Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: моя, будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Говорит Москва.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода
2: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: И сердце просит.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком.

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

Когда же вы скажете слово? Когда обойдете? И взгляд опускаю устало, шепнула она, как в брюхе.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Говорит Москва.
1: Семь утра. Семь утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
4: Все у нас, как полагается. Ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светил осенером, и опять полгода ждать. Только если болен сердце,

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс, сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год? Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий.

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером,

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
3: Марин, ну куда ты опять собралась?
4: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
3: Рассказываем по пятницам после 12.
5: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
2: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: любовь и дождь, он для разлуки, он пока не твой.
1: Мама, а бывают черные дожди?

0: волчий, борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй!
3: Эй-эй!
0: За медведем где-то близ волк несется юркой.
4: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
0: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
1: Юркий волк?
0: Хорошо.
1: Чернобурка?
0: Хорошо.
1: А медведь?
0: Великолепно, но олени лучше.
3: Эй-эй! Эй-эй!
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Есть трамвай?
1: Хорошо.
0: Есть метро?
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус?
1: Хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй!
3: Эй-эй!
4: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Паровоз?
1: Хорошо.
0: Пароход?
1: Хорошо.
0: Самолет?
1: Великолепно, но олени лучше.
3: Эй-эй! Эй-эй!
4: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный.
0: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
1: Борзый конь?
2: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
0: Верблюд, между прочим, так себе.
3: Но олени лучше. Эй-эй!
5: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Личные границы и токсичное окружение. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду в эфире академик Российской академии наук Владимир Семенов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

страна трудовая, поют за боги. Сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим мы

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

песню твою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье. Мамбо итальяна, мамбо итальяна, мамбо итальяна. Все друзья твои по свету распевают песню эту. Ты одна уехала в дальние края, но всюду с нами песня твоя, как лучший друг. Слышь?

0: На все друзья на целом свете распевают строчки эти. Мамбо, итальяно.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число летевших на Москву беспилотников выросло до 10. Об уничтожении еще двух дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В Тульской области после массированной атаки беспилотников горит сортировочный центр «Wildberries». За ночь над регионом уничтожены 107 украинских дронов. Пожар на территории склада начался после падения обломков. По предварительной информации, погибших нет. Ранения получил один человек, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Руководство маркетплейса успело провести экстренную эвакуацию сотрудников. Компания временно ограничила прием текущих поставок и перенаправила потоки товаров на другие склады региона. Кроме того, губернатор сообщил о повреждении двух промышленных объектов в Новомосковске и Узловском районе, а также двух жилых домов в Веневском районе. На местах работают экстренные службы и пожарные расчеты. Премьер Израиля заявил о разногласиях с планом Совета мира по Газе. По словам Беньямина Нетаньяху, предложение направлено Тель-Авиву для изучения. Президент Трамп и его команда думают, что они могут заставить Хамас разоружиться и демилитаризовать Газу. «Мы изучаем этот вопрос, они прислали нам проект. Мы не согласились с ним», — заявил он в видеообращении. Политик подчеркнул, что Израиль сохранит военное присутствие в секторе Газа до полной ликвидации военного потенциала палестинской группировки, пишет Times of Israel. Ранее сообщалось, что план Совета мира основан на предложениях президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в Газе и предусматривает разоружение Хамас, последующий вывод израильских сил и передачу функций безопасности международным силам стабилизации совместно с новой палестинской полицией. При этом представители Хамас заявляли, что не готовы отказаться от оружия до выполнения ряда условий, включая вывод израильских войск из сектора Газа. Российские пловцы завоевали 4 золота на этапе Кубка мира в Аргентине. Наша команда начала соревнования с абсолютным результатом, выиграв все заявленные дистанции в стартовый день турнира, сообщили во Всероссийской федерации зимнего плавания. Василиса Малаева и Петр Есенский показали лучшее время в своих возрастных категориях на дистанции 25 метров баттерфляем. Матвей Овсичук получил золото на дистанции 100 метров вольным стилем. Алексей Жарков оказался лучшим на дистанции 200 метров брасом. Участники Кубка мира соревнуются на дистанциях от 25 до 450 метров в воде ледника Пирита Морена. Российские спортсмены выступают под флагом страны и с национальным гимном. Турнир завершится 8 августа. Официальный курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллара 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
4: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
3: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого «Своя правда». По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
3: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 7.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, но половина ведь уже и позади, и это не может не радовать нас. Так, трансляция еще не началась, мне написано здесь. Трансляция еще не началась. А начнется же ведь когда-нибудь. Сейчас проверим. А вы зайдите тоже сами ВКонтактик и посмотрите, трансляция еще не началась или еще началась. Николай, я, доброе утро, Виктор Пуричи, приветствую, Артур Гурьев, Александр, с нами здесь Сергей Чернышов. Это просто вообще. Сергей Иванович, Камчатка, доброе утро, приветствую, Озерновский, плюс 15, дождь, все, на Камчатке лето закончилось. Ну или еще пару недель продержится, тут два варианта, либо закончилось, либо вот-вот закончится. Дмитрий Дизель, Андрей и His Shadow. И вот это все, когда эфир 6 утра, просыпаться, тоска, отлично, под эти пилюли отрубался до 8. Отрубался до 8. В смысле, врубался до 8. Значит, так хорошо было, просыпался в 6, пилюли отрубался до 8. Теперь я еще всю дорогу до работы, нужно зевать, привыкать. И вот это все. Ну, извините, если вы хотите, чтобы жилы вытянуть из меня все, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас я быстренько вернусь к 6 и до 10, 4-часовой марафон. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
9: Доброе утро, Роман. Ну, как всегда, на Северо-Востоке все спокойно у нас. Хотя уже не дождусь, пока откроют новую дорогу, который идет от академика Королева. Сказали, намного быстрее будет, намного раньше.
8: А куда она идет?
9: И
8: эта дорога.
9: Я там по картам не помню, по улицам. Это надо там смотреть. И прямо академик Королев в конце, куда она там, в Марину, что идет. В 27-м обещали, сказали, что в этом году уже есть программа почти уже готова.
8: Так, подождите. Академика Королева, и она должна... А, она вот этот маленький на углу кусочек вот этот, соединить его просто. Правильно?
9: Да, вот эти маленькие кусочки везде, они так спасли.
8: Дом 28, корпус 1, там реально буквально 40 метров. 40 метров, ну 60 от силы.
9: Везде такая ерунда у нас на Северо-Востоке, что раньше было, сейчас они все это переделали. Здесь чуть-чуть нужно прям, чтобы прям супер было.
8: Да.
9: И я в этом году все-таки... Не, ладно. Ну да, в этом году все-таки взял себе мотоцикл. И
8: Знал, что здесь понимание сразу не...
9: 25 лет.
8: Смотрите, знал, что понимание не встретит, и такой, я все-таки, а, ладно, не то место, потом думает, ну, ладно, уже начал, закончу. Взял мотоцикл. Так, хорошо, ну, давайте, хвастайтесь.
9: 8 лет я на... 8 лет, у меня все категории открыты. Вот 8 лет последний раз я открыл. Угу. И вот долго шел к этому, и все-таки классно.
8: А что долго? Жена не... Надо... Мотоцикл... Мотоцикл нужно обязывать людей сначала... Сначала давать жизнь детям, выпускать их полностью.
9: Да,
8: снабдить уже, обучением, чтобы они вышку закончили, высшее образование, все уже там все. И когда уже у детей есть, и ты биологическую программу свою выполнил, и ты уже для природы, наоборот, балласт лишний, ты уже не нужен природе, тогда нужно покупать мотоцикл.
9: Там уже при природе, жене уже пошло, там Sony PlayStation 5, я послушал, да.
8: Да. То есть дети взрослеют, а взрослые возвращаются в детство постепенно. Начинаешь игрушки покупать себе. Все.
9: Да.
8: А что за мотоцикл?
9: Какой мотоцикл? Зачем Sony PlayStation? Для чего это?
8: Ага. Какой мотоцикл-то хотя бы? Я сейчас сыграю в интерес.
9: Я себе сделал такой недорогой на автомате на вариаторе. Мне что-то не захотелось по Москве ездить.
8: Очень.
9: Я и на автобусе на автомате езжу себе спокойно. И вот именно прецеденты были тем, то, что многие называются...
8: Ну а название-то есть у него? Название есть у него? Китайский?
9: Это Макси-скутер, тайваньский, получается, тайваньский-китайский. Сум-Максум 400.
8: Сколько стоит?
9: На вариаторе. Я посмотрю.
8: Сколько стоит?
9: Ну, я бушный брал за 300. Ну, я его еще пробегал, у него было 50 тысяч. И за вот ребятам еще в гараж отгонял. Угу. Я просто его не знаю, так как первый транспорт, все дела, хотел, чтобы он полностью ребята посмотрели, сказали, что как. Ну, сказали, нормально. В итоге почти полную сумму отдал на замену всех тормозов, гулки, гибки, это, блин, это все равно...
8: Ну он же, Макси.
9: Недорогой.
8: Ну извините, вы выбираете Макси скутер, но надо было мини выбирать. Вес. Понял. Спасибо. Давайте держитесь. Вы хотя бы раз в год появляйтесь здесь в конце сезона, чтобы мы знали, что что все у вас хорошо. Жив, здоров. Вот обещали ногу пришить. Макси скутер. Ну, я ни в коем случае. Я сам подумываю, мне нравятся мотоциклы, знаете, как мне нравятся мотоциклы? Мне нравятся мотоциклы, как вот это, знаете, есть такая, на архипелагах в океане есть такое племя, оно плавает на таких штуках, такая узкая лодка, и к ней приделаны, перпендикулярно к ней пришиты такие две палки привязаны. И там потом еще одна маленькая палка, как поплавок. Получается, как катамаран такой. И они такие выдолблены, это все. Основная лодка выдолблена из бревна, и он такой плывет, растекает в волны. Кристально чистые, лазурные. А там риф такой коралловый, и такие волны там. И он такой через это все, такой раз, штурмует это все. Мне так нравится это все. Вот так вот смотреть, но это очень круто. Но потом ты понимаешь, так смотришь в окно, видишь, Москва, как бы, ну, да, и чего? Вот куда мне с этим катамараном? Потом еще гарпун какой-то, ну, в смысле. Это не то транспортное средство для вот этой территории. Но так нравится вот это все, брызги, потом соленые капли на твоих этих мускулистых плечах, такие высыхают белыми пятнышками соли, остаются, и такой загар весь, все это прекрасно. Ну, блин, мы же в Москве. И поэтому мотоциклы классно. Я смотрю, вот иду иногда, не знаю, как называется, даже не подхожу смотреть. Ну, а нафиг? Ну, как-то он называется. Ну, и чего мне с этого? Но выглядит, конечно, вот что-то есть в мотоцикле, потому что мотоцикл в большей степени, на мой взгляд, напоминает нам, он сидит, его образ, силуэт, образ и сама концепция передвижения. Гораздо природнее нам, потому что сначала мы оседлали лошадей, коней, вот этих, потом стали делать их меренными. Вот мы оседлали сначала, вот, а только потом появились всякие уже потом, когда появилось вот это разложение родоплеменного общества, на ранний феодализм, потом феодализм, и нужно было себя отделять как-то уже даже от рыцарства, от всадников, ну, если Древний Рим. И появились палантины, а потом повозочки все и кареты, да? То есть мотоцикл, он в большей степени находится на эволюционной ветви развития ближе к природному способу перемещения человека по земле, а именно на коне, верхом. Правильно? Это же природный, по-моему. Вот. И в этой связи, конечно, что-то внутреннее у каждого мальчишки 50, 60, 70, 40, 35, да, любого возраста мальчишки, внутри, конечно, что-то ёкает, когда ты видишь реально классный, брутальный, как, вот, красивый мотоцикл. Ты даже не можешь сказать, почему он классный, он просто классный. Это как Нива. Наша Нива, которую сейчас назвали легендой, конечно, заслужена, безусловно, но можно было бы оставить ее просто Нивой, потому что все равно ты говоришь про нее Нива. Ее бы, вот эту вот, которая тревел, надо было назвать тревел, мне так кажется. А Ниву не трогать вообще. Чего вы трогаете ее вот этими своими... Причем, ладно, еще легенда была, а то легенда. Легенда она превратилась. Ну что это такое? Нива, она и есть Нива. Мы говорим, ВАЗ-21, 21. Так вот, это как Нива. Ты не понимаешь, почему она так западает тебе в сердечко за ноской. Точно понимаешь, она не нужна тебе. Но вот так вот она классно нарисована, что она просто такая вот... усыпите...

0: как сейчас. Только чтобы удалить всех людей с нее. Вот. Когда вы поудаляете с нее всех людей, вот, и кто нарисовал Ниву? Гений! Все, мы, не нужно, что, это гений был. Ниву нарисовал гений. У Нивы нет одного родителя, как у любого гениального произведения, не существует, они не создаются на пустом месте. И Леонардо, наш да Винчи, рисовал, писал свои работы, основываясь на художественной школе, которая была развита до него. Вот. А тот, кто был до него, основывался на школе, которая была до него, а тот, кто до него, до него, а тот, кто до него, до него. И так до древних греков, которые в конечном итоге изобрели гармонические сочетания. Гармонические сочетания в математике, гармонические сочетания в геометрии, гармонические, ну, в архитектуре, гармонические сочетания в музыке, в живописи. И в конечном итоге создали ту культуру, ту цивилизацию, которую мы сейчас называем западной цивилизацией, вместе с ее живописью, литературой, архитектурой, музыкой и всем вот этим дизайном. Поэтому сказать, что вот это только прямо вот его, нельзя. Потому что если вы поедете в музей в Ижевске, так, у нас среди нас есть здесь Ижевск. Ижевск! Отзовись, где здесь Ижевск? Сейчас, только что был Ижевск здесь. Он писал, вот Южный Урал есть, но это не совсем Ижевск. Кто-то мне писал, привет из Ижевска. Вот там что-то, Ижевск на связи или что-то такое. Ижевск, был в музее в Ижевске? Ты, Ижевск, был в музее? Поезжайте в Ижевск и все, как говорил Паниковский. Нет, вы поезжайте в Ижевск и все. Нет, вы поезжайте в Ижевск и сходите в музей и все. Вы поезжаете в Ижевск, сходите в музей и посмотрите там на прототип полноприводного внедорожника ижевского, и все. И вы поймете, что вот вам, пожалуйста, Нива. Я вам сейчас его покажу. Вы ничего не знаете. Где он у меня? Как мне нужно? Музей. Ижевский музей. Ижевская площадка. Ижевск, надо написать, Ижевск. Ижевская площадка, она, так, АвтоВАЗа, обязательно, вот, по-моему, вот оно. Да, вот оно, смотрите, как я ролик нашел быстро. Сейчас я вам покажу его. Значит, загружается Телеграм. Вы сходите в музей, посмотрите, там действительно очень круто. Вот сейчас этот мужчина говорит что-то. Во-первых, представлены все вехи, основные вехи ижевских автостроителей. А во-вторых, там по-настоящему есть уникальные экспонаты. Вот, к примеру, прототип, который был разработан... 1968 года. Спасибо, 68-й год. Гляньте на этот автомобиль, гляньте на звук, как дверь закрывается. Раздвижные двери на салазках разъезжаются. Первые закрытые фары в автопроме в нашем вообще.
1: Первого такого проекта. Здесь появляется прообраз современных блок-фар. Здесь под единое стекло вся эта техника уложена. 68-й год.
0: И вот теперь посмотрите. Вот я про это говорил. Вот я здесь хотел показать его на этот автомобиль. Посмотрите. Называется он... сейчас я подойду к нему. Как он там называется? Вот видите, следующий за этим прообразом стоит. ИЖ-14-4-4. Все, можете не смотреть видео. Главное, чтобы у вас был интернет. Если у вас есть интернет, посмотрите сами потом, ладно? ИЖ-14. 4 на 4.
2: Внимательный наблюдатель в этом концерте.
0: Вот и смотрите.
2: Сможет увидеть что-то знакомое для себя.
0: А?
2: Эти выштамповки.
0: Видали?
2: Сзади оптика.
0: Выштамповочки вот эти такие на задней стойке, классические нивушкинские. Задняя оптика уже напоминает. Сама концепция трехдверного внедорожника легкого.
2: Автомобиля. Что напоминает?
3: Конечно.
0: Во, Нива. Понимаете? Почему? Потому что два, этот заказ на легкий внедорожник, это же все госзаказ был. Ну, были, конечно, Кулибины, которые проектировали сами, Черепановы делали все. И эти концепты стоят там же в этом музее. Которые создавались для того, чтобы двигать вперед науку, двигать вперед мысль, дизайн, инженерию. Вот. А какие-то вещи по заказу производились. И был заказ. Нужен был легкий внедорожник.

0: Наушник вот такой, который одинаково комфортно чувствует себя на любой поверхности, так, чтобы толпа мужика набежала, мужиков набежала на него, могла поднять его, перенести куда-нибудь, чтобы в поле можно было починить любую поломку, просто любую, и чтобы вот везде ход. И предприятия, конструкторские бюро включились в это дело, ИШ предложили свою историю. Потом ВАЗ через какое-то время выиграл, потому что ИШ был связан еще и с военной промышленностью, и там вкладывали значительные деньги в оборонку, а уже по остаточному принципу создавались автомобили. И проект был передан АвтоВАЗу. И вот Нива. Можно сказать, что Нива была нарисована кем-то уникально, если вот этот концепт появился значительно раньше, чем Нива, в котором мы угадываем какие-то элементы, некоторые элементы Нивы. Поэтому, кстати, ну, кто-то рисовал ее. Так, дама на красном чиняне, так мы называем чинганы, пропустила меня на мосту в Чепелево, продолжает хроники моста Дибдио. Это и спрашивают, я ли их уговорил. Конечно. Всю ночь сегодня уговаривал. Ну, видите, вот вам и последствия. Вчера как раз был у Останкинского телецентра, видел начало эстакады, которая должна, видимо, пройти над ЖД путями Октябрьской дороги до Тимирязевской. Можно будет долететь за 5 минут. Да, да, на фоне больших инфраструктурных макропроектов, которые делают очень много, очень, для целых кластеров жилых. Для целых же жилых кластеров очень многое могут делать и микропроекты. Микродорожные проекты. Потому что еще 10 лет назад Москва это был такой пирог. Знаете, как есть такие пиццы недорезанные? Ты берешь кусок, а он вроде бы весь разрезан, но где-то сыр слипся, все еще, и он такой, и всю пиццу тянет за собой. Ну, просто маленькая штучка какая-то там осталась, и вот оно все это. Так и здесь. Большие кластеры. Вроде бы какие-то магистрали есть большие, крупные, а десятки дорог, которые можно соединить между этими большими жилыми кластерами и увеличить пропускную способность в целом транспортной сети на порядке, даже не в разы, а на порядке, не Чепелева, а Чепелева. Возможно. Я не местный, так что простите, если вас это задело, пусть будет Чепелева, правильно я сказал? Потому что, мало ли, обидитесь еще. Значит, и нужно было соединять эти районы просто маленькими перешеечками такими. Крошечными. Просто две улицы объединить. Вот они стоят, эти люди, друг напротив друга. И переходят друг к другу пешком вот так вот. 15 шагов делает, вот он перешел уже. И обратно ходит. А транспортного сообщения нет здесь. И тебе, чтобы приехать на место вот этого человека, который стоит напротив тебя в 10 метрах на автомобиле, нужно 40 минут объезжать. Ну, что это такое? Когда это какая-то провинция, когда это глухая тайга и мощная река, и мост наведен один, бог знает где, и ты не можешь переправиться без этого моста, это понятно. Но когда это мегаполис огромный, ну, это надо делать. И если посмотреть на Москву сейчас, то будут видны вот эти такие маленькие, пока что черные, со знаками перекрытия, узенькие такие штучки. Но Шереметьевский мост, он не из, наверное, не из этих вещей, но вероятнее всего... А вы видите Шереметьевский мост? Скажите, пожалуйста. Я точно знаю, что рядом с ним стоит мост, дом, 14-й проезд Мариной Рощи, 37, корпус 1. 37, корпус 1. Кто живет в этом доме? Есть жители этого дома? Потому что ваши окна выходят прямо на эту стройку, на этот мост. Ведь его же не просто перебирают. Разбирают, перебирают и потом снова собирают. Его же расширяют, правильно, чтобы он был большим, там делают новые съезды, въезды на него. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе. Роман, доброе утро, Виктор. А вы вчера не видели ролик, когда она уходила от метро на Пятницкое?
0: На ГЛЕ. На ГЛЕ, видел.
1: Да, на ГЛЕ. Ну, это просто это дама там, какой-то Шумахер.
0: Ее в СМП рейсинг должны взять потом, когда она из тюрьмы выйдет. Нужно в гонки ее брать.
1: Это странно, а почему ее так долго вели-то? Раньше ее не приняли, на каршерке.
0: Не знаю. А кто за ней гнался, вы видели? На чем они были?
1: Ну, значит, два мотобатовца ее приняли, я видел.
0: Ну, приняли... А гнался, гнался, по-моему, кто-то на легковике. Я даже подумал, что надо в глаз народа закинуть это видео, потому что очень, очень необычно.
1: Загиньте, пожалуйста.
0: Да, да. Видео, конечно. Вот чего вам не хватило? Давайте сравним наши ощущения. Чего вам не хватило в этом видео?
1: Почему так долго ждали
0: дамказа? Нет, я сейчас скажу, и вы поймете. Мне не хватило увидеть даму.
1: А, даму, да, не показали.
0: Да, вот это самое главное. То, что раньше не приняли, бог с ним. Могли бы часами гонять. Часами даму гоняли гайцы, часами. Уморились гайцы гонять даму по Москве. Дама отвязная, конечно, да. Вот. Мне не хватило, что они начали вязать ее вдвоем, наручники надели, и в этот момент запись резко обрывается. Ну, что там такая дама, которую лицо нельзя показывать, и сейчас окажется, что они извиняться будут перед ней, потому что она была на спецзадании, и она, наоборот, пресекала все. А они помешали выполнению спецзадания, ерзали, и она их даже не видела, потому что она, в свою очередь, преследовала еще более серьезную цель. И вот та-то цель как раз ушла стараниями инспекторов. И дама только усилием воли и своей внутренней сдержанностью, приемами джиу-джитсу и борьбы-борицу не уложила их. На асфальт. Она подумала, ну, здесь везде люди, камеры, я дезавуирую себя и раскрою. Нельзя. Дала себя повязать. А так вообще, это помяните мое слово. Значит, выйдет разъяснение по поводу дамы. И окажется, что там вообще была не дама, а вандама какая-то. И вот исполняла она на этом, на своем ГЛЕ без номеров. Ну, отчаянно, отчаянно. Только... На пьяную не похоже. Мне, кстати, кажется, что пьяная бы так не смогла контролировать все. И так вот прям мощно, что... Ну, прям даже... Я сейчас попробую найти это видео. И перепощу тогда в глаз народа. Потому что я вчера смотрю, но уже вечером. Я уже в полглаза смотрел. Вчера вернулся домой в 22:30. А просыпаешься, это же, видите, во сколько? И вот как проснулся, с тех пор... Все время на ногах, в полях. Мы снимали «Выбор есть» с Пашкой Федоровым вчера. Ну, кто следит за контентом, тот поймет. В общем, я вчера увидел, но сил не хватило уже перепощивать. Сейчас перекину.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 7:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Группировка «Север» уничтожила за июль больше 50 станций «Старлинг» под Харьковом. Удары по логистическим узлам противника наносили операторы беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса. Об этом ТАСС сообщил командир профильного подразделения с позывным «СВАТ». По его данным, кроме американских спутниковых станций, под точечный удар российских дроноводов попали и устаревшие типы украинских систем связи. По словам командира, воздушная разведка оперативно вскрывает новые позиции ВСУ, а эффективность и прицельность ударов беспилотной авиации растут с каждым месяцем. Уничтожение терминалов позволяет существенно нарушить координацию и управление обороной украинских подразделений на Харьковском направлении. Трамп анонсировал итоги переговоров США и Ирана по Армузскому проливу в течение 48 часов. Об этом президент США заявил журналистам перед вылетом из Лос-Анджелеса. По словам американского лидера, в переговорном процессе достигнут значительный прогресс. Главной темой обсуждения стало возобновление безопасного судоходства в Ближневосточном регионе. Дональд Трамп не исключил, что стратегически важный Армузский пролив может быть полностью открыт для гражданских судов уже в среду или четверг. Ранее американские профильные издания со ссылкой на свои источники сообщали, что Белый дом готовит официальное заявление о временных пакетных договоренностях с Ираном и Оманом. В подмосковном Домодедове ликвидируют последствия разлива химикатов после дроновой атаки. Работы ведутся в индустриальном парке «Южные врата», сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Опасные вещества попали на прилегающую территорию после удара беспилотника 20 июля. Сейчас загрязненная вода скопилась в местных очистных сооружениях. Чтобы нейтрализовать химические соединения, специалисты подселили в нее особые бактерии и внесли пеногасители. Если эта технология докажет свою эффективность, биологический метод очистки применят и для спасения пострадавших водоемов. Вокруг сгоревшего склада компании ТД «ГРАС» уже возведен защитный песчаный вал, а все ливневые стоки перекрыты. Местные власти настоятельно призывают жителей временно отказаться от рыбалки, купания и использования речной воды. Подчеркивается, что водопроводная вода полностью безопасна и соответствует всем санитарным нормам. В Минздраве рассказали о переносе истории болезни россиян на госуслуги. На портале можно будет ознакомиться с электронной медкартой, а также получать анализы и медицинские заключения в цифровом формате. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, цифровая трансформация системы здравоохранения идет параллельно с модернизацией первичного медицинского звена. Возможность получить медицинские заключения в личном кабинете позволяет меньше времени тратить на посещение поликлиник, чтобы просто узнать результаты анализов, отметил министр. Он подчеркнул, что через портал также должны быть доступны рекомендации врачей и выписки, что позволит сделать получение информации более удобным для граждан. Развитие цифровых сервисов и модернизация системы здравоохранения продолжаются в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь и семья». О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 21, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
4: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
11: ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва. 94,8.
13: Моторы.
0: 7:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Я пока еще не нашел даму. Зашел в... Я не помню, где я ее видел. Вот, и зашел в такое место, где обычно появляются эти все, и завис просто. Ну, слушайте, новости. У россиянки после бани развилось опасное воспаление груди, которое могло привести к абсцессу. Все, летняя жительница с мужем, когда он вернулся, честно, в Магнитогорске. И решила за компанию сходить в баню. А зачем писать у россиянки? Вот как это влияет? Ну, вот новость такая. Я думал, это где-то за рубежом случилось. Нет, это в Магнитогорске, она пошла в баню. А зачем писать у россиянки? Можно спросить вас? Скажите, пожалуйста. Это удивительно, в общем. Я пока... что-то пока не нахожу. Пуля пробила окно квартиры на 16 этаже в Ульяновске. Крупный недовес шашлыка обнаружили тайные агенты. Понимаете? Вот чем занимаются, на самом деле, тайные агенты. Недовесом шашлыка. Это вообще... Я не знаю, а где я видел это видео? Где я видел это? Пришлите мне ссылку. Я вчера вот это все посмотрел, значит, благополучно. Преследовала полиция на ГЛЕ. Дама уходила от преследования по Москве, ее не могли задержать. Черт знает сколько. Я вам говорю, выпилили ее уже, все, выпили. Выпилили из всех соцсетей, потому что это оказалось какая-то прям ультра, мега... Какая-то... Ну, как ее найти теперь? Можно спросить, Дуров, почему ты не можешь сделать поиск по всему Телеграму, допустим? Вот не по какому-то каналу искать, а вот чтобы по всему Телеграму поиск такой. Что случится, если ты сделаешь такой поиск, чтобы можно было не листать каналы, а прям вот так вот... Ничего не получается. Ладно, тогда давайте мы сделаем еще один обязательный выпад в сторону пробуждения. Еще один выпад в сторону бодрости. Еще один шаг к тому, чтобы активно вливаться в стройные ряды рабочего народа. 22-летнюю Сабину Икс. Я хочу так читать. Сабину Икс. Не Сабину Ха. Сабина Ха. Сабинуха! Сабина Ха! Но Сабина Икс это круче. Вот мне написал Иван. Лишили водительских прав на 1.5 года. Девушка устроила побег от инспекторов на Варшаву. Так это не вчера было? Я думал... может, я не того Дурова имел в виду? Я имел в виду Дурова, Льва Дурова, актера нашего. А Дуров тот, который Телеграм, он экстремист и террорист. Вот, вы должны знать об этом все. Всем расскажите. Встретите кого-нибудь, расскажите. Экстремюга и террорюга. Запрещенный в Российской Федерации. То есть это не вчера было, правильно? Потому что ее так быстро не лишили водительского. Ну, нельзя было так вот быстро ее. Устроила побег в Варшавское шоссе без номеров спортивного, ради спортивного... она ради спортивного интереса. В разговоре лихачка заявила, что ездит без номеров из-за штрафов. Каждый месяц за превышение дает 50к рублей. По ее словам, все платит сама, зарплаты кассира в магазине. А и машину купила сама. На машину что она? Насобирала на машину тоже. Ну, кассир в магазине насобирала на ГЛЕ. И штрафы 50к в месяц тоже. Была трезвая и вообще выполняла все требования автоинспектора, в смысле. Но в этот раз перепугалась за права, поэтому решила лишиться их надежно. Уехать от сотрудников. По приколу, посмотреть, что будет. Надо было стрелять. что будет, что будет. Если бы это дело в Америке происходило, они бы уже давным-давно применили бы спецприемы. И точно увидела бы, что бывает в такой момент. А, все-таки было столкновение. Прикол закончился столкновением с автомобилем «Хавейл», перегретой коробкой передач. При этом машина, на которой девушка пыталась дерзить, семейная. Ее собирались продавать, чтобы закрыть долги. После инцидента, чтобы добраться до здания суда, взяла БМВ у своей сестры. В итоге лишили водительских прав. Короче, какую-то героиню сделали. Ссылку на видео там не пришлите. Чего вы мне вот это вот... Спасибо большое, что вы все написали, но я не смог... Да ладно, я сейчас сам найду. Все. Погоня. Погоня на Варшавке.

Преследовали более 11 минут. Ну ничего, это не часами, как пентюхи американцы преследуют по 4 часа, пока бензин не закончится у кого-нибудь. Это 11 минут вчера преследовали. Сейчас я найду видео. Давайте посмотрим. Блин, проверяем, что вы не робот. Ну, проверяйте. А если я вдруг робот? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как сказал бы Бендер из Футурамы. Так, вот погоня. Бежит инспектор. Давайте сначала посмотрим. А, не, я хочу без звука. Эй. Эй, алло. Как тебя заглушить-то звук? Во. Все. Мне кажется, что как раз наша пилюля просто супер подходит. Инспектор бежит от электробуса. Вероятно, вот он пытается остановить. Она проезжает мимо, он такой думает, ничего себе. Медленно такой и побежал. По-моему, может, сигареты даже. И вот она уходит. Вправо, влево, на автобусный. Обошла, с автобусного. Автобус обходит, снова ныряет на выделенку. Здесь ее зажали, она разворачивается и прямо в притирку к... Это, похоже, был мотоцикл, а не автомобиль, потому что такой поворот с завалом был. Ну, с камеры. Вот, и... Похоже, вот в этот момент ее уже мотоциклисты преследуют. Она уходит, раз, на перекрестке. Ну, на зеленый, правда, на зеленый. Поворотники, я не вижу... Ой, подождите, у нас, кажется, пилюля закончилась. А погони еще нет. Пилюля, значит, закончилась, а погоня еще не закончилась. Поэтому, нет, давай, возвращайся. Возвращайся, пилюля. Давай где-нибудь отсюда серию. Вот, поехали. Я показываю в трансляции. Вы что? У нас же трансляция все время идет. Радио, говорит МСК. Только я не помню, телеги, по-моему, нет. Но, в общем, ВКонтакте, в приложении, там еще где-то. Смотрите, сами знаете где. Поворачивает. На светофоре. Да что ты будешь, тебе реклама пошла. О, господи, вот оно, современность. Я только сейчас обращаю внимание, что ее все это время действительно преследует мотоциклист. Потому что, вы видите, он заваливается, камера заваливается, то есть он поворачивает. И видно даже приборку мотоцикла на поворотах. То есть за ней мотоциклисты, мотобатовцы гоняются на BMW, на BMW-шечке. И вот ее винтит уже. Один, то есть прижали все-таки где-то. Достает сзади из кобуры специальной наручники. Вот рука ее. Действует не то чтобы, ну так, уверенно, но не жестоко. Может быть жестко, но не жестоко. Потому что... Амеры бы уже давно... Может, она красивая просто. И просила, пожалуйста, только не жестоко со мной. Амеры бы уже давно дергали бы, руку оторвали, вывалили на асфальт бы. Все, прижали сверху, сел коленом, шею, задушил.

Конечно, может быть и так. Она кричала им: пожестче со мной, пожестче, пожалуйста, пожестче. Но они, конечно, не собирались доставлять нарушительнице удовольствие и действовали крайне аккуратно и мягко.

0: Зачем?
1: Я хочу, чтобы ты ломал мне.
0: Да?
1: Да.
0: Извращенец, что?
1: Я хочу, чтобы ты ломал мне.
0: Извращенец?
1: Ты сможешь?
0: Зачем?
1: Угу.
0: А?
1: Ты хочешь ломать?
0: Нет.
1: Зря.
0: Почему зря?
1: Ломай меня полностью.
2: Ломай. Это вот эта автомобилистка.
1: Ты сможешь меня ломать?
2: Инспектору говорит.
1: Ты сможешь меня ломать? Не сможешь?
0: Нет.
1: Я тебя прошу.
0: Зачем?
1: Я тебя прошу. Ты знаешь, эта служба, когда выехала, это все фиксировать.
0: Да.
1: Это будет все знаться. Будет.
0: Да.
1: Смена твоя.
0: Да.
1: Служба твоя.
0: Да.
1: Так что будь уверен. Полностью.
0: Зачем?
1: Я хочу, чтобы ты ломал мне.
0: Да?
1: Да. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал мне.
0: Извращенец?
1: Ты сможешь?
0: Зачем?
3: Она такая.
0: А?
1: Ты хочешь ломать?
0: Нет.
2: Да, да, конечно, да. Да что ж, да что ж. Любой нормальный человек на вопрос «ты хочешь меня ломать?» отвечает «да, конечно». Вот, только потом, чтобы без этого, без жалоб, ладно, чтобы без, потом без этих, без заявлений. Все, это же я зафиксирую, что ты просишь меня ломать. Вот это, вот эта тетка, не знаю, тетка она, как у нее возраст. Молодая женщина на ГЛЕ, которая семейная вовсе. Ничего она не насканировала и не насобирала, и не напросила никогда и ничего ни у кого не просите. Нет, как там было? Никогда и ничего не просите. Особенно у тех, кто сильнее вас. Сами придут и сами дадут. Все, так что ей сами пришли и сами дали. Сами пришли и сами дали.
1: Полностью ломай. Ломай меня полностью.
2: Вот и все.
4: Моторы.
2: 30-й километр МКАД. Я найду это видео, граждане. Пока что я его нашел в сервисе, из которого, ну, перекинуть, я не знаю, как перекинуть в телегу. Есть у вас, вы нашли это видео где-нибудь прямо в телеграмчике? Пришлите мне в телеграмчик его, вот, я придумал. Я придумал как. Вы же в телеграме-то бываете? Вы знаете, что такое телеграм? Ломайте его. Полностью его ломайте. Вот, киньте мне в телеграме, пожалуйста, видео на эту погоню. Вот, а я... тоже потом переброшу, чтобы все заинтересованные посмотрели в наш телеграм-канал, который называется «Глаз народа». Не сказать, что не присылаете, кто-то присылает, конечно, видео, но не то чтобы очень активно вы это делаете. Я бы, конечно, ждал, чтобы это было активней. «Глаз народа». Вы помните, это наша собственная, собственноручно выношенная идея создания канала, куда мы будем собирать всякие... любопытные, интересные, поучительные, страшные и всякие видеоролики, записанные на видеорегистратор. Помните? И канал пополняется вашими стараниями, моими стараниями. Только нужна активность, нужно проявляться, заходить, комментировать, ужасаться или что-то еще. Кто-то язвить предпочитает. Все такое. Как вот, к примеру, по вот этому поводу последнее видео, которое сейчас вы найдете, но самое свежее. Оно об автомобиле ВАЗ-2109. Твоя вишневая девятка. Вот вишневая девятка. Реально вишневая, реально девятка. По трассе скорость у него примерно где-то вторая космическая уже. Он хотел преодолеть гравитацию Земли. С такой скоростью обгоняет автомобиль с видеорегистратором и уходит в средний ряд, потому что крайний левый поворот только налево. Крайний правый поворот только направо, а средний ряд только прямо. Ему, вероятно, прямо. И он обходит автомобиль с видеорегистратором на такой скорости, видите, что он не успевает тормозит уже в пол с дымом, с блокировкой колес. Не успевает оттормозиться. И перед акцентом, стареньким, Hyundai едет старый, И у него, как в том самом ролике, помните, показательный очень, где X5 тормозил. Но вот почему-то у X5 правое колесо блокировалось, а занесло его влево. Хотя при блокировке правого колеса заносить должно куда? Вправо, правильно? Здесь же правая сторона сильно, сильно тормозит. Вот. И, соответственно, вправо должен быть момент импульса. Или это не момент импульса. Ну, короче, вектор движения вправо. Здесь все по науке. Мы видим, что дым жженой резины идет из-под левого колеса. И влево его и заносит. И прямо под тонар какой-то ман, да? Это или ман, или что-то такое. Прямо вот... Ох, и опять автомобиль на атомы. На атомы расщепляется. Водитель, кстати, остался жив, его в реанимацию увезли. Дальнейшая судьба его неизвестна. Но меня в этой ситуации больше впечатлил водитель вот этого акцента, в который чуть не въехал этот на вишневой девятке. Давайте последим за его действиями дальше. Еще раз все видео и посмотрите на последние секунды. «Глаз народа» называется телеграм-канал. Он так называется. «Глаз народа» в телеге. В Максе только по ссылке туда можно попасть. Итак, еще раз. Обгон, торможение, удар, разлетается. Автомобиль с регистратором съезжает на правую полосу. Акцент передний, видя все это за собой, на перекрестке разворачивается через право, не через лево. То есть, внимание, он разворачивается не влево на перекрестке, чтобы выехать на ту сторону, где произошло ДТП, и таким образом поехать. А он разворачивается через правое плечо и едет прямо в лоб автомобилю с регистратором с видео. Смотрите. Взял! И такой, и чуть не устраивает снова ДТП, но уже второе на перекрестке. Почему? Потому что обезьянья натура в душе, вот это вот, значит, пообезьяничать нужно, посмотреть, покривляться, языком так делать, вот это все. Вот это вот. Она заставляет людей делать глупости прямо вот на ровном месте. И вот этот человек, вот он такой, вот он прям вот адреналин не просто был вбрызнут в кровь, там взрыв адреналина произошел, он весь такой, надо посмотреть быстро, и что делать, неважно как. И такой, делает круг. И мало того, что на встречке сам оказывается, он выезжает на встречку. То есть планирует это сделать. Но и при этом еще и в лоб автомобилю. Посмотрите на него. Он такой, хоба! Раз, разворачивается и такой, и вот сюда. Бамс, навстречку. И тут запись заканчивается. Ну, я думаю, они не столкнулись, скорости низкие. Но елки-палки, это, помимо всего прочего, так выпукло показывает еще одну грань человеческой натуры нашей. Нашу, обычную нашу грань. Это вот это самое желание поглазеть. Вот. Какой из них? Их там три. Тот, который на аватарке с буквой «Г». Это такой оранжевый перископ. Перископ такой оранжевый. Он сразу много всего символизирует. Он символизирует первую букву названия канала «Г». «Глаз». «Глаз народа». И он символизирует еще и глаз, потому что, видите, вместо линзы у перископа глаз такой. Глаз вставлен. Видели? Вы не видели? Вы ничего не видите, да? Ладно, вы не смотрите ничего. Вот такое, такая аватарка, такая, показываю сейчас трансляцию. Вот такая аватарка. Все, глаз народа. И там, в этом канале мы с вами делимся. Вы делитесь, я делюсь. Много всего. Ну, в общем, смотрите, там хорошо бы это все еще и комментировать, обсуждать, потому что вещи действительно очень показательные. И когда появляются комментарии, ну, это не упреки, а такие... Да, что-то у тебя там недавно с друзьями встречаюсь, и один мне, вспоминая про что-то, что он там увидел, говорит, слушай, ну там жесть вообще такая, что-то жесть такая в этом глазе народа у тебя. Я говорю, слушай, ну не мы такие. Во-первых, жизнь такая, а во-вторых, то, что задумывалось, так часто бывает, когда то, что задумывалось, как труньки-пупуньки какие-то, превращается во что-то серьезное. Вот. И то, что задумывалось как такое место, куда вы будете присылать свои нервозные видео, дескать, вот, смотри, гаденыш подрезал меня или без поворотника перестроился. Это все, конечно, хорошо, и я продолжаю публиковать и такое тоже. Но мне кажется, что как и все вокруг, и мы должны расти над собой. И миссия по созданию на сознании, вот в мозгу, некой зарубки, которая в критический момент может сработать, мне кажется, и представляется куда более важной, чем просто развлекательная миссия канала, где будут всякие эпатажные видео, которые, может быть, больше вызывают реакций. Там про обочечника, еще про кого-то. Но науки в этих видео не так много, как вот в таком, вот в таких показательных трагедиях. В них науки больше. Я надеюсь, что вот когда будешь там периодически захаживать туда, общаться и просто видеть это все, в какой-то момент, когда сознание тебе говорит, а может, давай, рванем, может, давай сейчас, пока тут вот что-то плетется, дымит этот старый КамАЗ какой-то, а мы сейчас выйдем, да как джизанем на таксишке на нашей, на старом Volkswagen Polo седан. Вчера по Рогачевке я ехал за таким идиотом. Просто, ну, просто в закрытых перекрестках, на подъемах, которые заканчиваются перевалом, бугром, где ничего не видно. И добро бы он был на Ламборгини, где там 3 до сотни у него. И у него обгон такой, он так, пик-пик, все, я обогнал. Нет, он выезжает и едет. Это он обгоняет фуру одну. И это такси. Может, даже с пассажиром. Так вот, когда у тебя возникает такое желание вот так идиотничать, просмотр видео и включенность вот в такие видео, в сознании, где-то на уровне, может, даже не сознания, а подсознания, могут сработать и сказать, не-не, чувак, помнишь, я видел там в такой ситуации, разметал их так, не поеду лучше. И вот эта миссия очень, мне кажется, важна.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские бойцы уничтожили замаскированную станцию РЭП-дамба в Сумской области. Комплекс радиоэлектронной борьбы был обнаружен воздушной разведкой группировки войск «Север» на окраине лесного массива. Для выполнения боевой задачи операторы применили ударный квадрокоптер, оснащенный осколочно-фугасной боевой частью, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным «Спартак». По его словам, в результате точного попадания техника противника была полностью уничтожена. Митерана сообщила о позитивном ходе переговоров с Оманом по Армузскому проливу. Тегеран и Маскат обсуждают создание безопасных маршрутов. По данным официального представителя иранского МИДа Исмаила Багаи, диалог между двумя странами ведется с учетом суверенных прав и интересов безопасности обеих сторон. Переговоры продвигаются позитивно как на техническом, так и на политическом уровнях, заявил Багаи. Он отметил, что окончательные итоги обсуждений будут объявлены после завершения процесса. При этом телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источники в Иране сообщил, что возможное соглашение между Тегераном и Маскатом находится на финальной стадии и может быть достигнуто уже сегодня, 5 августа. В Ростове-на-Дону ликвидирован крупный пожар на автозаправке. Возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области. Сначала огонь охватил автозаправочную станцию. Спустя час пламя перекинулось на 21 припаркованный автомобиль. К тушению привлекли 16 человек личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут активный розыск виновника пожара. Российские пловцы завоевали 4 золота на этапе Кубка мира в Аргентине. Наша команда начала соревнования с абсолютным результатом, выиграв все заявленные дистанции в стартовый день турнира, сообщили во Всероссийской Федерации зимнего плавания. Василиса Малаева и Петр Ясинский показали лучшее время в своих возрастных категориях на дистанции 25 метров баттерфляем. Матвей Овсейчук получил золото на дистанции 100 метров вольным стилем. Алексей Жарков оказался лучшим на дистанции 200 метров брасом. Участники Кубка мира соревнуются на дистанциях от 25 до 450 метров в воде ледника «Пирита Морена». Российские спортсмены выступают под флагом страны и с национальным гимном. Турнир завершится 8 августа. Официальный курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллара 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. И о погоде. Температура воздуха в столице плюс 21, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
7: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
5: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, половина впереди, половина позади. И, как всегда, так что впереди она, может, чуть более напряженная, но куда более приятная, потому что за ней последует не еще одна половина недели, а уикенд. Да. Мы называем это выходные, да? Да? И, кстати говоря, четырехдневную неделю снова всерьез рассматривают идею четырехдневной рабочей недели. Господин Онищенко, конечно, прекрасно петрит в том, о чем говорит, но его позиция с шестидневной рабочей неделей и 12-дневным рабочим днем, она, что характерно, не нашла поддержки в обществе. Как он ни старался объяснить, что это, наоборот, классно. Вот. И мы все-таки придерживаемся мнения, что вот четырехдневная неделя, Осталось только нам понять, как мы хотим 4 дня работать. Мы хотим работать 2 дня, отдыхать, еще 2 дня работать, потом 2 дня отдыхать и снова 2. Ну, понимаете, да? Понедельник, вторник работаем, среда отдыхаем, четверг, пятница работаем, суббота, воскресенье отдыхаем. Можно так? Но это, мне кажется... С другой стороны, этот график лучше для предупреждения запоев. Вот. А можно так, как это у нас случается обычно, когда какой-нибудь праздник совпадает с выходным днем, и тогда выходной день переносится на один из будней, либо на пятницу, либо на понедельник. И какой... Да, извините, Фома, сейчас, ну, я буду читать сообщение. И тогда мы работаем с понедельника по четверг, а потом у нас пятница. Пятница. И потом только, ну, две пятницы, пятница, нет, две субботы. Потом у нас суббота, суббота, наоборот, вот так, суббота, суббота и воскресенье. Три выходных дня. Честно, даже не знаю, что лучше. Тут вот, вот здесь, вот именно по этому поводу придется, конечно, устраивать всенародный референдум. Тогда, когда эта идея будет принята, тогда, когда народное обсуждение и обсуждение... в тех центрах принятия решений, которые на самом деле принимают решения, будет уже сформулировано, и останется все это формально демократически закрепить через референдум какой-то. Нам придется решать, какой вариант лучше. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
9: Доброе утро, Михаил Гагарин, спасибо, что взяли. У меня как раз важный вопрос. Возвращался из Сочи в Москву, ехал, и хотел обратиться... как бы к нашему сообществу автомобилистов. Ребята, пожалуйста, когда идет дождь, вот идет дождь, да?
2: Да.
9: И брызговиков ни у кого практически нет.
2: Это ладно? Бесит вообще. То есть деньги на X5 есть, а денег на брызговики 5000 рублей нет. Вот это бесит.
9: Абсолютно. Вот, висит огромное, соответственно, облако грязи, пыли за машиной, да?
2: Угу.
9: И вот я уже не говорю про супер, я не знаю, это супер просто памятник, надо сказать, тем сообразительным людям, которые включают задний противотуманный фонарь в такое время. Ну, это что-то за гранью реальности. Таких примерно 1 из 50 человек будет ехать.
2: Но надо, чтобы они потом выключали его только, особенно в темное время.
9: Обязательно, чтобы потом, да.
2: Потому что иногда забывают, и ты на МКАДе стоишь в пробке, у тебя глаза вытекают из-за того, что ты смотришь в этот противотуманку. В
9: этот. Вот. Это, ребят, если вы это сделаете, ну, это просто память надо ставить. Но какую страшную вещь я обратил внимание. Просто мы ехали почти 6 часов в непрекращающемся ливне вот от Ростова-на-Дону. И что не работают задние габариты ни у кого. У 80%. Раньше такая тема была у Toyota. То есть Toyota там, пусть она хоть дорогая, был Land Cruiser, да, но передние ДХУ работают, а задние не работают. Вот тупо не работают. А теперь у китайцев многих то же самое появилось. Я это связал, знаете, с тем, что панель приборов-то светится, и человек полной уверенности, что сзади у него, ну, типа габариты работают, все светится.
2: Ну, странно, вообще авторежим должен быть активирован всегда, просто авторежим.
9: Либо авторежим, да, Роман, вот, спасибо. Либо авторежим, пожалуйста, включайте, у всех китайцев он там есть, у большинства. Ну, потому что, ребята, и аварий было много, и на ровном месте, то есть... Едешь, облако...
2: Особенно на трассе, особенно в те самые очень опасные часы, таких сумерек, когда все серое, все сливается, дорога сливается, и ты вот так выходишь на обгон, а перед тобой, оказывается, кто-то едет невидимый, серый на сером фоне, и ты просто догоняешь его. А или встречка. Скажите, а как там по регионам, вот вы проехали, как с топливом, нельзя не спросить, с бензином как ситуация?
9: А, ну, в Краснодаре было похуже, потому что, ну, из Крыма туда приезжают, было похуже, а потом везде, ну, тоже, да, по топливу, значит, смотрите как, огромная заправка, куча машин, а на следующей заправке меньше машин, на третьей вообще не подъезжаешь первый,
2: да,
9: второй,
2: да,
9: никого нет.
2: Да,
9: ну, так вот. Просто не надо нестись туда, а еще такой, ну, тоже психологический, наверное, момент. Замечал, что если заправка, ну, написано там, ну, не работает, просто она не работает, значит, на следующий будет просто аврал, безумие, то есть люди увидели неработающую...
2: Первую же работающую встречает и на нее сразу заезжает.
9: Становится, да, и становится на час.
2: Это, спасибо вам огромное за этот подробнейший обзор, это вообще наша... Россия многонациональная страна, потому что сейчас скажу древнерусская, и тут же скажешь, а татарская, что не древняя? Это наша древняя традиция делать не с упреждением, а немножечко с запаздыванием, как бы, да? Но это хорошая, добрая такая наша традиция. Ну, в смысле, не поохотничьи стрелять с упреждением, так немножко брать чуть-чуть впереди от дичи, чтобы... Ну, понимаете, компенсировать ее движение, время, скорость. А немножко назад, запасом так чуть-чуть. И так, доллар начинает расти, и такое начинается напряжение внутреннее какое-то такое. Ёлки, надо ж покупать, растет же. Смотри, как растет, надо покупать. Он такой, начинает расти активнее. Так, ну надо покупать уже в конце концов. Ёлки, нужно же брать доллар. И потом, когда он достигает пика... Внутренний голос говорит, да покупай же ты уже, и ты тут покупаешь. Ну и потом, естественно, понятно, что это была такая ультра-акция волатильная, связана была с заявлением какого-нибудь политика, еще сейчас какой-нибудь интервенции там финансовой. И он начинает приходить в сознание, начинает опускаться. И ты такой думаешь, елки, опускается, черт, я-то думал, будет расти дольше. Ничего делать. Пока ты думаешь, он падает, и такой, и в конце терпение не выдерживает, и такой, надо сливать, иначе я вообще по нолям. Не просто по нолям. В такой минус ты уже по нолям. Ты уже в минусе. Вопрос только в том, в какой минус ты уйдешь. И ты начинаешь сливать. И сливаешь на дне. И как только ты его сливаешь, тут же начинается опять отскок, и он пошел вверх. Узнали? Узнали ситуацию? Вот. По-простому, по-нашему. Это называется эффект соседнего ряда. Когда ты стоишь в пробке, и соседний ряд поехал. И ты такой говоришь, о, надо туда перестраиваться. Так, не вклинился, кто-то проехал перед тобой. И так, еще не пропустили. И так 2-3 автомобиля быстро проезжают в соседнем ряду. Ты в него раз, и он тут же моментально останавливается, а тот ряд, в котором ты только что стоял, поехал. Начинает ехать. Такой, господи, да что ж такое, что за проклятие на мне? Это вот о чем говорит. Это говорит о том, что... Не надо ерзать, сиди спокойно. Выбрал ряд, сиди в ряду спокойно. Выбрал какую-то эту самую там, стратегию финансовую, сиди спокойно. Мы скажем, когда нужно действовать. Слушай Хазина, он придет и все скажет. Доброе утро.
10: Здравствуйте, Роман. Это Кирилл.
2: Кирилл, а я категорически рад вас слышать спустя столько времени. Как ваше ничего?
10: Да вот я только вот этот в отпуск первый день приехал домой, вот только зашел.
2: Я обозначу, можно вас? Кирилл, это наш давний друг радиостанции и пилот, действующий сначала военно-транспортной авиации в Африках, в наших спецподразделениях, а сейчас действующий пилот в зоне СВО и приближает нашу победу путем нанесения мощных, точечных и всяких... Ударов. Правильно я говорю?
10: Подарочков.
2: Подарочков. Доставок подарочков с комплексами, планирующими фабы. 1500, 3000.
10: Кинжалы.
2: Кинжалы и все такое. Как вы, Кирилл, как вообще, как подразделение вашей дивизии?
10: Вы знаете, это самое, а почему вы этот мотор еще ведете? Время 8 часов, вроде как бы другой должен быть ведущий. Нет, я очень рад вас слышать.
2: Рад слышать, это все настолько взаимно. Сейчас расскажу, я уже понял, как нужно. Алексей будет работать в другом месте, он принял решение.

0: Он есть, то есть, все-таки? Ну, хорошо.
1: Ну, есть, да.
0: Понял.
1: Вот, но единственное, что он большой, то есть, там, на 90 литров, поэтому где-то часа полтора, то есть, этот...
0: Ну, ладно, применяется. Я думаю, с таким опытом боевым, может быть, и в холодной тоже спокойненько. Тела закаленные.
1: Ну, холодный, конечно.
0: Тела закаленные. Крайне рад, что Кирилл, захаживайте сюда в эфир, поскольку в отпуске.
1: Обязательно, обязательно, обязательно. Так, этот, ну, Роман, дело в том, что у меня к вам такая просьба. У меня квакнулся телефон. Вот,
0: бывает.
1: Вот, и то есть этот, да, там на железе были и контакты,
0: угу.
1: Вот, я сейчас, ну, там, не знаю, там, есть там номер на Савеловской, то есть там человек, который там все,
0: угу.
1: Я эту железку принес, вытащит все,
0: угу.
1: Ну, у меня к вам просьба, вы когда, то есть там, ну, эфир этот, у вас закончится, перезвоните мне, пожалуйста.
0: А, чтобы подменяться. Да, все, да, все, да. Сейчас ну, прям что, фиксирую.
1: Чтобы я сохранил ваш
0: понял,
1: телефон.
0: Понял, фиксирую.
1: У нас там тогда этот встреча зимой не состоялась.
0: Незавершенные
1: вот,
0: дела.
1: Да.
0: Мне главное вот, было, и... чтобы у вас было все хорошо. Я подумал, что ну, человек специальный, со специальными задачами, и это все не просто так. Я понял, все, вот, телефон зафиксировал,
1: ну, а
0: перезвоню.
1: Парашютная сумка-то вас ждет же.
0: Спасибо. После эфира. Все, после эфира. Перезвоню.
1: Все.
0: До 10. У меня эфир до 10. После 10 перезвоню. Спасибо, Кирилл. Я думаю, потрясающий человек. Потрясающий. Работал в нашем отряде спецтранспорта, сопровождая невероятной важности наши караваны самолетные в Африке. В жарких местах, в самых широких смыслах слова жарких. В жарких климатически, в жарких... с точки зрения военной геополитической обстановки, и везде нес нашу неуклонную волю и стремление к победе, в хорошем смысле слова, к доминированию нашему, и везде достигал этого. Сейчас достигает этого там, в рамках специальной военной операции, в рамках, как мы уже сказали, службы доставки. Это служба доставки. Да какие габаритные огни и противотуманки у людей, очень часто вижу неработающие стоп-сигналы, особенно газели, такси, и они вообще не парятся. Цитрус нам здесь сообщает. Есть такое дело. Но мы должны точно понимать, что иногда... Сейчас расскажу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Валерий, Подмосковье.
0: Слушаю вас, Валерий.
2: Вы знаете, я вот такую вещь скажу, приятную, неприятную. Там Алексей тоже ее затрагивал. Вот когда... были пробки на заправках, ну, так скажем, да. Uh-huh. Это было тяжело. Но вот когда они закончились, сейчас, в данный момент, ну, вы тоже упоминаете такое слово «душнилы», там, как еще вы называли людей, которые едут, непонятно как.
0: Uh-huh.
2: Вот они сейчас появились все на дорогах. Да? Когда были пробки на заправках, они там стояли, а сейчас они выехали на дороги. И вот понимаете, что творится на Тулос опять?
0: Ну, да, понимаю. Это прямо вообще. Так вот, возвращаясь к неработающим стопам. Это, конечно, не просто подбешивает, это очень опасное это нарушение. Тут слов нет вообще. Но, я думаю, нужно, чтобы кто-то из вас пристроился за... моим автомобилем однажды, когда у меня будет электричка, потому что когда у тебя электричка, и когда ты по-настоящему понимаешь, что даже небольшие изменения режима движения приводят к значительному изменению режима энергопотребления. То есть, казалось бы, ты немножечко меняешь модель поведения за рулем, а у тебя уже вместо 19 12 киловатт-часов потребления. А это очень значительная разница. Очень значительная. Тем более на автомобильчиках таких не очень больших. Я сейчас имею в виду конкретный автомобиль. Но вообще то, о чем я говорю, имеет общую практику. Так вот, и один из элементов экономии потребления энергии и даже накопления энергии. Ну, то есть накапливать ее сверх того, что у тебя было закачано на зарядке, невозможно. К сожалению, потому что здесь мы не можем нарушить законы физики. Энергия не может взяться из ниоткуда. И, соответственно, все накопление рекуперации в электромобиле происходит, конечно, в рамках уменьшения общего количества. Но, тем не менее,

0: сколько-то накопления в рамках уменьшения. Это значит экономия. И ты выставляешь себе рекуперацию либо среднюю, либо максимальную. В максимальном режиме рекуперации автомобиль вообще превращается в транспортное средство с однопедальным управлением. Тут возникали вопросы. Что значит однопедальное? Однопедальное — это когда ты тормоз задействуешь в самых критических ситуациях, когда тебе резко нужно остановиться или полностью остановиться. Ну, в пробке, допустим. Когда нужно полностью остановиться и прям вот стоять. Во всех остальных режимах, когда ты оттормаживаешься, но не до полной остановки или не резко. Ну, в пробке там ты понимаешь, что дистанция сокращается до критической, спереди идущим автомобилем чуть-чуть притормаживаешь. Так вот, ситуация с электромобилем максимальным уровнем рекуперации, достаточно просто педаль газа отпускать, и он сам начинает мощно замедляться, потому что моторы работают на накопление. То есть уже ты не колодками тормозишь, ты электромоторами тормозишь. И, соответственно, в этот момент тормоз не задействован. И вот я думаю, автопроизводители учли этот момент и при однопедальном режиме таком, при рекуперации включается стоп-сигнал или нет? Потому что я однажды ехал за Тайканом. Это такой Porsche электрический. И какое-то время он меня подбешивал неработающими стопами, пока я не понял, что он, вероятнее всего, использует как раз максимальный режим рекуперации, потому что он замедляется явно с торможением. Вот мы так едем в такой, на большой академической, там, вы знаете, толкаться нужно, иногда разгоняешься, потом останавливаешься, куча светофоров. Вот перед светофорами он замедляется так, что я замедляюсь за ним без потери дистанции, но я с тормозом замедляюсь. У него при этом стопы не включаются. Но он активно замедляется. И я никогда не могу посмотреть, как с моими электромобилями, когда я это делаю, с рекуперацией мощной. Поэтому нужно как-нибудь нам договориться с вами, чтобы вы ехали сзади. В хорошем смысле слова. И следили, включается там или не включается. Потому что вопрос не праздный. Потому что у меня стопы работают. Они отлично выполняют свои обязанности, все они делают, когда я нажимаю на тормоз. Но на тормоз-то я не нажимаю, при этом процесс замедления происходит. Так, я подумал, что вот что нужно нам с вами делать. Мне нужно придумать какую-то легенду, которая будет не болезненной. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро,
0: да, спасибо, да, вам спасибо.
1: По поводу вот рекуперации.
0: Да.
1: Ездил на тест-драйв как раз iJoy, на котором вы катались.
0: Да, потрясающий, вообще классный очень.
1: Да, я хочу себе купить одну из машин бензиновых, поменять на iJoy, потому что у меня частный дом, и мне это было бы очень выгодно. Вот, заказал его, все. Но вот как раз насчет рекуперации, я тоже задал вопрос менеджеру, говорю, а стопори загораются, когда я торможу, потому что он довольно-таки бодренько тормозит.
0: Да, да, на мощно, при мощной рекуперации,
1: он говорит, нет, он говорит, не загораются. Я говорю, ну это
0: опасненько, опасненько.
1: Да, да.
0: Спасибо большое, спасибо. Это опасненько, и вот здесь нужно телеграфировать нам, я сегодня телеграфирую Мотор-Инвесту в Липецк. Сразу отправлю срочную телеграмму, пересматривайте алгоритм, нужно привинчивать как минимум к максимальному уровню рекуперации. Можно не ко всем, потому что там есть максимальный, средний, минимальный и вообще отключить. Если вообще отключаешь, то это просто у тебя накат обычного автомобиля, и ты тогда задействуешь только тормозные колодки. Но, как правило, все используют средний уровень, а вот если максимальный, когда ты действительно в одну педаль едешь. Здесь нужно вот на максимальном бы как-то соединить работу стоп-сигналов. А в Формуле-1 сделали индикацию, когда начинается накопление энергии, так что все будет. Не переживайте, Хисшат нам сообщает. Ну да, да. Сегодня, как говорили великие, сегодня побеждай, завтра продавай. Имея в виду, что сегодня на треке все отрабатываешь и показываешь все технологии, а завтра это продаешь в серийных автомобилях. Наверное, наверное. Очень многое оттуда пришло действительно в серию. Можно слегонца на тормоз нажимать. 96-й пишет. Ну, можно, но тогда будет режим движения рваный. Хотя с этой рекуперацией он и так рваный. Потому что ты... Это даже не так, как на электросамокате. Потому что там ты, когда отпускаешь вот этот вот... Ну, не акселератор, не газ на руле, как это назвать? Клавишу движения, когда отпускаешь, все-таки он как-то, он замедляется, но не очень активно. А рекуперация в автомобиле, ты прям вот ощутимо она начинает терять. Такое ощущение, что ты в воду въезжаешь. Причем не в лужу, а именно в воду так, вброд какой-то. Вот так он теряет. И получается, что у тебя есть два положения педали газа. Вкл и выкл. И все, нет, наката нет. И если едет рядом с тобой тошнотик, там жена, допустим, укачивает вашу жену. Вот. И ты-то сам понимаешь, почему ты едешь дерганно. Такой режим у тебя дерганный. А она нет. Потому что это нужно очень приловчиться к педали. Ты работаешь словно нейрохирург своим скальпелем, очень тоненьким. Потому что ты, если жмешь на педаль газа, скорость набирается. Как только чуть-чуть приотпускаешь, она резко начинает набирать рекуперацию, падает. И он такой цикл из прямолинейного движения превращается в точку-тире-точку-тире. И это может, конечно, подбешивать. Так, значит, тетечку эту я уже опубликовал. Если что, заходите в «Глаз народа». Она загрузилась? Да, она загрузилась. «Глаз народа» — это телеграм-канал, куда он создан исключительно исходя из не корости ради, но токмо по воле пославших меня слушателей и подписчиков другого большого нашего канала «Щукин и все». Мы решили, что мы сделаем специальное место, куда будут собираться видеозаписи наших с вами регистраторов, и это будет такое место силы, место науки, место знания, место опыта, место страха, потому что очень страшные вещи иногда публикуются. Они не публикуются, они сначала происходят, а потом уже публикуются. Вот, и сейчас в этом канале засветившаяся накануне Сабина Ха. И здесь вы сами решите, как вам удобнее называть. Сабинаха или Сабина Икс. И тогда она превращается в какую-то такую героиню. Вот, накануне появилось видео преследования. Видео короткое, на 1.5 минуты, но сама погоня длилась 11 минут. Вот, пока можете зайти, «Глаз народа», посмотреть подробности через пару-тройку минут.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 8:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Минобороны сообщили о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. В Киеве и области поражены крупные транспортно-логистические и распределительные центры. Объекты использовались для хранения и доставки западного вооружения, а также для производства и распределения боевых дронов. Комбинированный удар с применением высокоточного оружия, наземного базирования и беспилотников большой дальности нанесен по трем морским сухогрузам южнее Одессы. По данным министерства, гражданские суда осуществляли доставку оружия и военного имущества в интересах ВСУ. Все назначенные цели были успешно поражены. Также за ночь над российскими регионами перехвачены 475 беспилотников. Сенатор США заблокировал ускоренное рассмотрение дополнительных санкций против России. Рафаэль Уорнок выступил против соглашения, которое позволило бы сократить время дебатов по документу. Об этом сообщила журналист Лора Вайс. Сенатор-демократ от штата Джорджия ранее заявлял, что поддержка Украины отвечает интересам национальной безопасности США. При этом он выступил против положения законопроекта, расширяющего полномочия президента Дональда Трампа по введению дополнительных пошлин. Речь о предоставлении Трампу дополнительных инструментов для введения вторичных санкций и тарифов против стран, продолжающих экономическое сотрудничество с Россией. Одним из инициаторов законопроекта ранее был сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в Россию в список террористов и экстремистов. Рассмотрение документа в Сенате началось 28 июля, в день его похорон. На первых процедурных голосованиях законопроект получил поддержку большинства. Удмуртия выставит Иш-Авиа на продажу после аннулирования сертификата эксплуатанта. Власти республики планируют продать 100% акций авиакомпании частному инвестору. Для этого они заказали рыночную оценку стоимости компании, результаты которой ожидаются в октябре, сообщил «Ведомостям» представитель правительства республики. Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта Иш-Авиа 30 июля, объяснив решение тем, что перевозчик не устранил выявленные нарушения в работе системы управления безопасностью полетов. С 1 августа авиакомпания прекратила выполнение рейсов. Россиян до конца года ждут еще две сокращенные рабочие недели. Речь идет о семидневках в ноябре и декабре. По словам доцента базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, первая короткая рабочая неделя будет связана с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на среду. Благодаря праздничному дню продолжительность рабочей недели будет сокращена. Еще одна короткая неделя ожидается в конце декабря. Она продлится всего 3 рабочих дня с 28 по 30 число. В интервью РИА Новости эксперт напомнила, что сокращенные рабочие недели связаны с переносом и установлением праздничных дней в производственном календаре. О погоде. Воздух в российской столице уже прогрелся до плюс 22. В городе облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин говорит. Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду в эфире академик Российской академии наук Владимир Семенов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
15: Моторы.
0: Там что-то так должно было быть. Значит, о той, А то идеи, которую, которая у меня появилась, и как сгладить непривычные, дискомфортные ощущения и ответить сразу на все вопросы, сейчас расскажу. Для начала потеряются просто. А это очень, очень важный привет. И, во-первых, пилоту нашему Кириллу, пилоту прославленному, привет от ЦСН. От имени и по поручению от Барсармат. Привет. Звучит довольно мощно. Все, передано. Теперь про общий ответ, где Алексей, что Алексей и как вообще все это понимать. Насколько я понял, вот это ощущение дискомфорта от потери привычного ритма. Опять сегодня тысяча вопросов. Ну, ладно, не тысяча, поменьше. Но появляются все еще вопросы, что происходит, где Алексей. Я понял, что вам, наверное, нужно, как мама говорит ребенку про папу ушедшего, что он улетел, допустим. У него рейс очень длинный, и он улетел, но обещал вернуться. Или что у него задание специальное. У него специальное задание, и он потом, ну вот он вернется, но пока он на спецзадании. Или в отпуске, просто в отпуске. Ну, как бы, так же оно, наверное, проще переносить, потому что в конечном итоге наше сознание хуже всего справляется с чем-то, не имеющим определенных границ. Например, сознанию невозможно постичь бесконечность Вселенной. Если очень глубоко задумываться об этом, так вот думать, и запивать все это габа-чаем каким-нибудь забористым, и думать, сойдешь с ума потом, в конце концов. Потому что, ну, попробуйте подумать про бесконечность долго. Ну, попробуйте сейчас. Видите, какая она? А теперь дальше, и там не заканчивается, и дальше, и не закончится никогда, вообще никогда и не закончится. Все, и вот ты сошел с ума, и вот ты уже в Кащенко. В общем, поэтому, наверное, бесконечная разлука в этом эфире должна быть преподнесена как что-то совершенно понятное, ну, имеющее определенные границы. Отпуск. Алексей в отпуске. Ладно. Потом мы скажем, что отпуск затянулся. Потом там открыли дополнительный офис. И все такое. И на берегах этого ласкового моря мы с Василием обрели друг друга. И все такое. Простите, я не потруниваю, не ерничаю. Но просто с серьезным видом постоянно рассказывать вам про то, что люди растут, люди двигаются. Люди вот, еще куда-то. Вот Антон опять мне пишет. Люди задают простой вопрос, куда ушел Алексей. Ну спросите Алексея, куда ушел Алексей. Я же ведь не Алексей. Что же вы меня-то спрашиваете? Ну выйдите на улицу, спросите, позвоните в справочную. Если бы Алексей хотел, послушайте, если бы Алексей хотел сказать вам, куда он ушел, назвать это точное место, время, где вы будете его слушать или смотреть, ну что бы помешало ему это сделать? Но если Алексей мне не сказал, хотя мы общались по этому поводу, я знал, что он уходит, знал задолго до того, как фактически это случилось. Потому что мы общаемся здесь, у нас же пересменки, мы же встречались каждый день. Но если не сказал он этого вам, ну почему же вы меня-то спрашиваете? Спрашивайте Алексея, почему Алексей вам этого не сказал. Ладно? Все. Второе. Подсидели вы Алешку, вот мне пишут. Нет. Ну, в смысле, подсидел в том смысле, что остался здесь, и поэтому мне сейчас мой сегмент растянулся на вот это тоже. В этом смысле, конечно, да. В этом смысле мы все подсидели людей прошлых, правильно? Вот вы подсидели своих родителей. Где ваши родители? Подсидели. А ваши родители подсидели тех... А это... Ну, короче, в общем... У Алексея, если серьезно, у Алексея новая работа, новые проекты, и он принял решение эти проекты реализовывать самостоятельно, сам. Его никто не гнал. Наоборот, его здесь держали и очень долго. А он вырывался. Это не шутка. Вот сейчас я не шучу. Ну, то есть, он, ну, это осознанное решение. Больше того, когда начнется сейчас сезон в том телевизоре, где И мы с вами встречались по утрам. И Алексея вы видели. Вы его там тоже не увидите. В том месте, в том телевизоре. Окей? Не увидите. Потому что я оттуда он тоже ушел. Но его собственное решение. Проект, другой глобальный проект. Настолько глобальный, что я отсюда ушел. И из того телевизора, где вы видели, тоже ушел. Сам взял и ушел. Норм. Но я понимаю, что это бесконечная, бесформенная форма такая. Поэтому я и говорю, давайте... Улетел у него спецзадание, он полетел за все хорошее против всего плохого. Окей? Вот. Так. Ответ на поверхности Google в помощь. Нет, ну серьезно. Ну, почему вы думаете, что если сам Эктор... о котором вы говорите, не поставил вас в известность, кто-то должен вам за это, ну, кто-то должен ответить за него. Я не думаю, что я должен это делать. Оказывается, у Эволюта не загораются стопы при рекуперации. По поводу езды одной педали тормоза ржавеют. Не, ну вы все-таки ими пользуетесь, пока едете. Вот разнонаправленные новости по поводу срабатывания стоп-сигналов у электромобилей при мощной рекуперации. Кто-то пишет, срабатывает, кто-то пишет, не срабатывает. Поэтому я могу опираться в этом вопросе только на свой личный опыт, который я обязательно заполучу очень скоро. Для начала нужно снова заполучить iEnjoy в тест. Так, Сергей Кузьмин уверяет, что поймет, если ушел фермер. Не думаю, что кроме вас, Сергей, вот так уж настолько остро волнует, кто там что поймет. Это такое дело. Дальше, давайте пойдем по повесточке, да, по какой-то небольшой. Я уже сказал, что видеоролик, о котором вы все писали мне сегодня утром, уже опубликован в телеграм-каналах. Один такой есть в Максе, один такой есть в Телеграме. Но в Максе ни в какой канал вы в мой не попадете, потому что нужна ссылка для этого приглашения. Я потом займусь этим. А сейчас пока в Телеге можете смотреть. Это 22-летняя пипиндюрка. Это есть такое слово? Да, 22-летняя. Я не постил ее фотографию. Вы уж простите. Есть фотографии, какие-то порталы, конечно же, публикуют фото, потому что, честно говоря, в этом видео, когда я его вчера посмотрел, мне не хватило именно, вот чтобы ее... Видео обрывается на моменте, где ее начали винтить наши доблестные сотрудники, мотобатовцы. Не хватило мне, чтобы они ее винтили и выдрали, в конце концов, из автомобиля, и такие все повалили, такие повалили на асфальте. Но этого как раз и не случилось. Я запускаю вам видео, вот, пожалуйста, оно идет. Мы видим... я, наверное, выключил звук. Вот, они преследуют. По косвенным признакам, и потому, что ее винтили мотобатовцы, и потому, что я вижу, как заваливается камера по горизонту при преследовании. Прямо сейчас мы видим преследование. Делаю вывод, что ее преследует мотоцикл. Вот она чуть не сбивает его. Он ее зажал где-то в угол. Вот теперь она опять уходит. ГЛЕ, не купе. ГЛЕ, ГЛЕ. ГЛЕ классический. Мерседес черный, без номеров. Мотоцикл довольно мощный, ускоряется. Я просто думал, что ее преследует какая-то Шкода там, полицейская. Думаю, ну ничего себе, так дерзко. Но вообще это глупо уходить от мотоцикла, от мотопреследования, просто потому, что у тебя четыре колеса, и ты большой, и ты ограничен возможностями проезда автомобиля, а мотоцикл ими не ограничен. Он заедет туда, куда ты не заедешь, и он заедет даже туда, куда ты потом побежишь. Значит, это крайне глупо делать, но она это делает. Ее 11 минут преследовали, в результате 28 протоколов выписано. И полтора года лишения водительского удостоверения, хотя на самом деле, может, что-то бы и помощнее. Я давно говорю, что нужны телесные наказания. Мне кажется, что это вообще ни к чему не приводит. Вот ее начинают один тянет что-то руки. Вот второй достает наручники, вот ее свинтили. Мы видим руки, которые вытягивают из автомобиля, она в кулаки их сжимает. И здесь, вот в этот момент, когда ее бы уже нужно и сковырнуть из салона, запись заканчивается. Есть фотографии ее, все, но я не ту самую первую, которая запустила вот эту идею азартного ухода от полиции, и она там, помните, везде по всем каналам гремела, не называю ни имя, ни фамилию, ничего, ровно для того, чтобы не создавать ажиотажа и уж точно совершенно не популяризировать и не делать, звучит упрощенно, но не делать рекламой. Потому что в конечном итоге валюта современности наша на нашем повседневном, обыденном соцуровне, валюта современности — это внимание. Все требуют вашего внимания. Все. Всем нужны. Маркетплейсы требуют вашего внимания, заманивая вас всевозможными какими-то карточками, манипуляциями. Стриминговые сервисы предлагают вам тут же, как только ты открываешь, посмотреть свой аккаунт. Нет, тебе будут заливать кучу интересных роликов, потрясающих, просход лавины, сели, авиакатастрофы, еще что-то, лишь бы зацепить твое внимание. Все хотят твоего внимания. И эти тоже очень хотят внимания. У нее по-любому есть какие-то соцсети, она по-любому туда постила все это дело. Я не хочу не продвигать ее, не упоминать, не привлекать к ней внимания. А само событие, да, есть. И очень, наверное, правильно, что не показали, и как ее свинтили, эти вот эти все Сабинуху. Вот. Даже можете зайти посмотреть. Просто что-то оборвали вы сегодня мне Телеграм весь требованиями как-то это прокомментировать. Комментировать это невозможно. Потому что когда человеку 22 года, ты можешь какие угодно подводить сюда. Есть у вас 22-летняя в семье? Может быть, вы 22-летний? Мы все 22-летние. Просто кто-то 22-летний 20 лет назад, кто-то 22-летний 10 лет назад. Но вот так вот остро ощутить 22-летие можно только если тебе 22 года. Или если тебе сколько угодно больше, но рядом с тобой в семье 22-летний живет. И ты уже видишь, что в некоторых поступках этот человек ведет себя уже по-взрослому, у него есть работа, у него есть его круг общения, который он уже никак не пересекает с тобой, и ты уже никак не влияешь на него, не контролируешь. Он уже, возможно, даже отдельно живет, он, возможно, даже в чем-то себя снабжает полностью, а может, и полностью перешел на автономность, сам вот успешный такой. И как бы уже вот, ну, человек взрослый. Ну, вот так общаешься иногда с ним. Конечно, говоришь там или смотришь на какие-то поступки. И понимаешь еще дитё детёнышем. Вот просто, ну вот, ну ребёнок ребёнком. И видишь в каких-то его проявлениях его 15-летнего или 12-летнего. В 15-летнем видишь его проявление 10-летнего. Поэтому говорить о 22-летнем человеке и как-то делать какие-то далеко идущие выводы на фоне этого поведения, не думаю, что это правильно. Мне кажется, что правильным было бы брать какое-то общее положение такое, общеевропейское. Ну, в некоторых европейских странах так устроено, что до какого-то возраста есть ограничения на управление автомобилями, вообще транспортными средствами для молодых людей. До какого-то возраста, только, к примеру, только в светлое время суток и только под контролем взрослого, что в автомобиле должен быть еще взрослый человек. Но в данном конкретном случае ничего бы и это тоже не сработало, потому что она изначально понимала, что делает. Сама, говорит, мне было по кайфу, я решила проверить, что будет. Сама сняла номера с автомобиля. Сама они были, она их сняла сама. Ну, чтобы вот это все. Поэтому это просто такой вот, мы встретились еще раз с проявлением инфантилизма, нарциссизма детского, стремления привлечь к себе внимание и все остальное. Так. Анатолькин, что характерно, Анатолькин снова, спасибо большое вам, Анатолькин, за ваш комментарий. Анатолькин снова, будучи расстроенным из-за того, что ведущий, к которому он привык, ушел, решил вылить на меня поток говна. Спасибо вам большое. Это очень вас характеризует. Вот реально. То есть, когда что-то не по-твоему, бить ножками, косить и бить вокруг посуду, сдергивать скатерть со стола, это очень по-детски. Очень. Ну, как бы это характеризует вас как человека абсолютно эмоционально незрелого. Что я понятия не имею, кто вы такой, Анатолькин. Он тут вылил обзор тачек, потолок, моторы, идиотство. Что я, Анатолькин, я вас понятия не имею, кто вы, я вас знать не знаю. И все. Вот появились вы со своим сообщением. Вместо того, чтобы начать диалог, конструктивно предложить, там, а вот мне интересно было бы. Вы решили его тут же закончить и вычеркнуть себя из слушателей этой программы лично для меня. Ну, пожалуйста. У меня так делал ребенок. У меня так делала маленькая собачка моя, когда она была собачкой. Она такая, что-то не по его... Он до сих пор так делает. Маленькие собачки всегда маленькие собачки. И ребенок так делал у меня. Так все дети делают. Он не умеет, у него нет эмоционального интеллекта. Не существует. И поэтому все решается очень просто. Что-то некомфортно, я должен орать, бить, сообщать всем через вот это. Окей, я не знаю, сколько вам лет, но вашему эмоциональному интеллекту, Анатолькин, где-то 2.5 года. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
17: Доброе утро, Роман.
0: Да.
17: Ну, вообще, действительно, есть же и те, кто, так сказать, нельзя других лишать права, правильно? Ну, получать удовольствие от любимой радиостанции.
0: Да, спасибо большое. Простите, вот эти все сообщения и эти обсуждения, надо уже, их как ремонт нельзя закончить, я понял. Их можно только прервать. Поэтому, простите, я буду это все прерывать, окей? Спасибо. Есть у вас что-то по повестке? У нас есть по повестке? У нас мощная повестка. Нет? Каждый день. Вы не поверите, но каждый день происходят какие-то сообщения, происходят события, происходит что-то в мире, что резонирует у нас в душе, и никто здесь не запрещает вам делиться своим интересом, никто не запрещает вам говорить о наболевшем, никто не запрещает вам не задавать вектор обсуждения, а просто общаться. Я сижу здесь, чтобы просто общаться. И удивительно, как с несколькими... Их несколько, все, 2-3 человека. С несколькими людьми просто желание просто общаться превращается в какой-то поток какой-то мерзости словесной. Это просто потрясает. Люди, вы в джунглях, что ли? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Я слушаю вас.
18: Доброе утро, Роман. Александр Домодедов.
0: Да, Александр.
18: Можно разбавить чуть-чуть? Маленьким позитивным наблюдением.
0: Да, у нас...
18: Сегодня на улице Фридриха Энгельса в Москве увидел на дорогах общего пользования Волгу К-50. Посмотрел, порадовался, и пусть это будет...
0: Так это я был.
18: Началом большого...
0: Так это был я. Где вы еще раз увидели Фридриха Энгельса? И где?
18: На улице Фридриха Энгельса припаркованная Волга К-50 стояла.
0: Не, это был не я. Я на Энгельсе. Это значит вторая это вторая К-50, которая есть в городе. Ладно, их больше гораздо. Потому что на моих глазах купили один, уже забрали одну Волгу. А две еще привезли в зону выдачи. Ну, туда, где выдают автомобили. Они сначала их загоняют в дилерский центр, в этот специальный боксик. Вот, чтобы люди могли сразу все, ну, там, окончательное формирование всех документов, подписи, и автомобиль стоит, чтобы финальный осмотр его перед тем, как окончательно акт вот этой передачи зафиксировать. И туда, в зону выдачи, заехали еще два автомобиля. Как раз К-50 и С-50. То есть, я был свидетелем, как полностью весь модельный ряд был куплен. К-40 уже выгнали оттуда, и люди... Это, я зафиксировал это, и опять же, это есть в Телеграме и везде. Зафиксировал, и это видно глазами. Я за ними наблюдал, тайно снимал. Все находились в публичном месте, это была улица и внешняя парковка, поэтому, ну а что, можно снимать? Вот. А два автомобиля загоняли туда в зону выдачи, еще ну, без номеров, без всего. Так, только подключился. Жаль, что вы подключаетесь так редко, товарищ. Точка. Пока что мы работаем до 10. Вот как пойдет дальше, это будет решать главный редактор, руководство. Но пока что мы работаем до 10. Те, кто давно с нашей радиостанцией, а я хочу напомнить, может быть, там, ну, с Анатолькиным разговор закончен. Ну, тем, кто, может быть, тут после 8, после 9, в течение какого-то времени, там, к примеру, в течение двух лет, трех лет, может быть, четырех лет. Хочу напомнить, что жизнь радиостанции «Говорит Москва» в 2014 году началась в 7 часов утра первой отбивкой первой программы, которая называлась «Моторы», ведущий которой проорал: «Дамы и господа, заводите свои моторы» в 2014 году. Поэтому мне приятно видеть здесь молодых людей, недавно слушающих эту радиостанцию, может быть, 5 лет, может быть, 6 лет. Приятно, что вы здесь, классно. А до этого программа называлась по-другому, но была в рамках этой же радиостанции, которая тоже называлась по-другому. Поэтому вы должны понимать, как иронично и забавно выглядят какие-то эти самые упреки ваши. Ну, ладно. Ну, на этой неделе с 7 до 10. Как пойдет дальше, я не знаю, пока что мы еще не общались и дальнейших планов не знаю. Добрым словом, наверное, да. Еще у нас, правда, электромобиль не срабатывает стопы. С электромобилем мы закончили. Все. Еще раз. Есть темы, которые вам кажутся, помимо того, кто где сейчас присутствует и кто где сейчас отсутствует, интересны, вы спокойно можете вместо глупостей, которые здесь иногда появляются, вместо глупостей, писать об этом. Ничего не мешает это делать. Ну, просто как вариант. Просто вместо глупостей. Окей? Ну, можете продолжать писать глупости. Так, по повестке, как работает датчик тормоза. Не, это не то. От повестки моторов мы постепенно должны отходить. Давайте так. Моторы на час сократились вместо с 6 до 8, теперь с 7 до 10. Но мы оставляем час мотором. Потом еще давайте полчаса с небольшим инерцией моторов. Но и все-таки мы должны уходить к событиям, которые происходят на планете, потому что там происходит много всего чрезвычайно важного. В разных сферах. И в политике, и в геополитике, и в экономике, и в том, что касается наших побед и достижений. В астрофизике, к примеру, вчера появилось уникальное сообщение о том, что ученые впервые обнаружили треугольный астероид. Треугольный астероид. Вот такая новость. И больше того, у него есть своя маленькая луна. О геометрической форме луны этой его не сообщается. Но это тоже такая новость, понимаете?
19: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 475 украинских беспилотников. По данным Министерства обороны, атаки отражались с 8 часов вечера вторника до 8 часов утра 5 августа. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, а также Московским регионом, республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку самолетов. Временные ограничения введены в целях безопасности полетов, сообщили в Росавиации. В ведомстве добавили, что возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на электронном табло и уточнять информацию представителей своих авиакомпаний. Иран заявил об усилении военного потенциала во время прекращения огня с Соединенными Штатами. Тегеран воспользовался возможностями меморандума о взаимопонимании и временем перемирия для ремонта поврежденных военных систем и производства новых, заявил представитель иранской армии Мохаммад Акрамини. Он также сообщил, что в ходе конфликта с США Иран применял беспилотники нового поколения. Их технические характеристики будут раскрыты позднее. Ранее исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид Ибн Аль-Риза заявлял, что производство ракет и беспилотников в стране не прекращалось. По его словам, объем выпуска дронов увеличился втрое по сравнению с периодом до начала конфликта. Военный и оперативный потенциал Ирана значительно вырос. После начала прекращения огня страна готова к возможному возобновлению боевых действий. Интервидение в этом году в Саудовской Аравии могут отменить. Под вопросом остаются ключевые организационные вопросы: дата проведения, список участников и программа мероприятия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что международный музыкальный конкурс должен пройти в столице Саудовской Аравии Рияде. Идею возрождения конкурса российские власти начали продвигать с 2023-го. В феврале прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о проведении интервидения, обозначив целью мероприятия развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества. Первый возрожденный конкурс состоялся в прошлом сентябре. Победителем стал вьетнамский певец Дык Фук. Во время финала организаторы объявили, что следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Официальный курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллара 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. И о погоде. Воздух в столице прогрелся до плюс 25, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
19: Москва.
20: 94.8 FM.
21: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Говорит Москва. 94.8.
21: Время начинать движение.
22: Мотор, мотор.
21: Так говорит Москва.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 5 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, где бы вы ни находились. Даже если за океаном, если за тем, что с запада, тогда вам добрый вечер, ваше заокеанье. Знаю, что у нас есть и такие тоже слушатели. Нилс, Майкл, доброе утро. Ольга Каменская тоже с нами, Октябрина. Приветствую, Сергей Александрович. Ну, точка тоже здесь, пожалуйста, очень хорошо. Антон, Юрий Воробей, Хисшадов, Цитрус. Здесь все еще про автомобили продолжается. Это Telegram наш бот, мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Заходите, пожалуйста, читаю ваше сообщение. Пишите, а я читаю. Еще у нас Евгений, Андрей, Александр и в Максе, Хисшадов, вашу маму. И там, и здесь показывает. И в телеге, и в Максе. Антон, Наталья Эл, приветствую. Еще конь-огонь у нас здесь. Дмитрий Александрович. В общем, хорошо. Все, я от Андрея. Привет, конечно, большой пилоту. Этот привет уже передан, Андрей. Все нормально, не волнуйтесь. Люди, я опасаюсь ваших красных звонков. Вы почему-то отмечены красным у нас. Вот, и... Я не знаю, что делать с этими звонками. Вообще, в целом, звонки это я принимаю. И обращать внимание на сообщения могу и не обращать, если честно. Ну, вот так вот. Если вам не важно общаться, так я могу на сообщения не обращать внимания. Но так уж заведено, эта радиостанция создавалась как аналог древнеримского форума. Это такая площадь, она перед Сенатом. Где там что-то принимают, а здесь обсуждают все. И толпа, а в Древнем Риме толпа — это было не оскорбление народа. Толпа — это был участник политического процесса. Она так и называлась — толпа. Ну, про народ не говорили, а говорили — толпа. И это был один из самых важных участников политических, экономических процессов. И собиралась там, и они все обсуждали. И радиостанция была задумана как некий такой форум для обсуждения. Не для докладов или только для выслушивания, а для связи, для обсуждения. Это форум. И в моторах, мы, как бы, та аудитория уже привыкла, поэтому я предлагаю вам обсуждение. И такую форму общения, если только это вам подходит. Вот, потому что вы должны понимать, как для вас наступила некая новая реальность, так она и для меня тоже наступила. После 8 у меня тоже вот, новые горизонты, новые реальности. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман. Давно с вами не разговаривал. Рад слышать.
0: Взаимно.
1: Вот, хорошего эфира, очень приятно. Вот, скажите, а я вот отвлекался на неделю, не слушал записи. А можно будет вот эфиры Гудошникова вот за прошлый месяц послушать в эфире? Потому что я что-то на сайт зашел, а там вроде как бы нет, только до 25-го года.
0: А я неправильно... Вы в ВКонтакте смотрите. Мне и по моторам то же самое. Мне писали, что моторов нет у нас на сайте в эфирах. Там какой-то есть, какой-то такой хитрый другая кладовка, в которую нужно зайти, там как будто бы все есть. Но я это делаю, если мне нужно какой-то фрагмент вырезать там для чего-то или переслушать, пересмотреть. ВКонтакте заходите, у нас есть социальная группа ВКонтакте. Вы пользуетесь чем-нибудь ВКонтакте?
1: Да.
0: Вот,
1: да,
0: там
1: да,
0: есть наша социальная группа. И там в ней есть программы, эфиры. Вы выбираете дату, все, и там все программы сохраняются, причем вот в этом стриме, который у нас идет в видеоформате. Там и послушать, и заодно и смотреть все это можно.
1: Ага, спасибо большое.
0: Давайте, держитесь. Я так это делаю. Может быть, есть еще какие-то места, но я это делаю так. С радиостанции 16-го очень хорошо. Спасибо, и вам тоже держитесь. Так, оля-ля, приветствую, Слава Принт. Что такое красные звонки? У нас есть наша внутренняя кухня. Извините, если я приподнимаю кулису этой внутренней кухни, но мне кажется, нет ничего интереснее, чем посмотреть на внутреннюю кухню. Это поняли давно уже рестораторы, и поэтому вот эти открытые кухни сейчас стали признаком хорошего ресторана, и каждый хороший ресторан должен иметь у себя открытую кухню, где ты видишь, как все нарезается, готовится, жарится, хлеб выпекается, все это. Вот, поэтому, а почему нам не приоткрывать немножко кухню? У меня есть телефонная программа, у нас у всех. Да, нужно сказать, что ведущие сидят как ведущие. Если вы смотрите трансляцию, то вы видите, что ведущий этой программы сидит там, где обычно сидит звукорежиссер. Потому что со времен первых радиопрограмм, в лохматом, на заре лохматых 2000-х. Ведущие были диджеями, они крутили музыку. И с тех пор я привык сидеть за пультом, и с тех пор все свои программы я сопровождаю самостоятельно, сидя за пультом, выводя новости, запуская эфиры, принимая звонки. И я вижу эти... Есть специальная программа телефонная, и я вижу эти звонки, и некоторые из них по разным причинам. Некоторые из-за того, что там, к примеру, дурачки люди. Есть люди-дурачки. Вот они считают, что звониться в эфир и что-то крикнуть туда, такое, «Жопа!» прокричать, допустим. Это прикольно. Вот они так думают. Есть откровенные враги, которые пытаются транслировать позицию, с которой мы не просто... Не мы вообще. А мы, я имею в виду общество. Мы не просто не согласны, а мы не приемлем эту позицию. То есть откровенные враги. Есть враги-дурачки, вот, есть, ну, всякие. И они помечаются. Некоторые, наоборот, помечаются красным, но там, наоборот, очень хороший человек. Поэтому, если вы человек хороший, вот вы откровенно сейчас посмотрите на себя в зеркало и скажите сами себе. Вы хороший человек. Если вы хороший человек, тогда звоните. 7373-948. Даже если вы помечены красным, то, вероятнее всего, эта красность... Она, ну, это такой просто способ почему-то отметить телефон чей-то, просто вот отметить его, что обратите внимание на него. У меня три линии, и одномоментно я вижу три звонка. Три звонка могут проходить вот сюда, пытаться выйти в эфир. И по каждому звонку я вижу статистику. Количество общих дозвонов, количество принятых звонков, номер телефона, если что, я ваш вижу. И даже есть специальные... отметки. На всякий случай решил Бон Джови Джон не звонить, несмотря на то, что человек хороший. Сам-то я хороший человек, но звонить не буду. Но написать, пожалуйста, говорит МСК-бот, пишите 7373948, если что, по 495-му звоните. Вот что значит красные... Вот что значит красные звонки. Все, сказал? Сказал. Мужская и женская сборная России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 27-го года, сообщает Российская Федерация волейбола. Вы обратили внимание, как отмена культуры отмены началась в спорте по отношению к российским спортсменам? То есть, когда отмена на отмену, то получается, наоборот, назначение или принятие. И там произошло принятие. И вообще, мне кажется, что помимо политики, весь спортивный мир, ну, тот западный, русофобский спортивный мир, просто использовал политику, но для решения своих собственных спортивных задач, в том числе. И здесь спортсмены подтвердят, не дадут соврать. Я с армейцами дружу и общаюсь с некоторыми. Ну, с точки зрения территориального расположения, и с точки зрения того, что на «Звезде» мы часто встречаемся, там и с Фетисовым иногда вообще, ну и вообще с армейцами. И ты понимаешь, что это титаны спорта. Просто титаны. Да и не только армейцы. Я не знаю, сейчас вот футбольные фанаты, они более пассионарные, более такие активные. Они сейчас начнут тут про мясо что-то рассказывать, про красно-белых, про сине-белых, еще про что-то. Но вообще наша школа спортивная в разных дисциплинах. Когда-то даже в футболе. Наша спортивная школа — это действительно школа и высших достижений спорта, и массовый спорт. Когда-то это все было очень мощно. И мне кажется, что спортивные функционеры, используя политические мотивы и возможность убрать с арены, спортивной, мировой спортивной арены, очень мощных конкурентов, использовали эту возможность. Просто использовали. Для того, чтобы, ну, понятное дело, получить какой-то хотя бы шанс выделиться и самим себе что-то доказать. Потому что, смотрите, как только начинается отмена российского спорта, тут же моментально наши синхронистки, бамс, на чемпионате Европы золото. Сразу пшф, золото. Только по волейболу примут участие в разрешении. победим. Вот посмотрите. Здесь написано, что мужская и женская сборная России примут участие в Лиге Нации. Ну, подождите, Лига Нации — это что-то наше. Но когда нас возвращают в международный спорт, там происходит ровно то же самое. Мужская сборная Российской Федерации по волейболу отказалась, это чуть ранее новость, от участия в чемпионате мира 27-го в Польше, сообщили во Всероссийской Федерации волейбола. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики, заявил

0: ее в мотор потом, да? Ну, в те моторы, которые моторные. Потому что, я не знаю, сколько, какой процент оформляющих Европротокол, но, если верить глазам и ушам, меньше в несколько раз, как пел Виктор Робертович. Мне кажется, не, ну, вот 1% это примерно столько, сколько оформляется в целом по Европротоколу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Говорите.
1: Доброе утро. Ну? Да, это Константин.
0: Константин, приветствую.
1: Вот я, да, я хотел сказать, Роман, что я давно слушаю радиостанцию «Говорит Москва», но утренние эфиры с гудошником при всей его яркости...
0: Спасибо большое. Спасибо. А что... Спасибо большое. Очень хорошее, и мы здесь... У нас вообще есть... Еще раз приоткрою кулису. Смотрите. Приоткрываю вам ее. У нас есть... Такое правило, что мы не обсуждаем, коллег. Мы не обсуждаем рекламу. Новости мы не обсуждаем и можем продолжать развитие новостных сообщений. Мы не обсуждаем коллег. Тем более в тот момент, когда коллег здесь нет. Поэтому вы либо Алексею рассказываете, либо однажды вы возьмете его в плен, принесете сюда, в этой в спальном мешке. Мы посадим его здесь в кресло, и тогда вы будете что-то ему говорить. А он будет иметь возможность вам отвечать. Иначе нет, так это не работает. А бензинчика на Лукойле, на улице Подольских курсантов, нету. Только дизель, Нилс Майкл сообщает. Значит, будет. Поверьте, если что-то где-то было раньше, а потом этого чего-то не стало, это означает, что оно появится обязательно. Через какое-то время обязательно появится. Так, про страховки... Отдельная тема про Европротокол, она требует обсуждения. Больше того, она требует статистических выкладок, а их мы получаем самостоятельно путем опроса всенародного, голосования. И тогда для начала нужно будет завести голосование, а потом уже обсуждать. Потому что это нетривиальная тема, и как все в нашем очень-очень инфраструктурно связанном мире, когда... практически все важные аспекты жизни связаны с практически всеми другими важными аспектами жизни, так или иначе, в той или иной степени. Так и здесь вот эта история с выплатами, Европротоколом, уровнем доверия Европротоколу, то есть оформлению без сотрудников ГИБДД, связано напрямую с вами, даже если у вас нет личного транспорта и вы им не пользуетесь. Самая простая и непосредственная связь вот какая. Чем меньше людей этим пользуются, тем больше людей блокируют движение на московских дорогах, часами ожидая, пока приедет патруль и зафиксирует и выдаст им по бумажечке. Это все сказывается, конечно, на движении. Это не может не сказываться на движении даже общественного наземного транспорта. И в результате вы не имеете возможности прогнозируемо перемещаться по городу, теряете время, а кто-то теряет деньги, а кто-то теряет гораздо больше, если встречи были важными. И вот вам, пожалуйста, связь Европротокола, точнее, не оформление и не использование этого инструмента. Это же инструмент, это просто инструмент. Тем более сейчас, мне кажется, в приложении на госуслугах, если... Я не могу этим пользоваться, потому что у меня все время разные автомобили тестовые. Но у вас-то один автомобиль. Вы можете в госуслуги авто внести все данные по автомобилю, и тогда этот протокол заполняется просто автоматически. У вас уже все туда внесено, вы просто указываете там какие-то оперативные данные. Что случилось, где случилось, фиксируете, все остальное уже заполнено. Просто одним пальцем, большим пальцем правой руки, и все. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Да, доброе утро, Роман, Михаил,
0: потом... Да.
2: Немножко про Европротокол. Абсолютно вы, как всегда, совершенно правы. Это такой же инструмент, как трос, как канистра, как провода, как домкрат, как компрессор в машине, mm-hmm. который должен быть mm-hmm. у любого автолюбителя. Но я немножко хочу шагнуть чуть-чуть, если позволите, дальше.
0: Как, давайте. Вот, так, почему он до сих пор Европротокол, а не Руспротокол? Не наш протокол, правильно? Почему он Европротокол? Вот
2: он,
0: это меня
2: Европротокол,
0: тревожит.
2: Это изобретено, это отличный инструмент.
0: Да, я согласен.
2: Но за последние два года мне больше всего помогал на дороге при ДТП не Европротокол.
0: А выдержка и терпение.
2: Дополнительного страхования от беспоясных. именно он спасал.
0: Так, стоп. Дополнительное, то есть это дополнительное страхование на тот случай.

0: случай, если в тебя въехал конечно. Водитель, а у него нет ОСАГО?
1: Конечно, да, потому что за последние 2 года мои машины там, водители врезались именно людям, у которых нет этих полюсов, и которые вообще
0: иногородние. Мне казалось, что это называется каска. Я думал, что это каска называется всегда. Это как раз на
1: нет,
0: такой случай.
1: Именно это дополнительный полюс, который нужно приобрести вместе с ОСАГО. Великолепная вещь, решает многие вопросы, стоит не так дорого, как снимает кучу проблем.
0: А расскажите вот, тогда, как это работает? Вот сколько стоит и как работает?
1: Ну, на самом деле, стоит очень немного, честно. Ну, то есть, такие деньги вообще...
0: Ну, да, расширение КАСАГО. А каска вы не пользуетесь?
1: Нет, каска не пользуюсь. Машины все старые, как у всех, 15-20 леток. Но вам этих машин я уже рассказывал. Угу. Вот. Но к ним каждый я обязательно упрашиваю страхового агента, которым пользуюсь там уже очень давно услугами, чтобы он под каждую мне дополнительно присылал полис дополнительный от бесполисных.
0: Я понял. Мне кажется, что российский РСХ, правильно? РСХ, Российский Союз Автостраховщиков. РСА. Мне кажется, что у РСА есть какой-то инструмент на этот случай. Как раз тогда, когда у вас случается проблема, у виновника нет ОСАГО, что-то у них там предусмотрено какая-то тоже инструментальная схема вот по выплатам. Но это надо выяснять. Да, я слушаю вас. Говорите. Ну? Слушаю, говорите.
2: Владимир Михайлович, я не знаю, что это за телефон.
0: Это телефон радиостанции, Владимир Михайлович. Вы сейчас говорите в радио.
2: Какой станции?
0: Звонили вам с него, что ли? Звонили вам с него? Как вы его узнали, этот телефон?
2: Да, я случайно. Так это какая станция, не понял?
0: Хорошая, умная. Думать, слушать, знать. Радио «Говорит Москва». Помочь вам?
2: А, понял.
0: Нет?
2: Понял, да, хорошо. Извините, я случайно.
0: Не-не, а вы добавьте на всякий случай телефон. Вдруг помощь какая нужна. Вы позвоните, вам тут сразу ответят и помогут, если что.
2: Ну, какая у вас, может быть, мне помощь?
0: Какая? Ну, советом, допустим. Вот не знаете, как пройти куда-нибудь, я скажу. Или как работает кто-нибудь, я скажу. Или по закону что-нибудь нужно будет. Мы вам поможем.
2: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, давайте, обращайтесь, понимаете, что. А для этого-то и есть форум, я же говорил, это и есть вот для этого форум. К примеру, вам, Владимир Михайлович, может пригодиться следующая новость. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Поди плохо. С 1 августа, то есть уже, наверное, получили. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов за предыдущий 25-й год. Каждое слово в отдельности понимаю. В целом фраза пока что не охватил я ее смысл. Прибавку к пенсии на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов за предыдущий 25-й год. Максимальная сумма прибавки составит 3 пенсионных коэффициента, что эквивалентно примерно 500 рублей. А, ну вот теперь я увидел что-то знакомое. 500 рублей. Ну, как бы... Да. При этом пенсии работающих пенсионеров теперь ежегодно индексируются вместе с увеличением пенсии неработающих пенсионеров. В нынешнем году индексация прошла с января. Это перечень новаций, которые вступили в силу с 1 августа. Я такие вещи обычно получаю из российской газеты, ибо, как известно, российская газета — официальный печатный орган правительства Российской Федерации. И все, что пишет российская газета, мы этому верим по умолчанию с поднятыми руками. Мы сдаемся, все, мы не спорим, все, вот, все правда. Все, что вы пишете, правда. Написано вот. Больше не нужно передавать показания счетчика вручную. Это реклама. Все, я просто читаю. Просто читаю рекламу. Ну, на сайте российской газеты, если написано, то точно все правда. Вот они еще напишут. Мы используем кукисы, эти файлы. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете... Все правда, все, я продолжаю пользоваться сайтом, принимаю. Социальный фонд с августа проведет и корректировку размера накопительной пенсии. Срочные пенсионные выплаты. Сергей Чириков, это глава соцфонда, напомнил, что корректировка накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч россиян. более 34 тысяч человек скорректируют срочную пенсионную выплату. Пока что все это кажется таким далеким. Как и зрелость молодым, как и предпенсионность зрелым, как и пенсионность предпенсионникам, ну и так далее. То есть, кажется, что жизнь будет крутить и крутить колесо, и этот фильм никогда не закончится, и ты будешь все время с цветка на цветок бегать, и все время молодой. Потом смотришь, а ты уже предпенсионер. Правильно? А потом раз, и ты уже долголет московский. Все, московский долголет. Я считаю, что это одно из лучших изобретений в терминологии московской. У нас есть разные. У нас есть электробусы, у нас есть автономные трамваи, у нас есть... Что у нас есть? Ну, всякое у нас есть. Но долголеты — это, конечно, просто ультра. Московские долголеты с этой программой «Московское долголетие» и постоянно эти задорные мужчины и женщины, мне язык не поворачивается называть их дедушками и бабушками. Эти мужчины, зрелые мужчины и прекрасные женщины, которые все время в шляпах своих разноцветных, с зонтиками, и ты все время видишь их. Вот они на электрическом катере пересекают акваторию Москва-реки, вот они в парке загорают, вот они бегут группкой куда-то где-то от инфаркта, инсульта, по ходынке. Потрясающая история. Поэтому вы не должны сейчас укорять нас, что мы обратили внимание на пенсионные изменения, которые вступили в силу с 1 августа.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 9.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ВСУ заявили, что силы ПВО не смогли перехватить ночью ни одной российской ракеты. Об этом свидетельствуют данные отчета воздушных сил Украины, размещенного в их телеграм-канале. По информации украинской стороны, российские военные применили для ударов новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Ранее в Минобороны нашей страны подтвердили нанесение массированного удара высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности. В ведомстве заявили об успешном поражении всех назначенных целей, включая крупные транспортно-логистические центры в Киевской области и три морских сухогруза с военным имуществом для ВСУ в портовой зоне Одессы. В Запорожской области после атак ВСУ частично восстановлено электроснабжение. Удалось запитать часть населенных пунктов региона. Работы идут поэтапно по мере готовности сетей, сообщил глава региона Евгений Балецкий. По его словам, наибольшие трудности с восстановлением электроснабжения связаны с повреждениями на узлах связи и распределительных пунктах. Аварийные бригады энергетиков продолжают работы в круглосуточном режиме. Китай ужесточает правила выезда из страны для защиты технологий нацбезопасности. Новые нормы пересечения границы, которые вступят в силу 15 сентября, утвердил Госсовет КНР. Их главная цель – остановить отток из страны квалифицированных кадров, ценных технологий и конфиденциальной информации. Теперь при пересечении границы граждане обязаны доказывать законность целей своей поездки. Сотрудники таможни получили официальное право досматривать мобильные телефоны и проверять личные электронные данные, пишет тайваньское издание. В случае, если гражданина заподозрят в деятельности, наносящей вред национальной безопасности страны, зарубежные поездки могут заблокировать на срок до 3 лет. Пекин также берет под жесткий контроль работу агентств по обучению за границей и иммиграционных посредников. МВД призвал россиян переходить на виртуальные карты при совершении покупок в интернете. Реквизиты цифрового платежного средства напрямую не привязаны к главному банковскому счету, поэтому киберпреступники не смогут получить доступ к основным накоплениям граждан. Об этом ТАСС напомнили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства. Там также пояснили, что такая карта защитит от скрытых платных подписок с автоматическим списанием денег, а при компрометации ее можно мгновенно удалить в мобильном приложении. Поводом для предупреждения послужила возросшая активность телефонных мошенников и фишинговых сайтов. По данным Центробанка, только за второй квартал отечественные банки смогли отразить больше 17 миллионов попыток хищения средств, защитив от аферистов почти 2 триллиона рублей. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 26, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
0: Моторы. 9:36, говорит Москва, моторы и все. Вот и все вообще. Вот так мы это будем называть, по аналогии с Щукиной все. Мне пришлось однажды переименовать канал, ровно потому, что оставаться сугубо в автомобильной тематике, это печально. Вообще монозадачные вещи, какие-то связанные с человеческой деятельностью, требуют, в общем, психологической нагрузки, а потом разгрузки. Ну, то есть, когда ты делаешь сегодня только одно и то же, одно и то же, одно и то же. Это тяжело. Поэтому телеграм-канал стал «Щукин и все», ровно потому, что там про всякое, не только про автомобили. Отвечая на вопрос, куда нужно идти, чтобы там смотреть вот это все, все эти видосы. «Щукин и все» он так называется, просто кириллическое написание. Только «ё» в конце мы уважаем. Русский язык, наши традиции, и все. И поэтому «ё» в конце — это «ё», а не «е». Оно с двумя точечками, обратите на это внимание. Вот какую новость сейчас увидел. Электромобили «Атом» начали выдавать первым предзаказавшим. Давайте мы будем думать, что эта новость не про автомобили, не столько про автомобили, сколько это вообще новость, которая касается, прямо вот проекта... знаете, этот проект мне напомнил... точнее, мое отношение к нему напомнил эту шутку про актера, или это не актер был, или, кто, или это как это телепрограмма была, где нужно моментально тебе дают роль по задаче, и ты тоже должен тут же моментально ее исполнять, и ты, первая роль твоя, ты как-то вбегаешь на детский утренник или на праздник, и «Здравствуйте, дети!» Ты старый-старый-старый мужик такой, старый, ты старик. Ты, «Здравствуйте, дети! И как вам так вообще живется здесь?» И ты такой вот сразу должен сыграть другого, и меняется за несколько секунд, меняется полностью все твое настроение, вообще полностью поведение. Вот у меня с «Атомом» так примерно. То есть спектр наших отношений с этим проектом, он был таким, от аккуратного недоверия, потому что это случилось, ну, в памяти как-то еще «Ё-мобиль» был, тоже проект большой, это был большой социально-экономический проект, это не просто речь шла об автомобиле, речь шла об отрасли, а отрасли — это больше, чем просто создание какого-то автомобиля, и о том, что, наконец, частные инициативы большого бизнеса могут реализоваться в чем-то, ну, по-настоящему интересном, потому что АвтоВАЗ, он перестал быть инновационной компанией задолго до того, как вы по-настоящему стали относиться скептически к нему. Ну, в смысле, никогда он и не был такой компанией, потому что задача вообще в другом. АвтоВАЗ это проект совершенно иной. Он решает иные цели. И так всегда было с момента его образования. И была история с этим «Ё-мобилем», что, может быть, у нас случится некое такое чудо, как случилось, к примеру, в Штатах под названием «Тесла». Вот. Но в нашей действительности, и оно будет доступно, и все, «Ё-мобиль» не поехал. Не поехал. И тут «Атом» был заявлен, этот проект. Еще раз, это речь вообще не об автомобилях, это речь о действительности, о культурных кодах, об экономических процессах, об отношении к тому, что ты делаешь, да, ну, не знаю, администрировании, ну и так далее. Потому что в проект «Атом» включены очень мощные силы и с точки зрения Ростеха, там, и со стороны государственной поддержки, и со стороны бизнеса. Вот. И это сначала было такое аккуратное, ну, посмотрим такое. Потом постоянно появляются новости как-то, ну, и ты думаешь, ну, классно. А ну как полетит, это же вообще прикольно будет. Компактный городской электромобильчик, тем более волна электромобилей тогда набирала свою мощь, а гибридов еще в таком количестве к нам не приехало из Китая. Вот, потом мы познакомились лично, меня пригласили посмотреть на то, что называется R&D-центр, где технологический центр, где занимаются проектированием, дизайном, где сидят люди, лаборатория, где уже стоит как бы прототип автомобиля, на котором эргономические вещи проверяют. Прямо в этот момент проходили какие-то замеры положения водителя, а вот если так он будет сидеть, а если ниже кресла. Ну, как бы все классно. Потом пошли в офис, целую презентацию провели, рассказали о том, какие будут использованы инновационные системы, системы ADAS, то есть там автоматического движения и все остальное. Все очень круто. И все время такое ощущение, что вот оно сейчас полетит уже, вот оно сейчас уже. Когда? В следующем году будет. Хорошо, давай, когда? В следующем году. А сейчас когда? В следующем году. И в какой-то момент это превратилось в «я вам говорю, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите». Завтра приходите. И он, а там все время как-то завтра должен быть. Вот он уже, вот он. Его уже видели, он за поворот повернул уже. Все, вот сейчас. Ах, опять скрылся. И это к вопросу, Слава Принт, вашему, что вот «Атомы» первые стали выдавать. Для начала появилась новость, я вам скажу, когда я включился в вопрос уже обретения, наконец-то обретения «Атома». Вот он уже. Вообще-то он в 25-м должен был выйти. Но вот сейчас 26-й. Сейчас среда, 5 августа 26-го. А 16 июня Вышла новость. Мы ее, ну, я попробовал ее пообсуждать, потому что, серьезно, я там на полном серьезе спрашивал вас, потому что среди вас есть опытные экономисты, есть биржевики, есть банкиры, ну, не совсем банкира, а работающие в банковской структуре. Есть те, кто понимает с кредитами, с расчетами, умеет считать деньги, в общем. Потому что новость, она как бы так... Ну, я просто покажу этот слайд вам, как есть, ладно? Если вы в трансляции, вы это будете видеть, потому что это там же в Щукино все было опубликовано. В общем, новость, она звучит вот так. Само предложение поступило. По-моему, это даже было письмо на почту. Мне пришло письмо с тем, чтобы вот хотите атом, вот, пожалуйста, мы уже рассчитали, что это будет значить финансово. Параметры программы атом ГП. Я уже не помню, что такое ГП. Валюта кредита – рубли Российской Федерации. Срок кредита – от 12 до 96 месяцев. Сумма кредита – от 100 тысяч до 10 миллионов. Может, вы атомов на 10 миллионов соберете себе купить, кто знает. Диапазон полной стоимости кредита в процентах годовых составляет от 16 787 тысячных до 19 41 тысячных. Ставка равна 18,5%. Вот тут я уже, все, я уже застеряюсь. Полная стоимость кредита, диапазон, ну, ставка более-менее понятна. В диапазонах первоначального взноса от 0% до 99%. От стоимости автомобиля, которая равна 3 миллиона 980 тысяч рублей. При сроке кредита от 12 до 96 месяцев и определяется индивидуально. И дальше еще одна часть. Ежемесячный платеж 45 241 рубль и еще 99 копеек. Доступен при первоначальном взносе 20% от стоимости транспортного средства. И сроки кредита 96 месяцев. Сумма кредита равна 2 миллионам 259 тысячам рублей. В этом просто запутаться. Всего очень много. И больше того, написано красиво. Кредит от 12 до 96 месяцев, период, проценты такие-то, там, взнос первоначальный от 0 до 99, все. А потом выделено отдельно. Ежемесячный платеж 45 тысяч будет доступен при выполнении следующих условий. 20% взнос от стоимости автомобиля и кредит на 96 месяцев. Не надо быть Перельманом, чтобы... 96 месяцев умножить на 45 241 рубль и еще 99 копеек. Правильно? Ну, потому что это условие такое. Плати 96 месяцев по 45 241 рублю. Но я умножу. У меня получилось 4 миллиона 343 232 рубля. 4 миллиона 243 тысячи. И, 343, и еще 232 рубля. Сюда нужно добавить 20% стоимости первоначального взноса. Мы же должны были заплатить ее, правильно? От автомобиля, который стоит у нас 3 миллиона 900, что-то такое. Это 796 тысяч. Короче, по кругу у меня получился атом через 96 месяцев, когда я уже окончательно стану его владельцем, он будет не в залоге у банка, а будет моим собственным, моим автомобилем, у меня получилось 5 миллионов 140 тысяч. Вот и все. И больше того, я не утверждаю, я спрашиваю. Это я правильно сделал? Где, в каком месте я ошибся? Вот скажите, где я неправильно рассчитал? Если вы думаете, что я вру, вот, пожалуйста, официальное предложение. Вот оно. Оно было в виде баннера. Мне пришло письмо, и письмо было с баннером вот с таким. Здесь, видите, нарисована стремительная корма автомобиля, уезжающая вправо, условия кредита, обозначенные вот здесь. Да, там еще господдержка будет на автомобиль, поэтому минус 925 тысяч, но после этого минуса, этот минус я учел, если что. Этот минус был учтен. И вот в результате получился у меня такой автомобиль. Это к вопросу о ценообразовании и о том, там, как я захочу стать владельцем атома. Вот, как я могу этого захотеть? Теперь возвращаюсь к вашему непосредственному вопросу, уважаемый Слава Принт. Появилась новость, что первые клиенты стали получать Атом. Вот, пожалуйста, новость, когда она была опубликована в далеко не новостном телеграм-канале «Щукин и все». Он не новостной, здесь оперативность может похрамывать. То есть я всегда говорю, у меня, ну, это же не новости. Там что-нибудь запостишь, и обязательно найдется кто-то, кто ж... Я это уже видел там-то. Я поздравляю. Ну, я же не новостной портал. Я просто показываю угол, под которым можно, может быть, на эту новость иначе как-то посмотреть. В общем, у меня в канале оно появилось 17 июля. 17 июля. Сегодня 5 августа. И новость вот какая. Компания «Кама» приступила к передаче первых серийных электромобилей «Атом» клиентам, забронировавшим автомобили на этапе ранних предзаказов в конце 2025 года. Процесс выдачи будет поэтапным. Согласно официальному сообщению пресс-службы АО «Кама», финальным сроком завершения всех текущих предзаказов определено 15 октября нынешнего года. Информацию подтверждает издание «Авторевью». Авторитетное издание, мы ему верим, они очень петрят во всем, прям мощно совсем. Другое дело, что ни в телеграм-канале проекта «Атом» самого, ни на сайте «Атома» я не нашел подтверждения этой новости. Там вообще об этом не было ничего. Значит, прямо сейчас мы зайдем в телегу «Атома». Хотите? Пойдем. Последняя новость от 3 августа у них здесь. О чем она? Водительское кресло «Атома» — элемент, определяющий комфорт. Когда садишься в машину, редко задумываешься о том, сколько инженерной работы скрыто в обычном водительском кресле. Но именно оно отвечает за комфорт в ежедневных поездках и безопасность в непредвиденной ситуации. В «Атоме» водительское сиденье спроектировано так, чтобы работать сразу в нескольких сценариях. Любопытно. А пассажирское справа изобретено таким образом, спроектировано, чтобы тоже в нескольких сценариях, а чтобы потом эти сценарии совмещались водительского и пассажирского кресла. И чтобы оно... Короче, если серьезно, это вот такая новость. А до этого новость была от 30 июля. Канал, в котором CEO «Атома», руководитель проекта, от первого лица рассказывает о работе над проектом. Его все еще называют проектом. Понимаете, в чем дело? Меня немножечко это настораживает. Не немножечко, ладно? Множечко. То есть он до сих пор проект какой-то. В то время, когда уже хотелось бы серийное исполнение, чтобы он стал обыденностью, он все еще проект. Подписывайтесь, чтобы не пропустить прямые включения с мероприятий, поездок, посты о важных этапах жизни компании, архивные материалы. То есть все время вот о компании, архивные материалы, как рождается «Атом». Он все еще рождается. Он все еще рождается, этот «Атом». 28 июля. Это интенсивность появления новостей в телеграм-канале. Наши инженеры снова отправились в дорогу, чтобы испытать возможности «Атома» в реальных условиях. На этот раз они решили проверить, какой максимальный запас хода способен показать электромобиль. Рано утром команда стартовала из инженерного центра в Москве. Задача доехать до Тулы и вернуться обратно без подзарядки. Да, стоит ли говорить о том, что они это сделали, проехали. Все, подробности в нашем ролике. Снова проект. Вот. Потом плотный трафик, мотоциклисты, курьеры, цифровое зеркало в «Атоме», широкий обзор. Потом электромобили и автомобили «Атом» у первых покупателей от 21 июля появляется новость. Но я о ней вам уже сказал. Мы постепенно создавали с нуля. До конца года выдадим клиентам не менее 3000. При оформлении заказа сейчас можно успеть получить свой «Атом» до конца года. Оформить свой предзаказ можно здесь. Ну вот. Я не большой специалист в продажах автомобилей и в том, как вообще все это правильно делать. Может, они все правильно делают. Но раньше все эти истории, связанные с выходом нового продукта, лично для меня, были связаны, точнее, выглядели вот как. Начинается производство нового продукта, новой модели условно, новой модели. Параллельно подогреваются новости о его техническом оснащении и комплектациях. Ближе к выходу появляются спецификации комплектации, то есть оснащение каждой комплектации. Вместе со стартом продаж, а это процесс, подготовка, а потом результат. Результатом всей этой подготовки становится старт продаж. Вместе со стартом продаж в этот момент публикуются не только комплектации, но и стоимости автомобиля по комплектациям. И это означает, что во всех дилерских центрах, о которых до старта продаж, конечно, рассказывали, тоже в новостях представители бренда, в этих дилерских центрах появляются модели, и уже на следующий день после премьеры, после презентации, там происходит церемония запуска в каком-нибудь хорошем месте, туда приглашаются журналисты, и на следующий день клиенты приходят в дилерский центр, и вот, ах, написано «Труньки-пупуньки» на вывеске, это красивое здание, еще вчера там торговали другими машинами, а вот сейчас там новая вывеска, ты заходишь, и вот они стоят, и менеджер тебе рассказывает. Вот так, на мой взгляд, продаются автомобили. Выводятся на рынок и продаются. Когда я в глаза не видел «Атома» ни одного, нигде, ни живого, ни мертвого. То, что я видел, когда был здесь, они, кстати, по соседству, на Тульской находятся у нас здесь. Когда мне его показывали, это были пластиковые такие прототипы, и они не имели отношения к серийному автомобилю. И он все время фигурирует в качестве какого-то фантома. Вот он где-то есть, кому-то его выдают, он где-то, что там происходит? Поэтому я перестал относиться к проекту «Атом» как к классическому запуску классического автомобиля, и теперь отношусь к нему как, ну, какому-то творческому проекту, такому творческому перформансу, который я буду только рад, если реализуется во что-то, то, что мы называем серийным, хотя бы потому, что в нем есть очень мощная, важная вещь. Это первая наша собственная, разработанная нашими инженерами, созданная у нас полностью наша платформа электрическая. Я бы, конечно, сразу разрабатывал гибридную платформу, ну, чтобы учесть все потребности. На мой вопрос, подразумевает ли она гибридизацию, то есть можно ли туда впилить будет бензиновый мотор? По-моему, нет, мне сказали, она только чисто электрическая. Но, тем не менее, наша. А платформа, это означает постройка на ней разных типов кузова, разных автомобилей. Но пока что все это выглядит именно как проект, в то время, когда он уже должен просто вот стоять у дилеров, продаваться и все остальное. Простите, это была такая развернутая, как это сказать, экскурсия в проект «Атом» и такой развернутый ответ на ваш вопрос, уважаемый Слава Принт. Так, еще что-то у нас было по Гватемале и по землетрясению, это ладно. Ошиблись, когда решили покупать это барахло за такие деньги, пишет мне пан Шеф. А, нет, я, ну, в смысле, я не решил покупать, я спрашиваю вас, где я ошибся в расчетах, а не в решении покупать. Решение покупать «Атом» у меня, конечно, его нет. Ни за такие деньги, ни за какие другие деньги на первом этапе, конечно, даже если бы это было сравнимо с аналогами какими-то, все равно, ну, первый этап. Я предпочитаю дать детским болячкам случиться. Это должно переболеть, все это как с собачкой, когда ты покупаешь ее. Ты не хочешь покупать собачку, которая только что вылупилась. Ты хочешь собачку покупать, когда она уже глазки открыли, шерстка понятна, темперамент его понятен, прививки уже сделаны. Он уже там приучен к лоточку, если кошечка, приучен к пеленочке, если собачка. И вот в этот момент ты уже его берешь. Все, потому что тебе, вот ты же не мамочка его, и ты не заводчик. Заводчик за него деньги потом получит, за то, что он будет вот это все делать. А ты же, наоборот, деньги ему будешь платить. Ну, поэтому ты бы хотел, чтобы тебе уже готовенького его предоставили. То же самое с автомобилем. Это отважные люди, которые приобретают новый товар, который не имел аналогов, тем более не имел аналогов, то есть не новое поколение чего-то, а новый совсем. Это отважные первопроходцы, испытатели. Я бы костил, конечно, для них цену в половину сразу, делая их бета-тестировщиками, чтобы они тестировали в течение года автомобиль, сообщали обо всех косяках, вот, потом их все исправляли, и только потом, я подумал, а может, они так и делают? Может быть, запуск «Атома» не похож ни на что, что, ну, что происходило до этого, ровно потому, что так все и происходит. Их передают специальным бета-тестировщикам. Она просто не рассказывает, что их продают в полцены им. Они будут их катать потом они будут на них будут делать эти, ставить эксперименты, потом собирать статистику ошибок, потом ее исправлять, и только потом он будет выходить в открытую продажу. Ну, может быть. А как у атома углерода открывается задняя дверь? Атом углерода, это же дописал вам кто-то, правильно? Ваш умный подсказчик в телефоне. Задняя дверь открывается так, как она открывается в Роллс-Ройсе. Противоходом, в противоположную сторону. Конечно, независимо. Зависимо или независимо от передней? Не, конечно, независимо от передней. Нет. То есть это не так, как в некоторых шкафах и некоторых кладовках и в старых дверных проемах, где, чтобы открыть одну половину створку, нужно открыть другую. Нет, это выглядит оно прикольно, и, как мне говорили ребята, связанные с этим проектом, там есть две вещи, которые невероятно усложнили проект и невероятно растянули период выпуска. И вот это все. Это экран, вписанный в руль, который просто вписан в руль. Это прямо, ну, катастрофически было тяжело и необычно, и вопрос зачем. Ну и вот эти распашные двери. Двери, которые распахиваются, передняя открывается классически, как бы, да, а вторая, как в Роллс-Ройсе, противоходом. И это понятно. Было не всем. Из-за этого масса очень высокая, как следствие энергопотребления высокое, запас и расход энергии высокий. Ну и вообще все это было странно. Но имеем, что имеем, как говорится. Хотелось бы вообще иметь просто, вот просто иметь уже, увидеть его. И однажды это когда-нибудь произойдет. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на логистический центр в Тульской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что сегодня ВСУ атаковали дронами сортировочный центр «Вайлдберрис» в городском округе Алексин, что привело к крупному пожару и ранению одного человека. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, назначены экспертизы по найденным фрагментам БПЛА. Ранее об уничтожении над регионом 107 украинских дронов сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, руководство маркетплейса успело провести экстренную эвакуацию сотрудников. Погибших нет, пострадавшему оказали медицинскую помощь, подытожил глава региона. Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов. Временные ограничения введены в целях безопасности полетов, сообщили в Росавиации. В ведомстве добавили, что возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на электронном табло и уточнять информацию представителей своих авиакомпаний. В подмосковном Домодедове ликвидируют последствия разлива химикатов после дроновой атаки. Работы ведутся в индустриальном парке «Южные врата», сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Опасные вещества попали на прилегающую территорию после удара беспилотника 20 июля. Сейчас загрязненная вода скопилась в местных очистных сооружениях. Чтобы нейтрализовать химические соединения, специалисты подселили в нее особые бактерии и внесли пеногасители. Если эта технология докажет свою эффективность, биологический метод очистки применят и для спасения пострадавших водоемов. Вокруг сгоревшего склада компании ТД ГРАС уже возведен защитный песчаный вал, а все ливневые стоки перекрыты. Местные власти настоятельно призывают жителей временно отказаться от рыбалки, купания и использования речной воды. Подчеркивается, что водопроводная вода полностью безопасна и соответствует всем санитарным нормам. ВОЗ призвала усилить профилактику от укусов клещей на фоне выявления вируса бурбон в США. Первый случай заражения зафиксирован в Нью-Йорке. Об этом в субботу сообщал телеканал Fox News. В связи с этим представители Всемирной организации здравоохранения просят граждан остерегаться укусов этих насекомых. Главная опасность инфекции заключается в том, что от нее не существует ни вакцин, ни лечения. Необходимо соблюдать местные санитарные и эпидемиологические рекомендации по профилактике укусов клещей, особенно при посещении районов, где обитают эти насекомые, сообщил РИА Новости официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения Себастьян Алиэль. В числе основных симптомов врачи называют резкий подъем температуры, сильную слабость, головную боль, сыпь и тошноту. Заболевание переносится клещами и считается крайне редким. С момента открытия вируса в 2014-м было официально подтверждено меньше 10 случаев инфицирования, два из которых привели к летальному исходу. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллара 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 25, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый день, программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Давайте попытаемся сегодня разобраться с тем, почему государство никак не хочет отмирать. Уже лет 200 и левые, и правые, там и анархисты, и социалисты, и даже некоторые капиталисты все ждали, что вот оно наконец-то начнет потихонечку отмирать, и даже придумывали вроде бы неплохие варианты, как там самоуправляться, то ли ассоциация свободно управляющихся общин, значит, то ли какое-то там прогрессивное человечество, то ли, значит, государство-корпорация, да, значит, то ли государство-нация, значит, то ли это государство разных общественных движений, там, как у либералов. Даже много измов на эту тему выдумали, потому что, по большому счету, и нацизм, и фашизм, и современный либерализм, тоже, ну, может быть, там, социализм, коммунизм в более яркой форме рассматривает перспективу отмирания государства, но ведь они же тоже выдвигают на первый план общественные или там сугубо партийные интересы. То есть общество управляет государством, а государство действует в интересах определенного сообщества, да, в интересах корпорации, в интересах нации, значит, которая через партийные структуры и диктует государству, значит, необходимые действия. То есть партийные структуры, идеологические структуры становятся первичными. И это можно, в принципе, рассматривать как первый шаг к отмиранию. Значит, хотя это не по классикам. Да? Классики считали, что отмирание произойдет из-за сверхмонополизации промышленности, в результате чего произойдет и сверхмонополизация власти, а промышленная монополия срастется с монополией властной. И не совсем понятно, почему в таком случае должно отмереть государство, но они исходили из того, что после этого в государстве необходимость исчезнет, и вроде бы как, опять-таки, образованные прогрессивные люди в этой рамке сверхмонополии смогут как-то самоуправляться. Вот. Но, тем не менее, как это ни странно, да, но наибольший шаг по пути к жизни безгосударственной совершили анархистские общины. Причем не какие попало анархистские общины, а конкретно анархистские общины, которые пытались продвигать идеи анархии в сельской местности. Причем, опять-таки, идеи были уже извращенные, приспособленные, кстати, к мышлению, кстати, свободного крестьянства или общинного крестьянства. Но, тем не менее, тот же Махно с его гуляйполем, которое просуществовало достаточно долго в качестве независимой анархистской республики, и просуществовало бы еще столько же, сколько красные и белые воевали бы друг с другом, уравновешивая друг друга и не давая друг другу сконцентрировать силы против Махно. То есть, в принципе, кстати, внутренних причин для ликвидации анархистской республики в Гуляйполе вроде бы как не было. И даже от внешних достаточно успешно отбивался, пока силы не стали слишком неравны. В противовес этого мы можем вспомнить анархистских матросов революции. Среди них же не только большевики, среди них и анархистов было полно. Еще неизвестно, кого больше. Скорее всего, анархистов все-таки больше. Так вот, эти самые матросы революции дальше водки и кокаина свой анархизм не понесли. И их первоначально весьма многочисленные отряды были достаточно быстро ликвидированы в городах, а потом, в общем-то, рассосались и на фронте. То есть поддержку местного населения, в отличие, допустим, от махновцев в сельской местности, они не получили. То есть город с его рабочими, с его интеллигенцией, с его чиновниками оказался к этим идеям невосприимчив. И город, наоборот, оказался восприимчив к идеям государственности и восстановлению порядка, государства там, и так далее. И зачастую нашу гражданскую войну в начале 20 века рассматривают не только как войну красных и белых, да, как войну социалистов, значит, опять-таки, социалистов и социалистов, потому что она начиналась как война одних социалистов против других социалистов, потом уже заканчивалась она как война монархистов против большевиков. А вот, ее еще и рассматривают как войну города и села. И в этом плане она продлилась значительно дольше. Потому что и борьба с бандами, и там, борьба с басмачеством, и борьба с бандитизмом на Кавказе. Это в основном борьба города, где концентрировалась власть, и сельской местности, в которой более-менее спокойно, значит, чувствовали себя разного рода банды, причем они идеологически тоже были очень разными. Далеко не все они, как там показывают или показывали в советских фильмах, значит, были ориентированы на монархистов или на буржуазию. Как раз подобного рода отряд было бы сложно собрать в сугубо сельской местности. Значит, они могли собираться по этническому принципу, по религиозному принципу, потому что шло давление, в том числе и на религиозные свободы. Но по большей части они все-таки собирались по производственному принципу, как крестьяне, которые были недовольны мы засилим именно городской власти, то есть засилим именно государство. То есть что мы видим? Что сельская община, причем неважно на какой стадии своего там возникновения или разложения, она ощущает себя достаточно независимой для того, чтобы выйти из подчинения государству. И государство постоянно имеет проблему с именно с селом, любое государство, значит, потому что оно всегда недовольно, село всегда недовольно налогами, значит, всегда недовольно отработками, значит, всегда считает, что с него слишком много берут и ничего за это не дают там, и так далее. И осуществлять свою власть в селе государство может только при помощи подавления. Поэтому, как только государство слабеет, первое, что он теряет контроль над сельской местностью. И там начинается брожение, там начинается сопротивление. Значит, оттуда же, как правило, вырастают и последующие, знаете, гражданские войны. Ну, там есть на что это самое, есть на что опереться, и главное, есть что предложить. Значит, почему возникает такая вот идея, да, в сельской общине, что она может существовать вообще-то без государства? А потом же давайте вдумаемся. Мы много раз говорили о том, значит, зачем людям понадобилось государство, и почему оно, кстати, стало возникать там, где возникали города-государства. Да? Не села-государства, а города-государства. В первую очередь, это безопасность. То есть необходимость обеспечения безопасности населения. Значит, если это, знаете, какие-то племена, да, живущие, неважно, там, в лесу, в поле, в степи, значит, и ведущие сельское хозяйство, то, знаете, в основном они как отдельные структуры создания, для обеспечения безопасности не создают, потому что каждый член племени воин, и в случае необходимости, значит, все они мобилизуются на защиту. И точно так же, если племя проиграло, оно, как правило, не истребляется, а просто включается в круг подчиненных племен у победителя. Победитель потом может проиграть, значит, и новое племя станет доминирующим, поэтому в степи постоянно возникают новые каганаты, а в лесной местности возникают новые союзы племен. Там, если посмотреть на, скажем, германцев Тацитна, да, и посмотреть там, или, значит, германцев, которых еще описывал Цезарь в своей Гальской войне, и посмотреть на германцев, которые разрушали окончательно Римскую империю, то это вообще совершенно разные германцы. Время-то прошло всего ничего, там, около полутысячелетия, даже меньше. А племена уже сменились кардинально. То есть тех, которые были, давно нету, а те, которые появились, неизвестно откуда возникли. А исчезали крупнейшие, вроде бы, союзы племен. Хотя, опять-таки, люди оставались, да, и племена вроде бы оставались, просто союз получал новое имя по новому господствующему племени. С точки зрения внешнего наблюдателя приходило на эту территорию новое племя. Никакой серьезной необходимости в дальнейшей надстройке они вроде бы как не испытывали и жили в таком режиме достаточно долго. То есть, опять-таки, необходимость в дальнейшем развитии уже государственных институтов, то есть переход от военной демократии, пусть к крайне феодальному, на государству, начинается в тот момент, когда появляется необходимость в пусть минимальном, но контроле над городами. То есть это уже обмен, это уже торговля, это уже ремесла и так далее. Пусть, опять-таки, это еще варварские королевства, пусть за это время, значит, ВВП Римской империи сократился на порядок, пусть это не те города, которые существовали в эпоху Рима, значит, утрачены многие технологии и так далее, но, тем не менее, это укрепленное, обнесенное стенами место, где живут преимущественно ремесленники, которые нуждаются в обмене. они могут иметь там огород, да, корову, значит, но сельское хозяйство для них не основное занятие, оно дает только некий дополнительный продукт. Основное занятие для них их ремесло. Они должны продукцию этого ремесла обменивать для того, чтобы получать средства для приобретения продукции других ремесленников и для приобретения продукции сельского хозяйства, которая их кормит. Для этого им уже

закупки за стенами города необходимы постоянно, и продажи за стенами города необходимы тоже постоянно. Это, более того, необходимо организовать конкуренцию с ремесленниками, живущими за стенами города. То есть их необходимо либо изгонять из ближайшей округи, значит, либо каким-то образом, значит, интегрировать в свою структуру. Если рядом находятся два крупных центра, то возникает конкуренция между крупными центрами. Причем это может быть конкуренция между, как между двумя городами или тремя городами, да, это может быть и конкуренция между городом и замком, потому что замок тоже потенциально, это протогород, возле него селятся те же самые ремесленники, которые, помимо всего прочего, еще имеют заказчика в виде феодала, то есть постоянного, пусть минимального, но постоянного. Значит, и они тоже потенциально могут конкурировать с городскими ремесленниками, а поскольку феодал является еще и центром управления данной округи, то, соответственно, они могут пытаться через него, при помощи, с опорой на его власть, значит, скажем так, конкурировать не совсем экономическим, не совсем экономическим путем. Значит, опять-таки у города возникает необходимость нечто противопоставить власти феодала, то есть у города возникает необходимость организовать собственную власть, которая позволит от власти феодала избавиться, власть феодала уравновесить для того, чтобы политическим путем защитить интересы своих ремесленников и так далее. Значит, то есть мы видим, что здесь, как ни крути, государство не может отмереть. Наоборот, ему необходимо постоянно усиливаться в городской структуре. А что мы видим в то же время в селе? Ну, во-первых, пахать можно и сахой, и даже без железного стошника. Пахали же, так, пахали. Значит, во-вторых, приобрести железный стошник или даже целый плуг – это разовое дело. В-третьих, в общине может быть кузнец, от которого эта община будет содержать. Все, больше, в принципе, ничего не надо. Продукты производят самостоятельно. Лишнее, что не съели, выбросили. Или скормили там свиньям, собакам, кому угодно. Обмен не обязателен. Могут жить так. Могут ездить в город, что-то там менять, но могут обойтись и без города. Город им, в принципе, не нужен. И до тех пор, пока, допустим, город за какую-то минимальную дань обеспечивает защиту от всяких неприятных неожиданностей, там есть князь с дружиной, в случае чего, значит, отобьет от какого-нибудь там небольшого степного отряда, который, значит, приехал половить рабов, то когда город начинает развиваться, приходит с уже серьезной государственной структурой и говорит, надо платить налоги, и начинает переустраивать земельные отношения, естественно, в сельской общине возникает вопрос, зачем нам это надо. Мы без вас прекрасно жили, можем дальше прекрасно жить. А город не может жить без села. Городу надо продовольствие, городу надо сырье. Поэтому начинается подавление. Значит, и поэтому возникает вот это противостояние города и села. И опять-таки, не случайно значительная часть социалистов XIX века рассматривала вообще сельскую общину как прототип и зародыш будущего социалистического государства. Потому что они очень четко улавливали антигосударственное настроение в сельской общине. В любом государстве сельская община является первым врагом государства. Даже когда она перестает быть общиной, то есть ее функции видоизменяются, все равно сельское население является первым врагом государства, потому что государство для него является излишним. Сельское население может прекрасно обойтись без него, без его налогов, без его, кстати, проектов, перспектив и так далее. Ну да, в Америку плавать не будем, значит, картофеля не будет. Будем, как и раньше, есть печеную репу. Ничего страшного, предки жили, значит, ели, и мы также проживем. В общем, что-то нового не узнаем, да, значит, экономику сильно не разовьем, но зато и...

0: особых проблем не будет, будем жить в спокойном таком патриархальном режиме. Нет. А для села это главное, село не стремится к нововведениям, село стремится жить в рамках сельскохозяйственного цикла. Посеяли, убрали, съели, посеяли, убрали, съели. Значит, зимой работы меньше, летом работы больше. Зимой больше отдыхаем, летом больше трудимся. Значит, какие-то там значит, сложные идеи, да, выяснить, действительно ли земля круглая и что находится по ту сторону, значит, очень редко посещают сельских жителей, им просто не до того бывает. Значит, поэтому они вполне себе спокойно обходятся без этого самого, без государства, и поэтому государство, с их точки зрения, это городская выдумка, которая им не нужна. Поэтому, повторяю, как только государство слабеет, мы тут же видим, как сельская община пытается от него дистанцироваться и без него обойтись. И любая гражданская война тут же перерастает, в том числе и в войну села против города. Но это справедливо для периода до конца 19-го, начала 20 века. А затем мы начинаем наблюдать уже новую картину в селе. Сельское хозяйство становится промышленным производством. Сельское население прекращает быть доминирующим в большинстве государств планеты. И, в принципе, стремится к тому, чтобы во всех государствах планеты составлять где-то там от 5 до 15%, чего вполне достаточно, чтобы с избытком кормить собственное население, а зачастую даже производить продукции значительно там больше, чем требуется, в том числе и в соседних странах. То есть, несмотря на то, что на планете до сих пор существует голод, и голодают сотни тысяч, иногда и миллионы людей, но, тем не менее, перепроизводство продукции в последнее столетие присутствует тоже постоянно. То есть продукция не попадает туда, где она нужна зачастую, но при этом производится ее больше, чем население планеты может съесть. То есть наличие голодных – это элемент, во-первых, отсутствия достаточной организации, ну и потом, опять-таки, проблема выгоды или невыгоды соответствующих поставок в определенный регион. То есть, если у вас нечем заплатить, нечего обменять на поставки продовольствия, то, естественно, значит, жить вы будете в таком случае за счет благотворительности, а благотворительность не всегда помогает. И не всех и не всегда вытаскивает. Поэтому регионы, значит, с многодесятилетней, допустим, гражданской войной, там, где местное сельское хозяйство практически уничтожено этой самой гражданской войной, или регионы с невыгодными климатическими условиями, где может там, годами и десятилетиями господствовать засуха или еще какие-то проблемы, значит, они зачастую оказываются в позиции голодающих и зависящих от благотворительности мирового сообщества. Но в целом, значит, человечество достигло того уровня, когда сельское хозяйство тоже можно назвать промышленным производством, и когда минимальное количество занятых людей обеспечивает максимальный вывоз продукции. Но происходит это за счет того, что в сельскую местность активно проникает государство. Потому что для того, чтобы организовать современное сельскохозяйственное производство, не сожгли участок леса, потыкали мотыгой в землю, побросали зерна, что-то выросло. А именно современное сельскохозяйственное производство. Без государства никак. Нужны удобрения, нужна техника, нужны запчасти к этой технике, нужны горюче-смазочные материалы к этой технике, нужны дороги, по которым будет вывозиться продукция, нужны склады, элеваторы, где она будет храниться, нужны, в конце концов, рынки сбыта для того, чтобы где-то сбывать, как внутренние, так и внешние. И вся эта логистика должна быть выстроена таким образом, чтобы продукция вовремя попадала в нужное место. ни одна община, ни союз общин на такой уровень организации не способны. То есть мы приходим к первому интересующему нас выводу. Проблема безгосударственности – это проблема требуемого уровня организации. Если законсервировать производство, производственные отношения на определенном относительно низком уровне, значит, там, где обмен не требуется или требуется минимальный, там, где значит, не требуются какие-то внешние серьезные закупки, постоянные, значит, то действительно вполне община может жить без государства, самоуправляться. Но как только производство усложняется, с его дальнейшим усложнением роль государства постоянно увеличивается. Сейчас перерыв на новости, потом вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФСБ предотвратило террористический акт на объекте в Калужской области. Задержан местный житель 2004 года рождения, который по заданию СБУ пытался поджечь военкомат. Уточняется, что подозреваемый сам вышел на связь с украинскими кураторами. Сначала он наносил оскорбительные надписи в адрес органов власти на жилые дома, затем получил приказ совершить поджог. 22-летний мужчина провел разведку местности и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Оперативники схватили его прямо у здания военного комиссариата. У фигуранта изъяты канистры с горючим и телефон с перепиской. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Российские военные применили неконтактные мины на Донецком направлении. Инженерные подразделения группировки войск «Центр» заблокировали пути продвижения противника в районе освобожденного поселка Красноярское. На дорогах были установлены боеприпасы с магнитными взрывателями, сообщил ТАСС, начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным «Смоленск». По его словам, инновационная система реагирует на изменения магнитного поля при приближении тяжелой техники или вооруженных солдат ВСУ, после чего происходит автоматический подрыв. Особенность таких высокотехнологичных ловушек заключается в том, что украинские саперы полностью лишены возможности безопасно разминировать данные участки дорог. Николай Патрушев в Бразилии заявил о превращении Мирового океана в арену геополитической борьбы. На переговорах в латиноамериканской стране глава морской коллегии назвал текущую международную обстановку в акваториях планеты непростой, что формирует серьезные вызовы как для Москвы, так и для Бразилии. Помощник российского президента призвал партнеров использовать эти трудности во благо, напомнив известную бразильскую поговорку о том, что спокойное море не делает хорошего моряка. В ходе визита стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере морской логистики и перспективных морских технологий. Николай Патрушев также подчеркнул важность ведения непрерывного политического диалога для поддержания стратегической стабильности и безопасности на ключевых торговых маршрутах. В Минздраве рассказали о переносе истории болезни россиян на госуслуги. На портале можно будет познакомиться с электронной медкартой, а также получать анализы и медицинские заключения в цифровом формате. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, цифровая трансформация системы здравоохранения идет параллельно с модернизацией первичного медицинского звена. Возможность получить медзаключение в личном кабинете позволяет меньше времени тратить на посещение поликлиник, чтобы просто узнать результаты анализов, отметил министр. Он подчеркнул, что через портал также должны быть доступны рекомендации врачей и выписки, что позволит сделать получение информации более удобным для граждан. Развитие цифровых сервисов и модернизация системы здравоохранения продолжаются в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 26, ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: реклама.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Личные границы и токсичное окружение. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Право знать. Говорит Москва.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: И снова здравствуйте. Итак, мы добрались до промежуточного финиша и пришли к выводу первоначальному, да, что с усложнением производства возникает необходимость в более сложных структурах, чем может обеспечить обычная соседческая община. И возникает, соответственно, необходимость в государстве. Ну, предположим, что, кстати, наши оппоненты, которые считают, что государство может все там раствориться, скажут, ну а что, общины что, между собой договориться не могут? Там кто-то производит одно, кто-то другое, кто-то третье. Ну, вот собрались, договорились, там, когда, в какое время, в какое место. Они все это, кстати, свозят, что на что обменивают, да и все. Ну, логично вроде бы, да? Но это хорошо, когда вы всю жизнь меняете там килограмм хлеба или там мешок зерна на свиную рульку. И, ну, или наоборот. И тогда, да, вы знаете, что... Значит, вы знаете, к какому соседу идти. Значит, знаете, что именно предлагать. Но зачастую, значит, чем сложнее производство, да, тем длиннее цепочка поставок. И ваш мешок зерна в начале цепочки просто не доживет до конца. Вам надо знать слишком большое количество эквивалентов обмена. То есть вначале вы обменяли мешок зерна на пол свиньи, потом вы обменяли пол свиньи на подковать коня, потом вы обменяли еще что-то на что-то, а в конце вам, возможно, нужен просто мешок удобрений. А до него вы добираетесь через 10 или 20 руки. И вот самое главное, что не вы до него добираетесь, а он каким-то образом сам добирается до вас. И вот уже понятно становится, что нужен всеобщий эквивалент в виде денег. Потому что натуральный обмен в таких длинных цепочках, он неэффективен. Тормозится обмен, делает его практически невозможным. А как только появляются деньги, да, вы можете любой длины цепочки обмена выстраивать и выстраивать любые логистические системы, которые доставят нужный вам товар в нужную точку планеты. Был бы на него там спрос. Ну, естественно, обеспеченный спрос финансами. Как только у вас возникает необходимость во всеобщем эквиваленте, да, возникает вопрос, а кто будет обеспечивать этот самый эквивалент? Вот вам уже первичная необходимость в государстве. Потому что общин много, которые собираются все это менять. Да? Монета между ними должна ходить, если не одна и та же, то, по крайней мере, сравнимая по весу. Для того, чтобы можно было разобраться в том, сколько монет, за что, когда, почему и кому надо отдавать. Следовательно, нужен как минимум один центр выпуска этой самой монеты. Да? Либо же несколько центров, которые друг с другом связаны некими обязательствами, значит, некими соглашениями. То есть их монеты сравнимы, взаимозаменимы. Для того, чтобы, кстати, опять-таки, обеспечивать бесперебойную торговлю на всем пути доставки необходимых вам товаров. В любом случае, это требует уже присутствия государства, поскольку необходимо добыть, достать, где откуда-то получить драгоценный металл. Значит, затем надо обеспечить наличие профессионального чеканщика, да, который чеканит эту самую монету. Дальше необходимо следить за тем, какое количество монет находится в обороте, для того, чтобы их не было слишком мало и не было слишком много. Значит, это тоже падает на вас. Наконец, надо следить за тем, чтобы оборот этот осуществлялся. То есть какие-то монеты, которые вы за что-то заплатили, возвращались к вам в виде налогов. Иначе вы просто захлебнетесь пыль глотать, значит, искать эти самые месторождения драгоценных металлов, чтобы беспрерывно превращать их в монеты и отправлять в никуда. Вы должны размышлять о сбалансированности торговли, потому что если вы все время платите серебром за чай, то все ваше серебро уйдет в Китай. А если вы платите серебром за опиум, то все ваше серебро из Китая уйдет в Англию, которая поставляет опиум. Там, или поставляла в 19 веке в Китай. Следовательно, вам необходим некий торговый баланс, за которым также необходимо следить. Если за этим не может и не будет следить ни одна община, ни 10 общин. Для этого нужны соответствующие специалисты. Эти специалисты востребованы только на государственном уровне, не на уровне общины. Общине не нужны, она их содержать не будет, она без них прекрасно обойдется. Так же, как она обойдется и без торговли. То есть в чем-то ей будет хуже, но в целом она об этом даже знать не будет, потому что не торговала и не торгует себе. Вот как живут там или жили племена в, там, амазонской селье. Ну, не знают они, что вокруг человечества, не контактируют с ним, не торгуют, ловят себе рыбку, охотят зверюшек, птичек. И так как-то все и живут. Столетиями, тысячелетиями, ничего для них особенно не меняется. И так, в принципе, все человечество жило очень долго. То есть, повторяю, как только у вас возникает необходимость усложнения, вы уже не можете просто договориться на каком-то уровне между общинами. То есть ассоциация свободных общин возможна лишь до тех пор, пока это общины одного порядка. Почему было возможно гуляй-поле? Это были крестьянские общины, заинтересованные в одном и том же. Они были заинтересованы в распределении земли, которая, как они считали, будет справедливым. То есть, чтобы они сами между собой распределили эту землю. И они были заинтересованы в охране этого своего достижения. Значит, поэтому они отправляли своих людей в махновские военные структуры. Поэтому они содержали самые махновские структуры для того, чтобы те обеспечивали им, кстати, защиту. И это было действительно содержание военной силы при помощи свободных общин. Но эти общины уже не могли создать государство от Варшавы до Японии. В Гуляйпольском районе, да, могли, но и все. Больше оно не расширилось, несмотря на то, что спрос на подобного рода анархистские республики и на Украине, и в России, и в хлебородных губерниях был достаточно велик, и они организовывали самоуправляющиеся республики крестьянские, и во время гражданской войны, и во время послевоенных восстаний, значит, постоянно организовывались примерно по одному и тому же принципу. Значит, их подавляли, разрушали, они опять возникали до тех пор, пока НЭП не возник. Спрос вроде бы был, а одна даже суперуспешная, значит, ну, условно, анархистская республика не могла расшириться даже хотя бы на, я не знаю, на пол Украины. Я уж не говорю на всю Российскую империю. Хотя, казалось бы, вот есть опыт, вот есть спрос этого, на этот опыт, и вот есть огромная империя, в которой 90% населения крестьянства, они все должны ассоциироваться в эту самую Махновскую республику. Но нет, оказывается, у нее очень короткие руки. Она не может действовать дальше 10-15 сельских общин. Все остальное — это сверх ее возможностей. Для того, чтобы выйти на более высокий уровень организации, опять-таки, уже необходимо государство, потому что возникает сразу же масса вопросов, которые на уровне нескольких общин или нескольких десятков общин решить уже невозможно. Вопросы дальней логистики, значит, вопросы защиты дальних рубежей. Все вместе защищаем или каждый свой рубеж? Ну вот, там 15 общин в Гуляйполе защищают здесь, там, а 15 общин на Тамбовщине защищают там. Значит, взаимоотношения, опять-таки, с городом, с городскими властями. Значит, кому-то какой-то обмен необходим, а кто-то может прожить без обмена. Значит, и для него, опять-таки, город остается только враждебной силой, а для кого-то и враждебной, и необходимой. Значит, ну, короче говоря, вопросов, которые невозможно согласовать, масса. Более того, телефона, интернета не было. Ну, телефон был, да, но не везде. Значит, был еще телеграф, да, но, вы понимаете, в каждом селе ни телефона, ни телеграфа не было. И даже на таком уровне координировать свои действия было невозможно. То есть, фактически, действия координировались только на уровне, на котором народ мог собраться на сход. А это, опять-таки, те же самые несколько сел одного района. Но не более того. И вот поэтому, в том числе, и сельская анархия, да, весьма условная анархия, потому что там с научным анархизмом она имела крайне мало общего, но даже вот эта сельская анархия, да, она потерпела поражение именно в силу того, что это не то самое, не отмирание государства, это деградация производства. Чем проще производство, чем оно упрощеннее, тем меньше необходимо организаторских усилий, и на определенном этапе действительно значит, смысл в государстве теряется. Но мы опять-таки можем вспомнить классиков, и я думаю, что найдутся люди, которые вспомнят, которые говорили о том, что ну, это все правильно, да, справедливо, до тех пор, пока человек не образованный. А вот станет он образованным, умным, он же сам поймет, как ему надо организовываться. И будет организовываться, и в таком случае отпадет необходимость в массе организационных структур. И, наверное, это было бы справедливо. Да, и после этого поэтому государство исчезнет. А зачем, если человек сам сознательный, его принуждать не надо, он сам все понимает, и люди быстро между собой договариваются, потому что они понимают, насколько это выгодно. Это было бы справедливо, наверное. И, может быть, даже работало бы при условии, что объем знаний был бы конечный, и его мог бы освоить один человек за одну жизнь. В таком случае, да, у нас были бы специалисты, значит, которые, значит, могли бы консультировать, значит, человеческие общины, помогать им принимать решения, значит, в сложных жизненных ситуациях. Но объем знаний безграничен. И чем больше мы узнаем, тем больше у нас возникает неизвестного и неизведанного. Значит, следовательно, мы давно уже перешли тот рубеж, за которым один человек мог познать все. Ну, то есть все знания человечества могли вместиться в одну голову или хотя бы на одну книжную полку. Это давно уже осталось в седой древности. Соответственно, ученый становится все более узким специалистом. То есть для того, чтобы эффективно освоить какую-то область знаний, ее надо максимально сузить. Потому что даже если по состоянию на сегодня вы в этой области познали все, то учитывая, что человеческие знания удваиваются с ускорением, вам необходимо постоянно продолжать собственное обучение, постоянно следить за новинками, нововведениями в вашей области для того, чтобы не выпасть из системы, для того, чтобы не оказаться давным-давно отсталым от современного уровня знаний. Человек становится все более узким специалистом. И, соответственно, все большее количество этих специалистов надо для того, чтобы решить хотя бы одну проблему. Самое главное же, надо производить еще этих специалистов. То есть одно дело, когда у вас есть книжная полка, на ней книги, которые надо прочитать, и все, вы всю мудрость человечества освоили. Другое дело, когда вам надо создать структуры, которые будут ориентированы на производство крайне узких специалистов и на постоянное, кстати, повышение уровня их квалификации в соответствии с возникновением новых и новых и новых и новых знаний. Подобного рода структуры, там, вузы, академии там, и так далее, уже может создать только государство, потому что ни сельское, ни городское общение, ни рабочим, ни крестьянам, ни интеллигенции, ни сами по себе не нужны. Они не могут собраться, договориться, значит, и скинуться на их содержание. Они не могут определить правила работы этих структур. Они не могут обеспечить структуры заказами на их работу. Для этого необходима значительно более глубокая, значительно более мощная структура, способная в том числе мыслить десятилетиями вперед. Правильно мыслить или неправильно, это уже дело десятое. Хотелось бы, чтобы правильно, но бывает по-всякому. Вот. Но, по крайней мере, необходимость прогнозирования развития, да, конкретного общества уже необходима. И для этого, опять-таки, необходимо вмешательство государства. Ну, вот возьмем простой пример, да. Там, допустим, вы хотите что-то улучшить в собственном дворе. У вас во дворе может быть один дом, два дома, три дома, четыре дома, пять домов, там, ну, шесть, вряд ли больше. Там такой крупный коллективный двор. Или мелкий, но все равно коллективный двор. Вы хотите что-то в нем изменить. Теоретически вы собрались, там, договорились между собой, большинство проголосовало, взяли и изменили. Значит, но, ну, во-первых, есть меньшинство, которое возмутится и скажет, а мы не хотели, а нам это мешает. И понадобится третейский судья, который скажет, кто же все-таки прав. Значит, поэтому присутствует в этом деле государство, которое взяло на себя разрешительные функции. То есть вы обращаетесь в местную управу, значит, или еще куда-то, в зависимости от уровня необходимого вам решения, и получаете разрешение на проведение, значит, своих мероприятий. При этом в условия к этому разрешению уже записано, какое количество людей должно поддержать соответствующие изменения для того, чтобы они были рассмотрены на государственном уровне. Естественно, вы вправе задать вопрос, а зачем нам в таком случае государство, если мы между собой договорились, нам только мешает. Вот оно там может разрешить, а может и не разрешить, а может и вообще не рассмотреть. А мы захотели и сделали, мы же здесь живем. И это было бы правильно. Если бы мы бы с вами жили бы где-нибудь в лесу или в поле, в землянках или даже в срубах, и единственное, что нас бы интересовало бы, это наши с вами огороды, там, ну и в крайнем случае еще их полив. Но мы живем в крупных центрах, и сейчас даже практически в сельской местности она постепенно вся, кстати, обогащается такими достижениями человечества, как электричество, там, газ, канализация и так далее. Ну, а города так тем более. Вы не можете знать, не знаете, и вам это вообще не надо. Где в вашем дворе, какие кабеля проложены, как там у вас работают, где проложены трубы канализации и так далее и тому подобное. При своем благоустройстве и переустройстве вы можете повредить, уничтожить, нанести очень серьезный ущерб самим же себе. Поэтому, собственно, здесь присутствует государство, да, у которого есть специалисты, значит, которые могут всесторонне рассмотреть проблему, значит, волнующую жильцов вашего дома или, значит, людей, которые хотят переустроить ваш двор. Для этого, опять-таки, государству нужны узкие специалисты, потому что один будет электриком, значит, другой будет специалистом по канализации, значит, третий еще почему-то там и так далее. Значит, без этих узких специалистов вы никак не сможете решить эту проблему, а община их содержать не будет. Они ей не нужны, общине не нужна канализация. Она небольшая сама по себе, эта самая община. И занимается, опять-таки, в основном допотопным сельским хозяйством. Потому что мы уже говорили, для того, чтобы организовать современное сельское хозяйство, надо организовать доставку техники, удобрений, запчастей, ГСМ и много чего прочего, там, нового семенного фонда, значит, вывоз всего этого добра, торговлю им там и так далее, иначе у вас не будет денег на закупку техники, ГСМ, запчастей, опять-таки, семян и т.д. и т.п. Значит, и здесь уже опять-таки присутствует государство. То есть, опять-таки, там, где община вроде бы в силах содержать соответствующих специалистов, там все равно присутствует государство, которое их, собственно, и содержит. А там, где община не в силах их содержать, они ей не нужны. Ну, так там государство отсутствует, но там присутствует абсолютно допотопный уровень производства. Таким образом, можно, да, можно прийти к решению без государственности, но не потому, что люди резко поумнели, как раз наоборот. Значит, можно прийти там, где мы начинаем деградировать, потому что, опять-таки, деградация экономики ведет и к деградации культуры, к деградации науки, значит, в принципе, к деградации умственной жизни человечества. Потому что чем менее развита у нас экономика, тем меньше у нас самых разных возможностей, тем меньше перед нами стоит самых разных задач, тем менее гибок наш мозг. То есть мы усваиваем тогда с детства, там, к 7, к 10, там, к 12 годам, значит, все хитрости нелегкого крестьянского труда, и дальше до смерти или до тяжелой болезни занимаемся, значит, одним и тем же в течение, значит, каждого следующего года. Это больше нам ничего особенно не надо. Нельзя сказать, что мы дураки, но просто наш мозг не требует особой гибкости, не требует особой развитости. У него есть определенный набор факторов, которые он, кстати, тасует в зависимости от ситуации, выбирает, значит, простейшее решение. Всякие дополнительные усложнения ему не нужны. Так же, как они не нужны нам в случае, если мы живем в общине, занимающейся самым, кстати, простым, у которой самые простые производственные отношения. Поэтому, допустим, очень прочные там всякие там староверческие общины, которые уходили в горы, в леса, ну, и так далее, значит, и жили правилами своих родителей, своих предков, не меняя их, да, они не разрастались до размера всей семьи страны. Вот вроде бы люди и поддерживали высокий уровень деторождения. Значит, вроде бы у них и достаточно высокий был уровень зажиточности. Ну, то есть все вроде бы хорошо, да, но общины не разрастались, не оставались относительно мелкими. Даже если они укрупнялись, то они просто дробились. Потому что на более высоком уровне становилось невозможным эффективное управление этими общинами. Таким образом, ну, я не знаю, может быть, когда-нибудь кто-нибудь придумает что-нибудь, значит, что опять приведет к идее, кстати, отмирания государства за ненадобностью. Но пока что получается, что оно очень надо, отмирать не торопится. Вот явно в ближайшие столетия мы этого не дождемся. На сегодня у нас все. Спасибо. Сейчас опять новости. До новых встреч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В ВСУ заявили, что силы ПВО не смогли перехватить ночью ни одной российской ракеты. Об этом свидетельствуют данные отчета воздушных сил Украины, размещенного в их телеграм-канале. По информации украинской стороны, российские военные применили для ударов новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Ранее в Минобороны нашей страны подтвердили нанесение массированного удара высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности. В ведомстве заявили об успешном поражении всех назначенных целей, включая крупные транспортно-логистические центры в Киевской области и три морских сухогруза с военным имуществом для ВСУ в портовой зоне Одессы. Ректор МГИМО предложил ограничить число мест для олимпиадников в вузах. Сегодня в России завершается прием согласий на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако эксперты отмечают, что для обычных одиннадцатиклассников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва олимпиадников с правом приоритетного зачисления. В интервью российской газете Анатолий Таркунов сообщил, что в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек. Это больше половины от общего бюджетного приема. На таких направлениях, как торговое дело, политология и социология, в общем конкурсе осталось меньше 5 мест. Для решения проблемы ректор МГИМО предложил ввести для олимпиадников фиксированную квоту не больше 15% от общего числа бюджетных мест. Китай ужесточает правила выезда из страны для защиты технологий нацбезопасности. Новые нормы пересечения границы, которые вступят в силу 15 сентября, утвердил Госсовет КНР. Их главная цель – остановить отток из страны квалифицированных кадров, ценных технологий и конфиденциальной информации. Теперь при пересечении границы граждане обязаны доказывать законность цели своей поездки. Сотрудники таможни получили официальное право досматривать мобильные телефоны и проверять личные электронные данные, пишет тайваньское издание. В случае, если гражданина заподозрят в деятельности, наносящей вред нацбезопасности, зарубежные поездки могут заблокировать на срок до 3 лет. Пекин также берет под жесткий контроль работу агентств по поручению за границей и иммиграционных посредников. Россиян до конца года ждут еще 2 сокращенные рабочие недели. Речь идет о 7-дневках в ноябре и декабре. По словам доцента базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, первая короткая рабочая неделя будет связана с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на среду. Благодаря праздничному дню продолжительность рабочей недели будет сокращена. Еще одна короткая неделя ожидается в конце декабря. Она продлится всего 3 рабочих дня с 28 по 30 число. В интервью РИА Новости эксперт напомнила, что сокращенные рабочие недели связаны с переносом и установлением праздничных дней в производственном календаре. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллара 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 26, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Киева.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду в эфире академик Российской академии наук Владимир Семенов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Личные границы и токсичное окружение. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
13: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех. И даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
14: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 11:09 в Москве. Боже, что же я так ору-то? Я прям сам себя оглушил. Да. Здравствуйте, друзья. Сегодня среда, 5 августа. Марина Александрова.
2: Марк Шумаков.
20: Ну что, хорошего всем дня. Встречайте, начинайте, продолжайте его вместе с нами. И будет вам счастье. Вот 100% я вам гарантирую. Что мы и вы услышите в ближайшие 3 часа? Значит, смотрите, в этом часе мы поговорим о том, что одиноким девушкам нужно освободить от работы пятницу. Вот, считают общественники.
2: Только одиноким?
20: Да, я не знаю. Они должны якобы тем самым, у них будет выходной, они будут гулять, бродить и искать
2: привлекать
20: себе женихов. Да,
2: самцов?
20: Да. Но самих самцов, как ни странно, освобождать не собираются.
2: Ну, это странно.
20: Я не знаю, может, они...
2: Ну, как-то, не знаю, может быть, нужно выделить какие-то зоны специальные. Например, Мещерский лес, там, не знаю, какой-то.
20: А почему Мещерский лес-то?
2: Первое, что мне пришло в голову.
20: Ну, ты знаешь, что какие-то прям это... Слишком развратное
2: что-то.
20: В смысле,
2: там прекрасные велодорожки. Покровская, Стрешнева.
20: Будет центр Москвы, Пушкинская площадь.
2: Ну, это очень банально, Максим.
20: Нормально.
2: Нет, там в тени деревьев будешь гулять.
20: Там такие чайные. Тоже есть деревья.
2: Пушкинская, это очень банально, понимаешь?
20: Не банально,
2: ну, хотя бы парк Горького, ну, хотя бы музеон, хотя там сейчас все перекопано.
20: В парке Горького я вчера увидел, там есть, оказывается, бассейн.
2: Доброе
20: представляешь?
2: Утро.
20: Я не думал, что там, он прям с песком.
2: Да ты
20: представляешь,
2: что?
20: Он настоящий.
2: Там еще река есть.
20: Не, ну он прям с песком. Угу. Ты стоишь на песке, ну красиво. Угу. Короче, по мнению общественников, этот день женщины могли бы потратить на поиск пары в личную жизнь, пары и личную жизнь, что полезно для демографии.
2: Прекрасно.
20: Как именно это должно помочь и почему аналогичные меры не предлагают для одиноких мужчин, общественники не уточнили. Меня это тоже интересует, это очень странно, но давайте чуть позже это обсудим.
2: Ну, как будто мне нравится эта инициатива.
20: Нет, ну да ладно, ну знаешь, это по пятницам будет такое, стоят девчонки, стоят,
2: ой, сторонки, платочки в руках. Ой, я думаю, что девчонки найдут, чем заняться, Максим,
20: ребят,
2: ты недооцениваешь девчонок.
20: Потому что на 10 девчонок, по статистике 9, ребят.
2: Это
20: наш
2: все,
20: Александр,
2: знаешь,
20: уши в трубочку скрутил.
2: Очень токсичная песня, конечно, да,
20: конечно.
2: Время, да.
20: Так, 62% граждан России считают, что лето проходит слишком быстро.
2: Согласна.
20: В Думе вступили за анимешников. Угу. Вот. Ну и узкие мужские джинсы вновь вернулись в моду в России.
2: Жаль.
20: Зачем?
2: Вот
20: я не понимаю.
2: Получше, да.
20: Да. А, кстати, если в конце часа мы поговорим еще, знаешь, о чем? О городском дресс-коде. Здесь один молодой человек вышел на балкон, пардон, без трусов. Вот. Ну и его приговорили к... Чему приговорили?
2: К исправительным работам.
20: Да, к исправительным работам 12 суток. А, 15 суток.
2: Даже боюсь предположить, что он теперь будет делать.
20: Стирать. Ладно, я молчу.
2: Да, соберись.
20: Так, в следующем часе, друзья, сегодня, кстати, я нашел информацию, вернее, не сегодня, а вчера, что в 84% семей, домах, да, в России есть иконы. Угу. Вот. Но при этом только 33% знают, как правильно их устанавливать, в каком месте. Многие используют иконы как, ну, как бы предмет изобразительного искусства, как картину просто вешают. Вот об этом, об иконах в доме мы поговорим с религиоведом, который к нам нагрянет в 12:05. Ну и в 13:05 программа «Народный психолог. Личные границы и токсичное окружение». Юлия Куликова-Цай и Марина Александрова обсудят эту тему.
2: Прекрасно.

0: Павел, здравствуйте. Читаю ваше сообщение. Скажите, пожалуйста, вы пишете, как забрать выигранные в пятницу билеты? Павел, у нас каждую пятницу выигрывает где-то 12-16 человек различные билеты. Вы хоть скажите, куда вы их выиграли, на что? Вы думаете, я помню, что Павел выиграл в пятницу билеты? Конечно, я ничего не помню. Пожалуйста, напишите, куда вы выиграли. А дальше будем разбираться. Спасибо депутатам. Вот тебе и пятница. Мужья в загулах, а все жены на работе. Дядя Зая, что-то непонятное. Вы написали, наоборот, говорят, что девушки будут гулять, а мужья работать. Давай расскажем о наших средствах связи.
1: Да, конечно. У меня, правда, забрали подсказку. Я это, конечно, все помню, но давай ты расскажешь. Я могу сказать, на нас можно посмотреть ВКонтакте, в Ютьюбе и в Рутюбе. А еще есть смс-портал плюс 7925-888-948. Телеграм говорит Москобот. Пишите нам в Макс и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
0: Да, ну а что сегодня, какие праздники, какие сегодня события произошли? Во-первых, сегодня Международный день светофора. А знаешь, как он называется, светофор по-английски?
1: Светофор?
0: Нет, traffic light.
1: А, traffic light.
0: Да, значит, то сегодня International Day по этому поводу. Так, еще сегодня день почему-то пьяного курсанта. Мы напоминаем, пьянство — это вредно.
1: Бой.
0: Да, ему бой. Вот, так, ну и, в принципе, все. Да, в США, кстати, сегодня отмечается день нижнего белья. Как они это делают, я не знаю. Да и, слава богу, и не хотим мы знать. Кстати, сегодня именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея.
1: Потрясающе.
0: Ну, вот такие вот события, такого интересного, в принципе, ничего особенного-то и не произошло. Вот, друзья, так что идем дальше.
1: Каждому третьему гражданину России не хватает физической активности. Знаешь, из-за чего? Из-за работы.
0: Так.
1: 33% постоянно ощущают этот дефицит, еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года, а 4% только летом. 27% респондентов говорят, что их деятельность сама по себе связана с физической активностью, это прям как у нас, да? А 25% не испытывают недостатка в движении.
0: 17% опрошенных занимаются спортом на постоянной основе, а 26% делают это время от времени.
1: Чаще всего, граждане восполняют дефицит движения при помощи пешеходов, прогулок. Ну, это неплохо,
0: ну,
1: да?
0: Да, да. А некоторые вообще ничего не делают для этого, это 18%. Uh-huh. Ну, и заниматься спортом после работы хотели бы 29%. 20% уже делают, а 50% планируют приступать к тренировкам.
1: Чаще
0: Короче,
1: всего,
0: они не начнут
1: да,
0: это
1: у нас,
0: делать.
1: Смотри, чем занимаются наши граждане. Это плавание, неожиданно.
0: Так, это классно,
1: это, прям вообще
0: это мое.
1: Неожиданно.
0: Да.
1: На втором месте, ну, естественно, поэтому первое место. На втором месте по популярности йога и занятия в тренажерном зале, это я понимаю. Далее пилатес, потом танцы.
0: Ну, тоже мое.
1: А среди менее популярных большой теннис, легкая атлетика и бег. Потом идет лыжный спорт, бокс и волейбол. Потом еще идет баскетбол, футбол, хоккей и фигурное катание.
0: По 1% хоккеем и фигурным катанием занимают. Интересно. Ну и с 1 июня по 15 июня
1: июля
0: да, этого года число оплат в спортивных клубах выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.
1: Это очень круто. Это очень хорошо.
0: И средний чек, кстати, да, скажешь, с какой?
1: 5785 рублей.
0: Да,
1: а за отчетный период число покупок одежды для активного отдыха и спорта выросло на 6%. Это на самом деле правда, потому что огромное количество спортивной формы, спортивной одежды. Ее проблема в том, что она суперудобная, суперкрасивая, и из нее потом очень сложно переключиться. Вот, ты ее снимаешь, да, и надеваешь какую-то обычную одежду, и как ты себя чувствуешь, как тебе некомфортно, потому что настолько все продумано, анатомически выверено, настолько там влага отводится, да, и вот это вот все, что потом в обычной одежде ты себя чувствуешь немножко не в своей тарелке.
0: Я не люблю.
1: А я обожаю просто.
0: Переодеваться. Нет, дело в том, что все мое детство и юность прошли именно в одежде не в городской, вот в такой нормальной светской, как мы ходим, да, а в специальной одежде, там, балетные патрико, майки.
1: Ну, я не про такую спортивную одежду, Максим, не про балет.
0: Я имею в виду, что это тоже практически самое, когда ты переодеваешься, у меня всегда ощущение, что я сейчас буду как бы пропадать где-то и чем-то.
1: Такие.
0: Ну да, ассоциации. Я хочу обратиться к нашим слушателям, дорогие наши. А будьте добры, расскажите. Вот вы каким-то образом себя подстегиваете, я не знаю. Вот я когда не могу чем-то заняться, или мне лень, или не хочется, нет настроения, или поздно я прихожу домой. Я, например, вот для того, чтобы... Я много хожу. Я не сажусь в транспорте, например, стою. Ну, для... Мне кажется, это тоже какой-то небольшой коэффициент сжигания калорий происходит в тот момент,
1: совершенно
0: когда ты стоишь. Ну, небольшой, но все равно,
1: очень,
0: знаешь.
1: Да,
0: или, например, вчера вот тут в редакции разговариваем, и стоит напротив коллега, а он там гораздо младше меня, и он только сидел за компьютером, бац, и опять садится на диван. Я говорю, зачем? Постой чуть-чуть, ты только что сидел почти час. Он говорит, ой, да лень стоять, да все. Нет, а мне так нравится, я лучше постою, чем буду сидеть.
1: Ну, так стой, пожалуйста.
0: Ну, так и стой.

0: привычку, когда вы без этого не можете, без этих эндорфинов, без этого дофамина, да, без этого выплеска кортизола на каких-то таких вот активных видах спорта, пока вы этот кайф не поймете, мне кажется, вы не будете заниматься спортом, потому что у меня есть в окружении люди, которые говорят, что спорт – это не их, и максимум, чем они готовы заниматься, это просто ходить пешком, гулять, каким-то хайкингом заниматься в путешествиях. Ну, то есть не то, что прям в гору подниматься, да, но какие-то все-таки там препятствия небольшие преодолевать. Кто-то, наоборот, не любит ходить пешком, для кого-то предпочтительны там силовые тренировки. Поэтому я бы здесь сделала бы выбор в пользу тех тренировок, которые вам нравятся. И еще бы отметила ту историю, что в разные периоды жизни мы себя чувствуем по-разному. Иногда нам хочется одного, иногда хочется другого, и важно себя слышать, а не заставлять. Когда мы начинаем заниматься чем-то, будь то спорт или еще что-то, через преодоление,
1: сил, да.
0: Нам не хочется просто этим это заниматься. Правда. Ты можешь ходить 7 раз в неделю в спортзал, но если для тебя это каждый раз преодоление, ты походишь месяц, потом ты бросишь, потому что каждый раз преодолевать какое-то сопротивление, не видя в этом никакого смысла, какого-то результата, возможно, да, если у тебя там питание не налажено. Ну зачем тогда все это?
1: Ты знаешь, я после 20 лет каждодневных тренировок физических по 6 часов в день, да, репетиции, какие-то тренировки и так далее, я, когда все это закончилось, себе сказал, я больше никогда не сделаю ни одного движения в плане спорта, в плане там танца или еще что-то. Прошел ровно год. Тогда еще не было такого количества спортивных клубов. И я начал ходить. Я ходил по дорожке, я на байке ездил, тренажерном.
0: Можно по-русски сказать.
1: Ну, я забыл, как он называется. Велотренажер. Угу. Вот. И я просто мне стало не хватать, мне стало ломать. И я плюс стал, конечно же, полнеть. Вот. Михаил Гулин пишет: Михаил и Лариса, вы к нам обращаетесь? Мы что-то не поняли.
0: Просто Михаил написал, что мы вас слушаем, мы собираем чемоданы, уезжаем в отпуск на Волгу, взяли в аренду САП, будем активно отдыхать, не скучайте. Ждем вас, Михаил.
1: Михаил
0: Лариса,
1: хорошего отдыха.
0: Да.
1: Макс Федосимов делает вибрационный цигун. Я не знаю, что это такое, но
0: цигун
1: мне
0: это классная история,
1: кажется,
0: да.
1: Это будет интересно. Добрый день, а когда вы занимаетесь спортом? Я про время суток.
0: Вообще по-разному.
1: Марина может и с утра, знаете, она после тренировки на работу приезжает.
0: Очень избирательно. Я могу сделать утром максимум какую-то зарядку, я все же эффективно...
1: Ну, зарядка — это не спорт, это, знаешь, разминка такая.
0: Но все равно это какая-то активность физическая. В первой половине дня там какую-нибудь променад совершить на 2-3 километра, немного, да. Предпочитаю, наверное, во второй половине дня заниматься чем-то.
1: Вы знаете, мы уже говорили об этом, расцениваю, например, уборку дома тоже как спорт. Мытье полов, протирание пыли, потому что постоянно...
0: Уборка занимает, конечно, требует физической активности, но от этого вы мышцы себе не нарастите.
1: Но это не важно, ты все равно двигаешься, кровушка по тебе, лимфа гуляет.
0: Не важно, мышцы это...
1: Нормально, есть тренировки, ты когда ходишь, ты тоже не шибко мышцы не нарастишь. Марин, ты когда ходишь, ты тоже мышцы себе не накачиваешь.
0: Различные есть способы ходьбы. Кто-то ходит в определенном темпе, кто-то ходит, если в тренажерном зале, тоже в определенном ритме, с ускорением, кто-то надевает
1: утяжелители
0: и
1: все
0: так далее.
1: Я знаю. Спортивный зал каждый день не ходит, максимум через день.
0: Правильно.
1: В зал с 8 до 10 утра. У меня есть знакомая, которая ходит в спортивный зал 6 дней в неделю. Она каждый вечер после работы 6 дней в неделю. 1,5 часа кардио и железо. Занимаюсь регулярно. Полчаса бега в день, 5 километров. Силовые полчаса в тренажерке. В офисе есть свой зал, а выходные на площадке в ЖК. Кидаю в кольцо мяч и бегаю. Пишет Нигматуллин. Нигматуллин, вы, наверное, такой поджаристый, да, мне кажется?
0: Поджарый,
1: вот.
0: Максим.
1: А?
0: Поджарый.
1: Поджарист. Mm-hmm. Поджары, да. Добрый день. Это мы уже читали. Мы когда занимаемся? Марина утром иногда, вечером.
0: Я что рассказала, что я утром только зарядку могу сделать.
1: Да, я утром тоже делаю зарядку, плюс я 100 раз подпрыгиваю, на полупальцах поднимаюсь, или, как вы говорите, на носочках. Плюс зарядка тоже, там, с головы до ног я вот все прохожу. А вечером уже как бог даст. Но... У меня раньше было каждонедельное, 2 раза в неделю походы в бассейн. Сейчас я забросил, но начну может быть, с августа, может быть, с сентября. Обязательно буду ходить дальше в бассейн, потому что мне этого не хватает прям. так,

0: Марина, вы так прекрасно все преподносите информацию по поводу питания, спорта, психологии, и чувствуется наличие количества дипломов. Спасибо вам,
1: очень
0: Марина.
1: Очень приятно, Лиль, большое спасибо.
0: Ты подкупила
1: вам.
0: Ее?
1: Нет.
0: Нет? Нет. А обязательно
1: Лиля наверняка подписана на мой телеграм-канал «Шпинат Бар».
0: Да, кстати, Лилия, если вы не подписаны, подпишитесь и напишите там: «Здравствуйте, Марина, я Лилия». Если вы это сделаете, получите подарок от меня. Вот
1: даже
0: лично
1: если вы не Лилия,
0: от меня.
1: Даже если вы не Лилия.
0: А если вы не Лилия, а Розочка, например.
1: Или кто-то еще.
0: А какое еще женское имя связано с цветком?
1: Розалия.
0: Розалия. Тоже напишите. И тоже подарок вам от меня.
1: Сергей спрашивает, обязательно наращивать мышцы, поддерживать в форме, это тоже хорошо. Но они же должны у вас еще появиться, чтобы их поддерживать в форме.
0: Вы
1: понимаете?
0: Знаете, когда ты не занимаешься мышцами, происходит неприятная атрофация.
1: Максим,
0: провиса...
1: нет такого слова.
0: Почему? Атрофия, атрофация. Почему есть атрофация? Нормально. Атрофия мышц. Провисание происходит, кожа начинает отвисать. Это все не очень приятно.
1: Мышцы с возрастом защищают нас, наше тело,
0: скелет
1: от повреждений.
0: Защищает.
1: Грубо
0: да.
1: говоря, чтобы вы шли, упали и не получили перелом.
0: Не развалились
1: перелом.
0: На части.
1: Да. Потому что мышцы, на самом деле, будут вам помогать.
0: Мышцы, плюс... однако, крепление организма, кости.
1: Еще... требует калории, да, то есть, чтобы себя там как-то хорошо чувствовать, вы будете есть, и мышцы у вас будут потреблять больше калорий, ну, вы худеть просто будете быстрее, если у вас будут мышцы.
0: Павел Лавров, напишите номер телефона, я понял, куда вы должны сходить, будем работать над этим. А в спортзал каждый день не хожу, максимум через день, вот пишет наш слушатель. А, так, не могу найти замороженный шпинат, а вы не ищите замороженный.
1: У меня не замороженный, у меня молодой шпинат, это мой кот. Ни в Пятерке, ни в Перекрёстке, ни в Магните. Где вы покупаете для своего канала? Слушайте, меня прям
0: Дед
1: поставки
0: Зай,
1: напрямую.
0: Дед Зай, остроумный.
1: Да,
0: просто зачем? Мы сейчас
1: животики на дорогу.
0: Да, ухохочемся тут. Кстати, по поводу еще тренировок. Среди тех, кто занимается или хотел бы заниматься спортом после работы, чаще всего, вот как уже Марина сказала, называют плавание. При этом я нашел информацию, что 30, вот тут 32%, а вот из всех, кто плавает, они это делают... не потому что они любят там или занимаются спортом, а потому что им попадаются или бесплатные походы, знаешь, вот бесплатные от работы. Ну, как бы все, кто посещает...
1: Ну, да, либо бассейн, компенсация.
0: Да, либо компенсация за какие-то другие работы. Мало кто покупает специально абонемент в бассейн. Люди покупают абонементы в тренажерный зал,
1: ну, покупает,
0: на пилатес,
1: на
0: тренировки, да. Но очень мало, там процентов 11, что ли, всего лишь из всех 100 ходящих приобретают в бассейн. Хотя я не понимаю, лучше вообще вида спорта, чем плавание, нет. У тебя все работает, и не повреждается позвоночник, не повреждаются суставы там от бега, приседания и прочего-прочего. А все работает.
1: От бега, приседания тоже не повреждаются, если у тебя правильно выстроена техника.
0: Нет, такого мало у кого есть. Не бывает так. Люди обычно не хотят тратить деньги, выслушивать занудного тренера и начинают бегать сами. Ну и все, и сыпется.
1: У меня как-то... Мне повезло, видимо.
0: Видно, да. Так, вы жена с человеком. Антон, да я бы с удовольствием, но не в моих это силах. Это мы тут с Антоном друг на друга поняли. А обязательно... А, это мы уже читали. Ну давай вот еще...
1: Вот еще один из мифов. От плавания не похудеешь.
2: Добрый день.
0: Да, конечно. Максим, толстей, да. Только будешь.
2: Максим, там вот по поводу бассейнов есть нюанс один. Ну, не знаю, насколько это действительно широко распространено, что токсическое воздействие, вот хлор, которым обеззараживает воду, то есть как бы не очень, так сказать, рекомендуется.
0: Ой, господи.
2: То есть там, где только вот
0: слушайте,
2: другие методы обеззараживания.
0: Послушайте,
2: вот
0: я в бассейн нюанс. Хожу с 5 лет. Меня папа впервые в бассейн и плавать и научился там в 4-5 лет. Я ходил, я тренировался до 22 лет. Я был кандидатом в мастера спорта по плаванию. Юношеское
2: вот, КМС. Вот так сюжет, а что же вы скрывали?
0: Нет,
2: а я
0: ничего.
2: Думал, у вас только
0: творческое. И я все юношество и все детство провел в бассейне. И
2: то есть,
0: никакой хлорки я
2: КМС,
0: не покрылся.
2: Да?
0: Да, я КМС, у меня юношеский КМС. И я не покрылся, не знаю, кожа не слезла, волосы не обесцветились.
2: Ну, значит, люди были ответственные, соблюдали все. Ну, здорово, здорово.
0: Я и сейчас хожу в бассейн.
2: А вот откуда у вас спортивное такое, ну, телосложение спортивное. Ничего себе, вот рояль с пустом.
0: Сейчас Марина да засмеется. У меня, ну, хорошо, пусть спортивное, но немного потолстевшее, да, телосложение.
2: Ну, так вы же в форму войдете, какая проблема-то?
0: Хорошо, спасибо, рассказывай.
1: Как выше, так и войдете.
0: Да,
2: здорово,
0: да,
2: здорово.
0: Туда.
1: Слушай, спасибо, ну, огромное спасибо. Количество бассейнов, в которых используют не хлор, а что-то другое.
0: Конечно,
1: не скажу,
0: озонирование воды сейчас,
1: ну, возможно,
0: везде,
1: да,
0: принято.
1: Ионизирует.
0: озонируют и ионизируют тоже, озоном ее обеззараживают. Нет, похудеешь, но только если очень долго заниматься, и то незначительно будешь худеть. Александр, неправда. От вообще плавания неправда. Прекрасно худеешь, в зависимости от того, насколько ты интенсивно это делаешь, плавание само. Ладно, давайте сейчас к новостям обратимся, затем продолжим обсуждать эту и другие интересные темы.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
4: 11:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Блумберг узнал о переговорах России и Европы по Украине. Обсуждались условия мирного урегулирования конфликта. Конфиденциальная встреча бывших чиновников из России, Франции, Великобритании и Германии состоялась в июле в Вене, сообщает агентство со ссылкой на свои источники. По их данным, с европейской стороны в диалоге участвовали бывший советник по нацбезопасности Великобритании Тим Барроу, экс-госсекретарь Германии Маркус Эдерер, и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя не раскрывается. Официальный Лондон уже поприветствовал данные усилия, а Париж подтвердил, что осведомлен о контактах. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что аналогичная встреча российских и немецких делегатов ранее тайно прошла в Баку. В Минобороны Индии заявили об отказе от закупки новых российских истребителей Су-57. В ближайшее время Нью-Дели не планирует приобретать у Москвы новые боевые самолеты. Об этом заявил секретарь военного ведомства страны Раджеш Кумар Сингх. По его словам, министерство решило полностью сосредоточиться на модернизации уже имеющегося авиапарка. Речь идет о 260 тяжелых истребителях Су-30, которые Индия производит самостоятельно по российской лицензии. Ранее зарубежные профильные издания сообщали, что Россия предлагала индийской стороне контракт на поставку крупной партии новейших самолетов пятого поколения. В июне готовность передать эти машины Нью-Дели подтверждали и в Кремле. В Министерстве внутренних дел напомнили водителям о штрафах без скидок. С грубым нарушением правил дорожного движения, за которое придется заплатить полную сумму взыскания, относятся вождение в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования и езда без прав. Полная оплата штрафа действует при повторном проезде на красный свет, выезде на встречную полосу, превышении скорости более чем на 40 км и при нарушениях на железнодорожных переездах, сообщили ТАСС в МВД. Послабления в 25% полностью исключены при авариях с пострадавшими и несоблюдении правил перевозки групп детей автобусами. В остальных случаях водители могут оплатить только 75% от суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения, если сделают это в течение 30 дней с момента вынесения постановления. В подмосковном Домодедове ликвидируют последствия разлива химикатов после дроновой атаки. Работы ведутся в индустриальном парке «Южные врата», сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Опасные вещества попали на прилегающую территорию после удара беспилотника 20 июля. Сейчас загрязненная вода скопилась в местных очистных сооружениях. Чтобы нейтрализовать химические соединения, специалисты подселили в нее особые бактерии. Если эта технология докажет свою эффективность, биологический метод очистки применят и для спасения пострадавших водоемов. Вокруг сгоревшего склада компании ТД ГРАС уже возведен защитный песчаный вал, а ливневые стоки перекрыты. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 28. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я,
5: направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Москва. 94.8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello. Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Марк Челноков.
0: Сегодня среда, 5 августа. Всем отличного дня, хорошего настроения. Друзья, давайте все вместе как-то слушать радиостанцию «Говорит Москва», и будет у нас все хорошо. Так, я что-то нажал, у меня все пропало. Нажмите обратно, верните, куда делись СМС. По поводу погоды. Сейчас за окном 26 градусов уже. А вот что нам обещают синоптики. Ты видишь, Марина?
1: Что нам они обещают? Опять жару, нам... дожди.
0: Да, жару, да. Достаточно сильную. В Москве будет до 32 градусов в пятницу. Вот. Вот, Москву на этой неделе ждет финальная волна жары, рассказал Евгений Тишковец.
1: Сегодня в четверг воздух прогреется, да, до плюс 27-30 градусов. Местами, возможно, короткие дожди и грозы. А послезавтра... Послезавтра, да, 7 августа, да, столбики покажут плюс 32, и это будет последний по-настоящему знойный день сезона. То есть в пятницу, друзья, вы знаете, что делать. На выходные станет свежее, угу, температура опустится до комфортных 23-26 днем, и 12-15 градусов будет ночью. А вот во второй половине августа москвичей ждет умеренные 20 градусов. Климатическая норма для этого времени года.
0: Так что, друзья, кстати, осень будет ранее. По предварительным расчетам, бабье лето в этом году будет теплым, почти на 2 градуса выше нормы, с преобладанием солнечных дней. Ну, хоть в этом радость-то какая, а? Ну, прекрасно.
1: А еще классная новость о том, что с октября наличные можно будет вносить в банкомат одного банка на счет другого банка.
0: Решение о введении услуг каждый банк принимает сам. Работать функция будет через систему быстрых платежей. Пополнить так получится только свой счет. Перевести деньги другому человеку через этот сервис будет нельзя.
1: Там будут установлены лимиты до 25 тысяч рублей за одну операцию, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 600 тысяч рублей в месяц.
0: А, ну и такое пополнение не считается переводом между счетами.
1: Слава богу.
0: Поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует. Да, то как мы свои миллионы-то будем перечислять?
1: Ну вот пилоты Emirates, может быть.
0: О, еще про миллионы, да.
1: Да, переживают вот сейчас, тяжело потому будет. Что пилоты Emirates зарабатывают до 2 миллионов 100 тысяч рублей в месяц.
0: Авиакомпания из Арабских Эмиратов объявила масштабный набор новых сотрудников. Помимо высокой зарплаты, пилотам предлагают жилье, медстраховку, оплачиваемые билеты в отпуск и льготные авиабилеты. Кстати, я еще прочитал о том, что там требования к внешности не только у стюардесс, но еще и у пилотов. А пилот должен быть определенного роста, определенной внешности, а не, ну, как это правильно сказать, там, знаешь, не такой, не... Ой. Ну, арабо-европейская внешность должна быть. Такая с... А,
1: с определенным цветом волос, глаз.
0: Да, да, да. Ну, волосы все равно все черные, а глаза карие. Но вот кожа не должна быть сильно смуглой. Вот такого плана. Он должен быть такой европейский араб. Вот. И поэтому как бы там такие требования достаточно серьезные. А Владимир все не унимается, говорит, плавание действительно практически не убирает жир.
1: А вы знаете, нет какого-то вида спорта, который убирает
0: быстро
1: жир с определенной
0: уберет,
1: части.
0: Да.
1: Тело. Жир уходит, вот просто он уходит. Не конкретно из живота, из рук, из ног, он из бедер. Он, в принципе, просто уходит равномерно.
0: А вы знаете, что жир, вот чем плоха липосакция, да? Жир – это такое, такая субстанция, с одного места уберешь.
1: Потому что вы убираете жир, а не лечите свою голову.
0: Вот именно. Вы убираете жир из одного места, но жир такой хитрый, он раз и прирастает на другом месте моментально. Потому что жира должно быть в организме определенное количество от массы тела, понимаете? И вот липосакция, не липосакция, а в живот, в ягодицы уберете, там, не знаю, бедра и так далее, он все равно где-нибудь нарастет. Это доказано уже врачами, природой и так далее. Так, Макс, сколько лет вы нас удивляете? Вы еще и КМС в плавании. Я вам, Лиль, говорил об этом раз 300, наверное, 100%. Поэтому что вы так удивляетесь?
1: А еще сентября забытые в автобусах вещи перестанут хранить бесплатно.
0: Ой, это вообще ужас.
1: По новым правилам у пассажиров будет всего 24 часа, чтобы забрать их из без оплаты. После чего за хранение придется платить, причем цену устанавливает сам перевозчик. Как интересно.
0: Нет, ну там будет все равно конкретно выше там типа 1000 рублей не будет. Ну, это я примерно сейчас говорю.
1: Ну, какая-то
0: будет какая-то определенная
1: сумма,
0: да, сумма, и выше не будет. А, это то же самое, как, знаешь, вот придумывают там на, по, не знаю, где на трамвае одна оплата, там где-то еще оплата и так далее. Здесь то же самое будет. Где-то забыли, и вот разные оплаты, но не выше такой-то суммы. Кстати, угоны машин в Москве стали экзотическим преступлением.
1: Почему,
0: говорит, не знаю, ну там забыли вещи, а тут угнали
1: машину.
0: Я не
1: представляю, вот как-то вот, мне кажется, давно таких новостей не было, связанных с автомобилями, что кто-то что-то откуда-то угнал в Москве.
0: Нет, вот недавно был, помнишь, мужчина угнал от одного бизнес-центра Porsche, покатался по Москве, а потом врубился в дерево и на Патриарших прудах бросил ее. И хозяин посмеялся, сказал, говорит, ну, господи, у нас застрахована, с ней ничего не будет, я ее отремонтирую, а мужику приятно было покататься на Porsche каком-то там за 30 миллионов рублей.
1: Ну, это скорее какое-то исключение, я имею в виду, но когда угоняют автомобили, чтобы потом их перепродать
0: куда-то
1: и
0: деть,
1: с ними что-то
0: да,
1: сделать.
0: Отогнать. Ну вот, поэтому господин Собянин и говорит, что машины угоняют, и теперь это экзотика. Количество автомобильных краж в городе сократилось, послушайте, в 47 раз с 2010 года. Также благодаря системе видеонаблюдения за городом кражи в квартирах уменьшились в 64 раза. Но это радостно
1: же.
0: Ты знаешь, я хочу сделать рубрику, какую «Хорошо» называется, и чтобы пела Эдит Пьех, там, отрывок из песни. И вот такие вот сообщения очень приятные. А, по поводу еще, Марин, вот, про анимешников. Можно я расскажу?
1: Ну, давай.
0: Депутаты твоя перед тема. Уходом, да, прям вот какие-то полезные вещи стали делать. А, по словам депутатов, повышенное внимание полиции к косплеерам и другим любителям аниме только усиливается социальность подростков, а силовикам лучше провести рейды по ММА-клубам. Ну, короче,
1: ММА,
0: да, клубам. Полиция, косплеерам, если они послушают депутатов, будет меньше обращать внимания. Так, и фразу, которую мы зачитали в начале, лето проходит слишком быстро, так считают 62% граждан России.
1: А почти половина опрошенных,
0: да.
1: Это другой уже опрос.
0: Но, нет, общем, он же.
1: Да, заявили, что им не удается полноценно отдохнуть последние 5-6 лет.
0: Да.
1: Аналитики выяснили, что такой подход не проходит бесследно. Для этого нужно, конечно, было провести исследование, чтобы это проанализировать. А большая часть граждан России живет в состоянии хронической усталости. Ну, если, конечно,
0: не ходит в отпуск, да, по 5-6 лет. Угу. Вот. Нигматуллин говорит, из весны сразу в осень. Ну, неправда, друзья, в этом году лето было хорошее. И был дождь, и была жара, и было много солнца. И самое интересное, я в этом году, вот если честно, я думал, не буду я тратить эти деньги безумные на всякие вишни, черешни там. Ну, нет, я вот прям отрываюсь и ем прям вишни, черешни. Сашка вот смотрит, звукорежиссер, он у себя на Кубани, там это все объедается, когда ездит, а мы-то тут деньги за это платим. Алло.
9: Алло, добрый день, Максим, Марина, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
9: У меня, ну, насчет лета, я могу сказать, что действительно лето вполне себе удалось, хоть и не удалось никуда мне съездить куда-то там, но я вполне себя чувствую комфортно. И в Москве много развлечений. В принципе, если знать, куда и где и во сколько. А у меня была интересная история по поводу кражи. Алло?
1: Да-да-да, мы вас слушаем.
9: Да, да, вот, такая была ситуация. Около подъезда оставил пакет с продуктами, с подарком. Там девушке я купил духи дорогие. И оставил около подъезда. Буквально пока ждал девушку, которая подъехала на машине и очень долго парковалась. Мне нужно было ей помочь там припарковаться. Ну, вы знаете эту историю с девушками за рулем. Соответственно, пока отвлекался, помогал ей парковаться.
1: Нет, не знаю, что за история с девушкой за рулем?
0: Да ладно, Марина, не трать
1: нет,
0: время.
1: Нет, нет, нет.
0: Что девушки долго паркуются, типа того.
1: Да, зато с мужчиной все в порядке, да?
0: Да. Так, и что? Пока вы помогали, ей пакет уперли.
1: Не надо такие шутки.
9: Уперли, да. И это был канун Нового года.
0: Ну и вы сами, Дмитрий, виноваты. Дмитрий,
9: да, там был у меня и алкоголь дорогой. Ну, я подготовился, сами понимаете, набор джентльмена весь. И этот весь набор, и, в общем-то, пока...
0: Ну, вот, как можно перед подъездом поставить пакет? Вы знаете, вот это вот просто вообще гениально. И у меня тут привезли, я рассказывал, доставку, оставили у двери до квартиры в подъезде. Так сосед, думая, что это мусор, взял, все вынес вместе со своими пакетами. Вынес на помойку всю мою еду. Спасибо, Дмитрий, спасибо. Так, ладно, давайте, вот пишет нам слушатель опять про
1: страшно
0: плавание.
1: Жить по шаблонам, понимаешь?
0: Когда, да, Марин, не обрати внимания, ты чего, я прям понял,
1: говорят,
0: что ты сейчас
1: нет, этом. Нет, нет, ну просто, то есть человек считает нормальным позвонить в эфир и сказать, что все женщины за рулем не умеют парковаться, ну и так далее.
0: Ну он сказал, когда большинство девушек, да.
1: Ну это такой, слушай, шаблон, ну, это да. Это... Ну это прям, ну зачем про это говорить?
0: Да не знаю. В плавании есть различные упражнения, в том числе на пресс, отлично убирает жир, пусть посмотрят на фигуры пловцов. Я с вами совершенно согласен.
1: Конечно.
0: Две точки.

0: Я не знаю историю девушек в машинах, зато знаю мужчин с пакетами. Да.
1: Это написала Катя. А Нигматуллин пишет: «Долой сексизм, редиска».
0: Согласна.
1: Здравствуйте. А разве у каждого подъезда должна быть видеокамера прямо от домофона? Ну, должна, Виктор.
0: Везде это есть.
1: Ну, да. Наверное, может, это произошло с нашим слушателем, когда еще не было видеокамер. Так, смотрите. Ой, подожди, где эта информация? Угу. Вот, произошел ужасный случай. Мужчина в Москве вышел на балкон своей квартиры и стал загорать. И за это он получил штраф, и 15 суток ему могло грозить. Но штраф там что-то до 500 тысяч, от 500 рублей до 1 тысячи, вот. А знаешь, что он сделал? Он загорал без одежды.
0: Да, очень уверены все мужчины. Да.
1: Он загорал полностью голым. Ну, а соседи увидели и заявили на него. Одним словом, друзья, какой-то дресс-код наверняка существует. Я стою вот здесь, вот около нашей редакции.
0: Даже боюсь предположить,
1: на
0: что
1: площадь.
0: Случилось.
1: Не, никто голым не пробегал. Но мы стоим там с компанией коллег, и мимо проходит молодой человек в шортах и топлес. Вверх раздетый. Центр Москвы. Я понимаю,
0: Максим, да,
1: жарко.
0: Люди очень странно одеваются. И...
1: Это правда.
0: Да, ну правда.
1: Посмотри на девушку новую Канье Уэста. Та вообще одевается, как будто не одевается.
0: Но она не новая, она всегда так
1: не одевается.
0: Ну да,
1: не новая, но уже не
0: это
1: новая.
0: Это определенная...
1: Стилистика ее.
0: Ну, как бы такая, да...
1: Формат,
0: ну, стилистика, формат.
1: Формат, да, это ее стиль такой. Давай попробуем разобраться, вообще существует ли городской дресс-код. С нами на связь выходит адвокат, человек профессиональный в своем вопросе, Марьяна Полит. Марьян, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Марьян, скажите, пожалуйста, ну вообще такое понятие, вот вышел, балкон, это же моя квартира, это же мое пространство, я что хочу, то и делаю. Почему я не могу, пардон, без трусов выйти на балкон?
2: Ну, если балкон открытый и вас видят ваши соседи, то это может расцениваться по закону как явно неуважение к обществу, то есть явно пренебрежение.
1: Хулиганство.
2: Желание противопоставить себя выше других, и это расценивается нашим законодателем как мелкое хулиганство, которое преследуется по кодексу об административном правонарушении, статья 20.1. Но, однако, в статье предусмотрено, что это должно быть сопряжено с нецензурной бранью вот, в общественных местах, оскорблением там, гражданам, уничтожением, повреждением другого имущества. Скорее всего...
1: Подождите, Марьяна, да. Я не понял. Он должен быть голый, еще должен ругаться?
0: То есть ну, вообще... и то, и то?
1: Или это все вместе, или это,
0: комплекс?
1: По отдельности, да.
2: Согласно диспозиции вот, статьи 20.1, это должно быть сопряжено с нецензурной бранью.
1: А, понятно.
2: Да, скорее всего, если кого-то привлекают к ответственности, скорее всего, там это имело место быть, если говорить о привлечении.
0: А что нужно делать? Вот если, например, я увидела у себя на балконе, мне сложно предположить, конечно, что я там увижу кого-то голого, и даже если увижу, что я захочу об этом куда-то заявить. Но если вдруг такое у меня
1: Марину
0: произойдет в голове,
1: потрясет, да.
0: Это потрясет, что я захочу поделиться с этим с кем-то,
1: с
0: да?
1: Правоохранительными органами.
0: Как это грамотно оформить? Нужно сделать фотографию, не знаю, что-то еще?
2: Ну, если сделать фотографию, то ее можно предоставлять только правоохранительные органы, ни в коем случае выкладывать нельзя, потому что это будет нарушение частной жизни.
0: Которая чаты.
2: Да, естественно. И изображение человека, в любом случае, если ты где-то его размещаешь, вы должны получить согласие на размещение этой фотографии. Либо это должно быть где-то на выставке в общественных местах, тогда разрешение не нужно. То, что касается вот темы нахождения вот в голом виде, в жару, в общественных местах, если иметь в виду то, что с голым торсом, либо еще что-то, это все зависит от регионального законодательства. Надо смотреть в региональных законодательствах. Например, вот насколько мне известно, в Дагестане, если не ошибаюсь, в регионах.
1: Ну да, в Чечне.
2: То, что, да, в Чечне нельзя появляться вот в купальнике, в купальном костюме, то есть в купальнике, там, в кафе и в других заведениях. Но вообще это неуместно. У нас в законодательстве есть такое понятие, как обычай. Но нельзя ходить в голом виде по улицам, условно говоря. Поэтому нужно уважать общество, уважать государство и не нарушать. То, что касается нахождения... там, с открытыми плечами, там, если говорить о мужчине, если там по пояс голый находится. Но я так думаю, если это не сопряжено там с приставанием гражданам и нецензурной бранью, но я так думаю, что будет беседа полицейских с этим человеком и просьба устранить данные. Потому что это так
1: но
2: не положено.
1: Но это не нарушение.
0: Если он будет топлес, либо если девушка будет в коротких шортах, в короткой юбке, в общественном
1: Москвы,
0: месте,
1: да,
0: там в метро или где-то
1: далеко
0: еще.
1: Далеко от пляжа.
2: Нет, это не содержит. Если себя человек ведет корректно и не выражается нецензурной бранью, здесь состава не будет.
1: Ну и мы не будем, да, говорить о том, что если в таком виде заходишь в храм или в театр или в какое-то общественное
0: это
1: помещение,
0: неуместно,
1: это
0: да.
1: неуместно,
0: угу.
1: это
0: у меня,
1: уже
0: знаете,
1: будет нарушение.
0: Какой еще вопрос?
2: Более того, да. Секундочку, вот сейчас я прокомментирую. Храм, театр и так далее, это прописано во внутренних локальных актах организации той или иной, и на это имеет право организации составлять такие внутренние локальные акты, в которых прописан дресс-код, который они требуют. Например, законом у нас урегулирован дресс-код, это правоохранительные органы, судьи, то, что они должны в мантии ходить, приставы, что они должны, вот дресс-код у них, вот своя форма. Это на федеральном уровне, федеральными законами урегулировано.
0: А если другая Понятно. История получается, например, я или кто-то там оделся, ну, так очень, ну, вызывающего, что-то такое короткое, привлекающее внимание, и я слышу со стороны просто какие-то комментарии, да, кто-то начинает меня фотографировать, что-то такое. Говорит, вот делать, на... хватать,
1: да, оскорблять.
0: Да, как я должна Всё. Реагировать?
2: Ну, смотря
1: мои,
2: в зависимости
1: мои
2: от ситуации.
1: Мои законы нарушаются, мои права?
2: Безусловно, ваши законы нарушаются, ваши, ваши законные права нарушаются оскорблением. Это также предусмотрено кодексом об административном правонарушении. Вы имеете право заявить прокуратуру на данное лицо, если вам оно известно. И прокуратура обязана среагировать, составить материалы и направить в суд за оскорбление личности. Но у вас должны быть доказательства, что именно конкретно гражданин вас оскорблял. Если вы говорить про центр Москвы, то достаточно правоохранителей, которые у нас присутствуют, и в метро присутствуют, и на улицах присутствуют. И если вам повезет, что рядом будет находиться правоохранитель, надо стремиться, чтобы это было сразу же зафиксировано. То есть это ваше доказательство.
1: Марьяна, вы знаете, это... что пишут наши слушатели? Это вопрос, это может даже не комментировать. У нас говорят, ну, ей вот мужчина вышел на балкон раздетый, это ужасно. Но если бы девушка вышла, никто бы испискнуть-то не смог бы. Все, наоборот, бы любовались и наблюдали. Сексизм, представляете, какой? А некоторые вон еще про бинокль пишут. Ой, я бы еще бинокль достал. Понимаете?
2: Ну, здесь в зависимости от, да,
1: от воспитания, да.
2: Поведения, воспитания человека, конечно.
1: Марьяна, да, спасибо большое. Хорошего вам дня и спасибо за комментарий.
0: Адвокат, спасибо большое.
1: Да, всего доброго. Адвокат Марьяна Палит была с нами. Ну вот, друзья, а вы пишите, а если не оскорбляйте,
0: вот, кстати,
1: наоборот, комплименты.
0: А, у нас уже рубрика,
1: вам,
0: да?
1: Ну, еще мне 30 секунд.
0: На пляже в Строгине заметили мужчину, который подглядывал за кабинками для переодевания. Женщина, находившаяся на пляже Большого Строгинского затона, в общем, рассказала о том, что за ней подглядывал мужчина. Инцидент произошел вчера в 19 часов. В общем, на кадрах видно, как мужчина нетрезвый сидит рядом с кабинками для переодевания и заглядывает под них.
1: Вот понятно, извращенец несчастный. Но у нас есть другая история, называется она «История предмета». Это такая рубрика после новости. Ну а затем продолжим обсуждать интересные темы.
3: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Джованни Лоренцо Бернини был скульптором, который проектировал Рим, строил соборы, создавал фонтаны и площади. Папа и короли видели в нем не просто мастера. Когда Людовик XIV пригласил Бернини во Францию, это стало событием международного масштаба. Папа Римский не хотел отпускать своего гения, а французский король настаивал. Но еще до этого 23-летний Бернини получил заказ, который навсегда вписал его имя в историю искусства. Заказ на статую поступил от кардинала Шипионе Боргезе. Это был один из самых влиятельных людей Рима, племянник папы Павла V и страстный коллекционер искусства. Когда понтифик умер в 1621 году, кардинал Боргезе заказал у скульптора сразу несколько работ в память о дяде. Похищение Прозерпины стало одной из них. Но когда работа была завершена, Боргезе подарил ее другому кардиналу – Людовизе. Тот увез статую на свою виллу, и только в 1908 году, почти через 300 лет, она вернулась в галерею Боргезе, где стоит и сегодня. Сюжет статуи – римский миф о похищении Прозерпины. Дочь богини плодородия Цереры собирала цветы на лугу, когда внезапно из-под земли появился повелитель подземного царства Плутон в золотой колеснице. Он схватил девушку и утащил ее в свои владения. Церера впала в отчаяние. Она искала дочь повсюду и в ярости наслала на землю засуху. Тогда Юпитеру пришлось вмешаться. Он заключил сделку. Прозерпина будет проводить часть года с матерью на земле, а часть с мужем в подземном царстве. Так появилось объяснение смены времен года. Когда Церера тоскует, наступает зима, а когда дочь возвращается – весна. Но Бернини выбрал не момент примирения, он выбрал насилие. Мгновение, когда Плутон уже схватил девушку, но она еще сопротивляется. Плутон мускулистый, мощный, его пальцы силой впиваются в бедро Прозерпины так, что мрамор прогибается. Бернини создал эффект податливой плоти, хотя материал – твердый камень. Как он это сделал, все дело в игре света и тени, в глубоких выемках в мраморе, которые создают иллюзию, что кожа продавливается под пальцами. Сам Бернини говорил: «Я победил мрамор, сделав его пластичным, как воск». Это проявляется не только в продавливании кожи, но и в волосах. У Плутона они взлетают в разные стороны, создавая ощущение движения. Волосы Прозерпины также развиваются, но в другую сторону. Она сопротивляется, ее тело выгнуто, руки пытаются толкнуть бога, слезы застыли на лице. Сын Бернини, Доминика, позже напишет, что в этой сцене есть удивительный контраст нежности и жестокости, ведь пальцы Плутона сжимают бедро девушки с такой силой, что кажется, что он травмирует ее. Но лицо его не злое, он улыбается. Но не все были в восторге. В 18 и 19 веках Бернини вышел из моды. Его считали разностилевым, небрежным, слишком театральным. Критики находили в статую ошибки. Один французский путешественник писал: «Спина Плутона сломана, его фигура экстравагантна, без характера, женщина не лучше». Другой говорил, что это не истинная божественность, а декоративный бог. Бернини, казалось, предчувствовал это. При жизни он сам говорил, что после смерти его перестанут ценить. И действительно, его имя было забыто или упоминалось пренебрежением. И только в 20 веке Бернини был переоткрыт.
3: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФСБ предотвратило террористический акт на объекте в Калужской области. Задержан местный житель 2004 года рождения, который по заданию СБУ пытался поджечь военкомат. Уточняется, что подозреваемый сам вышел на связь с украинскими кураторами. Сначала он наносил оскорбительные надписи в адрес органов власти на жилые дома, а затем получил приказ совершить поджог. 22-летний мужчина провел разведку местности и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Оперативники схватили его прямо у здания военного комиссариата. У фигуранта изъяты канистры с горючим и телефон с перепиской. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Сергей Собянин сообщил об отправке в зону специальной военной операции больше 100 тысяч добровольцев из Москвы. Мэр столицы добавил, что город также активно участвует в материально-техническом обеспечении фронта. В интервью гендиректору агентства ТАСС Андрею Кондрашову градоначальник заявил, что столица сегодня выступает крупнейшим центром оборонно-промышленного комплекса страны. Московские предприятия выпускают передовые военные и технические средства. Кроме того, в городе налажено масштабное производство фармпрепаратов, медицинского оборудования и микроэлектроники, которые необходимы для успешного ведения любых современных военных операций. Российские военные применили неконтактные мины на Донецком направлении. Инженерные подразделения группировки войск «Центр» заблокировали пути продвижения противника в районе освобожденного поселка Красноярское. На дорогах были установлены боеприпасы с магнитными взрывателями, сообщил ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным «Смоленск». По его словам, инновационная система реагирует на изменения магнитного поля при приближении тяжелой техники или вооруженных солдат ВСУ, после чего происходит автоматический подрыв. Особенность таких высокотехнологичных ловушек заключается в том, что украинские саперы полностью лишены возможности безопасно разминировать данные участки дорог. Bloomberg сообщил о встрече экс-чиновников России и Евросоюза, которые обсудили завершение конфликта на Украине. Обсуждались условия мирного урегулирования. Конфиденциальная встреча бывших чиновников из России, Франции, Великобритании и Германии состоялась в июле в Вене. сообщает агентство со ссылкой на свои источники. По их данным, с европейской стороны в диалоге участвовали бывший советник по нацбезопасности Великобритании Тим Барроу, экс-госсекретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя не раскрывается. Официальный Лондон уже поприветствовал данные усилия, а Париж подтвердил, что осведомлен о контактах. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 21 июля аналогичная встреча российских и немецких делегатов тайно прошла в Баку. Метеорологи назвали минувший июль самым жарким в России за последние 135 лет. Средняя температура воздуха в середине лета побила исторический рекорд 2010 года, повторенный в 2024-м, сообщили в гидрометцентре. Июль на территории страны самый теплый в метеолетописи с начала регулярных наблюдений, то есть с 1891 года. Заявили в ведомстве. Там добавили, что температурный максимум был обновлен благодаря аномальной жаре в азиатской части страны. В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах столбики термометров превышали климатическую норму на 3 градуса, а в Тюменской области сразу на 4. При этом на европейской части страны, напротив, наблюдалась относительная прохлада. Температура воздуха в столице сейчас плюс 27, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
3: Москва.
6: 94,8 FM.
9: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
10: А мы свободны для всех. И даже для министра.
11: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
12: Мы с вами на одной волне.
13: Hello! Общежитие слушает.
10: И мы вас слушаем.
14: Галочка, ты сейчас умрешь.
10: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Марк Челноков.
1: Сегодня среда, 5 августа. Всем прекрасного, хорошего дня и настроения. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Много чего интересного, много всего полезного.
0: И неинтересного
1: тоже, и полезного. Кстати, я напоминаю, что у нас на сайте происходит голосование для программы «Своя правда», да, Марина?
0: Да.
1: Также вы можете зайти и еще
0: Проголосовать.
1: Проголосовать. Значит, Дмитрий
0: полный
1: Песков
0: интерактив
1: высказался о долге власти объяснить цели непопулярных решений. Часто ли вам не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти? Заходите на сайт, голосуйте. Ну, а сама программа выйдет с 17 до 18 часов по московскому времени. Ну, а мы идем дальше. Налоговый вычет, Марин, про кота вот заговорили сегодня твоего. И про мотечку вот надо вспомнить мою.
0: Налоговый вычет на лечение питомцев предложили ввести в Госдуме. Ну, по словам депутатов...
1: Не Госдума, какое-то счастье
0: прям
1: под конец.
0: Очень приятно,
1: да.
0: По словам депутатов, расходы на операции, диагностику и реабилитацию животных могут быть очень большими, а новая мера помогла бы хозяевам.
1: Для получения выплаты предложили предоставлять подтверждающие документы о прохождении лечения в ветеринарной клинике и чек об оплате. Ну, все как всегда.
0: Да, сам механизм может работать так же, как и в случае с лечением человека.
1: Самого больного. Это прекрасная инициатива, очень нам нравится, правда?
0: Очень нравится.
1: Поэтому, друзья, если что, собирайте, ну, произойдет, не дай бог, конечно, пусть кочки, собачки.
0: Ну, вот, например,
1: живы
0: зубы
1: будут.
0: Почистить.
1: Зубы почистить,
0: с наркозом. Но... У кота, у собаки, это же 1020 стоит?
1: Ну, да.
0: У собаки, мне кажется, дороже.
1: Может быть, не знаю. Я ни разу не чистил зубы собаки, как-то вот так сложилось. Но я думаю, что да, это дорого. И продолжая тему здоровья, хочу сказать еще, что павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой открылись в центре Москвы.
0: Я знаю, где тебя сегодня можно будет найти.
1: Ты знаешь, нет, Марин, я посмотрел по карте, мне все неудобно. На Трубную я не хочу
0: Боже,
1: ехать.
0: Максим,
1: или
0: это так далеко. А чем тебе не нравится Никитский бульвар?
1: Ой, не знаю. Там народу битком, я посмотрел.
0: В общем, всего за 15 минут можно узнать биологический возраст, пульс, давление, индекс массы тела, уровень стресса, насыщение крови кислородом, состав тела, водный баланс, состояние костной ткани и другие важные показатели. Я так понимаю, что это биоимпедансный анализ тела.
1: Да. Единственное, вот половина чего там тут перечислено, все это мы и так знаем.
0: В общем, там буду сидеть я и раздавать вам рекомендации дальше по корректировке образа жизни.
1: Мне нравится состав тела.
0: Что это биоимпедансный анализ тела, который как раз и говорит, что там у тебя вообще происходит. У меня умные весы, правда, все это говорят.
1: Вот в том-то и дело, у меня часы. Состав тела, 80% воды, остальное все...
0: Жировая масса. Ваш биологический возраст...
1: Да, ИГ еще. А биологический возраст, это вообще настолько, как это сказать... приблизительно и настолько...
0: Притянута за уши.
1: Да, притянута за уши, неточная наука, что вообще я не понимаю, как эта медицина на это ведется. Вот, смотрите, павильоны находятся, путь здоровья на Никитском бульваре, он уже открыт.
0: Класс.
1: А вот павильон сердца на Трубной площади и на ВДНХ откроются они в ближайшее время.
0: Очень классное название сердца, мне нравится.
1: А мне нравится путь здоровья.
0: Путь здоровья, да, это как будто тропа здоровья, а сердце, это как будто все... сердечники туда побегут. Или, не знаю, одинокие.
1: А что только три? Раньше было хотя
0: бы
1: штук 10.
0: Подожди.
1: Так
0: лето уж кончится. Конечно, вот им все мало. Недовольны.
1: Это правда. Помнишь
0: мем? Из города в цветах.
1: Помнишь мем? Извините, ваша доставка... Не, ваши продукты были доставлены за 4,5 минуты.
0: Да.
1: Приходит сообщение на телефон. Внизу подпись. Я что-то не понял.
0: Что
1: я
0: так
1: в Москве
0: долго?
1: Живу. Что так долго-то? 4,5 минуты. И что так долго-то? Вообще жиру беситесь. Жиру, ей-богу.
0: Сказал Максим себе, да?
1: А вот кто не знает, чем заняться...
0: То, летите в Ирак.
1: Вот
0: именно. И сравните. Потому что возобновлено прямое сообщение с Ираком.
1: Первый борт из Багдада прилетит сегодня в аэропорт Внуково после нескольких месяцев перерыва. Планирует летать по вторникам и субботам.
0: Два раза в неделю,
1: да? Понимаете, да. И в Сирию еще, кстати, тоже.
0: Кстати, можно захватить, да?
1: Да, туда. А что нет-то? Все сразу. По горячим местам-то. Там жарко сейчас.
0: А еще очень динамичная история разыгралась. Знаешь, где разыгралась? Не могу найти начало новости про контролера. В Москве вынесли приговор безбилетницы.
1: Да.
0: В автобусе пассажирка отказалась платить за проезд, несколько раз ударила контролера кулаком по голове и попыталась бежать.
1: В итоге суд признал москвичку Ольгу Вишневскую виновной по статье «Применение насилия к представителю власти» и отправил в колонию на 2 года. А контролер – это контролеры, организаторы, перевозчик – перевозок уполномочены требовать документы, говорится в законе, подтверждающие личность, и выписывать штрафы безбилетникам. А, значит, он призывает быть вежливыми пассажиров, оплачивать проезд строго при входе, ну и любые проволочки и противоправные действия в отношении контролеров, организатора перевозок влекут за собой непоправимое и неотвратимое наказание.
0: Непоправимое.
1: Непоправимое, да. Непоправимое. В том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет, представляете?
0: Вот так вот прокачешься без билета и на 10 лет,
1: да? И ударил по голове контролера и 10 лет. Об этом говорит Максим Лексутов, заммэра. Нет, но я здесь совершенно на стороне закона, на стороне контролеров, это их работа. Правда, они иногда бывают хамят сами по себе. Я наблюдал, как одна девушка...
0: Ни разу в последнее время не видел, чтобы контролеры хамили. Здороваются,
1: нет, нет,
0: спасибо,
1: я
0: говорят.
1: Видел один раз девушка...
0: Ну, исключения бывают, но
1: карту
0: в основном
1: приложила при мне.
0: Есть регламент, по которому они действуют.
1: Карту приложила, я это видел и
0: ты
1: села.
0: Просто не ездил лет 15 назад в подмосковных электричках, Максим. Не есть чем сравнить.
1: Да, бог миновал. И подходит контролер, миловал, да, и подходит бог. Ой, господи, ты меня заболтала. Какой бог? Подходит контролер и говорит...
0: Не хотите?
1: Вашу карту. Она дает, а он прикладывает, а там не показано. Потому что карта
0: такое
1: банковская.
0: Такое часто бывает, да.
1: Банковская. Она говорит, да подождите, тут должно пройти время, еще не сработал
0: платеж. Это большая проблема,
1: да,
0: кстати. Еще бывает, что не работают терминалы.
1: Да, это тоже.
0: Например, автобус только отправился, или что-то, какой-то сбой, карта не срабатывает и так далее.
1: И стоит толпа такая около этого терминала.
0: Не могут
1: и
0: пройти,
1: все, да.
0: Или работает терминал только в начале автобуса, а толпа и не могут пройти. Именно в этот момент люди, да, и в этот момент заходят контролеры, и начинается вот это вот.
1: И контролер такая говорит, ну, давайте будем выписывать сейчас штраф. А девушка говорит, да подождите, вы пройдите по другим пассажирам, сейчас, может быть, придет сообщение, и посмотрим. А это руки в боки, знаешь, в виде сахарницы стоит контролер такая, и начинает, да что ты мне тут указываешь, хамка малолетняя, я тут работаю. Короче, она ее, правда, отчитала незаслуженно, и мы заступились. Я сказал, извините, пожалуйста, но девушка правда платила передо мной, она приложила карту, и все у нее сейчас придет. У меня точно такая же история. Вот моя карта банковская, проверяйте. Она такая, ну хорошо, подождем. И правда через остановку пришло сообщение.
0: Ну, у меня тоже иногда вот принимают за безбилетного пассажира. Я тебе рассказывала, как в прошлом году я воспользовалась картой «Тройка», уехала в Подмосковье, и там что-то не зафиксировалась моя поездка, когда я заходила, да, в поезд на электричке. Когда выходила, как будто бы я не заходила. И, в общем, как будто меня вообще не было. Мне там что-то написало, что я не могу выйти. И вот стояла женщина, контролер, которая, видимо, ждала именно меня. И, естественно, она начала мне говорить, что у вас таких вот, которые без билета. Я же похожа на человека, который без билета, да?
1: Конечно.
0: Да, я же прямо... Меня можно просто вот распечатать, да, и повесить на стены. И по мне будет видно, что именно вот такие, как она, катаются без билета. Ну, неприятно все это было.
1: Это безусловно. Да. Кстати, а вот на пляже Сочи начало выносить товары из Турции. Туристы находят на берегу запечатанные напитки, алкоголь, сигареты. Происхождение груза пока остается загадкой. Но я предполагаю, откуда это.
0: Ветер с моря дул.
1: Идем дальше.

0: Как мы и обещали, и говорили в начале эфира, давайте сейчас, прямо сию секунду, поговорим на такую тему. Мне всегда эти темы нравятся. Икона в доме. А где ее место? Как правильно ее установить, повесить, поставить?
1: А, существует 80... ли какое-то, извините сейчас, правило, неправильно да. скажу, какое-то соседство, да? Например, да, какие-то иконы нельзя можно. Вместе там располагать.
0: Да. 84% граждан России, ну, про, я не знаю, сколько было просто, наверняка не 140 миллионов всех опросили, но какая выдержка, я не знаю, выборка, но у 84% дома есть иконы, но всего лишь 11% знают, как правильно их устанавливать. К нам присоединяется по телефону историк, религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мы вас тоже очень рады слышать. Николай Сергеевич, скажите, пожалуйста, а правда есть какие-то правила соседства или какой-то, я раньше помню, назывался, ну, не красный уголок, а как это называлось, господи? Ну, где вот именно... Ну,
2: так и называлось красный уголок.
0: А, да? Ну вот, какой-то красный уголок. Сегодня это так и осталось или что-то поменялось?
2: Ну, смотрите, вы назвали 84% населения страны. Я, конечно, не знаю, насколько достоверны эти социологические исследования, но предполагаю, что для кого-то иконы являются местом встречи человека с Богом, а для кого-то просто элемент декора. Угу. Поэтому тот, кто рассматривает иконы как элемент декора, он подбирает их под мебель, под цвет обоев, смотрит, какая у них рамка, какой киот. И, соответственно, для этих людей смысл изображения или как бы назначение этой иконы не столь важен. Но при этом, когда иконы находятся в доме, они выполняют роль так называемого якоря веры. Я бы так назвал, якоря веры и нравственности. В любом случае, взгляд человека цепляется за икону, и она может его остановить, заставить задуматься о своем поведении, остановить в тот момент, когда он сквернословит. Или остановить тот момент, когда говорит грубые слова или обижает ближнего. Или остановить тот момент, когда он какое-то нечистоплотное дело замышляет. Человек увидел лик святого, лик Господа, лик Божьей Матери. Или есть икона, вытекающаяся грешники находятся на святом изображении. Соответственно, это может человека... что называется, не то, что избавить от греха или предотвратить грех, я бы здесь поставил на первое место вопрос нравственности, а задуматься о нравственном поведении и вообще о стиле своей жизни. Это первый момент. А второй момент, где размещать иконы, это раньше было...

0: Богом.
1: А, Николай Сергеевич, а вот это украшательство, это грех?
0: Нет, я бы так не стал говорить. Вы понимаете, с позиции религий, с позиции, допустим, православной церкви и других, есть четко установленные правила и каноны. Любое отступление от правил – это грех.
1: Но понятно.
0: Мы живем в светском обществе, в секулярном обществе, и, соответственно, запугивать человека в том, что он совершил какой-то грех, не так разместив икону или не имея к ней подобающего отношения, это, наверное, было бы не совсем верно, потому что здесь есть другая опасность. Когда мы начинаем детализировать, где вешать иконы, как вешать иконы, для чего нужны эти иконы, мы можем скатиться до суеверий и мистицизма, когда люди будут уже воспринимать не веру в Бога как путь нравственного развития человека, а конкретную икону в конкретном месте повешенную как некий оберег. Как вот как раз избавление от того самого греха, который вы упомянули, должна быть ревность по разуму. А когда ревность не по разуму, то есть активности много, а непонятно для чего, это тоже не самое лучшее для верующего человека решение.
1: Все ясно, спасибо, Марин.
2: А какие иконы должны быть обязательно дома у верующего человека?
0: Ну, во-первых, если человек верующий, он формирует свой иконостас, он исходит из того, что в центре обязательно находится образ Иисуса Христа. Сбоку от него лик Божией Матери, тот, который он почитает, или который близок, или который связан с той местностью, где этот человек проживает, допустим, есть поблизости храм, носящий, освященный в честь конкретной иконы Божией Матери. Затем образ того святого, в честь которого человек наречен, допустим, святителя Николая Мирликийского или там Сергия Радонежского. А далее уже по конкретной ситуации, какая икона, может быть, произвела на человека впечатление, или какое событие на него сильно повлияло, или какой святой оказал воздействие на жизненный путь человека, там, допустим, Серафим Саровский там, или Тихон Задонский, но зачастую в иконостас попадают те иконы, которые достались по наследству. Это как бы память о предках. Это тоже очень хорошее назначение иконостаса в доме, потому что этим же иконам, с этими же словами молитвы молились ваши деды, прадеды, и такая династическая связь возникает. Это тоже очень хорошо. Там могут быть иконы как старинные, написанные на дереве, так и иконы советского времени, фалежные, ну, когда киот оформлен из фольги. Они кажутся такими наивными, они не имеют никакой цены, потому что лик святого там зачастую это раскрашенная фотография, но они ценны для конкретного человека тем, что они достались от его родителей или от его прародителей.
1: Угу. Понятно.
2: А есть ли какие-то иконы, которые лучше вместе не располагать, ну, по каким-то канонам?
0: Не, это вот как раз суеверие и мистицизм от этого появляется. Это вешаем, это не вешаем, да? Так. Значит, нам нужно спастись от пожара, вешаем неопалимую купину. Значит, у нас пьющие родственники, вешаем икону «Неупиваемая чаша». Мы там хвораем, допустим, глазными болезнями, вешаем икону «Живоносный источник». С одной стороны, можно сказать, ну, вполне нормально для верующего человека, но вот если идти дальше этим путем, вот можно как раз до мистицизма и докатиться. Потом будем делить эту икону, с этой не размещаем, потому что святые разные. Да? Нет, это недопустимо так мыслить.
1: А, Николай Сергеевич, а допустимо делать иконы? Вот мне недавно подарили икону, она сделана из бобовых. Ну, знаете, там, короче, рисунок, лик сделан и наклеена чечевица, там где-то фасоль и так далее. Все это по цвету подобрано. Она очень красивая, издалека вообще не поймешь, что это бобовый, но вблизи видно.
0: Вот из различных таких материалов. Смотрите, икона приобретает статус иконы только в том случае, если она освящена в церкви. Если образ не освящен церкви, он как раз и является картиной. Если ваша икона из бобовых освящена в храме, то да, единственный такой момент, теперь защищайте ее от насекомых, да, чтобы у вас моль не
2: покусился. Николай Сергеевич, а как вообще правильно ухаживать за иконами, даже не

0: Такие, которые вот Максиму подарили, вот за обычными, нужно ли какие-то определенные действия совершать перед тем, как там пыль с них стирать?
1: Смотрите, в домах простых людей нет старинных икон, которые имеют культурно-историческую ценность. К тем-то иконам нужно, если есть такой коллекционный фонд, то, конечно, к ним нужно относиться с большим благоговением, чтобы не разрушить красочный слой и все остальное. А в остальном случае, если вам нужно просто пыль притереть, среди верующих принято, когда снимаешь икону, перекреститься и поцеловать, а потом уже начинать какие-то действия там, по уходу за ней. Но это все зависит от вашего внутреннего сердечного состояния. Если есть такой порыв, да, и вот такое благоговение, вы это делаете. Если нет, то просто смахивайте паутину, если вдруг в этом углу она появилась.
2: По поводу, еще раз, икона становится иконой, у меня такой вопрос. Вот мы сейчас меньше, но раньше путешествовали, и вот я из разных стран привозил иконы. Особенно мне понравилась одна икона, я приобрел ее на развале, это рынок был на Кипре. Совершенно уникальная, там даже часть иконы отсутствует. Если я покупаю вот такие иконы, а это православная икона, Кипр православная страна, если я покупаю такие, привожу, это, ну, неплохо, это как бы никого не оскорбляю, я иду в церковь, мне ее как бы освящают, это нормально?
1: Это вполне нормально, это никого не оскорбляет. Вообще место происхождения иконы и статус иконописца не важен. Может быть, может грешник писать иконы в местах лишения свободы, но там лик святых, лик Господа, она становится иконой только после освящения. Но вообще вот на Руси истории была традиция, чтобы благоговейно относиться и к моменту начала работы над будущей иконой. То есть выбор деревянной подосновы, затем холста, грунта и уже самой работы над ликом. Но не у всех это получается, а сейчас еще ведь много икон, созданных типографским способом, поэтому сейчас никто не делит иконы по качеству исходного материала. Был ли это, благоговейно ли это к этому делу относился мастер, автор, либо была ли освящена типография, типографский станок, это значение не имеет. Икона становится иконой в момент освящения.
0: Николай Сергеевич,
1: да,
0: а как часто нужно
1: зажигать
0: дома свечки, лампадки, ну и так далее?
1: Свечки, лампадки нужно зажигать, исходя из вопросов безопасности, а то пожары иногда возникают, а вовремя непотушенные свечи или из разгоревшейся лампады, из-за того, что вспыхнуло лампадное масло, если оно тоже неправильно подобрано. А так, это тоже вопрос веры. Когда человек творит молитву, он зажигает лампаду. Когда в храме начинается богослужение, вот раньше на Руси было так принято, праздник, вечернее богослужение накануне праздника, в момент начала богослужения ты и дома зажигаешь лампаду, если ты даже не идешь в храм. И на следующий день лампада горит, она тебе напоминает, что идут праздничные часы, что сегодня вот какой-то конкретный праздник. Но сейчас мало кто соблюдает такое правило. Возжигают лампады в такие моменты такого порыва, допустим, потеря близких людей и первые дни такой тоски по ушедшим, да, молитвы, люди зажигают лампаду. Кто-то зажигает Пасху, как символ пришедшего света в мир, да, воскресшего Иисуса Христа. Поэтому, если говорить о правилах зажжения лампады, то в момент совершения богослужения в храме.
2: Понятно.
1: Но в храме всегда, если это город, совершается богослужение, а не всегда же ты оставишь лампаду воззажженной, когда ты уходишь из дома.
2: Уходишь, да.
1: Поэтому лучше, уходя из квартиры, лампаду погасить.
2: Потушить. Николай Сергеевич, у нас остается 10 секунд. Подарок, икона, это нормально, если ты даришь ее не близкому, просто человеку, например, на день рождения?
1: Нормально сказать, что это подарок благословения. И если человек готов его правильно принять, обычно он также крестится, целует и благодарит за то, что святыни у него теперь появятся. Это вполне нормально, отлично. Только нужно понимать, кому дарите.
2: Спасибо. Историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин был с нами. Спасибо большое, спасибо. Николай Сергеевич. Да, удачи, да, хорошего дня. Свидания. Говорили мы, друзья, о иконах в доме. И Александр Максименко, вы знаете, это ваше личное мнение, может с нашим не совпадать. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области 3 человека пострадали в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал предприятие в селе Малое Солдатское в Беловском районе. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, ранены 2 мужчин и женщина. На месте ЧП им оказали первую помощь. Пострадавших везут в Курскую областную больницу. В Белгородской области мужчина пострадал при детонации взрывного устройства. Инцидент произошел в селе Красный Октябрь. По данным оперштаба региона, у местного жителя множественные слепые осколочные ранения. В результате взрыва мужчине частично оторвало стопу. Его госпитализировали. Также сообщается, что в результате атак дронов ВСУ в Белгородском округе повреждены 3 частных дома, 2 легковых и грузовой автомобили. Еще 1 машина сгорела. Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставках ракет для «Патриот». По информации газеты Financial Times, американский лидер указал главе киевского режима на дефицит боеприпасов. Причина, по словам президента США, военная кампания Вашингтона против Ирана. В статье сказано, что Дональд Трамп на встрече, прошедшей на прошлой неделе с Владимиром Зеленским, сказал ему, что ракеты необходимы Соединенным Штатам для защиты своих объектов и союзников на Ближнем Востоке. В Италии мусорщики нашли лотерейный билет на 1 000 000 евро. Его по ошибке выбросил житель города Бетонто в провинции Бари. По информации газеты «Република», мужчина на протяжении многих лет играет в мгновенную лотерею, выбирая одни и те же числа – 2, 4, 8, 10 и 51. Они связаны с его близким человеком. Сообщается, что итальянец выбросил билет, так как неправильно понял пометку на нем. Согласно правилам лотереи, небольшие выигрыши можно получить непосредственно в пункте продажи, тогда как крупные суммы там не выдают. Увидев на билете надпись «Не подлежит выплате», мужчина подумал, что ничего не выиграл, оставил билет и ушел. Дома его родственники обратили внимание на то, что выбранные номера оказались выигрышными. Семья вернулась к месту продажи, там заявили, что билет выбросили в мусор. Спустя некоторое время гендиректор местной компании по сбору отходов сообщил, что специалисты восстановили маршрут билета и смогли определить, на какую именно свалку его вывезли. Отмечается, что его нашли в пакете с другими погашенными квитками. Выигрышный билет был невредимым. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
10: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Личные границы и токсичное окружение. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
12: На правах рекламы.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайшие 25 минут мы поговорим вот о чем. Буквально на днях мне попалось такое интересное исследование о том, что касается сна каждого из нас. Что 80% жителей планеты, страдают вот этими расстройствами. Причин море, стрессы, гаджеты. А самое главное, оказывается, это матрас и подушка. Самые большие проблемы возникают вот именно с выбором подушки. Лучше обратиться, конечно, к специалистам, потому что проводим мы с подушкой, минимум 6-8 часов в день, стало быть, почти половину своей жизни. И вот что... Как правильно выбрать, какую подушку, как она должна выглядеть, чтобы было прекрасное самочувствие, мы сейчас и разберемся. В этом вопросе нам поможет исследователь физиологии сна, специалист, который изучает влияние, нарушений сна на здоровье, Фаина Полазник. Фаина Борисовна, добрый день.
14: Добрый день.
2: Давайте сразу с места в карьеры. Правда ли это вот то, что в этом исследовании написано, что подушка очень важна для нас? Можно говорить о том, что она влияет на качество нашей жизни и помогает поддержать здоровье.
14: Даже не сомневайтесь в этом. Здравствуйте, мои уважаемые радиослушатели. Сразу хочу отметить существенный момент, который большинство из нас как бы не принимает во внимание. Да, сон – это треть нашей жизни, но при этом почему-то мало кто из нас обеспокоен качеством нашего сна. Хочу обратиться сейчас и к вам, уважаемый ведущий, и к тем, кто нас сейчас слушает. Вот если у вас появляются какие-то спонтанные сильные головные боли, недомогания, с чем вы их прежде всего связываете?
2: Но это какие-то проблемы на работе, в личной жизни, что-то держать в голове приходится. Давно не были в отпуске, например,
14: Вы ответили честно. Наверное, у слушателей тоже примерно такие же ответы. Кто-то еще сможет отметить, что крепко спит, а все равно какой-то разбитый. Крепкий-то сон, конечно, крепкий, но вот здоровый ли он? Как известно, сон – это именно то время, когда отдыхают и восстанавливаются все органы и системы человеческого организма. А его нарушения влияют на ухудшение самочувствия, а также приводит к снижению умственной и физической активности. Я думаю, что вы это знаете. А это уже предвестник возникновения многих заболеваний. Помимо нервной системы страдает и организм в целом. Нарушается гормональный баланс, система антиоксидантной защиты. Без сна человек быстрее стареет. В последние годы появились исследования очень серьезные, которые говорят о том, что недостаток сна может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. А ведь многое из этого можно избежать, если правильно подходить ко сну. Например, всего лишь сменив обычную подушку для сна на ортопедическую подушку бренда Felicity.
2: Получается, все именно дело в подушке.
14: Да.
2: Так, что это за подушка этого вот бренда?
14: Расскажу с большим удовольствием. Проблема в том, что большинство людей хоть и знают о существовании ортопедических подушек, продолжают спать на самых обычных, а они к здоровому сну отношения практически не имеют. Вы наверняка замечали, что по утрам у вас часто болит спина, шея, позвонки, плечи. Ночью часто просыпаетесь, потому что рука затекла, голова болит, воздуха не хватает. Утром вставать тяжело, в теле нет легкости, одним словом, не выспались. Если хотя бы 3 симптома из перечисленных вам подошли, значит, пора менять подушку. Давайте еще раз проговорим один очень важный момент. Некачественный сон ведет к гормональному дисбалансу, сбоям в нервной системе, кровообращение хуже, начинают барахлить сосуды, хрустеть суставы. И вот вам, как говорится, ожирение, межпозвонковые грыжи, импотенция и прямой путь к болезни. К счастью, у проблемы есть решение.
2: Так, решение – это сменить обычную подушку на ортопедическую,
14: да,
2: верно?
14: Да, представьте себе, и эта подушка восстанавливает сразу весь организм. Угу. Да, представьте себе, что это так. Ортопедическая подушка под голову, она называется Felicity, и у нее анатомическая форма. Я буду рассказывать, а вы, пожалуйста, представляйте, что это значит. Высота и конструкция продуманы таким образом, что поддерживают нашу спину и шею во время сна на необходимом уровне, повторяя контуры нашей головы и нашей шеи. Вы этого не замечаете, а между тем ваш позвоночник и артерии находятся в расслабленном состоянии. Они отдыхают, восстанавливаются, дыхание у вас во сне ровное, положение тела правильное. В результате вы крепко спите всю ночь, встаете свежим, бодрым, без боли и тяжести. И это... главная задача медицинского изделия ортопедической подушки Felicity. Более подробно о том, как работает подушка Felicity, как ее регулярное использование влияет на работу сердечно-сосудистой системы, вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии. Звоните 8 800 200 ровно 3050. Еще раз. 8 800 200 ровно 3050. Звоните прямо сейчас. И еще. Я не могу не отметить и то, что мигрени по утрам и головокружение, шаткость походки. Это также нередко вызвано именно вот этими нарушениями, которые происходят во время сна. Из-за того, что у вас шея неправильно расположена на подушке. Так что звоните, интересуйтесь, заказывайте и пользуйтесь. 8 800 200 ровно 3050. Заказывайте подушку Felicity и получите скидку 30%. 8 800 200 ровно 3050.
2: Фаина Борисовна, давайте среди наших слушателей проведем такое исследование. Спят ли, есть ли у них простая подушка или ортопедическая? Может быть, у кого-то Felicity. Господа, напишите, спите ли вы на ортопедических подушках? Просто интересно. А я попробую побыть немного скептиком и задать такой вопрос. А почему именно ортопедическая? Нельзя ли разве лечь, спать на обычную подушку, но повыше, потолще?
14: Вот, вот. Можете, конечно. Я думаю, что многие спят на таких подушках. Но поверьте мне, что на полезный эффект рассчитывать нельзя. Да, давайте остановимся подробнее на том, почему поставить повыше обычную подушку здесь не работает. Обычная подушка сомнется, а подушка Felicity примет форму вашего тела и останется на нужной высоте. Еще 100 лет назад такой материал считался фантастикой, это правда. Однако все изменилось, когда человек начал летать в космос. Как все мы знаем, даже при полетах в самолете тело испытывает большие перегрузки, отрываясь от Земли. А теперь попытаемся представить, что испытывают космонавты в ракете, поднимаясь на орбиту Земли. Колоссальное давление и на суставы в первую очередь. И вот для них ученые в прошлом веке разработали специальный материал, который спасал позвоночник от деформации. Пена с эффектом памяти до сих пор используется в космической индустрии как в полетах, в частности, в ложементах. Это кресло для астронавтов. Так и при восстановлении после полетов. Это подушки, матрасы, валики. А теперь этот уникальный продукт, подушка Felicity, доступен не только космонавтам. Подушка Felicity, повторяю еще раз, создана из аналогичного материала с эффектом памяти. Термоэластичная пена наполнена изнутри пузырьками воздуха и ионами серебра. Когда вы ложитесь на подушку, под воздействием тепла тела она прогибается и принимает удобную форму, при этом не сплющивается, как обычная перьевая, а мягко поддерживает вас на нужном уровне. То есть у вас появляется ваша личная подушка для здорового сна на долгие годы. И вы... навсегда прощаетесь с бессонницей и болями в спине.
2: Вот наш слушатель 657 пишет, что неправильное положение во сне может привести к развитию остеохондроза. Это действительно так, спрашивает он?
14: Спасибо. Да, мы уточним, это действительно так. Вот давайте проанализируем ваш вопрос, начиная с банальной боли в шее, называемой остеохондрозом. Это отнюдь не просто боль. От остеохондроза шеи жестко страдает головной мозг. Почему? Да потому что на старой, хоть и привычной подушке, происходит неестественный выгиб шеи во сне, а это неизбежно влечет в буквальном смысле перегиб крупнейших артерий, снабжающих наш мозг. Это сонные и позвоночные артерии. Эта ситуация крайне серьезна и для 40-летних, и особенно для пожилых. О нарушении памяти и сообразительности здесь говорить уже не приходится, мои дорогие. Отмирание участка головного мозга вследствие нехватки кровотока – это что? То это инсульт.
2: Так, Фаина Борисовна, вы сейчас напугаете всех нас от подушки, может быть, инсульт? Давайте подробнее тогда.
14: Вы знаете, существует расхожее мнение, что инсульт – это результат повышенного давления и имеющегося атеросклероза. Но почему-то забывают добавить, а еще это результат плохого неудобного сна. Той самой старой подушки, мои дорогие, ведь острое нарушение мозгового кровообращения, как на медицинском языке называют инсульт, при пережатии во сне крупных артерий из-за плохой подушки, вероятно, у людей даже с небольшим атеросклерозом и нормальным давлением. Представьте, крупнейшие артерии пережимаются, а если в них есть, пусть небольшие, атеросклеротические бляшки, они слипаются, и кровоток полностью прекращается. Вот это уже настоящая трагедия и катастрофа. Я думаю, что нет необходимости подробно и описывать последствия мозгового инсульта. А теперь представьте, что уже завтра вы просыпаетесь не от боли в шее или позвоночнике, а потому что выспались. В спине легкость, голова ясная, встаете легко и с удовольствием, настроение великолепное. Вот что происходит, когда в вашей жизни появляется подушка Felicity. Ортопедическая подушка нового поколения.
2: Я прошу еще вот немножечко такой момент, чтобы вы рассказали о таком моменте, вернемся к остеохондрозу, может ли он, опять же, появиться, да, если вот человек даже при хорошей подушке спит в неудобной позе?
14: Вы знаете, может. Неудобная поза ведь тоже зачастую связана с неудобной подушкой. Вот я вам рассказываю, а вы, пожалуйста, представляете, как вы спите, какая у вас подушка. Я прошу, так сказать, немножко напрячься и вступить с нами в такой, в немой диалог. Вспомните, как вы вот эту подушку во сне то комкаете, то переворачиваете, и все никак не устроитесь с комфортом. А все из-за того, что голове и спине нужна определенная высота поддержки. Значит, что? Надо в первую очередь решать проблему с подушкой. Небрежный подбор часто влечет за собой появление остеохондроза. Самый распространенный остеохондроз – шейный, потому что головушка наша такая, что связана с телом шеи нашей. Шея наша слабенькая, она ничем не защищена и постоянно испытывает нагрузку. Она отличается большой подвижностью. При остеохондрозе может повышаться давление для обеспечения мозга необходимым количеством кислорода. Мозг является важнейшим органом, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его клетки подвергались кислородному голоданию. Следствие запущенного остеохондроза – это раннее старение, не хотим. Это снижение активности, в том числе и умственной, не хотим. Это уменьшение продолжительности жизни. Этого мы тоже не хотим, это нам не подходит. И вот для того, чтобы не было этого, была разработана ортопедическая подушка Felicity. О ней вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 230 50. Звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку или вторую подушку в подарок. Так что звоните.
2: И наш слушатель, 077 спрашивает, как долго следует спать на ортопедической подушке, и может ли она полностью избавить от симптомов остеохондроза?
14: Разберемся. Использовать ортопедической подушкой Felicity можно всю жизнь. Это залог того, что шейные позвонки будут всегда здоровыми, а в мозг будет поступать кислород, и вы будете адекватны, поскольку чаще всего болезни возникают именно по причине кислородного голодания мозга. Сосуды в шейном отделе пережаты, дефицит воздуха нарастает, меняется биохимический состав крови, подскакивает глюкоза, ведь надо же мозгу откуда-то брать питание. Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление с артерий и вен шеи, давление придет в норму самостоятельно, услышьте меня, пожалуйста, и без препаратов. Для этого, повторюсь, необходимо вести более активный образ жизни, двигать шеи, разминать суставы и обязательно во время сна держать шею в правильном положении. В этом нам как раз помогает ортопедическая подушка, разработанная с учетом наших анатомических особенностей. Состав у подушки таков, что она не вызовет аллергии, более того, не ограничит доступ воздуха, наоборот, выровняет дыхание, поддержит шею во время сна в правильном положении.
2: Я, знаете что, Фаина Борисовна, хочу спросить еще. Ну вот подушку мы поменяли, да? А если матрас плохой, ну это же тоже будет плохо.
14: Вы абсолютно правы. Спасибо вам за такую коррекцию нашего разговора.
2: Что там с матрасами у нас?
14: Вы знаете, я бы рекомендовала обратить внимание и на ортопедические матрасы Felicity, которые и обеспечивают правильное положение позвоночнику и помогают облегчить боли в пояснице. Сон на таких матрасах – это возможность просыпаться с хорошим настроением, бодрыми и полными сил. Есть такие матрасы, и они прекрасно работают. Вот начнем с матрасов, которые изготавливаются из высокоэластичной пены с наполнителем нанофиллер. Они быстро восстанавливаются и запоминают, то есть как бы выпрямляются и запоминают форму человеческого тела. Матрасы не просто могут иметь различную степень жесткости, но и один матрас может быть разным по жесткости в зависимости от стороны. Ортопедические матрасы с наполнителем нанофиллер также дополняются аэропеной, термовойлоком, кокосовой койрой и шерстью мериноса. Все, чтобы поддержать позвоночник. Но что касается ортопедических матрасов из монолитного слоя латекса, то они понравятся любителям жесткого спального места или тем, кому рекомендовано использовать средние матрасы.
2: Я, знаете, что сейчас подумал? Я вспомнил, я ходил, покупал себе матрас как раз в магазин, и мне продавец говорит: вы знаете, молодой человек, вам надо подобрать матрас, который подходит именно к вам.
14: Да.
2: Ложитесь, и будем подбирать. Выбор матраса проходил, наверное, час, если не больше. И что это значит? Это индивидуальный матрас себе
14: безусловно,
2: подбирать?
14: Безусловно, безусловно. Это же должно поддерживать именно ваше тельце, любимое. Перед покупкой надо знать ответы на несколько вопросов. На какой вид? На какой возраст? Вопросы здоровья имеют важное значение. Например, страдающим остеохондрозом подходят матрасы средней степени жесткости. А вот если человек испытывает боли в спине, то следует обратить внимание на изделия с разными сторонами по жесткости. Хочу особенно подчеркнуть, что ортопедический матрас подбирается индивидуально. Вместе с тем вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами, узнать все полезные свойства матрасов, как и подушек Felicity, и как их получить, можно по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Внимание! Только сегодня каждый, кто сделает заказ по номеру 8 800 200 ровно 3050, получит скидку 30%. Звоните!
2: Друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим о подушках и матрасах, именно ортопедических. Помогает нам в этом наша гостья, специалист по сну Фаина Борисовна. У меня вот такой еще вопрос. Ну, может быть, это не вопрос, то, что...
14: Констатация,
2: да, что многие мы страдаем бессонницей. Это не пустой слух.
14: Это не пустой звук, потому что, понимаете,
2: не пустой звук, то есть, да.
14: наша головушка, наш головной мозг, это наш главный компьютер, призванный определять и поддерживать состояние всего нашего организма. Давайте вот, конечно, поговорим о состоянии нашей головы в ракурсе борьбы с бессонницей. Во-первых, я уже объясняла, что полноценная подача крови по артериям шеи к головному мозгу абсолютно необходима каждому. Угу. И это процесс непрерывный. Во-вторых, необходимо, чтобы спинномозговой канал беспрепятственно обменивался с мозгом спинномозговой жидкостью и адекватно его промывал в течение всей ночи от отходов жизни деятельность от продуктов метаболизма. И мы просто, дорогие мои, мы просто должны, обязаны помочь себе сами. А сделать это позволят ортопедические подушки бренда Felicity. Ну и матрасы, естественно, если вы в них нуждаетесь. Ведь, напомню, их наполнитель изготовлен с учетом всех высочайших европейских стандартов качества и безопасности. А еще эти изделия производят специально для здоровья шеи и головного мозга, для полноценного питания головы, кровью во время сна.
2: Наш слушатель Макс в Телеграм пишет, есть ли у этих подушек и матрасов, так, сейчас, секунду, удостоверение от Росздравнадзора, подтверждает ли это удостоверение вот как раз этот эффект памяти, обладают ли они,
14: так,
2: эти подушки,
14: точно,
2: и матрасы?
14: Выдано регистрационное удостоверение на подушки противопролежневые и ортопедические с эффектом запоминания формы. Проще говоря, подушка Felicity повторяет очертания частей тела, которые соприкасаются с ней, мягко поддерживает и создает комфортное ощущение. За счет чего это достигается, объясню. В составе подушки нано структурированный эластичный наполнитель с ионами церия, проще говоря, частицы серебра, которые делают соприкосновение вашей кожи с подушкой еще и полезным. И самое главное, ведь они не вызывают аллергических реакций. Это самый качественный материал для ортопедических подушек. В 80-е годы прошлого века ученые доказали, обычные перьевые подушки часто населяют микроклещи, поскольку пух и перо – материал животного происхождения. Вы это знаете. Перьевые подушки могут вызвать раздражение на коже, они не пропускают собранную влагу, все остается внутри, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и запаха. В подушке Felicity все иначе, ее наполнитель экологический, чистый, он дышащий, в нем никогда не заведутся вредоносные микроорганизмы. Felicity поддерживает комфортную температуру и гидробаланс, хорошо пропускает воздух. Подушка бережет ваш сон, а значит, бережет и восстанавливает здоровье.
2: Тая прислал нам фотографию своей подушки. Так. Я не могу прочитать название. Вот, наверное, хорошая, не знаю. Так, 929-й спрашивает, порасскажите, как работает эффект памяти у подушек и матрасов.
14: Вы знаете, это очень важно. Поэтому, да, давайте остановимся на этом вопросе еще раз. Вы ложитесь на подушку, представляйте только, пожалуйста, ваше собственное тепло делает наполнитель более эластичным, и подушка прогибается, но только там, где соприкасается с телом и получает нагрев. А оставшаяся ее часть сохраняет упругие свойства за счет этого и обеспечивает мышцам надежную поддержку и анатомическое повторение очертаний тела. При этом под кожей подушка не нагревается, остается прохладной и комфортной. Комфортной. Это особенность материала. Если во сне вы часто меняете положение тела, ворочаетесь сбоку на бок, подушка с каждым вашим движением будет деликатно обволакивать контур тела, делая это правильно, поддерживая шейный отдел позвоночника, гарантируя здоровый, крепкий и спокойный сон. Ощущение такое, вот будто голова парит на невесомом мягком облачке. Она вроде бы лежит на подушке, но в то же время специальный наполнитель не создает обратного давления на тело, а податливо принимает его форму, бережно поддерживая шею и голову в правильном положении. Пожалуйста, начните заботу о своем позвоночнике прямо сейчас. Услышьте меня. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050.
2: Уход за подушкой какой-то особенный или обычный? Трата
14: Пожалуйста,
2: времени,
14: по этому
2: денег.
14: Поводу не волнуйтесь. Подушка Felicity не требует специального ухода. Это изделие нового поколения, которое сохраняет полезные свойства долгие годы. Felicity не нуждается в чистке или химчистке. Сушить, как когда-то перьевые, тоже нет надобности. Стирайте только чехол. Он из натуральной ткани. Стирайте в машинке или руками, если хотите, при температуре градусов 30.
2: Одинаковый спрашивает, а если подушка не помогает, идите к врачу одинаковый, тут уже подушка, не подушка, все равно. Я, знаете, еще хотел спросить, а что, если спать вообще без подушки?
14: Вы знаете,
2: многие так делают.
14: Отвечу так, спать без подушки вообще категорически нельзя. Вы же представьте, пожалуйста, вот свой затылок, свою шею и плечи, и если шея проваливается, то это очень плохо, вы начинаете храпеть, вы начинаете задыхаться, потому что ткани опускают, и вы вот можете-ка задохнуться, потому что происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях, нарушается мозговое кровообращение, проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Вспомните своих домашних питомцев, я думаю, что они с удовольствием укладываются на вашу подушку. Так что давайте будем заботиться о себе, о своих домашних питомцах, о своем здоровье, так что начните жизнь без боли в шее прямо сейчас. Подарите себе, родному человеку или другу, подруге такую ортопедическую подушку. Вы подарите не вещь, вы подарите самое бесценное. Вы подарите здоровье. Ортопедическая подушка – это подарок на долгие годы.
2: А, Фаина Борисовна, у меня еще такое уточнение. Мы говорили вообще-то уже об этом, но еще раз. А кому особенно показано спать вот именно на этих ортопедических подушках?
14: Показано всем, у кого есть...
2: В смысле, даже если нет проблем, даже то человек тоже может проблем, нормально спать.
14: Даже если нет проблем, они могут, потому что, когда ткани наши начинают стареть, они начинают плохо снабжаться кровью, лимфодренаж там достаточно сложный, и... Каждому человеку для того, чтобы лучше жить, лучше думать, иметь светлую голову, обязательно надо пользоваться этой подушкой. Пожалуйста, звоните 8-800-200-30-50, 8-800-200-30-50. Звоните, заказывайте подушку, Фелисити.
2: Друзья, покупаете матрас, подушку, вторая в подарок. Все. Спасибо большое. Специалист, исследователь физиологии сна, специалист нарушения сна на здоровье, как вот он влияет, Фаина Полазник была сегодня у нас в гостях. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
15: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин объявил о создании войск беспилотных систем. Их возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Об этом президент сказал на совещании с руководством Минобороны. Также глава государства заявил о принятом решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. Этим направлением будет руководить командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук. Его место занял Андрей Иванаев. Исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток» стал Петр Болгарев. На встречу с руководством Минобороны президент также попросил военных дать оценку текущей ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам Владимира Путина, группировка «Восток» действует энергично и активно. Темпы ее продвижения заслуживают самых высоких оценок. В Крыму в результате ночной атаки ВСУ погиб один человек. Такие данные в мессенджере «Макс» привел глава региона Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также Аксенов сообщил, что один местный житель получил ранение. Глава Крыма призвал граждан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации. В Пермском крае задержали мужчину по делу о госизмене. Местный житель фотографировал объекты транспортной инфраструктуры и НПЗ, после чего передавал снимки иностранным спецслужбам. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, задержанный в Телеграме установил контакт с сотрудником зарубежной разведки и выполнял его задания. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Александр Новак поручил продолжать мониторинг цен на топливном рынке. Вице-премьер дал указания профильному бизнесу, федеральным и региональным властям. Об этом сообщает сайт правительства по итогам совещания, которое сегодня провел Новак. Особое внимание уделили ситуации со снабжением топливом сельхозпроизводителей и поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза. Как заявил вице-премьер, власти договорились с нефтяными компаниями, что они через региональных операторов будут постепенно насыщать, в том числе и независимая АЗС. Также он сказал, что нефтяники выделили необходимые объемы топлива для осенних полевых работ. Евросоюз прекратил предоставлять убежище военнообязанным украинцам. Новое требование применяется задним числом с 31 июля, несмотря на то, что документ был опубликован накануне. Об этом сообщает официальный журнал ЕС. Правила не распространяются на украинцев, которые уже пользовались временной защитой в одной из стран сообщества до 30 июля и непрерывно сохраняют этот статус. В Совете ЕС заявили, что изменение связано с необходимостью учитывать, цитата, «меняющиеся оборонные потребности Украины». Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы,
16: делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
18: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду в эфире академик Российской академии наук Владимир Семенов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях бизнес-психолог, коуч ICC-MCF.
20: MCC-ICF.
0: MCC-ICF,
20: ну,
0: не поняли.
20: Ну, в общем, где-то рядом.
0: Мы поняли. В общем, друзья, коуч, который... Вот есть коучи, которые самые крутые. Вот Юлия у нас как раз самый крутой коуч из всех возможных. Юлия Куликова-Цай у нас в гостях. Юль, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: Будем говорить сегодня о личных границах и токсичном окружении. Что с этим делать? Как эти границы грамотно расставить, чтобы не превратиться, знаете, самому в такого токсичного человека, который выстроил эти границы, и с ним просто становится невозможно общаться, потому что ему невозможно ничего сказать. Он сразу начинает как-то комментировать твои действия и учить тебя, как себя нужно с ним вести. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, их задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит и Москобот. Пишите нам в Макс. И звоните по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Идет трансляция в YouTube-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Мы везде. И, кстати, еще читайте нас в Дзене, там много всего интересного. Юль, а что психологи называют личными границами, вот если простыми словами?
21: Это способ сохранить самоуважение и уважение к близким, автономию, что очень важно. И это такой некий формат безопасности в любых видах коммуникации и взаимодействия.
0: А верно ли, что это такая история про личные границы? Что это понимание, как со мной можно обращаться, как со мной нельзя обращаться, если так,
21: ну, если
0: очень
21: совсем,
0: просто?
21: Да? Да, если совсем просто, то да, но туда еще входит все-таки более глубокое понимание. Это не только как со мной можно, как со мной нельзя, это еще про мои какие-то... потребности, то есть как я хотела бы, чтобы это было, да, то есть чего категорически нельзя, это способность сказать конкретно, четко и ответственно да или нет на какой-то запрос, это возможность уважать, естественно, границы других и принимать отказы без детских реакций.
0: Да. А можно ли нарушать границу, которую человек сам еще не осознал и никогда не обозначил?
21: Конечно, можно. Легко можно. Мне почему-то все время вот на такие моменты приходит фильм господи, про Фросю Бурлакову, когда она из деревни приехала, приходите завтра, да, когда она вот приехала, и она такая вот простая, и она так просто себя ведет, да, потому что она выросла в определенной среде, но для тех, с кем она взаимодействует, некоторые ее действия там не очень комфортные, где-то она, может быть, там начинает границы. Нарушать эти границы, да. То есть, конечно, это возможно. То есть, возможно, мы чего-то не знаем о себе, и пока мы это не узнаем, и ситуация может повториться несколько раз, или у нас не возникло такой ситуации, в которой... Ну, вот классика жанра, обожаю вот эту историю, это когда замуж, там, когда рожать. Ну, вот туда же, да, то есть как бы и тебя вот спрашивают и спрашивают, ты достигаешь этого возраста, ты до этого не знал о том, что этот вопрос может всплыть, грубо говоря.
0: А почему, кстати, люди задают этот вопрос? Он же неуместен. Так же, как сколько ты зарабатываешь, сколько ты весишь, какой у тебя автомобиль, ну и так далее.
21: Ну, как сказать, уместен, неуместен, это же вопрос, опять-таки, социума и той рамки, в которой мы находимся. Где-то это уместно, где-то это будет неуместно, но это же такое, как вот причинить добро. Угу. Мы так заботимся о вас, что мы задаем вот такие бестактные вопросы, да? Ну, просто тут надо еще сказать, что такое личные границы все-таки, да, как бы с точки зрения того, что почему они появились сейчас и почему их там вот раньше этой терминологии не было.
0: Раньше как-то мы жили без этих границ, да.
21: Были личные границы, они были всегда, они просто так не назывались. Давайте так, у нас в советское время, не будем там сильно далеко углубляться, но вот советское время, у нас все равно были определенные социально приемлемые рамки взаимодействия. У нас было понимание общественного какого-то поведения, которое будет адекватно, и вопросы, которые можно поднимать, и которые нельзя поднимать, например, как вариант. Дальше, у нас было совершенно четко понимание уважения к другому, и мне кажется, что на самом деле, ну вот исходя из того, что я наблюдаю более взрослого поколения, у них другое чувство такта, у них другая этика, у них ну как-то по-другому проявляется вот эта интеллигентность, которая действительно на самом деле и отвечает на вопрос, что такое личные границы. Mm-hmm. То есть они всегда были, но терминология появилась уже после перестройки и завоевала сердца зумеров. И более того, мы же стали менять систему воспитания. То есть, ну, я говорю об этом там из эфира в эфир, так или иначе, да, но все равно эта вот память поколения, она имеет место быть. То есть в пост, ну, как бы, да, советское время, это послевоенное время ВОВ, да, то есть у нас, как мы жили, у нас был такой больше коллективизм, то есть нужно было терпеть, нужно было... не жаловаться.
0: Я сразу вспоминаю общественные эти собрания, фильм о фоне, когда, например, какой-то случай разбирали целым коллективом.
21: Так, господи, еще далеко ходить. «Бриллиантовая рука», да? Давайте разберем, значит, вот этого, да, за булдыгу и так далее, да? И наши, да, наши люди в булочном такси не ездят. Это все, да, тоже про это же. И более того, там же было все такое более коллективное. И из-за вот этой коллективизации, то есть вот этот вот социалистическо-коммунистический строй, который привел к стиранию рамок. И как это, все в стране народное, все в стране мое, да, то есть я и есть вот этот народ, поэтому как бы все смазано было. Но темп времени, цифровизация, они нас нагрузили совершенно колоссальными объемами информации, которые там не то что из каждого утюга, то есть ты на улицу не можешь уже выйти так, чтобы не увидеть какой-то билборд или какую-то вывеску, или кто-то там рядом с тобой будет там в мегафон предлагать какие-то там, не знаю, горячие пирожки. То есть это все стало вынуждать нас выбирать, ну, такую некую зону для себя, такой, да, островок безопасности. Это не про зону комфорта все-таки, а это про островок безопасности, в котором мне спокойно, тихо, mm-hmm. и в котором я могу вообще переварить себя.
0: По ощущениям, как будто вот если говорить о прошлом, да, то, что было в Советском Союзе, тогда было принято больше думать о других.
21: Да.
0: А сейчас больше как будто бы такая модель поведения, что мы больше думаем о себе, и мы себя воспринимаем как центр мира. Такая немного эгоцентричная позиция получается.
21: Ну, здоровый эгоцентризм — это же хорошо, по сути, да? То есть действительно постсоветское время, оно нам и принесло. То есть наши там, ну, вот мои бабушки, дедушки, они же тоже как бы выражали себя, что как это, вот мы же шли, мы делали, да. мы. Но... такая интересная история, как раз вот уже моя любимая спиральная динамика, она отражает вот эту динамику времени, потому что у нас есть периоды времени, когда мы живем прямо вот в таком коллективе-коллективе, мы развиваемся коллективно, а есть периоды, когда мы развиваемся индивидуально. Когда стало доступно больше, когда открылись границы, когда появилась возможность зарабатывать предпринимательством, строить бизнесы, летать за границу и так далее, началось разделение. и кто-то пошел, да, ну, это вот, ну, мы не красим, конечно, людей, как яйца на Пасху, в эти цвета, но примерно, чтобы было такое самое приближенное понимание, да, то есть кто-то становится такой вот за успешный успех, а кому-то это совершенно все равно не надо.
0: Да, да, да. Плод по сечению. Да,
21: да, да, да. То есть, но, тем не менее, селекция на этом началась. И она продолжается по сей день.
0: А по каким признакам можно понять, что у человека хорошо выстроены личные границы?
21: Когда человек... Ну, самое простое, когда человек хорошо говорит «нет». Ну, это «нет», мне, конечно, это не только про это. Когда человек адекватно воспринимает какие-то интервенции, которые поступают, и спокойно может без лишних эмоций, без ну, драки, как говорится, да... Ну, остановить
0: без
21: какие-то
0: драмы
21: процессы.
0: Такой, да?
21: И без драмы, да, да, тоже, конечно. То есть, когда человек четко понимает, как с ним можно, как нельзя, чего он хочет, чего он допускает, как нужно ответить в определенной ситуации и при этом не испытывать чувство вины, кстати говоря.
0: Он себе это объясняет или он должен как-то это донести до других людей, как-то проманифестировать?
21: Ну, мы же не вангуем. Да. И временами нам нужно, да, то есть если мы говорим, например, когда человек приходит в новый коллектив, допустим, неважно, какой это будет коллектив, и никто этого человека еще не знает и вообще вот первый раз в глаза видит, конечно, постепенно знакомясь, эти границы выстраиваются, потому что понятно, что у нас нет единых границ для любого общения, то есть то же самое, когда проявление токсичности. С определенными людьми мы можем быть токсичными сами.
0: Обычно с самыми близкими.
21: Ну, это вообще... Это классика. Ближайший круг — это наша вообще вечная, да, бесконечная любовь. А в другие моменты, да, то есть мы можем с другими людьми, там, в других компаниях проявляться совершенно по-другому. Да, все зависит от иерархии, от того, как вообще устроено взаимодействие в том или ином обществе там, или каком-то коллективе. Поэтому здесь вопрос того, что когда человек чувствует себя спокойно, уверенно и, ну...
0: Здесь ключевой, мне кажется, это именно уверенность в том, как со мной можно, как со мной нельзя. Понимание этого.
21: Ну, четкость такая тоже, да. То есть понимание, как со мной можно, как со мной нельзя, да, но есть же еще момент того, что ты не будешь потом дальше страдать от своих же собственных каких-то действий. Потому что, ну как, бывает, что на эмоциях человек что-нибудь там, да, хорошо, я тебе помогу, нет, там отстаньте от меня все, уйдите.
0: Вообще
21: все.
0: Не вопрос.
21: Ну, да, да, то есть надо смотреть в динамике. То есть у нас нету такого, что вот в моменте, вот момент определил все, и мы сразу повесили ярлычок и такие, там, ну вот там все плохо. Нет, то есть как это происходит? Ну, условно там, начинается все, допустим, ну, я не знаю, давайте детей. Предположим, ребенка воспитывали как очень удобного, которому не говорили, не давали возможность говорить «нет», которому не давали возможность проявляться каким-то там своим определенным образом, а мы прекрасно знаем, что у ребенка там кризис года, 3 лет, там 7, дальше пубертат, потом выход из школы, ну, то есть как бы это огромный путь, да, и в каждый раз, как, ну, каждый этап какие-то происходят определенные изменения. Если этого ребенка воспитывают в тотально авторитарной такой вот системе, в которой как бы он просто ничего не может сказать, ну, что ты не хочешь целовать бабушку, ну, это же бабушка, не хорек.
0: Подойди, поцелуй.
21: Да, а не хочешь. Или там, иди сюда, любименький, давай, я сейчас тебя накормлю. Или там история про то, что, ну что, я тебе положила 2 котлеты, ты не доедаешь.
0: Ты что, меня не любишь?
21: Да. О, ну, да, о это, да, а дальше это, кстати, а дальше это выражает, просто перерастает, это притча в языцах, боже мой, я не знаю. Я это слышала от такого количества людей за свою жизнь, что это просто вот не в сказке сказать, не пером описать. Едут пара, неважно, супруги, не супруги, пара едет на отдых. И один хочет лежать и загорать, и не лезть в... Потому что море прохладное, а второй хочет купаться.
0: Ну, потому что он же приехал на море.
21: Раз ты не идешь со мной купаться, значит, ты меня не любишь.
0: Да, да, да. Манипуляция начинается, да?
21: И это нарушение личных границ. Ну, вот прямо сейчас, в моменте, вот я не хочу купаться. Точка. Спасибо большое. Я сейчас полежу, погреюсь, и потом, ну, может быть, что-то изменится, да? То есть как бы... Вообще, на самом деле, личные границы — это еще и про гибкость, и про ассертивность, да? То есть это умение... управлять собой и быть гибким во взаимодействии с другими людьми. То есть это не история про то, что вот все вот это вот сделано, всё. Да, то есть как бы вот это вот я принял решение, я буду только так. Нет, когда меняются обстоятельства, человеку, у которого четко выставлены личные границы, который развивает в себе ассертивное, устойчивое поведение, он вполне способен без помощи каких-либо там специалистов и так далее, да, определить, вот что вот надо, что не надо, где нужно поменять свою точку зрения, где нужно ее откорректировать, а где нужно, может быть, там какое-то критическое мышление добавить.
0: А как понять, что твои личные границы размыты или они слишком слабые?
21: Ну, это вот туда же, да, когда есть хроническая усталость и выгорание, и раздражение, да, то есть потому что ты все время делаешь, ты не можешь отказать, и вот эта вот неловкость, вот это вот желание быть хорошим, это вот как есть книжка такая прекрасная, что хорошие девочки идут домой, а плохие куда захотят. Это примерно туда же, да, то есть желание завоевывать любовь и получать вот эту обратную связь.
0: То не есть... потому, что ты сам по себе прекрасен, а потому, что для этого нужно еще что-то сделать.
21: Да, потому что тебя так приучили в детстве. Да. И в целом, либо, что еще может быть? Это может быть ощущение того, что пользуются, когда трудно отказывать, когда есть накопленные какие-то обиды, когда нет возможности просто высказать словами, простите, через рот. Ну вот у меня конкретные какие-то моменты в том, как там что-то происходит в нашей совместной там жизнедеятельности или в чем-то еще, не очень устраивает. Да, это, ну, такое подчинение более высокому авторитету, да, без позиции на равных. То есть это вот собака сверху, собака снизу. Получается, что я как бы стелюсь под кого-то, и это меня не устраивает. Это каждый раз вызывает вот это вот...
0: Подстраивание, особенно, да.
21: Особенно вот это с работой обычно связано, когда есть авторитарный руководитель, который может быть достаточно токсичным при этом, при всем. А сотрудник не может, и он вынужден ходить на эту работу, потому что, ну, допустим, в моменте, вот сейчас эти деньги очень сильно нужны, другой работы, похоже, нет, но приходится терпеть вот это вот все, но оно уже настолько обрыдло вообще, уже вот прям не можешь это все нести, но приходится. Да, или какие-то скандальные семьи, когда вот идешь домой и думаешь, господи, прости, ну куда угодно, чтобы хоть люк открытый был, в больничку отвезут, да, ну,

0: вашего, да, его любимого.
1: Да.
0: К вопросу о саморефлексии.
1: Но самая такая хорошая история из этой части, это про то, что человек должен остыть. Ну, то есть как, смотрите, вот произошел какой-то конфликт, кто-то остался там, ну, условно, удовлетворен результатом, кто-то нет. И вот потом мы ходим и гоняем, ну, точно каждый себя может поймать на этой истории.
0: А нужно было сказать
1: здесь
0: вот
1: так.
0: А вот
1: да,
0: вот
1: а надо было сказать, а нет, вот... а в моменте никак было не сказать. Почему? Потому что в моменте мозг был занят другими процессами. Это была либо реакция там «бей-беги», либо «замри», да, либо это вот, ну, да, хорошо, вот это вот такое как бы подчинение тому, что тебе навязывают, да, то есть как бы тобой манипулируют, и ты вроде как бы не имеешь права, не имеешь вот этого права голоса противоречить там, да, или говорить что-то, что тебе это не нравится, как-то выражать свои чувства, может быть, где-то это вообще не принято.
0: Тебя могли подавить еще в этот момент, да, ты под обаяние человека мог попасть, например, да, ты свои
1: Конечно.
0: Эмоции, например, не считал еще.
1: Вот. И это происходит уже постфактум.
0: Да.
1: И вот это благодатная почва для того, чтобы начать исследовать.
0: Угу. Свои эмоции, да, какие-то телесные реакции, там, например, напряженный ты был, в оцепенение в какое-то впадал, хотел отстраниться.
1: Ну вот, вот было бы классно, если бы, допустим, человек, который не очень понимает, да, и такой вот безотказный от слова вот совсем и всегда, завел бы дневничок. Ну, может быть, там девушкам, женщинам будет это чуть проще, чем мужчинам, да, потому что как это мужчины не танцуют, они ходят с трудом. Но идея какая, да, вот просто понять хотя бы, да, вот какие чувства я испытала, какая эмоция у меня прошла, да, какие ощущения в теле у меня были. То есть опускать это все на простой и понятный для себя язык. То есть не вот эта история, что они там все козлы и сволочи, и они вот так вот со мной позволяют себя вести. Да, они-то козлы и сволочи, но ответственность за себя несешь,
0: за то, что
1: дорогая,
0: они к тебе так
1: ты
0: относятся.
1: Сама. Да, то есть значит, ты где-то что-то позволяешь, чтобы с тобой могли вот таким вот образом взаимодействовать.
0: Но еще здесь очень важен энергообмен, когда, например, ты взаимодействуешь с человеком, не то чтобы ты делаешь, и он обязательно должен что-то делать. Это тоже история про хорошую девочку, да, когда, чтобы тебе заслужить хорошие отношения, тебе нужно тоже что-то отдавать. Но когда ты просто все время отдаешь, а человек берет твой ресурс, но ничего обратно не возвращает, это же тоже получается нарушение личных границ.
1: Конечно. Безусловно, тоже такая вот классика жанра, ну, особенно по молодости лет, мне кажется, это было у нас у всех, да, вот у нас есть какая-то подружка, и мы с этой подружкой на телефоне часами обсуждаем каждый вопрос, а потом случается какая-нибудь история, мы по старой памяти помним, ой, я могу позвонить, там, не знаю, Маше, Даше, Глаше, и с ней обсудить вот эту вот какую-то очень сильную, там, сейчас в моменте травмирующую меня ситуацию, а человек занят, там, может, у него семья, у него там, может, я не знаю, четверо детей уже там сидят голодные за столом, там, и что-то еще происходит, да, то есть или там человеку надо спать ложиться, потому что другие важные дела. Ну, то есть, либо у нас очень так еще любят некоторые старшие поколения.
0: Тебе что, сложно позвонить мне?
1: Да, ты сейчас так со мной поговорила, что я теперь неделю спать не буду.
0: Да. Ну, и понятно. Понятно, внимание не хотите матери уделить.
1: Но я-то в костюме легла, а вот вы неблагодарные.
0: Да.
1: И так далее по тексту. Да, это все вот про это. Но здесь очень важно, да, как бы понять, что есть сепарация, нету созависимости. Потому что, ну, на самом деле, вот эта история про личные границы, это же очень сложная тема, да. То есть, как бы, это же еще про понимание того, вообще, чего я хочу по жизни, кто я.
0: Как я хочу провести свою жизнь, на что хочу потратить время.
1: Да, потому что это время, это тот единственный ресурс, который невосполним ни при каких обстоятельствах. И вот я готова слушать кого-то часами просто так. Это как вот у меня приятельница рассказывала, что у нее подруга в какой-то момент всем своим подругам сказала, что если вы приходите ко мне жаловаться, вы кладете на стол там, ну не знаю, там 1000, там 5000 рублей, ну вот какую-то там купюру.
0: Это классная история, да.
1: Либо вы идете к специалисту,
0: да.
1: А мы с вами обсуждаем другое. Точка.
0: Прекрасно.
1: И очень быстро
0: понимаю.
1: Все закончилось.
0: Ну, обычно к таким людям тянутся как раз нытики, профессиональные люди, которые любят жаловаться, да, к людям с сильной энергетикой. Но это тоже нарушение границ.
1: Да, но это же нарушение границ через... ну, то есть, хорошо, мы можем войти и опять вспомнить про треугольник Карпмана, да, из транзактного анализа. Mm-hmm. То есть, как бы, это жертва, да. которая вот пожалеете меня, я же такая несчастная.
0: Я не хочу ничего менять, но я жертва. Я не знаю, что делать.
1: Спасите меня, помогите мне. И когда ты впадаешь...

0: в роль спасателя, то ты становишься потом жертвой, потому что жертва становится преследователем.
1: Какая сложная схема, конечно, с этим треугольником. А как вот можно отличить настоящую доброту и отзывчивость от неспособности защитить себя? И на самом деле же, вот когда к тебе кто-то приходит, ну, тебе правда хочется человека поддержать. Не всегда же тебе жалуются, потому что вот хотят твоим там ресурсом воспользоваться. Есть же еще просто дружеские отношения, там, партнерские 100%. Отношения, да? Когда человека нужно поддержать.
0: Когда это не нарушает...
1: Не нарушает границы. Вот где та тонкая грань, когда вот ты понимаешь, что уже не ок, и нужно останавливать себя и человека?
0: Тонкая близко. Грань находится там, когда я это делаю по доброй воле.
1: Угу.
0: Я там, ну, условно, как бы, я тебя люблю, я тебя вижу, я тебя слышу, и я хочу тебе уделить сейчас внимание, я хочу понять, что с тобой происходит, допустим, да, или я хочу тебя поддержать тем, что я там вот что-то могу для тебя сделать, или когда это идет, ну, такое искреннее предложение помощи, потому что давайте будем объективны, у нас же, естественно, есть такие люди, которые выбирают для себя служение, например, и это в основном обычно волонтеры всякие разные, которые вот они не могут, им это надо, но они тогда и занимаются определенным видом деятельности, который помогает им реализовывать себя, и для них это, ну, такая определенная самоидентификация, это проявление да. себя в определенной роли. Когда это начинает... отнимать у меня мое жизненное время, когда это начинает влиять на мое да, качество жизни, когда, ну, условно говоря, я выделила, что вот сегодня я, ну, предположим, там, неважно, да, иду в зал, потом, не знаю, там, в спа, а потом я читаю книжку, а мне звонит уже там на подходе к залу там кто-то и начинает там про какую-то там историю свою, там, драматическую рассказывать, да, то есть вот эта вот история про то, что выставить границы, сказать, слушай, ты знаешь, я сейчас занята, давай, пожалуйста, мы с тобой созвонимся через какое-то время, там, или когда приходит человек, говорит, ты можешь мне помочь, ну, не знаю, с переездом.
1: И что нужно сказать здесь, что если я не хочу помогать?
0: Сказать, как есть, и нужно сказать, ты знаешь, не смогу, у меня просто нету физически сейчас на это времени. Точка. Да, то есть не надо оправдываться, не надо придумывать какие-то объяснения, не надо юлить, не надо пытаться, ну, как, извините, подмазаться, да, и сказать, что да не, ну что ты, ну я же тебя люблю, ну просто я не могу. Нет, просто простой, спокойный ответ. У меня не получится.
1: То есть не обязательно объяснять, почему, ну просто вот...
0: Я бы сказала, что обязательно не объяснять.
1: Угу.
0: Потому что когда мы начинаем впадать в объяснение, нас гораздо легче... развести на разговор,
1: ну,
0: и
1: уговорить. Да. А вот люди, которые скажут, ну, мы же друзья, почему ты не можешь мне помочь, там, не знаю, упаковать эти коробки?
0: Ну, мы друзья, это прекрасно. Я могу тебе помочь через месяц, когда у меня закончится мой аврал.
1: Угу.
0: А ты хочешь мне помочь с моим вот этим волшебством, которое у меня происходит, да? Там, ну, условно говоря, да, у нас как бы, мы все взрослые люди. Вот смотрите, личные границы, они же, ну, впрямую уже начинают в полной мере развиваться, как бы, ну, 18+. Когда все должна пройти адекватная сепарация, когда мы уже понимаем, как взаимодействовать с этим миром, когда мы понимаем, как выстраивать, ну, хотя бы какие-то приблизительно отношения, да, и дальше как бы мы просто их корректируем для того, чтобы сохранить собственную психику, по сути.
1: Ну, получается, что это все сводится к банальному «хочу, не хочу». Вот я хочу помочь, я помогаю, не хочу, не помогаю. И мне все равно на чувство этого человека, что ему там некомфортно, что он будет один эти коробки упаковывать.
0: Нет, ну что здесь комфортно? Ну, как бы, смотри, я вот в прошлый раз приезжала сразу. И использовала вот сервис такой-то. И там были прекрасные ребята, они мне очень помогли.
1: Uh-huh.
0: Ну, то есть я с удовольствием бы тебе помогла, если бы обладала там еще 24 дополнительными часами в сутках.
1: Uh-huh.
0: Ну, то есть, и это нормальная взрослая позиция.
1: Можно предложить какое-то другое еще решение, да?
0: Можно подсказать. Можно направить, можно поддержать в том, что, ну, там, я с тобой, там, если что, я могу тебе приехать кофе привезти, ну, если прям очень сильно хочется, да, но тоже надо понимать, что мы же не абьюзим дружбу только на том, что это все зациклено
1: мне,
0: на помощи.
1: Да. Да. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. СМИ сообщили о взрыве автомобиля в Свердловской области. Инцидент произошел в поселке Большой Исток. По информации телеграм-канала, в салоне мог находиться директор предприятия по производству беспилотников «Упырь» Владимир Ткачук. Как сообщает источник ТАСС, в оперативных службах возбуждено уголовное дело об покушении на убийство. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. На месте ЧП работают экстренные службы. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Группировка «Север» установила контроль над Рыжовкой в Харьковской области. Бойцы группировки «Восток» выбили противника из Зорницы в Запорожской области. Как следует из сводки Минобороны, в зоне СВО за сутки Киев потерял 1380 солдат. Средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 1083 беспилотника. В ведомстве также рассказали, что за минувший день были нанесены удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Аэропорт Внуково начал прием и отправку рейсов по согласованию. Причина – временные ограничения в районе авиагавани. Как сообщает Росавиация, возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Владимир Зеленский заявил о сокращении на треть поставок Западом ракет для ПВО. Эта тенденция фиксируется в нынешнем году относительно 2025-го. Глава киевского режима написал в телеграм-канале, что речь идет не только о летних месяцах, а, цитата, «обо всех периодах первого полугодия». Украинские власти неоднократно заявляли о дефиците средств ПВО, надеясь получить новые поставки западных союзников. Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар по целям в Киеве и его пригороде. Мониторинговые каналы сообщали, что ни одна из ракет не была сбита. Далее новость интерформагентств. Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию из-за временных ограничений в районе авиагавани, сообщает Росавиация. Подробности через полчаса. Теперь расскажу о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Юлия Куликова-Цай, бизнес-психолог, коуч MCC-ICF. Юль, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Говорим сегодня про личные границы и наше токсичное окружение. Юль, могут ли личные границы быть слишком жесткими и мешать нашей близости, когда мы их так выстраиваем, что не можем сблизиться с человеком?
0: Да, конечно, безусловно. И я думаю, что мы можем легко идентифицировать, когда вот такие границы, они гипер жесткие, да, то есть это такие это гиперзащиты себя, обычно это возникает после каких-то серьезных травмирующих ситуаций. То есть, предположим, ну, одна из классики жанра – это, не знаю, там, пара была долго в отношениях, там что-то происходило, потом, значит, они разошлись, и как-то очень-очень драматично это произошло, и дальше на продолжительный период времени просто люди вообще не готовы воспринимать никакие форматы возможных дальше отношений и так далее. Это может быть связано с проблемами привязанности, да, то есть, ну, не знаю, там была какая-то там любимая собачка-кошечка, там животное заболело, погибло, и все, теперь драма на всю жизнь, да, то есть могут быть какие-то нюансы, связанные, ну, просто с личностным опытом, когда оказался в какой-то там жесткой ситуации. Не хочется приводить прям живые примеры, но примерно понятно, да, то есть когда это то, что связано с посттравматическим стрессовым расстройством,
1: да,
0: да? И тогда границы, они просто будут дополнительно, то есть вот эти личные границы подкрепляться еще защитными механизмами психики, потому что психике, ну, организму важно выжить,
1: да,
0: и чтобы ему было безопасно.
1: А как отличить нарушение личных границ от критики, несогласия, обычного дискомфорта? Это что же такая тонкая грань?
0: Когда начинают присутствовать унижение, давление какое-то после отказа, вот эти вот уговоры. Это на самом деле то, чем активно пользуются мошенники. Они же начинают прям продавливать, они начинают в транс вводить свою жертву для того, чтобы жертва просто тупо уже шла по инструкции, да, то есть когда идет вторжение без согласия. Прям вот вообще угрозы какие-то начинают появляться, когда идет разглашение какой-то, ну, персональной личной информации, которую не хотелось бы вообще куда-то там выдавать, да, там, или каких-то медицинских данных. Попытка контролировать решение другого человека, то есть это манипуляция уже впрямую, которая вот она проявляется в том, что нет, ты будешь делать так или так, и
1: всё. Я тебе скажу, как нужно делать.
0: О, я лучше знаю, как тебе будет хорошо.
1: Я жизнь прожила.
0: Это тоже, это туда же.
1: Мальчик мой.
0: Да, да, да, да. И как наказание за самостоятельность. То есть это совершенно такие четкие, очевидные критерии, да, когда тебя пытаются сделать удобным и управляемым.
1: Ну, мне кажется, вот прям советы, дать совет, это прям на первом месте может стоять.
0: Ну, поэтому же, как у нас страна советов была, да, а теперь мы все говорим себе свой совет, посоветуй.
1: Классная фраза, да. А в какой момент забота и желание помочь превращаются во вмешательство в чужую жизнь?
0: Ну, это вот мы уже начали, да, я лучше знаю, как тебе будет хорошо. Я-то уже жизнь прожила, а ты-то вот что, да, это история про то, что, как вот я в прошлом, по-моему, эфире, да, говорила, что делает еврейская мама, когда ей холодно, надевает свитер на ребенка. Да,
1: или потому вот что ему, скорее всего, тоже холодно.
0: Ну, не факт. У детей другой энергообмен, да, да, да, и термообмен. А, и им бывает жарче, потому что они более подвижные, да. А, но это когда там я переживаю, поэтому я проверю твой телефон. Я вот я должен знать, там, должна знать твою геолокацию, твое месторасположение, а если ты это прячешь, то вот это вот, вот, поэтому давай,
1: знаете,
0: вот ты сейчас,
1: Юль,
0: мне это все будешь.
1: Я вспомнила вот фразу мою любимую, которую вот любят говорить люди, вот с точки зрения границ, как вам? Слушай, я к тебе, конечно, очень хорошо отношусь, но можно совет дам? Вот именно вот так, когда говорят.
0: Это даже ладно, это еще не самое вообще, это не самое пике такое, да, есть очень хороший вариант, это просто вот прям...
1: В яблочко.
0: В яблочко, когда люди говорят, что, ой, ну ты знаешь, ты прости, конечно, может быть, там тебе не очень понравится, что я тебе скажу, но вот, вот тебе вот прям вот зеленый точно вообще вот носить не надо, из твоей комплекции вот эта вот кофточка тебе вот вообще никак не идет.
1: Да. Это прямое нарушение личных
0: границ. Это прямое нарушение личных границ.
1: Нужно ли людей останавливать, когда они говорят такими фразами? Хотят дать совет, ты меня извини, но я тебе дам совет. Ты меня, конечно, я тебя очень люблю, но этот, эта кофточка тебе не идет. Ну и в таком
0: репертуаре. Вот первая фраза, которую я услышала, когда только-только училась на коуче, это был 14-й год, была очень крутая фраза. Мы там стояли, выбегали, ну, извините, наперекор, да, понятно, что вредно, но кто-то там. А кто-то просто стоял и дышал воздухом.
1: Да,
0: и всегда подходил кто-то из коллег по учебе. Но тебе же вредно курить. Спасибо большое, я не запрашивала обратную связь.
1: Куда ты столько ешь?
0: Куда ты столько... Нет, ты съешь еще, это туда же, на самом деле.
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: это
1: да,
0: все
1: да.
0: про это. Но есть моменты, которые... Знаете, ну, все равно, да, я вот как мама, например, я могу сказать, я где-то, ну, все равно это дети, у них личные границы еще выстраиваются, но я где-то могу им достаточно жестко сказать, что хватит жрать сладкое. Да хватит уже, все, ну сколько можно, уже вы все прыщами уже пошли. Как бы я по рукам вас бить не хочу, но вы должны вырабатывать вот эту меру ответственности, есть, да? Ну, то есть, ну, где-то это необходимо. Угу. Когда человек находится вот вообще в потерянных референсах, да, то есть тогда, конечно, может быть, эта помощь будет полезна. Угу. Но вопрос состоит же в чем, что вот эта вот история, что нет, ты вот это не делай, туда не ходи, я сейчас тебе скажу, как надо. И человек ведется, это все делает, потом он страдает от того, что все пошло, ну, не так, как планировалось.
1: А вот это вот, знаете, Юля, еще желание причинить добро, когда, например, ты с кем-то едешь куда-то отдыхать, и ты заранее планируешь маршрут и говоришь: так, мы с тобой пойдем вот сюда, мы с тобой посмотрим вот это, значит, у нас с тобой в 12 вот такое мероприятие, вечером мы делаем вот это. Ты, с одной стороны, проявляешь заботу, ты заботишься о человеке, ты планируешь, ты снимаешь с него головную боль, и кому-то это может понравиться, но кто-то же скажет, что ты знаешь, вот я не хочу сейчас идти, вот как с пляжем тоже история, я не хочу идти в магазин, там, я не хочу идти на эту выставку, можно я просто полежу?
0: Ох, я бы так сказала, что это, мне кажется, одна из причин, по которой достаточно большое количество людей в свое время отказались от групповых туристических поездок.
1: Угу.
0: Потому что вот эта история прохождения строем, то есть не хочу и не буду, и все, и точка. И для меня вот сейчас важнее, я не знаю, полежать. Или для меня сейчас важнее вот прийти в себя после перелета. И я прям вот сразу вот, как только прилетели, побежать, я не знаю, тут же в море бултыхаться, тоже как бы, ну, кому-то да, кому-то нет. То есть здесь вопрос же какой, что нам важно учитывать интересы и потребности других людей в том числе. То есть потому что в противном случае мы начинаем нарушать эти границы. Либо надо договариваться на берегу.
1: Океана.
0: Понятно, что любые отношения связаны с коммуникацией. То есть тогда, ну, надо взять себя в руки, да, там, и словами через рот. Но обычно все-таки в отношениях нам не так сложно это сделать. Если сложно, то можно сказать, что я вот предлагаю вот так, ну, давай решим, как бы, как будет лучше для каждого, например, да, или условно...
1: Давай обсудим.
0: Да, то есть давай обсудим, да. Давай вот выберем, какой день мы будем так, какой день мы будем по-другому, там, и так далее, да, то есть давай прорабатывать маршрут и оценивать его с точки зрения наших ресурсов.
1: Ну, а когда мы, например, идем туда, куда мы не хотим идти, мы же тоже чувствуем такой некий акт насилия над нами.
0: Ну, мы же согласились.
1: Мы же согласились, а потом начинаем эту агрессию внутрь себя направлять и выпускать в другом моменте.
0: И дальше начинается соматизация.
1: Да.
0: То есть мы начинаем дальше, у нас тело начинает бастовать, потому что у нас начинаются психосоматические последствия вот этого антагонизма, да, то есть как бы и зачем тогда это нужно. Здесь вопрос в том, что нужно понять раз и навсегда.
1: Чего вы хотите?
0: Да. Чего я хочу и что я чувствую? И я ответственна за то, что я хочу, и то, что я чувствую. И другой человек в этом смысле не ответственен. То есть смотрите, на самом деле вот так вот мы идем, как бы личные границы – это колоссальная, огромная тема. Она связана с развитым эмоциональным интеллектом. Что такое эмоциональный интеллект? Да, это умение чувствовать, распознавать свои чувства и эмоции и уметь управлять ими. И то же самое как бы к моему визави. То есть умение видеть и распознавать чувства и эмоции моего визави и умение поддерживать и помогать и управлять ими, ну, в хорошем смысле слова, не манипулировать, да, а заметить что-то. То есть я вижу, что ты сейчас сердишься, так ли это, да, или вот смотри, ты сейчас мне вот это говоришь, я начинаю, я чувствую, я начинаю заводиться, и мы это начинаем обсуждать. То есть это про взрослую позицию. Дальше мы можем прислушаться, что у нас происходит в теле, и это развитие физического интеллекта. Если у меня начинает ком в горле появляться, если у меня начинают, я не знаю, там, краснеть щеки, я начинаю, у меня учащённое дыхание, у меня сердцебиение какое-то начинает подниматься. Ну, это вот как обычно очень манипулируют некоторые люди этим. Давление, давление, давление. Ну, как бы в целом неплохо. Да, может быть, надо вспоминать вот эту картинку и, наоборот, думать про себя в хорошем смысле, да? То есть когда ты понимаешь, что... Черт, мне уже все тело мое говорит о том, что что-то я куда-то не туда иду. Не надо мне это все.
1: А как тело говорит, когда тебе наоборот нужно туда идти, вот если вот с давлением там понятно, а другие какие-то есть?
0: В зависимости от того, что это будет, да, то есть где-то это может быть предвкушение, и поэтому это такой легкость, подъем, а где-то это может быть и тревожность на самом деле, потому что ведь когда мы делаем что-то первый раз, мы выходим, да, за пределы вот этой нашей зоны комфорта, в которой нам все привычно, понятно и знакомо, нам нужно сделать вот этот маленький шажочек извне и посмотреть, а там как, а там не очень кусачие волки, а там как бы, да, брод или овраг, или там дорожка есть какая-то, да, да, то есть все равно это легкий дискомфорт. Но что важно? Важно понимать, что вот эта тревожность, она не со знаком минус, она это как предвкушение. Это вот мы когда детьми были, мы не задумывались, какой? А с возрастом нас столько раз ударили по голове, нам столько раз сказали, я последняя буква алфавита, сиди, молчи, тебя вообще никто не спрашивал, учитель всегда прав, и так далее, и так далее. Это же откуда все начинает идти, это же не только семья, это же еще и социум, в котором ты живешь. А можете себе представить, какие культуральные различия в разных конфессионных семьях могут происходить, да? То есть там в мусульманской семье будет один расклад, там в какой-то азиатской семье будет другой расклад, в европейской семье это будет совершенно все по-другому, в американской вообще как
1: в
0: бы еще какие-нибудь другие.
1: В русской деревне третий.
0: Да, то есть здесь вопрос-то в чем? Что самое важное, что нужно понимать, что я сохраняю уважение к себе, и я уважительно отношусь к тем, кто находится вокруг меня. То есть как бы личные границы, это больше, мне кажется, стало такое немножко нарицательное понятие, потому что его же можно
1: иногда
0: использовать.
1: Иногда ругательное.
0: И в манипулятивных целях.
1: Нам пишут, что, например, Александр, что манипулятивные отношения, они всегда будут. Марина пишет, что это про меня. Я хотела бы спросить еще, знаете, что, Юль, получается, вот как коучинг, да, основа коучинга, я ок, ты ок, и всегда это нужно в голове держать. А что реакция человека на наше спокойное «нет» может рассказать об отношениях с этим человеком? Вот когда нам просто человек спокойно говорит «нет», а у нас какие-то эмоции это вызывает?
0: Ну, что это нам может сказать? Это нам может сказать, прежде всего, то, что в этих отношениях есть какая-то недосказанность и отсутствует прозрачность. Раз. Два. Возможно, там есть уже какая-то напряженность. То есть, и это тоже про вопрос, как бы, да, вот этих самых личных границ. Потому что личные границы — это и забота, как бы, друг о друге. То есть, там, я хотела бы обсудить вопрос. У тебя сейчас есть возможность это со мной обсудить? Да? То есть, мы находим способ для того, чтобы осуществить релиз накопленных внутри определенных состояний. Потому что в определенные моменты каждый из нас, особенно в моменты слабости, мы склонны скатываться в, ну, как бы состояние, там, не знаю, маленьких детей, да, таких, ну,
1: делай со мной, что хочешь, что воля, что не воля.
0: Ну, что неволя, все одно, это уже совсем такой крайний вариант. Да, но есть варианты такие, что я вот тут для тебя круглые сутки, там, вот это вот напрягаюсь, а ты там на работе, а тут еще с детьми, тролливали. Не надо устраивать драму, как бы, да, зачем это все нужно? То есть понятно, что какой-то выплеск может случиться.
1: А бывают ли такие случаи в нашей жизни, когда нужно нарушить личные границы? Не история не про конфеты, а, например, когда нужно настоять на своем, потому что ты правда знаешь, что человеку так будет лучше.
0: Ну, с большой долей вероятности там есть зависимость, конечно, это может быть такое. Ну, условно говоря, это история про зависимых людей. Когда есть какие-то зависимости, алкогольная, наркотическая, ну, серьезная, прям игровая, туда же. Да, то есть, когда, я не знаю, прям вот вся зарплата сливается на какие-нибудь игрушки и так далее, да, то есть тогда действительно есть смысл обратить на это внимание. И это не вопрос про то, что ты границы нарушаешь, это вопрос уже просто здравого смысла и заботы о человеке на самом деле.
1: Татьяна спрашивает, как быть, когда понятия об отпуске с семьей разные? Если все включено, начинает бесить уже через пару дней, а ему интересен только маршрут, ресторан, бар, пляж. Какой бы отпуск ни был, пляжный или экскурсионный, как-то кто-то один будет не отдохнуть.
0: О, боже, да, это любимая тема, да. Еще вот я обожаю эту историю, это мы поехали в отпуск с детьми, я в свое время сказала раз и навсегда, с детьми это не отпуск, это я вывожу детей на море, это совершенно разные процессы.
1: Формулировка другая, да.
0: Да, но по-хорошему говоря, нужно опять-таки, у нас нет другого варианта, кроме как договариваться словами через рот, то есть, соответственно, тогда мы идем на компромисс. Мы выстраиваем вот эту позицию win-win, когда мы говорим «хорошо», там, допустим, вот...
1: Ты мне, там, я тебе.
0: Нет, не ты мне, я тебе, а вот два дня мы делаем, допустим, так, как ты хочешь, там, два дня, как я хочу, там, не знаю, еще что-нибудь, куда-нибудь, как-нибудь, там, и так далее. Давай запланируем. Что вот прям must-have должно быть в этом...
1: И тут должна быть фраза «давай обсудим», хочется поговорить об этом.
0: Не, ну давай обсудим, как бы, это чего, это обсуждать, это уже такое, да, то есть как бы не так важен...
1: Мне страшно всегда после такой
0: Не так важен план, как планирование, но обсудить это нормально. Давай проговорим. Хорошо, давай вынесем вот... Вот мои желания, вот это вот целый список. А твои желания, условно, это чистый лист, бар, пляж и полежать. Ну, прекрасно. Хорошо, тогда мы тогда, ну, выбираем какие-то удобоваримые вещи. Ну, слушайте, давайте так. Ведь личные границы на самом деле, и вот тоже интересный момент, спать в разных спальнях.
1: Ну, кому как?
0: Мужу и жене. Это вот как? Вот кто-то говорит, прекрасно, да, идеально, да, потому да. что, не знаю, муж храпит, что-то еще происходит.
1: Отбирает.
0: То жарко, то холодно, у нас разные там предпочтения, и нам тяжело, вот, да, и как бы для себя люди решают, и для них это нормально. Для кого-то это вообще-то под разные одеяла легли. У вас что? Типа там этот постельный развод? Ну, то есть...
1: Да, и начинается.
0: Друзья мои, да. сон нужен там для того, чтобы компенсировать ресурсы, потраченные в предыдущий день. Сон нужен для того, чтобы психика переработала все события, которые были восприняты. И это нормально, уважать личные границы друг друга, потому что если один храпит всю ночь, а другой не спит всю ночь, то в этом точно ничего адекватного нету.
1: Если
0: еще нету.
1: Разные биологические часы, кто-то ложится в 3 ночи, а кто-то просыпается
0: уже в 6
1: утра.
0: Ну, кто-то жаворонки, кто-то совы, а кто-то голуби, да, им да. вообще как бы пораньше лечь и попозже встать.
1: Да, да, это про меня. А всегда ли люди понимают, что они нарушают чужие границы и осознанно это делают? Или бывает, что все-таки как-то бессознательно?
0: Ох, это очень... Нет, это очень по-разному. У кому-то знаний не хватает, кому-то воспитания не хватает, у кого-то с этикой нюансы. Ну, мы это наблюдаем, да, когда, ну, условно говоря, предположим, вот если взять такой самый нейтральный пример, когда вдруг кто-то начинает тыкать.
1: Да.
0: Я... Как выпускница СПБГУ, у меня вот так вот просто там нас всех, с нами со всеми, весь спецсостав разговаривал на «вы».
1: С самого начала
0: обучения. С самого первого дня, с первого курса. И когда мне начинает кто-то тыкать, да, я понимаю, что я выгляжу достаточно юно, но как бы, простите, я 40+. И как бы не надо мне тыкать, у меня ребенку старшему 20 лет. И я уже как бы заслуживаю другого. Но люди это просто воспринимают как норму, да, допустим. Но здесь нужно тогда сказать, что, ну, там, я не знаю, я обычно в таких случаях предлагаю и там своим клиентам, если они там с такой же проблемой сталкиваются, я говорю, что мы с вами на бордершафт пока что не пили, поэтому давайте останемся на «вы». Да, то есть, ну, вот какие-то такие вещи.
1: А корректно ли говорить, что мягкий человек сам позволяет нарушать свои границы? Или когда, знаете, вот у подружек такое часто бывает, у меня такое тоже часто бывает. Ты что будешь? Ну, то же самое, что и ты. И когда как будто бы человек сам не знает, чего хочет, но с другой стороны он подстраивается под другого человека тоже.
0: Ну, с мягкими людьми немножко сложно в том, что нужно понимать, что у них лежит в анамнезе, да, так скажем, в бэкграунде. То есть, возможно, за этих людей все время решала мама, я не знаю, или бабушка какая-нибудь, да. И вот это вот безумие... Буквально тут недавно обсуждали такую тему, когда мне клиентка рассказывала, что она работала на Дальнем Востоке в хорошей там какой-то компании, на хорошей должности, с хорошей зарплатой и с прям соцпакетом и со всеми делами, а бабушка ее ей говорила, нет, тебе нужно перейти куда-то там каким-то статистом пойти в собес работать.
1: Там... У нее свое видение было.
0: Ну вот да, и она вот прям настаивала, она прям убеждала ее там и так далее. Да? То есть вопрос состоит в том, что насколько мы ведемся то, что нам предлагают, потому что мир нам все время что-то предлагает. И тогда возникает вопрос, потому что нужно так да, развивать эти личные границы и учиться говорить «нет», для того, чтобы не стать жертвой обстоятельств. Потому что одно дело, когда там мы с подругами сидим, и подруги так себя ведут, ну окей, ладно, мы все равно их любим, мы заботимся о них, мы бережем, и там есть какие-то определенные критерии качества и причины, по которым мы общаемся.
1: Столько вопросов, у нас все осталось ну, 7 минут. Я постараюсь быстро. А можно ли использовать вот эту фразу «это мои границы»? Вот когда ты общаешься с другим человеком. Ты их нарушаешь.
0: Смотря как, да. То есть, на самом деле, этой фразой можно манипулировать. И под этой фразой, опять-таки, я окей, ты окей, да. У меня был такой прекрасный случай, когда очень сильно авторитарный руководитель, отучившись на 4-модульной программе, начал на все свои «па» говорить, ну, я же окей, со мной же все окей. Ну, то есть, это вот примерно туда же, правда, это мои границы. Но это... уже такое не очень корректное использование термина, потому что, ну, личные границы, условно говоря, это вот как граница, как кожа там, или когда вот личные границы, это вот мое помещение, это мое пространство, это там моя территория, да, то есть это защищает меня от внешнего мира, это дает мне определенную безопасность и, да, ну, правильный комфорт. То есть здесь вопрос в том, как это используется. Если это используется, что, прости, пожалуйста, но это мои личные границы, я не люблю, когда трогают мои вещи без спроса. Это будет корректно.
1: Когда, но например, когда это... свекровь приходит домой к тебе, да, и в твое отсутствие перебирает шкаф. Да. Она же хотела порядок навести. Давайте немножко про работу поговорим. Как сотруднику защитить себя, если начальник привык передавать тебе дополнительные задачи как самому безотказному человеку и человеку такому, знаете, на которого можно положиться, потому что он-то точно все сделает.
0: Вот здесь-то точно надо выстраивать границы, потому что на самом деле людей с четкими границами больше уважают и ценят в коллективе. И очень важно тогда подсветить приоритизацию начальнику и сказать, что хорошо, вот у меня сейчас есть задача А и Б, вот вы мне сейчас даете С, что отодвигаем? Хуже, когда приходят коллеги и говорят, помоги мне, у меня не получается, я не могу, если не ты, то никто вообще, ты разбираешься лучше.
1: Объясни мне принцип работы синхрофазотрона.
0: Здесь тоже очень важно не брать на себя чужую ответственность, да, и очень важно сказать, хорошо, я могу тебе уделить там 5 минут, чтобы что-то там тебя направить в какую-то сторону. Но я не могу это делать за тебя, потому что мою работу за меня тоже никто не сделает. Если возвращаться к начальству, есть еще такой момент, да, то есть если это связано с переработками, то обычно, таких вот авторитарных, тоталитарных руководителей останавливает история с тем, что хорошо, я могу это сделать, тогда как бы какая компенсация будет?
1: За это. А как, точнее, не как, вот сейчас время отпусков, чтобы никак, обязан ли человек отвечать на рабочие личные сообщения вечером, в выходные, в отпуске, если ему пишет начальник, руководитель и видит, что вы сообщение прочитали? И он еще звонить потом начинает.
0: По ТГК нет. В жизни, смотрите, это же связано, опять-таки, с разными функционалами. То есть если у тебя просто обычная компания, ты там какой-то там, не знаю, даже руководитель, тогда просто есть определенный регламент, да, как некий культурный код компании, как мы реагируем вот в это время, да, там берем мы, не берем, там делаем, не делаем. Есть же люди, которые какие-то там супер-мега-специалисты, врачи, я не знаю, там, и вдруг у кого-то экстренная какая-то ситуация, да. И нужен конкретно вот этот какой-то специалист или как минимум хотя бы там консилиум с его участием хотя бы в онлайне, чтобы что-то порешать. Но здесь совершенно другая мера ответственности, и, ну, в основном обычно такие люди, они всегда знают, что они не могут выключиться, да, и быть вот в тотальном офлайне. Но, тем не менее, однозначно, да, выстраивать регламент того, каким образом будет происходить дальнейшее общение, пока человек в коллективе. Я знаю компании, в которых просто человек там себе ставит автоответчик, на письма или там в телеграм-канале.
1: Аватарку меняют в первую очередь, да?
0: Аватарку тоже, да, я видела
1: это,
0: таких,
1: кстати,
0: ребят.
1: Знаете, как работает обычно? Я знаю, что ты в отпуске, но...
0: Да. Ну, это смотря какой вопрос.
1: Никто не может помочь, кроме
0: тебя. Да, но это смотря какой вопрос. Но в целом...
1: У тебя папка на рабочем столе.
0: Нужно предупреждать. И нужно прям потрудиться, да, и позаботиться о своем отпуске в том числе. И эту часть ответственности тоже реализовать, да, как мы говорим, тоже это коучинговая история, которая как бы из психологии в том числе пришла. Каждый должен сделать свои 10 шагов.
1: Которые пишут человеку, который находится в отпуске, задумайтесь, что вы делаете на самом деле. Еще один вопрос успею задать, Юль. Что делать, если человек услышал отказ, но он продолжает давить? Он повторяет какие-то там свои намерения, да? Прям вот давит, продавливает, настаивает на этом.
0: Заезженная пластинка.
1: Бесполезно.
0: Просто четко сказать «нет». Желательно, чтобы был контакт прямо в глаза, и вот так вот сказать «нет». Я сказал «нет», и все. Обычно это очень четко можно увидеть, когда животное что-то конючит, просит со стола, а ты просто ему спокойно говоришь «нет».
1: «Нет» и все.
0: Да.
1: А по каким признакам можно понять, что речь идет уже не просто о нарушении границ, а о психологическом насилии, при котором обычный разговор нам уже не поможет?
0: Угрозы, шантаж, когда появляется обесценивание и оскорбление, когда идет, вплоть до того, что слежка, когда идет нарушение личного пространства уже в полной мере, когда там лезут в твои записные книжки, в телефоны, там требуют от тебя пароли и коды, когда там требуют от тебя, что как это ты, куда это пошла с подружками, давай каждые 15 минут мне скидывай фотки, ты там, наверное, с кем-нибудь еще. Газлайтинг, да, как систематическое отрезание очевидного и подрыв доверия человека. Страх выразить мнение или отказаться, да, от чего-то, то есть когда идет какая-то изоляция в том числе. То есть, это очень серьезные вещи, и они обычно уже связаны с достаточно тяжелым эмоциональным состоянием.
1: Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Говорили сегодня о личных границах и токсичном окружении вместе с Юлией Куликовой-Цай, бизнес-психологом, коучем MCC ICF. Юль, большое вам спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо большое.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. При взрыве машины гендиректора «Урал-дронзавода» погиб его водитель. Владимир Ткачук пострадал и находится в реанимации. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в экстренных службах. По информации ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. В свою очередь, портал e1.ru передает, что покушение произошло накануне вечером. В населенном пункте Большой Исток был взорван «Мерседес». Екатеринбургское предприятие «Урал-дронзавод» специализируется на серийном выпуске беспилотников, в том числе аппаратов «Упырь». Далее новости информагентств. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что четверо сотрудников Запорожской АЭС ранены в результате подрыва мин ВСУ с начала недели. Подробности через полчаса. В Домодедове вслед за Внуково ввели ограничения. Аэропорт начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как сообщает Росавиация, в расписании возможны корректировки. Меры приняты по соображениям безопасности. Ранее они начали действовать во Внукове. ЦИК провел жеребьевку по размещению партии в бюллетене на выборах в Госдуму. Заседание прошло в атриуме Центра избиркома. По его итогам, «Единая Россия» займет первую строчку в федеральном бюллетене, далее последуют «Яблоко» и «ЛДПР». За ними разместятся партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В голосовании примут участие 11 партий. В Таиланде во время матча футболист погиб от удара молнии, 9 игроков пострадали. Это произошло накануне в провинции Наратхиват, где проходил региональный турнир. По информации газеты «Бангкок Пост», скончался 24-летний спортсмен Сафван Аве. Одноклубники пытались оказать ему первую помощь, но не смогли спасти. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32 атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
7: По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов
10: История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
10: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 14 часов 8 минут в Москве, извините, что-то у меня с числительными сегодня не очень, да? А ведь только среда, маленькая пятница. 14 часов 8 минут в Москве, у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Ну, я еще раз напомню, что сегодня среда, 5 августа 2026 года, и что мы в прямом эфире. Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм и макс для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляции в Рутюбе, в Ютюбе, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Везде можно, везде можно на нас посмотреть. А на сайте можно еще и услышать. Если вдруг вы не можете включить FM по какой-то причине, то можете на сайте послушать нас. Ну и подписывайтесь на наши новости в Яндекс.Дзене. Канал называется «Говорит Москва». В Телеграме и в Максе выходят тоже наши новости. Радио «Говорит Москва» в одно слово. Четыре темы у нас сегодня для обсуждения. Как обычно, Минобороны рассказала подробности ночных ударов по Киеву. Очень много было поражено различных складов, логистических объектов. Подробно обсудим, что происходит у нас, куда смещается вот этот вектор ударов по логистическим объектам, по объектам инфраструктуры. Блумберг узнал о встрече экс-чиновников России и ЕС по прекращению боев. Тоже очень интересная тема, почему встречаются именно экс-чиновники, они все там бывшие, то есть собрались бывшие, клуб бывших, и обсуждают конфликт украинский, и могут ли они принести какую-то пользу. Поговорим об этом. Ректор МГИМО предложил ввести квоты на поступление олимпиадников в вузы. Тоже тема такая очень животрепещущая по поводу бюджетников в этом году, бюджетных мест в вузах, потому что это... Ну, такая очень конфликтная тема, тема этого года, что там творится с бюджетными местами и почему теперь могут поступить только по квотам льготники и олимпиадники. По сути, для всех остальных уже бюджетных мест просто в вузах нет. Ну, и поговорим об уходе Григория Заславского с поста ректора ГИТИСа.
13: Поток. Успеем сказать главное.
12: Минобороны сегодня отчиталась о ночных ударах по Киеву. Были поражены транспортно-логистический центр МЛП «Чайка» в пригороде Киева, на территории которого хранились, собирались и запускались с прилегающего полевого аэродрома «Чайка» дальнобойные БПЛА ВСУ. Складские помещения были поражены транслогистик в Оболонском районе Киева. Они использовались для хранения военного имущества. Сортировочный терминал новой почты в Киево-Святошинском районе, вблизи аэропорта Жуляны, который использовался в логистических целях. Терминал новой почты в Деснянском районе Киева, который также использовался в логистических целях в ВСУ. Логистический центр «Новус» в поселке Братская Борщаговка Святошинского района Киева, на территории которого осуществлялось тоже... Так, хранение БПЛА и их компонентов. Ну, собственно, что тут еще такого было, да, интересного? Склады компании «Сильпофуд», то есть это продовольственные склады, «Айс Логистик», «Рабан», «Транс Логистик», складские помещения компании «Терминал Розетка» в Броварском районе, склады логистического центра «Калиновка» в Киевской области. То есть у нас, на самом деле, очень много, и уже даже украинцы заявляют, что ни одной сегодня, ни одной баллистической ракеты российской сбито не было. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов у нас в эфире. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
14: Да, добрый день, коллеги, здравствуйте.
12: Александр Евгеньевич, можно ли говорить о том, что контур вот ударов сейчас, да, он поменялся, теперь бьют в основном по именно такой инфраструктуре, гражданской даже, можно сказать?
14: Ну нет, конечно, по гражданской инфраструктуре никто не бьет, наоборот. Дело в том, что за последние, ну, скажем так, месяцы, наверное, специальной военной операции противник, учитывая то, что наши группировки войск, ну, не наносили массированные удары конкретно по столице Украины, да, выдерживали вот некое такое эмбарго на нанесение этих ударов, а старались поражать все-таки объекты оборонно-промышленного комплекса Украины и в целом военные объекты, расположенные за пределами столицы Киева. То есть они довольно много нашпиговали Киев вот этими производствами, связанными с сборкой различного типа БПЛА и роботизированных платформ, в целом беспилотных систем, с изготовлением крылатых ракет различного типа, опять же, и как бы доведением, вернее, постановкой на украинские, скажем так, на украинские лекала ракетного вооружения западных образцов. То есть, и понимая, видимо, то, что Россия, ну, что называется, не будет поражать объекты на территории Киева, потому что Россия вообще как бы никогда не стремилась бить по столице Украины. И вот таким образом они как бы дополнительный уровень безопасности обеспечивали вот этим предприятиям украинского и западного ОПК. То есть, и вот, когда это началось, по сути, вот эта серия ударов, где-то начиная как раз с лета этого года, еще помните, когда Минобороны предупреждало киевский режим, что, не дай бог, они там сорвут парад Победы или попытаются как-то испортить там праздник, они начнут работать по объектам в Киеве. Затем уже в июне случился абсолютно вопиющий террористический удар по общежитию в Старобельске. И, кстати, мне кажется, вот именно после этого, после Старобельска, по-моему, мы стали очень активно работать по оборонно-промышленному комплексу Украины, по этим объектам на территории самого Киева. То есть, опять же, я напомню, что тогда как раз Россия предупреждала своих зарубежных партнеров о том, чтобы они, как бы, и дипмиссии этих государств, о том, что Россия будет поражать цели на территории Киева, чтобы они были в курсе этих планов. Собственно, мы это не скрывали, да. Иное дело, что вряд ли противник мог предполагать, насколько масштабными будут вот эти вот комбинированные удары, и насколько большое количество дальнобойных наступательных вооружений мы потратим для их поражения, потому что западные, как потребители информации, так, собственно, и украинские пользователи, они же привыкли вот к этим заявлениям пропаганды, что в России нет ракет, нет дронов, ничего не хватает, все плохо на 3 дня, а вот тут оказывается, что не то, что как бы не хватает, а очень даже хватает. Мало того, перегружаем работы вражеского противовоздушной обороны, опять же, выбиваем из вот эти эшелоны ПВО, которые формировались при участии западных военно-технических спонсоров. Ну и в целом уже, по сути, вот эти предприятия, где производились дроны и ракеты, они оказались оголены и сейчас получают удар за ударом, то есть пока противник пытается возобновить работу этих сборочных линий где-то в других локациях, туда также прилетает снова и прилетает. То есть мы теперь не даем возможности противнику восстановить какие-то производственные мощности и работаем без оглядки на то, какие специалисты там находятся. Вот недавно вот поразили американский завод на территории Киева, который собирал беспилотные аппараты.
12: Да, на прошлой неделе,
14: без оглядки вот на эти вот, на эти громкие названия, громкие флаги такие, которыми они прикрывались. То есть, опять же, мы видим саму географию, да, вот этих ударов. Они в том числе касаются и портовой зоны Черноморской, прежде всего, акватории, ну, Черноморской акватории, которая относится к киевскому режиму, контролируется киевским режимом. Почему, опять же, потому что Россия довольно долго выполняла условия и зерновых сделок, да, и договоренностей с государствами Черноморского бассейна, которые заявляли о необходимости отгрузки агропродукции украинского производства, так сказать, какой-то гуманитарной помощи, поставки, гумпомощи Украине. Ну и когда наша разведка заявляла о том, что там отбывает на ту сторону для ремонта военная техника, а туда-обратно приезжают новые вооружения и боеприпасы, это все прикрывалось вот этими зерновыми коридорами. То есть сейчас Россия начала работать как раз по Одесске, по порту Одессы главному, да, по Николаеву, по Южному порту и по Черноморску, то есть по всем вот ключевым локациям, где идет отгрузка, либо принимаются суда с территории Восточной Европы. То есть, и как мы понимаем, сейчас желающих отправить свои надводные суда на территорию, к портам, вернее, Украины со стороны европейских союзников Украины будет значительно меньше. То есть, и в целом вот это выбивание отдельных прям узлов, то есть как работают по высокоинтеллектуальным производствам, так непосредственно и по сборочным цехам, то есть все это дает понимание киевскому режиму, что раньше Россия, ну, грубо говоря, щадила киевский режим, то есть она все-таки работала не так масштабно и не затрагивала, прежде всего, столицу Украины. Но так как киевский режим абсолютно не понимает, да, нормального человеческого диалога, он срывает мирные договоренности или попытки налаживания каких-то мирных договоренностей, он отрицает все предложения, не принимает предложения Российской Федерации, которые озвучиваются еще с марта 2022 года, они вполне понятны. Освобождайте 4 региона России, прекращайте удары по нашей территории, как бы проводите выборы, меняйте политический режим на вменяемый. Вот, и, собственно, Россия прекратит поражать объект на территории Украины. Mm-hmm. Но киевский режим этого не понял, либо не хочет понять, либо западные спонсоры не дают ему возможность принять такие решения. То есть независимо от этого, кто там главный бенефициар принятия вот этого антироссийской позиции, в любом случае до них будет доходить, как говорится, не через голову, так через ноги.
12: Александр Евгеньевич, еще бы хотел вопрос задать. Сегодня Владимир Путин объявил о создании войск беспилотных систем, и возглавит их начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Также Путин заявил о принятом решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. Этим направлением будет руководить командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. Как вы расцениваете вот эти вот сегодняшние назначения, перестановки и, собственно, само создание войск беспилотных систем?
14: Ну, о создании вой беспилотных систем мы уже говорим не сейчас, а он уже создан. Вот иное дело, что теперь опыт, который новый командующий получил, руководя штабом группировки войск «Центр», он будет переносить на новый род войск. Надо понимать, что к этому роду войск беспилотных систем очень огромное внимание оказывается как верховным командующим, так и министром обороны, потому что...

0: его командой. То есть понятно, что мы когда говорим о приходе новых военачальников, то есть идет серьезная ротационная работа, вообще кадровая служба, да, ведет серьезную работу и по должностям ну, подчиненных, ну, следующего уровня вертикали управления. То есть, по сути, перемещаются десятки военачальников различного уровня и формируют новые вот такие вот вертикали управления как отдельных группировок войск, так и отдельных родов войск. Опять же, важно, вот эта вот составляющая вот, назначения нового замминистра обороны по обеспечению тыла, потому что, учитывая и боевой опыт генерала Случука, вот он кадровый десантник, прошел все этапы, как боевые, так и кадровые, и образовательные, естественно, потому что заканчивал и общевойсковую академию, академию ГШ, то есть все это работает на его авторитет, на его опыт. И то, что он теперь будет работать, обеспечивать тыловое снабжение не только своей группировки войск, а всех группировок войск, в том числе и военных округов, которые, ну, вообще военных частей, которые находятся на территории военных округов, то есть за пределами зоны проведения специальной военной операции. То есть это работа масштабная, и вот именно боевой генерал приходит на эту позицию.
1: Да, спасибо вам большое. Да, спасибо большое. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был у нас в эфире. Обсудили мы, собственно, подробности ночных ударов по Киеву. Да, очень много объектов было поражено. Ну и поговорили о новых перестановках в российской армии и о создании войск беспилотных систем.
2: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Блумберг узнал о встрече экс-чиновников России и Евросоюза по прекращению боев, о завершении конфликта на Украине, они разговаривают. Подобные встречи проходят для изучения потенциальных путей решения сложных международных проблем, пишет агентство. Зачастую они представляют собой частные инициативы, не имеют мандата и проводятся на уровне экспертных дискуссий. Бывшие высокопоставленные чиновники из России, Германии, Франции и Великобритании встретились в июле в Вене для обсуждения потенциальных условий для мирных переговоров для российско-украинского конфликта, написало агентство Bloomberg, ну, разумеется, со ссылкой на источники. В переговорную группу, со слов собеседников агентства, входили бывший советник по нацбезопасности Великобритании Тим Барроу, бывший госсекретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимо. Они отказались назвать российского экс-чиновника, присутствовавшего на встрече. Ну, собственно, агентство Bloomberg также отмечает, что нередко бывшие чиновники и сотрудники аналитических центров встречаются для изучения потенциальных путей решения сложных международных проблем. И, как правило, это частная инициатива, они не имеют официального мандата и проводятся на уровне экспертных дискуссий. Ну, собственно, все мы знаем, что зачастую важные вопросы решаются как раз в кулуарах, да, очень многое решается в кулуарах. Эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко у нас на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
4: Добрый день, Анна.
1: Владимир Анатольевич, как вы считаете, могут ли быть эффективными вот подобные встречи и почему встречаются именно вот все бывшие, какой-то клуб бывших?
4: Понимаю. Я думаю, что не надо зацикливаться на слове «бывшие». Наверное, это тот случай, когда, знаете, есть такое выражение, его ко многим профессиям применяют, говорят, бывших не бывает, там, военных, политиков. Ну, в равной мере это относится и к политикам. Значит, здесь бывших имеется в виду то, что в настоящее время они не работают в государственных структурах. Вот смысл надо понимать бывшие. Не в том плане, что они как бы, знаете, себя уже использовали, какой-то пользы от них не видно. Нет. Это люди, которые в силу каких-то обстоятельств в данный момент не присутствуют в государственных структурах. Либо они представляют партии, которые в настоящее время находится в оппозиции, или партии,

0: которые находятся во власти, но хотели бы не афишировать свое участие. И поэтому здесь это такой достаточно полезный канал. Он присутствует практически в политических в международных отношениях везде, всегда и повсюду. Он очень полезен чем? Потому что в политику, как я понимаю, вовлечены люди. Это есть эксперты, которые, как говорится, суммируют, изучают, анализируют процессы, которые происходят. Политики, которые практически осуществляют политику. Есть люди, которые, скажем, проводят переговоры. И есть люди, которые, вот, они имеют большой политический опыт. Тут надо второе. Имеет еще значение, какую страну представляет политик. Потому что если он представляет страны крупные, которые вовлечены полностью в международную политику, у него, соответственно, и опыт такой, он видит все. Потому что если взять какую-то небольшую страну и попытаться ее выставить в качестве негласных контактов, то, наверное, это будет...
1: Но смотрите, вот здесь конкретно представлены как раз такие ведущие страны, да? Это Великобритания, Германия, Франция вот со стороны ЕС. Ну, по данным Bloomberg как раз.
0: Угу. Да, я к этому подвожу, что важно, что они в этом участвуют. Наверняка они отражают не только свое мнение, а мнение определенное, какое есть такое понятие, политикоформирующие круги. Наверняка они в них вовлечены. Тут важно еще что? Важно то, что есть категория людей, политиков в Европе, которые настойчиво пытаются убедить всех, что Россия находится в изоляции. А вот такие контакты показывают, что Россия не находится в изоляции. Ее пытаются изолировать те люди, которые не способны вести переговоры. Поэтому это вот редкое сочетание, когда люди имеют опыт государственных служб, потому что эксперт, как бы он не был хорошо подготовлен, глубоко вникнул, ему всегда будет не хватать практического опыта работы в госаппарате. А это люди, которые обладают опытом работы в госаппарате, обладает аналитическими способностями и обладает способностями к переговорам. Поэтому к ним надо относиться бережно, внимательно, как говорится, отслеживать, что они делают, и главное, каких результатов они добиваются. Поэтому я считаю, что это положительный момент, если рассматривать нашу внешнюю политику, положительный момент и положительный момент в направлении восстановление, я такое слово использую, нормальных отношений России с Европой, прежде всего с ведущими странами. Я не беру страны маленькие, не буду их называть, чтобы обижать, но это те страны, которые формируют политику Европы и от которых зависит политика Европы.
1: Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Владимир Оленченко, эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог, был у нас в эфире. Ну, собственно, на самом деле все мы поняли. Довольно подробно эксперт рассказал, почему важна эта встреча экс-чиновников России и ЕС. Они обсуждали завершение конфликта на Украине. Далее у нас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин назначил Валерия Солодчука заместителем министра обороны. Президент подписал соответствующий указ. Другим документом глава государства назначил генерал-полковника Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа. Сегодня президент провел совещание с руководством Минобороны. На нем он сообщил о создании войск беспилотных систем. Их возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Также было принято решение сосредоточить в одних руках все службы тыла. Этим направлением будет руководить Валерий Солодчук. Четверо сотрудников Запорожской АЭС с начала недели подорвались на минах ВСУ. Они были дистанционно установлены украинскими войсками. Об этом сообщил журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, два сотрудника станции в тяжелом состоянии были госпитализированы, одному из них ампутировали ногу. Двое других, цитата, «отделались легкими ранениями, медпомощи мне потребовалось». Лихачев добавил, что ВСУ, минируя дороги в Энергодар, сделали смертельно опасной доставку смены персонала на Запорожскую АЭС. Глава госкорпорации подчеркнул, что украинские дроны каждую ночь забрасывают минами основную трассу в этот город. Украина запросила соседние страны о транзите своей сельхозпродукции. Киев хочет использовать портовую инфраструктуру, чтобы компенсировать простой черноморских портов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, переговоры ведутся с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией. С 22 июля порты Большой Одессы, Одесса, Черноморской, Южной не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. В последнее время российская армия уничтожает в этом районе инфраструктуру, а также суда, которые используются в интересах ВСУ. Центробанки заявили о росте хищений средств через банкоматы. Во втором квартале 2026-го зафиксировано 1764 преступления, что больше, чем за весь прошлый год. Данные приводятся в обзоре регулятора. Речь идет о ситуациях, когда граждане вносят наличные в банкомат на счета мошенников. По итогам первого квартала аферисты таким способом похитили 214 миллионов 400 тысяч рублей, второго – 252 миллиона 300 тысяч. Как заявили РБК в пресс-службе Центробанка, мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана для обхода банковских антифрод-систем, пытаясь вывести похищенные средства из периметра платежной инфраструктуры. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
13: В эту среду в эфире академик Российской академии наук Владимир Семенов.
12: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
17: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
19: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
20: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
21: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Название станции вводите кириллицей.
23: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
24: «Говорит Москва».
23: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей.
25: Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
26: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
27: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
28: Право знать. Говорит Москва.
29: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14:37 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Почитаю срочные новости. Третий аукцион по продаже Московского Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из извещения о торгах. Пишет об этом агентство ТАСС. Не подано ни одной заявки на участие в торгах. А стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей. Рижский вокзал никто не хочет купить. Господа, если вы нас слышите, если кто-то хочет купить Рижский вокзал и что-то из него сделать, пожалуйста, ну что-то не может такого быть, чтобы никому не был нужен Рижский вокзал. Не могут его продать, вы представляете? Ну, просто удивительное дело. Еще одна срочная новость. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили экс-послу в США Ольге Стефанишиной новое обвинение. Об этом сообщил Украинский центр противодействия коррупции. Продолжается у них вся эта коррупционная история на Украине. Ну, собственно, теперь бывший вице-премьер по евроинтеграции и экс-посол США Ольга Стефанишина может сейчас оказаться в тюрьме, потому что ей избирают уже меру пресечения. Но вот детали нового обвинения не раскрываются. Наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграмма и Макс для сообщений говорит МСК бот. Вот я напоминаю, как вы можете связаться с нами, написать в эфир. Сейчас мы обсудим две темы довольно интересные. Ректором ГИМО предложил ввести квоты на поступление олимпиадников в вузы. И что все-таки стало причиной ухода с поста ректора ГИТИСа Григория Заславского? Попробуем выяснить вообще роль Григория Заславского, да, как ректора. Ну, это главный, в общем-то, наверное, театральный вуз в России.
17: Поток. Успеем сказать главное.
1: Сегодня, 5 августа, я напомню еще раз всем, и это последний день подачи согласий на зачисление в вузы от абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ. Нужно им успеть определиться было до 12 дня по московскому времени, так что уже все кончилось. И после приоритетного этапа приказы изданы 3 августа, обычным ЕГЭшникам на некоторых направлениях в топовых и не только в топовых вузах практически не остается мест. В этом году ситуация вот такая, что люди, у которых было даже 300 баллов, а то и 400 баллов, не всегда могут претендовать на бюджетные места. На приоритетном этапе, значит, сказал ректор МГИМО, он пообщался с газетой, с российской газетой, вернее, так называется, российская газета, и вот эту всю историю он им прокомментировал. История обсуждается, естественно, в обществе, потому что в этом году многие люди, которые набрали много на ЕГЭ, которые имеют золотые медали, не смогут поступить на бюджетные места в вузах, да, они пойдут платно или не пойдут, непонятно. Так вот, Анатолий Туркунов предложил ввести квоты на поступление олимпиадников в вузы. В этом году на приоритетном этапе в вуз зачислен 255 человек, говорит он. Это 57% от общего бюджетного приема. И снова больше всего победителей и призеров олимпиад. 143 человека. Это очень много. И по мнению Туркунова, квота должна составлять не более 10-15% от общего количества бюджетного приема. Общественный омбудсмен в сфере образования, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России Амет Володарский у нас на связи. Амет Александрович, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Амет Александрович, ну, как вы считаете, вот в этом году ситуация с поступлением на бюджетные места сложилась, ну, такая интересная, да, в России, и она заметно отличается от того, что было в предыдущие годы, или я ошибаюсь?
0: Ну, она заметно не отличается, то есть тренды восходящие, когда олимпиады стали возрождаться в нашей стране. Основная идея возрождения олимпиад была это поиск, значит, талантливой, а самое главное, целеустремленной молодежи, которой можно было бы дальше и нужно было бы дальше помогать развиваться внутри этого направления. Дальше, когда мы увидели, что единый государственный экзамен в высших учебных заведениях по конкретному какому-то направлению или по дисциплине фактически не выполняет те требования, которые стоят перед вузом, вузы действительно обратили внимание, и профессиональное сообщество обратило внимание на необходимость того, чтобы брать детей из олимпиад. Потому что олимпиады показывают, что, ну, допустим, выиграл ты или стал призером олимпиады по английскому языку. Соответственно, как правило, люди, которые являются призерами или победителями олимпиад, они в этой дисциплине, ну, фактически стобальники, понимаете? То есть это, чтобы современные олимпиады для того, чтобы стать призером или выиграть, это нужно, как говорится, пройти не один год подготовки. И более того, в олимпиадах ведь очень много тем, которые связаны и которые не входят в школьную программу. Вот, поэтому мы понимали, рано или поздно произойдет такое столкновение между приемом по олимпиадам и значит, тех ребят, которые поступали с ЕГЭ. Вот в прошлом году, позапрошлом году, вот эти восходящие тренды, они вот фактически привели в том числе в этом году к тому, что мы с вами сегодня это обсуждаем. Вот, к примеру, мы возьмем там статистику 24-го года по МГУ. В общем, по МГУ количество поступивших олимпиадников, на зачисленных олимпиадников, составило всего 13% от общего числа поступивших. Но это в общем по МГУ. Помните, как это в среднем по больнице?
1: Да.
0: Но когда начинаешь копаться и смотреть по отдельным каким-то направлениям, популярным, то там достигало до 60-70%, понимаете? Поэтому Анатолий Васильевич Туркунов прав, что нужны квоты. И, кстати говоря, Виктор Садовничий в прошлом году тоже говорил о том, что необходимы квоты на прием олимпиадников. Поэтому это правильный тренд, это приведет к некой такой регламентации, и самое главное, не будет таким столкновением в обществе между олимпиадниками и ЕГЭшниками, понимаете?
1: Да, потому что в этом, вот. в этом году просто активно это обсуждается, что золотые медалисты не могут поступить на бюджет, реально они не проходят, они там 200, да. 200 какое-то место занимают, как бы в списке, да, на бюджетной позиции какие-то вузы.
0: Но в общем и целом это все, показывает, мы с вами неоднократно об этом говорили, что единый государственный экзамен все-таки он не отвечает тем требованиям, которые изначально в него в конце 90-х закладывали. Сегодня, когда мы живем в эпоху искусственного интеллекта, я неоднократно повторяю, что нужно переходить на другую систему оценки качества образования. Это электронное портфолио ребенка, который будет вестись, извините, с рождения, с детского сада и там до 90 до 100 лет. То есть это такой образовательный паспорт. И ребенок будет приходить в школу для того, чтобы получать знания, писать эти контрольные в электронном виде, в каком угодно. И дальше это пополняется база, которая оценивается искусственным интеллектом, и не просто оценивается, а дается, искусственный интеллект рассказывает, где какие есть пробелы, и помогает устранить эти пробелы. Дальше этот электронный портфолио будет раскрываться высшим учебным заведением, поверьте. Понятно, что это не в одночасье решается. Но созрела сегодня ситуация постепенного эволюционного перехода от единого государственного экзамена вот к таким методам. И более того, вузам это тоже удобный формат, потому что они таким образом, уже начиная там, с 9-10 класса, смогут отправлять офферы, отправлять приглашения на поступление в свой вуз по тому или иному направлению. Очень удобно.
1: Угу. Ну да, учитывая, что есть же еще льготные категории, да, которые поступают в вуз помимо олимпиадников, и получается, что не так много остается бюджетных мест. То есть получилось в этом году какая ситуация еще сложилась, что реально люди, которые там набрали много баллов по ЕГЭ и медалисты, они просто не попадают на бюджетные отделения. И еще такая тенденция наметилась, ну вот, по крайней мере, я вот это вижу. Платежеспособные люди, многие, выбирают уже вузы не в России. Они не хотят платить в России. И сейчас набирает популярность Китай. Я вот не ошибаюсь же в этом, да? В Китай
0: да,
1: едут учиться.
0: Не ошибаюсь. Угу. Да, вы совершенно правильно. Вы, как говорится, прямо на гребне волны. Последние там 3-4 года мы видим очень серьезный скачок по приглашению иностранных студентов, иностранных абитуриентов в Китай. Дело в том, что если там лет 25-30 назад говорили, что такое западные вузы, там, или американские, скажем, вузы, да, это китайские студенты с российскими педагогами, там, это, европейскими педагогами, да, вот сегодня это такая шутка была относительно американского вуза. Что мы сегодня видим? Сегодня китайские вузы — это лучшие педагоги в своем направлении, ну, в топе, скажем, из Европы, из России, из Азии, значит, и иностранные студенты. То есть Китай и эту поляну забирает
1: да,
0: от
1: да,
0: себя.
1: Да.
0: Более того, у китайцев появились не только дешевые, недорогие, это дешевые плохое слово, недорогие программы по направлениям, но и бесплатное обучение. То есть для них, смотрите, очень важно сегодня не приглашать дорогого специалиста из там, в своем направлении в мире, а уже здесь готовить у себя в Китае, готовить специалиста из тех людей, которых они пригласили еще в рамках абитуриента. То есть для них это дешевле.
1: Да. Спасибо вам большое. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России, был у нас в эфире. Ну, вот такая вот, друзья, ситуация сложилась. Если раньше к нам ехали из Китая учиться, то все поменялось. Реально Китай по всем направлениям наступает. И теперь наши студенты, наши абитуриенты едут в Китай. Приезжают туда в Шанхайский университет, кстати, который пользуется хорошей репутацией. Они поднимаются прямо в сфере образования довольно серьезно. Более того, китайцы вводят обучение на русском языке. У них можно приехать и учиться на русском языке. Вот это вот удивительно. Они набирают русскоязычных преподавателей довольно высокого уровня. Вот настолько они к себе сейчас привлекают студентов. Вот что происходит. Видите, Китай не только делает уже автомобили, электронику, да все что угодно. Китай уже изобирает образование. Но в целом, конечно, вот ну, молодцы они, что можно сказать. Молодцы китайцы. Как, главное, что они делают это очень быстро. Знаете, они быстро учатся, быстро обучаемы и быстро все это воплощают в жизнь. Можно, конечно, брать пример с китайцев, да? Можно, мне кажется, все-таки. Можно.
28: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
28: Поток. Успеем сказать главное.
1: А, собственно, Елена В. мрачный прогноз делает. В связи с этим наша слушательница написала мне, что лет через пять при такой политике Россия из страны мечтателей, а страны ученых превратится в страну поваров и сантехников. Ну, мы надеемся все-таки, что нет. Сантехники в любом случае всегда нужны. И в Китае тоже, как вы понимаете, они всюду нужны. Но мы все-таки надеемся, что мы не проиграем, мы эту поляну за собой оставим. Сейчас мы поговорим о ГИТИСе, вернее, о том, что накануне произошла отставка с поста ректора ГИТИСа Григория Заславского, который возглавлял этот вуз театральный в течение 10 последних лет. Так, официально было это сообщение вчера, да, исполняющим обязанности назначена главный бухгалтер. Вот что еще поразительно, да, главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Ну, собственно, до этого были в СМИ какие-то слитые расследования, да, по поводу деталей работы театральной «Альма-Матер», отдельные аспекты деятельности Заславского. Вот некоторые СМИ это опубликовали и обсуждали. Театральный критик, главный редактор газеты «Дом актера», доцент кафедры истории театра России ГИТИСа Ольга Галахова у нас на связи. Ольга Игоревна, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ольга Игоревна, скажите, пожалуйста, какова вообще роль Григория Заславского, да, в правлении ГИТИСом, какие его заслуги, успехи за вот эти вот последние 10 лет, и чем может грозить, собственно, его уход в вузу?
3: Григорий Анатольевич проработал 10 лет, и, надо сказать, проработал весьма успешно, с моей точки зрения. Я была приглашена им в ГИТИС, и эти 10 лет я наблюдала воочию, как меняется ГИТИС в лучшую сторону. Поскольку я театровед, театральный критик и заканчивала факультет именно этого института, я могу сказать, что сколько делалось для студентов театроведческого факультета, не делалось никогда. Ну, в частности, лично я реализовывала проект «Передвижники», когда мы студентов вывозили в города, на фестивали и так далее. Да? Вот. Фонд Григория Анатольевича, фонд ректорский, фонд ГИТИСа всегда помогал. Он всегда открыт идеями. Ну, если идея интересна, если его убедить, то он делает все для того, чтобы интересная идея завершилась результативно. Да? Ну, например, я могу говорить за себя. Например, практически 30 лет не выходило новое учебное пособие по истории русского театра. Мы 6 лет делали такое учебное. Без его энергии и помощи это бы не вышло. Так сказать, не очень сильно замечено, но этот огромный труд был сделан. Работало издательство весьма интересно. Работал, открыт журнал театральный для студенчества. Я говорю только о сфере театральной критики и театроведения. Что же касается в целом института, то ГИТИС работают лучшие мастера страны на режиссерском факультете. Такие, как Сергей Васильевич Женовач, такие, как Кудряшов Олег. Проходят фестивали студенческих работ. Хочу отметить отдельно, что Григорий Анатольевич, например, разработал программу, которая совершенно не берет ни копейки денег у государства. Это программа из фонда, когда студенты ГИТИСа, режиссерского, актерского факультета, выезжают в разные страны СНГ и за пределами СНГ, в страны Африки, Бразилии, да, и в страны, ну, там, Грузия, Казахстан. Наши студенты туда уезжают с работами и с дальнейшим пролонгированием отношений с теми странами. Вот в этом году 16 человек из зарубежья будет учиться в ГИТИСе. Я не говорю уж отдельно о Китае, потому что китайские студенты, Китай заинтересован, и систему Станиславского они предпочитают получать из наших рук. Каждый год примерно 30-40 человек китайцев приезжают изучать систему Станиславского.
1: Ольга Игоревна, ну, у меня возникает все равно все-таки вопрос, поскольку вы как бы непосредственно в УЗИ, почему все-таки тогда произошла вот эта отставка Григория Заславского, почему он ушел?
3: Для меня загадка, потому что перед окончанием учебного года состоялся ученый совет, на котором выбирался ректор, кандидатура от ГИТИСа ректора на следующие выборы, которые должны были состояться 16 сентября. И была 100% явка на этот ученый совет. Пришли все наши мэтры, которые горячо поддержали кандидатуру Григория Анатольевича. То есть еще месяц назад Григорий Анатольевич планировал работу в ГИТИСе. Но вы, да, понимаете, что ГИТИС сейчас уходит на реконструкцию, начинается строительство. И почему-то по очень странным стечениям обстоятельств, когда у нас начинается строительство, в театрах либо снимают директора, либо художественного руководителя. И в данном случае вопрос о снятии не шел. Григорий Анатольевич принял решение уйти сам. Та чудовищная кампания, которая развернулась с ней, полная клеветы. Вот, причем ангажированной клеветы, мне кажется, подстегнула его к тому, чтобы принять такое решение. Вы еще не стоит нам всем забывать, что ведь мы все время говорим о поддержке статуса педагога, о процессе. Вот эти публикации полные лжи, они что, будут способствовать утверждению статуса педагога и вуза?
1: Но, видимо, непонятно тогда, в чем эти претензии, почему именно к Заславскому их стали предъявлять. Если эти полные лжи публикации, в целом он должен отстаивать свою честь в суде. Ну, так принято обычно, да. Но, тем не менее, вот что-то привело к его отставке. Да.
3: Понимаете, ну вот... Он человек публичный, и, видимо, он не захотел судиться. Да. Он, как я понимаю, лучше у него спросить вообще-то, как я понимаю, он в данном случае государственный служащий. Вот. И по закону его назначает Министерство культуры. Да, учредитель. И учредитель должен решить эту ситуацию.
1: Понимаете? Ну, эту ситуацию уже решил сам Григорий Заславский. Да, спасибо вам большое, Ольга Игоревна. Дело в том, что у нас заканчивается время эфира.
3: Да, нет, я просто выскочила от врача.
1: Да, спасибо вам большое. Ольга Галахова, театральный критик, главный редактор газеты «Дом актера», доцент кафедры истории театра России ГИТИСа, была у нас в эфире. Обсудили мы уход Григория Заславского с поста ректора ГИТИСа. Возглавлял он театральный вуз 10 лет. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 7 человек пострадали в результате атак дронов ВСУ. Под ударом оказались 3 округа, сообщили в оперштабе региона. Там уточнили, что в хуторе Масычево при детонации беспилотника пострадали 2 мужчин. В поселке Илек-Кошары было атаковано предприятие. Осколочные ранения получили также 2 мужчин. В поселке Пролетарский дрон упал на территории коммерческого объекта. Пострадали 2 человека. Еще один беспилотник атаковал Шебекина. Ранен мужчина. В Москве женщина устроила пожар в квартире после прихода приставов. Она разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла ее. Жительница квартиры госпитализирована, приставы не пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. Возгорание ликвидировано. При этом источники агентства рассказали, что пожилая женщина пострадала при пожаре в доме на улице Минжинского. Сильными ожогами ее доставили в институт Склифосовского. Глава ФБР заявил о налаживании сотрудничества с Россией и КНР. Правоохранительные органы 3 стран взаимодействуют по теме борьбы с международной преступностью. Стороны также обсуждают торговлю фентанилом, кибермошенничество и сексуальную эксплуатацию детей, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на заявление главы ФБР Кеша Пателя. По его словам, обмен информацией носит взаимный, но узкий характер и ограничивается 4 видами транснациональной преступности. В Пентагоне начали разработку новой ядерной стратегии США. Документом занимается глава политического управления Министерства войны Элбридж Колби. По информации источников телеканала NBC, в случае конфликта с Россией или Китаем, Соединенные Штаты сосредоточатся на применении тактического оружия малой дальности. Уточняется, что ведомство хочет усилить ядерное сдерживание и не допустить использования такого вида вооружений Москвой или Пекином. Для этого могут быть расширены полномочия президента в области ядерного сдерживания. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
5: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
6: Каждую среду после 20:00
5: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: За
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
12: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
14: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
13: а российский футбол продолжает удивлять,
14: мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
10: Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
15: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
19: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
28: Говорит Москва.
30: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
31: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
30: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Умные парни.
1: 15:08 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, директор Института физики атмосферы Владимир Семенов. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
32: Здравствуйте.
1: Есть о чем нам поговорить. Все мы наблюдаем, да, природные явления, которые сопровождают нашу жизнь в этом году. Вот это вот аномальная или уже нормальная жара в Европе. Последствия от этой жары все хуже и хуже для Европы. Но, кстати, между прочим, в этом году, этот год не первый, когда жаркое лето в Европе, но такое ощущение, что это все вот нарастает. Я напомню, наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм и макс для ваших сообщений в эфир, говорит Москобот, видеотрансляции на Рутюбе, в Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говорит Москва.ру. ру. Ну, собственно, понятно, о чем мы будем сейчас говорить. И первый у меня вопрос будет по поводу явления Эль-Ниньо, Владимир Анатольевич, потому что всех пугают Эль-Ниньо, что неутешительный прогноз: на большей части Земли растет вероятность аномально высоких температур, и причина этому именно мощь вот этого явления Эль-Ниньо. Что это вообще такое?
0: Ну, действительно, все, наверное, уже наслышаны про это загадочное явление Эль-Ниньо, но не загадочное, достаточно часто о нем говорят, потому что случается оно в среднем раз в 4 года, и поэтому, ну, время от времени мы про это явление слышим. Но почему Эль-Ниньо? Эль-Ниньо – это ребенок мужского пола, переводится с испанского. И связано это с тем, что в районе декабря в экваториальной зоне у побережья Перу вот время от времени наблюдалось резкое повышение температуры воды как раз к Новому году, под Рождество, и поскольку Рождество его назвали Эль-Ниньо, там так зовут Христа. Значит, когда температура воды там поднималась, жители Перу это хорошо ощущали, не только из-за погодных аномалий, но и потому, что рыбный промысел сразу, как говорится, обнулялся. При такой теплой воде рыба уходила из этих вод, и, в общем, все прекрасно это ощущали. Что там происходит? Происходит довольно резкое, ну, в течение нескольких месяцев, потепление температуры воды, значит, в восточной части экваториального Тихого океана. Вообще вода в экваториальной области океанов, конечно, очень теплая, но вот в этой части между Южной Америкой и Индонезией, вот где Тихий океан, да, она особенно теплая, и там дуют пассаты, восточные ветра, но вообще в экваториальной области дуют восточные ветра, пассаты. Это связано с особенностями атмосферной циркуляции, из-за того, что Земля вращается, значит, нагревается на экваторе. Вот. И эти пассаты, они как бы сдувают воду с востока на запад, теплую воду. И теплая вода накапливается вот в западной части экваториального Тихого океана, накапливается в буквальном смысле, то есть она как вот приподнимается, и там уровень воды на там, 50 и даже 70 сантиметров выше, чем на востоке. То есть это такая сдуваемая огромная лужа теплой воды. А на востоке, наоборот, поскольку теплая вода с поверхности уходит, ее замещает холодная вода с нижних слоев, называемый апвеллинг. И там вода холодная для вот этой области, там 20 градусов, 22, но это как бы прохладно. Вот. Значит, но эта система находится в таком вот неустойчивом равновесии. Пассат для того, чтобы вот такое состояние сохранялось, а на западе образуется так называемый теплый бассейн. Там наоборот 30, 32, 33 градуса вода, очень теплая. И когда пассаты вдруг ослабевают, вот эта вода теплая начинает перемещаться с запада на восток. Перемещаясь, она уменьшает температурный градиент восток-запад, а он именно определяет силу пассатов. Чем сильнее градиент, тем сильнее пассаты. Чем слабее, тем они слабее. Градиент ослабевает, пассаты тоже ослабевают, запускается положительная обратная связь, и вот эта вода очень быстро начинает распространяться с запада на восток, прогревая всю экваториальную часть Тихого океана. Когда это происходит, изменяется сильно атмосферная циркуляция. А чем характерна циркуляция в экваториальной части? Она характерна восходящими движениями. То есть воздух, теплый океан и влажный, там, естественно, очень сильное испарение. Этот воздух, он неустойчив, он поднимается вверх, и поднимаясь, пар начинает конденсироваться, воздух разогревается еще сильнее, он еще сильнее поднимается, возникает так называемая конвекция, конвективные колонны, вот мы видим кучевые облака, есть такой вот вид огромных восходящие мощнейшие движения воздуха от поверхности до высоты тропосферы, там 11-12 километров. Но вот один раз мне приходилось летать на самолете вот из, значит, России в Австралию, и вот пролетая экватор, видно вот эти огромные конвективные системы, восходящие движения воздуха, которые, значит, у экватора разделяются на две ветви, одна как бы закручивается на север, другая на юг, формируют такие ячейки циркуляции. Вот, они затем опускаются вниз, где-то в районе 30 градусов северной, соответственно, южной широты. Вот, то есть вот эта вот конвекция, она вот организует такие вот ячейки Годлея, так называемые. Так вот, когда, значит, смещается область, ну, вот эта конвекция, она интенсивна над именно областью теплой воды, горячей воды. Если эта область смещается, то вся эта конвективная система смещается. И вот это смещение вызывает уже реорганизацию атмосферной циркуляции по всему земному шару. Но главным образом, конечно, это вот в области вот этой вот ячейки Годлея от экватора до там 30-35 градусов северной, соответственно, южной широты и вот в экваториальной области. Поэтому вот то, что мы видим, эффекты вот Эль-Ниньо, помимо того, что большая площадь океана покрыта аномалиями горячей воды, скажем так, что вызывает глобальный рост глобальной температуры, вот эффекты, связанные с атмосферой, они возникают из-за того, что вот перераспределяется область интенсивных конвективных движений.
1: Ну и получается, извините, я вас перебью, получается, что больше всего как раз от этого явления сейчас страдает Европа.
0: Нет, Европа от этого совершенно не страдает.
1: То есть это не связано, вот эта вот жара, она не связана как раз?
0: Нет, абсолютно не связана. Во-первых, явление Эль-Ниньо только, так сказать, начинает развиваться. Пика оно достигнет в декабре-январе, затем начнет угасать. Но есть, бывают явления очень сильные, они как бы переходят и на следующий год. Таких явлений, ну вот наиболее известное явление, это его считают самым сильным по последствиям катастрофическим явлением 1877-78 года. Оно привело к чудовищному голоду в Индии. Говорят, там от сотен тысяч там, до миллиона людей, значит, пострадало, умерло и прочее. Вот, сильная засуха там была. Его называют, даже вот книга вышла, там одного историка назвал его «Викторианский Холокост». То есть там действительно такие последствия были сумасшедшие. Но другие историки тоже оспаривают, говорят, что, ну, да, был не урожай, но Англия продолжала Великобританию вывозить оттуда зерно так же, как и раньше, да, и, так сказать, и, соответственно, если бы они уменьшили экспорт, то, может, никакого голода бы и не было, но... За теми нужны колонии, как говорится, чтобы их эксплуатировать. Да. Поэтому кто в этом виноват больше, политика Англии, тогдашней викторианской, либо явление Эль-Ниньо,
1: это
0: остается вопросом. Но, тем не менее, вот эффекты в экваториальной, тропической, субтропической зоне, они хорошо установлены, они очень сильны. Это вот засуха в Индии, это наоборот... влажный режим там в южной части Северной Америки, там Калифорнии и так далее, там наводнения могут случаться, в Южной Африке засуха, ну вот такие зоны, они выделены, кстати, вот на территории там Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, вот Азиатских республик, там как раз тоже влажный, более влажный климат, но севернее, в средних широтах и выше, эффекты очень слабые. Связь находят, да, и в нашем институте этим занимались, но все-таки как бы практического применения такая связь пока для хозяйственной деятельности как бы не дает.
1: Пока нет, да. А если брать вот Европу и вот эту жару этого года, аномальную, пожары, не только пожары, там еще и сохнут реки просто, да, например, обмеление Дуная, это же ну, фактически уже на грани природной катастрофы. Причина какая вот этой погодной аномалии в Европе? Это глобальное потепление? Это деятельность человека? Или это какие-то естественные процессы?
0: Ну, учитывая то, что, как вы сами сказали, что мы наблюдаем это вот чаще, да, раньше мы такого не наблюдали. Хотя были такие явления, конечно, в климатической истории. Вот, но вот исследования показывают, что, конечно, большой вклад в это внесло именно глобальное потепление вследствие человеческого антропогенного воздействия. Вот, эти волны жары, это стационарные волны, как бы атмосферные, да, там, атмосферная динамика, она характеризуется, ну, везде, в том числе и в средних широтах, крупномасштабными атмосферными волнами, так называемыми волнами Россби, еще мы как патриоты говорим, волны Россби Блиновой, это вот уже известный метеоролог наш советский, вот, и эти волны, они как бы вдоль широтного круга, определяет нам погоду. И вот если такая волна остановилась на месте, на, скажем, несколько недель, да, то тогда в одном месте будет жара, где гребень, да, где, наоборот, впадина, будет прохладно. Вот, собственно говоря, вот в Европе жарко, да, но в западной, да, а вот восточная Европа, ну, в общем, там такой жары нет. Идем дальше, снова там жара и так далее. То есть это вот где-то 5-6 таких вот очагов, вдоль широтного круга возникает. Слава богу, эта жара не локализовалась вот на европейской территории России, как было в 2010 году. В 2010 году была обратная ситуация. У нас была страшнейшая жара, а Западная и Восточная Европа, там было, наоборот, прохладно, даже не то, что прохладно, а холодно. Я вот какое-то время был в Германии, и там было 18 градусов, да, но ночью 12, днем там 18, то есть вот прохладно. Это такие перемежающие, вот, с одной стороны, занос теплого воздуха, с другой холодного. То есть это вот такая волна. Так вот, исследования показывают, что при потеплении вероятность того, что такая волна, значит, будет оставаться на месте, она повышается. Угу. Вот, поэтому это раз. Во-вторых, ну, все-таки рост температуры, он обуславливает то, что в целом становится жарче, да, и причем вот такая особенность, что в южных широтах, как раз в тех субтропиках, становится жарче летом быстрее, чем зимой, а у нас, наоборот, зимой, чем летом в средних широтах, вот, и в высоких широтах, и таким образом на юге становится вот под Европой, под европейской территорией России становится сильнее, жарче, чем у нас. И когда происходит занос теплого воздуха с юга, он как бы более контрастен, он более жаркий. Поэтому вот такие заносы становятся более, ну вот, опасными и приводящими к более сильной жаре.
1: А можно ли говорить о том, что вот зимы, да, в средней полосе России теперь будут более теплыми и более снежными? И с каждым годом как бы температура будет только расти?
0: Ну, в целом, да. Такая тенденция отмечается при потеплении, но с некоторыми нюансами. Во-первых, мы не можем говорить с каждым годом. Угу. Да? Глобально климат – это характеристика за достаточно, ну, характеристика погоды, погодных условий за достаточно.

0: Вот. И таким образом у нас как бы скачки от года к году, ну там порядка 1,5 градусов, они сравнимы вот с этим трендом за 100 лет. Если у нас в этом году температура холоднее на градус, чем в прошлом, это не значит, что глобальное потепление остановилось. Точно так же, если у нас температура скакнула вверх на градус, мы не должны говорить, что глобальное потепление ускорилось там в 3 раза, да, и караул-караул. Нет, надо смотреть на долгопериодную тенденцию, но вот из-за таких долгопериодных изменений климата вот последние десятилетия температура на территории России в самые холодные годы теплее, чем температура, ну, среднегодовые на территории России в начале 20 века, ну, 100 лет назад, условно, в самые теплые годы. Угу. Да, вот, вот это вот уже изменение климата.
1: А если возвращаться опять к Европе, да, и вот к аномальной жаре, можно ли говорить так же долгосрочно, ну, может быть, в этом году такая аномальная жара, а в будущем году немножечко будет им полегче, да, а через год опять будет такая же аномальная жара и даже еще жарче. А можно ли говорить о том, что, собственно, западноевропейскому континенту, Западной Европе, угрожают вот такие вот природные катаклизмы, что эта жара в целом в долгосрочной перспективе будет только нарастать?
0: Ну, скажем так, вот события экстремально высоких температур, волн жары, да, продолжительных периодов высоких температур, они будут происходить чаще, и температура во время этих событий будет выше. Я бы здесь не говорил вот именно Западная Европа, да, это и Восточная Европа, и Европейская территория России, и Сибирь, ну, вся область, вот, среднеширотная область, значит, тут даже мы находимся, скажем, в таком невыгодном положении с точки зрения метеорологии, потому что вот, ну, волна жары летом обычно случается из-за того, что стоит антициклон, антициклональная погода, это уже связано с динамикой атмосферы, это вот и... Вот формирование такой антициклонической аномалии и ее продолжительное существование, оно связано вот с неустойчивостью атмосферного движения. Это 60-е годы, вот интенсивно 70-е это исследовалось, и несмотря на все вот исследования, прогнозировать, к сожалению, вот это как бы нелинейный эффект, когда система из одного состояния резко под воздействием случайных факторов перескакивает в другое состояние. И вот предсказать это сложнее всего, да, вот циклон предсказать проще, это вихрь, который крутится, там у него есть своя энергетика, там он черпает энергию, там из сдвигов температур, из градиентов температур, там сдвига ветра, и также ее теряет, там она диссипируется на мелкие вихри, переходит, но вот этот процесс хорошо моделируется, и вот этот волчок крупномасштабный, он обладает своеобразной такой инерцией, как и любой волчок, и его динамику можно предсказывать достаточно хорошо, ну, на каком-то промежуток времени, там, 2, 3, 4, 5 дней. А вот когда перескочит эта система из устойчивого режима одного в другой устойчивый, вот, в режим блокирования, да, антициклонального, это, вот, к сожалению, сложно предсказать, и точно так же сложно предсказать, когда оно разрушится. Во время волны 2010 года часто, несколько раз я помню, ну, раза два там говорили, что все, сейчас на следующей неделе пройдет эта жара, но нет, она продолжалась. Поэтому, в общем, вот так вот, максимум таких блокирований климатологических, то есть статистически, среднестатистически находится как раз над европейской территорией России, где вот случилась жара во время 2010 года. И поэтому вот мы, собственно, как говорится, вправе ожидать, что нам больше всего повезет в кавычках, вот с такими аномальными волнами жары в будущем.
1: А слушатель спрашивает, а разве изменение климата в Европе не зависит в основном от замедления Гольфстрима и таяния арктических ледников?
0: Нет, не зависит, потому что, ну, как, Гольфстрим влияет, конечно, на климат Европы, вот, но не, это не главная причина теплого климата, мягкого климата в Европе. Главная причина мягкого климата в Европе, на эту тему было вот несколько интересных статей, ну, они как бы как с какой-то точки зрения очевидные факты, так сказать, описывали, но тем не менее, несмотря на очевидность, многие этого не понимают, просто потому что у нас в средних широтах ветер дует с запада на восток. И в Европе на западе расположен океан зимой теплый, а летом, значит, вот расположена жаркая суша, да? И зимой с теплого океана на холодную сушу идет теплый влажный воздух с Атлантики, вот он и греет Европу. Гольфстрим переносит не так много энергии, ну, даже если подразумевать перенос энергии океаном, это

0: будет четверть от переноса тепла с юга на север. Основной перенос – это перенос тепла атмосферы. Вот. Потом есть такой эффект, это компенсация Бьеркнеса, когда если океан переносит меньше тепла, то больше начинает переносить атмосфера и так далее. Я лично моделировал эффект остановки Гольфстрима полного, даже не Гольфстрима, а всего переноса тепла океаном с юга на север в Атлантике. И это, ну, это экстремальный вообще случай, да, если мы построим бетонную стену, вообще вода не будет течь у нас с юга на север. Даже в этом случае, ну, похолодает в Европе где-то там на 6 градусов в январе. А летом похолодает, по-моему, там, я не помню, на 1,5, что ли, градуса.
1: Всего-то.
0: Да, да, ну, то есть, вот почему? Ну, потому что все равно останется океан, да, он будет нагреваться, это тепло будет летом там медленно отдаваться потом зимой. И вот, а, например, на востоке, да, у нас же на вот восточное побережье наше, на востоке, оно там холодно, потому что ветер дует с запада на восток, точно так же с континента на океан, да, хотя, конечно, все равно утепляющее влияние Тихого океана там чувствуется, но все равно там гораздо холоднее, чем в Европе. И был сделан даже эксперимент с моделью климата, где Землю повращали в обратную сторону. Там ситуация изменилась коренным образом. Дальний Восток превратился по климату в Европу, да, то есть мягкие зимы, вот, мягкое лето, ну, сравнительно, вот, а Европа превратилась, как говорится, в Дальний Восток, стало гораздо холоднее.
1: Это было бы интересно, конечно, вряд ли это возможно, да, в реальности. Но Земля не начнет вращаться в обратную сторону?
0: Нет, не начнет. Но гипотетически, если там большое количество малых планет там врежется в Землю, но тогда всем будет уже все равно,
1: по-моему, сторону. Да, слушательница Елена спрашивает, как вам теория, что многочисленные ветряки на Атлантическом побережье Европы не пропускают прохладные воздушные массы с Атлантики, собственно, из-за этого так и жара.
0: Ну нет, это такая совершенно смешная гипотеза, но ветряки, так сказать, на настолько слабо воздействуют на вот эту крупномасштабную циркуляцию атмосферы, что этим можно совершенно пренебречь.
1: Ну, то есть, все-таки главная причина, да, вот этой вот природной аномалии, то, что мы сейчас называем аномалией, возможно, там лет через 15 будет нормой, да, такое возможно.
0: Ну, волны жары, ну, они были всегда, да, потому что вот эти вот атмосферные волны, они время от времени застывают на месте, это как бы, ну, это характерная черта атмосферной циркуляции, да, от этого и никуда не деться. Вот исследования посвящены тому, как потепление влияет на этот процесс, да, он говорит, что да, поскольку перепад температур экватор-полюс, температурный градиент уменьшается, замедляется, а именно он движет вот этот перенос с запада на восток, перенос замедляется, вот эти волны, так сказать, увеличится вероятность, что скорость волн, а волны бегут наоборот с востока на запад, она совпадет со скоростью этого зонального потока, и волна застынет.
1: И волна, да. Академик Российской Академии Наук, директор Института физики атмосферы Владимир Семенов у нас сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Приангарье нашли пропавший самолет. Ожидается подробная информация, сообщили в оперативных службах. Также обнаружены оба пилота, они живы. Об этом ТАСС рассказала мать одного из них, Инна Зыкова. В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в телеграм-канале, что члены экипажа залезли на одну из сопок и по самодельной радиостанции смогли передать координаты самолету рейса Бодайбо-Иркутск. Он уточнил, что пилоты находятся в 90 километрах от Бодайбо. На место для эвакуации вылетел вертолет. Самолет Cessna-182 пропал 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области. В Минобороны России рассказали о кадровых перестановках. Они направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. По предложению министра Андрея Белоусова, генерал-полковник Валерий Солодчук назначен его заместителем. Он будет отвечать за организацию тылового обеспечения вооруженных сил. Указ ранее подписал Владимир Путин. Замминистра Александр Санчик, который отвечал за материально-техническое обеспечение армии, теперь будет заниматься вопросами организации заказов вооружения, военной и спецтехники. Замминистра министра Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение вооруженных сил, будет курировать вопросы развития перспективного вооружения и техники. Кроме того, согласно указу Владимира Путина, генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа, стал командующим войсками Центрального военного округа. На его место исполняющим обязанности командующего назначен Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа. Также, согласно указу президента, начальник штаба Центрального военного округа Денис Лямин переведен на должность начальника управления войсками беспилотных систем. Экс-посла Украины в США предъявили новое обвинение. Ольге Стефанишиной инкриминируют незаконное обогащение. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на решение Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры. 3 августа Владимир Зеленский отправил в отставку Ольгу Стефанишину. В июле силовики начали расследовать возможные неправомерные действия чиновницы. Поводом стали публикации в СМИ, в которых говорилось, что люди из окружения Стефанишина незаконно получили ценные активы, в том числе Дом профсоюзов в Киеве. Ольга Стефанишина до июля прошлого года занимала посты вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министра юстиции. На Украине тренера футбольного клуба оштрафовали за разговоры на русском языке. Его обязали выплатить 11 400 гривен, это $255. По информации местных СМИ, тренер вратарей команды «Динас» Вячеслав Богоделов говорил на русском во время тренировки. В 2019 году на Украине приняли закон, который подразумевает обязательное использование украинского языка во всех сферах жизни. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32, атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
2: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15 часов 35 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, директор Института физики атмосферы Владимир Семенов. Владимир Анатольевич, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Ну вот много уже, да, вопросов от слушателей. Юлия Калинчева пишет. Дайте, пожалуйста, свой ответ климатическим скептикам, которые считают, что климат меняется не по вине человека, и что для России это благо. Например, в Якутии будем выращивать бананы. И если можно, затроньте, пожалуйста, вопрос необходимости адаптации экономики к изменению климата. Вот сразу, глобально.
0: Если я дам какой-то свой ответ, да, все скажут, ну, вот это его личное мнение, да, что там он так считает, кто-то считает по-другому, да. Поэтому, ну, вот у нас с климатом на государственном уровне, мониторингом климата, исследованием климата в том числе занимается Росгидромет. Росгидромет, значит, с некой периодичностью выпускает оценочные доклады об изменении климата. Вообще, сама проблема изменения климата, она настолько сложна и обширна, и охватывает весь земной шар, потому что требует совместных усилий, ну, ученых многих стран, да, там нужно 10 океан, там и атмосфера, и стратосфера, все, как говорится, так сказать, деятельный слой, там суши, биосфера. Поэтому давно уже это делается международными усилиями, оценка всех вот, изменений климата и их причин. Да, есть такая межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая, значит, суммирует накопленные знания и с помощью экспертов, в состав которых входит делегация от всех стран, в том числе и от России, эту делегацию посылает правительство России. Это правительственная, как бы, деятельность, все на официальном уровне, и далее вот пишутся отчеты, отчеты содержат выводы, значит, которые там в том числе в краткой форме, которые переводятся на там 5 или 6 основных языков ООН, в том числе на русском, любой может это почитать, и все там написано. Вот, так вот, выводы этой межправительственной группы, да, они однозначны, что вот изменение климата на вековом масштабе, там порядка 100 лет, это прежде всего главный вклад, это антропогенная деятельность. Вот. Другое дело, что на других масштабах, там 20 лет, 30 лет, даже 60 лет, существуют естественные колебания, естественные там в океане, связанные с внутренней изменчивостью, которые могут формировать и региональные тренды, и глобальные тренды, температуры, там, циклические колебания. Но если мы берем 100 лет, даже если берем 70-80 лет, то, конечно, главная роль в последние именно 100 лет. Да, это рост концентрации парниковых газов. Такой же вывод содержится в третьем оценочном докладе Росгидромета. Это уже как бы наш национальный экспертный такой документ, где вот уже российские ученые, там и Росгидромет, и Академия наук совместно тоже оценивают то состояние знаний и делают выводы, которые могут использоваться там политиками, в экономике и так далее. Там тоже сказано, что, значит, это вот деятельность человека, ну, не просто сказано, да, и это как бы результат огромного накопленного количества знаний, моделирования климата, оценки влияния всевозможных факторов и солнечной активности, там, вулканической, естественной изменчивости на разных масштабах. Ни один из этих факторов естественных объяснить вот такие вот изменения происходящие не может. С другой стороны, вот именно антропогенное воздействие, рост парниковых газов в атмосфере прекрасно объясняет происходящие изменения. Более того, вот, ну, скажем так, 30-40 лет назад это было гипотезой, которая, ну, как-то моделировалась, да, вот мы видели рост концентрации, понимали, что это именно из-за антропогенных выбросов, потому что другой изотопный состав у сжигаемого ископаемого топлива, значит, и так далее. А сейчас уже 30 лет существуют спутниковые данные, ну, вообще, на 30 лет, которые меряют дисбаланс энергии вследствие антропогенного вот парниковых газов именно в спектре, в частоте пропускания там углекислого газа, метана, и они уже количественно показывают, что да, те оценки, которые делались там 30-40 лет назад, вот первые эксперименты по оценке были сделаны в середине 60-х годов Сюкиро Манабе, который получил премию по физике Нобелевскую как раз вот за вот эти эксперименты. Тогда он предсказал, что при удвоении вот температура вырастет где-то на 3 градуса. Вот что, в принципе, современные модели, ну, и подтвердили вот те его первые эксперименты, да, и все это основывалось на физике, на физике атмосферы. Так вот сейчас и спутник показывает нам, что все эти оценки уже действительно таковые есть, и вот это потепление происходит и будет происходить и дальше, потому что выбросы продолжаются, и углекислый газ, ну, как главный парниковый газ в атмосфере, он постепенно, ну, как будет и дальше накапливаться, ну, и усиливать парниковый эффект.
1: Да, это все будет продолжаться, потому что зеленые, ну, как говорят, да, глобально зеленые проигрывают сейчас повестку, они были скомпрометированы, вот пишет даже слушатель. Такое ощущение, что на потепление всем стало плевать, ощущение, что вся эта зеленая повестка — это про деньги. понятное дело, что какая-то шла там борьба экономических элит, и кто-то уже проигрывает. И вот такие лидеры, как Дональд Трамп, да, который просто, в принципе, наплевал на все парижские соглашения, призывает там ту же Великобританию начать добывать нефть в море. Они же тоже это откладывали как раз из-за того, что пытались как-то уберечь климат. Приводит только к тому, что, я так понимаю, что это глобальное потепление, оно будет только нарастать. То есть пока никакой обратной тенденции нет. Человек же не может просто взять и перестать, например, добывать нефть. Это невозможно.
0: Ну, здесь вот, как мы говорим, физика физикам, да, политика политикам, экономика экономам, как бы мы ни относились, там есть разные повестки, да, то, но есть физика. Физика, физику не изменишь, поэтому рост парниковых газов неизбежно будет приводить к росту температуры на Земле, на поверхности Земли. Вот. Другое дело, что да, этот вопрос можно использовать, как говорится, в целях недобросовестной конкуренции. Да? Там более сильные государства могут давить там более слабых, используя вот это вот благое намерение. Но мне кажется, в последние вот, годы, да, уже все настолько, уже все нормы прав международных как-то забыты и попираются, что сейчас кого-то заставить, так сказать, с лозунгом «сохраним климат», как-то там так сказать, прибить свою национальную экономику уже невозможно. Вот. Но вот вы говорите, ничего не меняется. Ну, нет, на самом-то деле меняется. Ну, мы видим, насколько более энергосберегающей стала энергетика и вообще все. Да, вот те же лампочки, уже мы даем, получаем столько же света, потребляя почти в 10 раз меньше энергии. КПД всех приборов там, нагревательных и прочих тоже выросло в разы, это различные технологии. Плюс вот возобновляемая энергетика, но она растет на глазах, и ее процент тоже растет очень существенно. Это огромный плюс. Вот мой учитель, академик Мохов Игорь Иванович, который вот ушел от нас год назад, скончался, он говорил, что если бы глобального потепления не было, его надо было бы выдумать, да, потому что это дало такой сильный толчок к, вот именно к более разумному, рациональному использованию энергии, как в плане потребления, так и в плане ее выработки, что... Но это был большой импульс для вот именно прогресса общечеловеческого.
1: А если вот так немножко поспекулировать, да, то как может глобальное потепление на российских регионах сказаться сейчас? Ну вот как слушательница предположила, что в Якутии там бананы будут рвать прямо с дерева.
0: Но вот последствия глобального потепления, о чем тоже вот климатологи, ну, сколько часто эта тема возникает, мы постоянно говорим в России, ну, и в мире, но в России прежде всего, оно имеет как положительный, так и отрицательный, так сказать, знак. Да, могут быть положительные последствия и отрицательные последствия. И, так сказать, часто в одних тех же регионах, да, они идут рука об руку, и положительные, и отрицательные. Ну, будет расти температура, да, с одной стороны. То есть это в северных регионах, наверное, ну, вообще в целом, да, у нас население живет в условиях холодового стресса, мы мерзнем. В основном, да, а не греемся.
1: Вот, к сожалению, да.
0: Да, я вот работал довольно продолжительное время с Ленартом Бенгсеном, директором института Макса Планка в Германии. До этого он был директором Европейской службы прогнозов, ну, как главный европейский прогнозист. Он такой, как бы он не скептик, но вот он тогда, когда началась эта волна, там вот именно такое алармистское вот, глобальное потепление, он такой анекдот приводил, вот, шведский анекдот, что бабушка шведская, значит, померла и попадает, значит, к апостолу Петру, там, значит, ну, и тот посмотрел, говорит, нет, бабушка, вот грешила, пойдешь в ад. Она, в ад, а что там будет? Ну, будет тебя жарить, в огне будет, будешь сидеть. Она в огне, говорит, о, наконец-то я согреюсь. То есть в Швеции там как бы все привыкли мерзнуть, да, но тут наконец-то
1: А вы знаете, вот,
0: согреются.
1: Кстати, вот к этому анекдоту, у них же вообще поверье, вот у скандинавов еще есть, что как раз ад-то выглядит немножко по-другому. У них это вечная мерзлота, на самом деле.
0: Ну вот, да, мерзнут, вот, да. Холодовой стресс, так называемый, да, поэтому станет теплее, как меньше холодовой стресс в целом, с одной стороны, да. Вот, с другой стороны, проблема южных регионов, вот, мы делали, вот у нас статья была по Крыму конкретно, и всего вот Черноморского побережья, и Краснодарский край, Ставропольский, там летом теплеет быстрее, чем зимой. Вот это вот, там и так жарко летом, да, а летом будет теплеть быстрее, чем зимой, и вот в Крыму там получается, что к концу века будет 70, там, 60-70 дней таких же жарких, как сейчас самые жаркие 5 дней, да, то есть вот это, а севернее, в средних широтах и вот севернее, там наоборот зимой теплеет быстрее, чем летом. И это как бы хорошо, это сглаживает сезонный контраст температурный, ну и в целом, конечно, лучше, когда зимой потеплее.
1: Но вот эти южные регионы брать, если там вот так сильно потеплеет, ну, соответственно, и море же нагреется тоже сильнее, оно будет нагреваться сильнее.
0: Море нагреется сильнее, уже нагрелось с 80-х годов на 2 градуса, вот Черное море. Вот, соответственно, можно экстраполировать, что лет через 30 еще на 2 градуса нагреется.
1: Ну, да? Соответственно, это же меняет вообще флору, фауну, то есть меняется все.
0: Ну, все меняется, да. Но флора, фауна, так сказать, умеет тоже приспосабливаться, как и человек, ко всему, поэтому что-то там отомрет, что-то появится, вот. Но нет, безусловно, вот проблемы климатических изменений, вот как говорят, да, что да что там, градус, два, там, о, господи, в истории Земли на 20 градусов температура менялась, там даже в обозримом будущем, в прошлом, там, вот в период Голоцена, да, после, когда вот, так сказать, закончился последний ледниковый период, тоже там градусов на 8 температура изменилась, да, ну и что там, да, ну, как бы сохранилась та же там флора и фауна, ничего страшного. Проблема в том, что эти изменения происходят очень быстро. Если вот эти изменения во время Голоцена происходили со скоростью градус на там 1000 лет, то сейчас они градус на 100, даже на 2000 лет, то сейчас градус на 100 лет, то есть в 20 раз быстрее. И вот эта скорость, она опасна, и в том числе и для человека. То есть мы видим, что уже строительные нормы 50-летней давности уже не соответствуют тому климату, тем аномалиям, которые начинают уже часто выскакивать за эти нормы, это создает опасность. То есть вся вот эта вот человек настолько как бы создал уже сложную и хрупкую инфраструктуру, что она очень чувствительна вот к этим изменениям. С одной стороны, это позволяет человеку хорошо защищаться от воздействия климата, да, это и кондиционирование, там разнообразный транспорт, там архитектура, архитектурные решения. А с другой стороны, мы видим вот эти все провода, там, которые в любой момент могут там обвиснуть или там разорваться, железные дороги, магистрали, да, по которым мы хотим ездить все быстрее и быстрее, а, соответственно, небольшие изменения условий, там, искривление рельс, там, еще какие-то там гололед, он мгновенно создает огромные проблемы для всего этого. Поэтому вот это вот, вот эта борьба, как бы, наши способности противостоять, так сказать, природе и подверженность, уязвимость от природных воздействий, они как бы идут параллельно, и это вот как борьба, считая меча, там вот нужно, так сказать, с двух сторон ко всему этому подходить.
1: А, Владимир Анатольевич, наденьте, пожалуйста, наушники, потому что у нас звонят слушатели упорно, вот хотят с нами пообщаться. О, нет, сорвался, другого возьмем слушателя. А, Сергей, здравствуйте.
8: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да. Владимир Анатольевич, не впадая в конспирологию, есть ли какие-то признаки о сознательном вмешательстве человека в климатические явления, имея в виду использовать это вмешательство в своих каких-то корыстных и даже агрессивных планах? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, этот вопрос часто поднимался и поднимается, но именно если говорить о погоде, то вот энергетика атмосферных движений, ну, как мы говорим, синоптических, погодных, настолько, настолько сильна, что в настоящее время воздействовать на нее, ну, практически невозможно. Можно воздействовать на вот то, что мы видим, это на осадки, вызывая искусственные осадки, например, да, условно, как говорится, разгоняя облака. Но это возможно делать на очень на ограниченных территориях. Можно пытаться воздействовать на климат, меняя граничные условия на нижней границе атмосферы, например, меняя там формы растительности, заменяя лес на песок. Но, опять же, для эффективного воздействия на глобальный климат и даже на региональный, масштаб таких воздействий, ну, должен измеряться миллионами квадратных километров. Вот опять же, в настоящее время такое невозможно. Есть прожекты, ну, то есть были прожекты, например, там, закрыть Берингов пролив. И действительно, это могло привести к региональным неким изменениям климата, но, опять же, мы даже это моделировать пытались не таким сильным. То есть вот все-таки поменять пока климат и погоду человек не в состоянии. Ну, за исключением вот роста парниковых газов, то есть изменения состава атмосферы, ну, который действительно грандиозен из-за человеческого воздействия. У нас концентрация углекислого газа за последние 100 лет выросли более чем наполовину. Да, и это огромное для атмосферы изменение и встряска нашей климатической системы.
1: А знаете, тут вот из последнего интересное такое предложение, да, международная группа ученых выступила с предложением постепенного сокращения численности населения Земли до 4 миллиардов человек ради спасения ресурсов планеты. Ну, собственно, все в этом же ключе. А как вы считаете, вот для климата, ну, это, я понимаю, такой общий вопрос, имеет ли значение численность населения? Влияет ли это тоже вот на какое-то глобальное потепление?
0: Ну, формально, конечно, влияет. Чем больше людей, тем больше они потребляют энергии, тем, соответственно, больше будет выбросов. Но ставить так вопрос, это просто аморально.
1: Да, нет, ты? Нет, они поясняют, что, конечно, не с помощью геноцида, не дай бог, естественно. Ну, как вот в Китае там регулировали, да, рождаемость? Ну, примерно вот таким же способом.
0: Ну, понятно, да. Ну, на самом деле... Вот тот путь, если встать на перевод экономики на возобновляемые источники энергии, что в целом, ну, естественно, не просто с одной стороны, но с другой стороны, это наша единственная перспектива, ведь через, ну, если не через 50, то через 100 лет нефти, ну, условно говоря, не будет, да, это исчерпаемый ресурс, мы не можем... постоянно, так сказать, жить, сжигая нефть, ну, условно, нефть, газ, там, природные ресурсы, уголь, потому что, ну, она уже дорожает.
1: Ну, термоядерный реактор вот,
0: да,
1: как раз создают.
0: Ну, не только возобновляемая, действительно, атомная энергетика, термоядерная гораздо более эффективная, продуктивная. Вот по этому пути, по совершенствованию, так сказать, науки, технологий, человечество должно идти. Солнечная энергия, ну, это же прекрасно, просто получать энергию от Солнца. Да. И Китай на этом направлении продвинулся очень далеко и двигается дальше. Да? Поэтому вот этот действительно вот стимул, который дал изменение климата, я надеюсь, он будет положительным для истории развития человечества и поможет ему быстрее перейти вот на действительно чистую энергетику, на высокотехнологическую энергетику, такую как атомная, дай бог, еще и термоядерная, которая гораздо более, так сказать, энергетическая, да, и действительно проблем такой не будет с численностью населения, потому что проблем с продовольствием никаких нет. Новые технологии могут обеспечить и 100 миллиардов людей, так сказать, на территории Земли пищей, да, вопрос только в энергии, и я думаю, что вопрос это решится и отнюдь не путем сокращения населения.
1: Ну, мы очень надеемся, потому что вот пишет тоже слушательница Татьяна, не надо противостоять природе, мы часть природы, человечеству нужно найти такой образ существования, чтобы не вредить природе, иначе природа уничтожит нас как вирус. Просто тут в скорости, да, принимаемых решений, насколько кто первый успеет, либо какая-то произойдет глобальная катастрофа, либо мы все-таки успеем как-то ее предотвратить.
0: Ну, вообще, это вопрос, конечно, философский, в том числе изменение климата, потому что впервые в истории Земли вот человек оказался способным влиять на климат. Да, этого вот никогда не было, настолько незначительным был его вклад, вот, то поэтому и таким образом человек, это во-первых, во-вторых, у человека, как мы видим, есть возможность регулировать этот процесс. Но сложность в плане политики, экономики в том, что эффект от принятых решений в области климата будет заметен через 30 лет и далее, да, 30-50 лет. А это гораздо, вот этот временной промежуток, он гораздо больше, чем, скажем так, время жизни, там, условно, да, человека в политике, да, время жизни там, правительства в политике и так далее. То есть люди должны принять решения, соответственно, которые окажут воздействие, возможно, даже не на их детей, а на их внуков. И насколько вот человечество окажется сознательным, чтобы, так сказать, полагаясь на науку, принять такие решения и воплотить их в жизнь. Вот это вот вопрос, да, вот он действительно глобальный, философский, метафизический даже и так далее.
1: Да. Дмитрий, ну, мы не можем обойтись без искусственного интеллекта. Вот слушатель Дмитрий пишет, искусственный интеллект и нейросети вы используете в своей работе?
0: Ну, мы их используем, конечно. Используем как для, ну, для диагностики происходящих изменений, потому что они действительно помогают. Ну, фактически это те же статистические модели, но только там, учитывающие нелинейности и так далее. Да. Более часто услышу вопрос, почему нельзя использовать интеллект для прогноза погоды. И вот эта сфера сейчас очень интенсивно развивается, действительно, и мы видим, что, ну, в каких-то областях она приближается к гидродинамическому прогнозу погоды, вот, который делают гидрометцентры стран, а иногда они утверждают, что и превосходит их. Ну вот при ближайшем рассмотрении все-таки оказывается, что, ну, не превосходит, да, то в лучшем случае приближаются, и, ну, как бы вот искусственный интеллект никто не отрицает в нашей области, и я думаю, будущее именно в симбиозе и гидродинамического прогноза, и искусственного интеллекта. Хотя вот отмечу, что, конечно, вот есть теоретические, физически обоснованные лимиты предсказуемости атмосферных движений, атмосферной циркуляции, погоды, которые никак не преодолеешь ни искусственным, ни гениальным, ни Нострадамусом, да, это физика.
1: 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Андрей.
9: Здравствуйте. Да. Значит, доктор геолого-минералогических наук Владимир Поливанов сказал, что 95% парниковых газов – это водяной пар, и только 5% переходит на СО2 и другие газы. Второе. Термиты, в одном из фильмов было сказано, производят углекислого газа в несколько раз больше, чем вся промышленность Земли. И про вулканы говорили то же самое, что они, их выбросы дают в несколько раз больше СО2, чем промышленность Земли.
1: А вопрос в чем состоит? То так есть виноваты все-таки... виноваты все-таки не человек, я так понимаю.
0: Ну,
1: следует из этого вопроса.
0: Конечно, водяной пар – это главный парниковый газ в атмосфере Земли. Это всем известно со школьной скамьи. Вот, но дело в том, что количество парникового газа в атмосферном воздухе зависит от температуры. Чем больше температура, ну, при росте температуры на градус на 7% увеличится количество водяного пара. То есть он, это функция температуры. А вот углекислый газ, он содержится в атмосфере независимо от температуры. Поэтому водяной пар является как бы усилителем парникового эффекта, связанного с углекислым газом, с теми изменениями, да. Хотя главный парниковый эффект, естественно, создает водяной пар. Но это физика климатологии, да. Здесь это все всем давно известно. И то, что водяного пара больше, чем углекислого газа, это не означает, что рост концентрации углекислого газа не приводит или является не главным движителем изменения климата последних 100 лет. Что касается вулканов, давно сделана оценка, вулканологи все это прекрасно считают, знают, что все вулканы на нашей планете выбрасывают в течение года в 60 раз примерно меньше углекислого газа, чем антропогенная деятельность. Это все посчитано. Да, даже если мегавулкан случится, ну, будет не в 60 раз, а в 20 раз. Вот. Что касается термитов, ну, мне кажется, это как-то смешное утверждение. Да, вот, собственно, все, что могу сказать.
1: Ну, мы, собственно, надеемся на лучшее, да, надеемся на то, что хватит у человечества ума, по крайней мере, не вырыть себе могилу с помощью своей деятельности.
0: Ну, правильно, надеемся на лучшее, готовимся к худшему.
1: Ну, собственно, на этой ноте мы завершаем сегодня эфир. Академик Российской Академии Наук, директор Института физики и атмосферы Владимир Семенов был у нас сегодня в программе «Умные парни». Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 3 дрона на подлете к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня были уничтожены 13 беспилотников, которые направлялись на столицу. Аэропорт Жуковский возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры вводились по соображениям безопасности. Авиагавань работала по согласованию с соответствующими органами. Один человек погиб при наезде автомобиля на мину в Курской области. Это произошло в деревне Трошино Рыльского района. От полученных ранений скончался 72-летний пенсионер, сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Александр Хинштейн. По его словам, также в салоне находился мужчина 1959 года рождения. О его состоянии информации нет. Глава региона добавил, что семье погибшего окажут необходимую помощь. В Донецке женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ. Две местные жительницы пострадали, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, беспилотник атаковал медицинское учреждение в Киевском районе. На месте работают экстренные службы. Во Франции водители электросамокатов обязали носить велосипедные шлемы. Меры приняты в ряде городов страны. В частности, они начали действовать в Ницце, Амьене, Ле-Туке, а также в департаментах Воклюз на юге и Одессен, граничившем с Парижем. По информации телеканала LCI, за несоблюдение требований введен штраф в 150 евро. Сообщается, что в парламент Франции внесли законопроект, распространяющий правила на федеральном уровне. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: А вы говорите «милит».
13: Я его что?
12: Тоже мне «милит».
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
14: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Слушать. Думать. Знать.
13: Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 5 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, можете писать через мессенджеры, можете дозваниваться в прямой эфир. У нас нет предварительного отбора, поэтому вы набираете номер 7373948, код города 495. И если вам ответили, значит, это уже прямой эфир.
13: В движении.
15: В городе трехбальные пробки, 3 балла нам обещают и на 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок и ничего более серьезного по прогнозам нас сегодня не ждет. Есть заметные проблемы прямо сейчас, внутреннее третье кольцо от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. На Московской кольцевой автодороге в районе пересечения с Северо-Восточной Хордой проблемы, и причем довольно серьезные проблемы и в ту, и в другую сторону заметны, и на юго-западном направлении тоже многокилометровая пробка в районе Коммунарки. Заметно, я сейчас попытаюсь определить, но где-то 8 км, наверное, это затруднение, то, что мы видим сейчас на карте московских пробок. Прямо сейчас 3 балла, как максимум 4-бальные пробки, ждем к 6 вечера.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
15: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Александр Лукашенко предложил создать, как он сказал, абсолютное оружие против беспилотников. Было совещание по вопросу образования в Академии интеллектуальных технологий в Белоруссии. И вот там Лукашенко сказал, а почему бы не создать? А почему такое оружие действительно до сих пор не создано? Что мешает? И есть ли смысл ждать прорыва в ближайшее время? Первая тема. Вторая. МВД призывает россиян переходить на виртуальные банковские карты при совершении покупок в интернете. Действительно ли это безопаснее? А какая для онлайна разница? Пластиковая у тебя карта или виртуальная? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. В парламенте Венгрии прозвучало предложение провести выборы нового президента этой страны 11 августа. Это следует из документа, опубликованного на сайте парламента. Предложение, напомню, 11 августа, это менее чем через неделю. Партия при этом уже подала соответствующее заявление на имя временно исполняющей обязанности спикера парламента. 43 депутата и премьер-министр страны в их числе это заявление подписали. Еще из срочных сообщений теперь с ленты ТАСС. Угрозу атаки БПЛА отменили в Анапе, и сообщение со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. В Москве мужчина во время ссоры ножом убил свою жену.
10: Поток. Успеем сказать главное.
15: Больше того, в этом сообщении речь идет о событиях сегодняшнего дня. Фигурант, находясь в квартире жилого дома на Пятницком шоссе в ходе конфликта на почве ревности, нанес ножевые ранения, и женщина от полученных повреждений скончалась на месте. Об этом пишут в эти минуты информационное агентство. Вы пишите нам через СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, можно писать, соответственно, можно звонить в прямой эфир. 427-й задается философским вопросом. Для чего нужна информация о пробках, если у каждого, кому надо, эта информация есть в смартфоне? 427-й полагает, что это реклама конкретной компании, которая карту пробок создает. Ну, не знаю. Вы можете написать нам, соответственно, через мессенджеры, через СМС-портал, что вы думаете по этому поводу. Вот 427-му история про пробки не нравится. Мне, как водителю, история про пробки нравится, потому что соответственно, в смартфоне у себя я вижу пробки только по направлению моего движения, по моему маршруту. И когда я получаю какую-то глобальную картину пробок в городе, мне это кажется интересным, как минимум. Пишите, еще раз напомню, можно через СМС-портал, можно через мессенджеры. Первая тема, не про мессенджеры, про беспилотные летательные аппараты. Александр Лукашенко, президент Белоруссии, предложил создать против беспилотников абсолютное оружие. Это его формулировка, учитывая, на каком языке Лукашенко обычно говорит. Думаю, о сложностях перевода тут говорить не приходится. Президент Белоруссии заявил об этом на совещании по вопросу образования Академии интеллектуальных технологий. Я, говорит, вот сейчас, это уже прямая цитата, я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, а если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Белоруссии, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками против любых беспилотников, все, они перестают летать, падают, взрываются и так далее, сказал Лукашенко. Вот он об этом думает. Говорит, что вот хорошо бы в какой-нибудь маленькой стране кто-нибудь придумал. Эдуард Багдасарян, руководитель технологической компании в авиационной промышленности России, он присоединяется к нам по телефону. Эдуард Гарькович, здравствуйте.
16: Здрасте, здрасте.
15: Действительно, у Лукашенко простое... А почему такое оружие до сих пор не создано?
16: Ну, потому что такая задача просто не решается, понимаете, вот. Дело в том, что вот современные системы ПВО, СС, Патриот, Железный купол, они создавались там, от 5 до 15-20 лет, понимаете, это серьезно. И то это на один тип какого-то средства боевого, понимаете, с определенными параметрами. Сейчас это зоопарк, так сказать, этих беспилотников и простого решения, эффективного. И вот это годы, годы, годы. Я думаю, что после завершения войны у нас будут создаваться и уже выходить, так сказать, более современные, более эффективные средства. Вот. Но это сложная, непростая задача при всей кажущейся, так сказать, простоте.
15: А Россия ведет специальную военную операцию, подчеркнем это, но вопрос в другом. Скажите, когда вы уже понимаете, что есть опасность беспилотника, даже вот на этом уровне пока задачу не решаем?
16: Я не совсем понял вопрос.
15: Ну, то есть вы уже примерно представляете, что завтра он может прилететь, и даже в этом смысле вы не можете подготовиться?
16: Нет, почему? Борьба с ними есть, ведется. Тут фактор неожиданности – это один из факторов, один из важнейших факторов. Вот. Но кроме этого есть скорость, условия природные, там, наличие тумана там, и так далее, да, размеры этого беспилотника. То есть там очень много факторов, понимаете? Их типов много разных, этих беспилотников. Вот в чем дело.
15: Хорошо. Лукашенко заговорил еще и о том, как подобного рода идеи появляются. Он говорит, кто-то умный возьмет в какой-то небольшой стране. То есть вот под силу это, что называется, одиночки придумать?
16: Нет. Вот я, насколько я понимаю, вот это при всей кажущейся, еще раз говорю, простоте, но это серьезная задача, это серьезные ресурсы должны быть подключены. Тут и радиолокационные, и программное обеспечение, и, значит, электроника, и средства, так сказать, поражения, это движущиеся, кинетическое оружие и так далее. То есть это много-много такая функциональная, многофакторная задача, понимаете? Это только, это на серьезные деньги и на немалые сроки, понимаете? Причем сроки, я бы даже сказал, здесь ключевое и стабильное финансирование. Вот. При всей вот кажущейся у нас сейчас развитии, скажем, деньги идут на вооружение и так далее, но я вам так скажу честно, значит, сегодня в основном финансовые ресурсы идут на создание, на тиражирование готового оружия. На разработке, вот насколько я знаю, все поставщики, они стонут, потому что им не хватает денег даже на разработки, на развитие технологий, на развитие, модернизацию, понимаете? Все идет, чтобы вот только кидать и отправлять.
15: В этом смысле люди, видимо, не до конца понимают, что происходит. Вот пока вы говорили, Алексей 858 пишет, мол, Лукашенко скромничает, в Беларуси есть какие-то, соответственно, боевые машины, которые без труда уже могут сбивать не только дроны, внимание, формулировка тут важна, не только дроны, да, но и крылатые ракеты. Я правильно понимаю, что как раз с крылатыми ракетами меньше проблем, чем с дронами?
16: Ну, понимаете, это одно и то же. Крылатая ракета, просто у него реактивный, грубо говоря, двигатель.
15: Ну,
16: так,
15: да.
16: Это такой же дрон. Просто, как правило, они большего размера. Они, как правило, большего размера, соответственно, более в радиолокационном диапазоне они более заметны. И поэтому уже созданное ранее оружие, наши там панцири там, и это самое, они уже к этому практически готовы. Понимаете, их в этом смысле проще сбивать. Вот, что они более заметны. Вот. Но все остальные дроны, они, понимаете, размеры меньше, и скорости другие. Поэтому это один из видов. Понимаете, проблема ведь, что их зоопарк, их множество вообще. И фактор плюс неожиданность.
15: А вы сказали, что несколько лет, может быть, надо. Но уже несколько лет проблема беспилотников стоит. Значит ли это, что мы близки к прорыву?
16: Знаете, я бы так сказал. Мы близки, ведь решение серьезной задачи, оно состоит из двух, значит, частей. Это постановка задачи и ее решение. Вот мы сейчас близки к правильной постановке задачи, то есть к правильному техническому заданию на работу. Вот. Подо что затачивать, под какие требования, понимаете, это немаловажный фактор. Вот почему сейчас Китай с нами дружит и очень хочет вот эти данные наши о, значит, боевых столкновениях, использованиях дронов получить. Это важнейшие данные исходные для постановки задач, для написания технического задания разработчикам. Понимаете? Вот к этому мы близки. Но к самой разработке, я считаю, это еще 5-6-7 лет, чтобы что-то современное такое вот. Это вот мое личное мнение.
15: Ну и раз уж вы китайцев упомянули, Максим 407 пишет, да все это уже придумывают в большой стране, которая Китай называется. Что-то известно о достижениях Китая на этом направлении?
16: Вы знаете, там много достижений. Они пишут и лазерное оружие, и кинетическое, и то, и сё. У них много всего. Но дело в том, что мы наиболее передовые разработки, естественно, от них не получаем. Поэтому достоверность вот их заявлений нам трудно проверить, вот если так быть честными. Понимаете? А так они молодцы, они шустрые, они технологичные и так далее. Ну вот, поэтому... Но я думаю, что идеального современного у них тоже нет, понимаете? Они частичные задачи под частичные виды дронов, вот скажем так, у них решаются. А такой комплексной задачи...
15: Пока нет решения. Спасибо. Да. Эдуард Багдасарян.
16: Все непросто.
15: Да, вы описали ситуацию. Руководитель технологической компании в авиационной промышленности России был с нами на прямой связи. А слушателям кажется, это более простой задача. Например, 222-й. Есть же, говорит, самонаводящиеся ракеты навел на цель, она и полетела. Надо сделать просто мини-ракету такую с установкой. Но, может быть, все-таки есть какие-то проблемы? Ну, может быть, часть из этих проблем попытался описать, насколько это возможно, только что в эфире Эдуард Багдасарян. Григорий еще говорит про... Создаем лазерный купол, если его пересекает какой-либо объект, он тут же сгорает. Действительно, проблем никаких нет, остается только понять, как реализовать идею Григория и сколько этот лазерный купол будет стоить, когда и если кто-то придумает, как это будет работать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через мессенджеры. Присоединяйтесь, Макару кажется, что Лукашенко просто фантастов прочел. Рассказ «Абсолютное оружие» известного фантаста Шекли. Кстати сказать, интересный день ведь сегодня, это тоже важно. Сегодня ведь день, который в 1950 году, я уж не знаю точно, когда он это написал, но опубликовали этот рассказ про «Ласковый дождь» Рэя Брэдбери в 1950 году. И вот там, если вы читали, ну, даже если читали, вряд ли помните, но я вспомнил, не я вспомнил, я видел, как кто-то вспомнил, именно сегодняшний день там описывает, потому что, получается, последний пес там сдох вчера еще, а сегодня с утра уже, получается, догорает последний дом. Ну, то есть мы понимаем, что это постапокалиптический рассказ, и там предполагается, что все уже случилось. Так вот, там все эти автоматические устройства продолжают работать, людей уже нет, ничего живого уже не осталось. Вот и пес в конце концов сдох, и его даже убирают все эти автоматические уборщики, которые потом тоже сгорают. Напомню, по предположениям Брэдбери, все это должно было произойти на Земле 5 августа 2026 года.
17: Внимание! Говорит Москва!
18: 94.8 FM.
17: Поток. Успеем сказать главное.
15: Сергей 954 продолжает предлагать идеи, как решить проблему с беспилотными летательными аппаратами. Нужны, говорит, просто автоматизированные системы, которые сами засекают цель, наводятся на нее и сбивают. Если наставить таких систем по стране, это будет надежная защита. А главная проблема, на какую цель наводятся эти автоматизированные системы. Если они, грубо говоря, наводятся на все, что движется, могут быть определенные проблемы. Вы же понимаете, разве не может быть проблем? Ну, вашей точки зрения. Катя, кстати, говорит, что пробки – это нормально в радиоэфире. Она говорит, в моменте неудобно смотреть, к примеру, когда ты в Шереметьеве. Катя этот пример привела, а я об этом даже говорить не стал, что довольно часто люди оказываются в ситуации, когда пробки не обновляются. Они оказываются в таком районе, в котором, соответственно, по какой-то причине сейчас пробки не обновляются, это бывает. 401 говорит, ну, ведь есть же простая история, свой-свой, свой-чужой. Есть же, действительно. Ну, и каждая птица, она, конечно, эту систему свой-чужой тоже знает заранее. Это Григорий, 859-й. Брэдбери, похоже, читал Есенина, пишет Елена, 659-я. Ну, вот по поводу ссутулившегося старого дома и давно издохшего старого пса. Это было действительно у Есенина, а не у Брэдбери. Но у Брэдбери чуть другими словами все это описано. Интересно, на самом деле, почитать. Еще раз напомню, Брэдбери в 50-м году в стиле постапокалиптического описания рассказал, что должно быть 5 августа 26-го года, в среду. Сегодня как раз этот день. Следующая тема.

0: списанием денег, а при компрометации ее можно мгновенно удалить в мобильном приложении. Но, как кажется, любой, привязанный к обычной карте, счет тоже можно при компрометации мгновенно хотя бы приостановить. Ну, а история защиты от скрытых платных подписок с автоматическим списанием денег тоже не очень ясно, почему это может быть лучше, удобнее и безопаснее, если карта не пластиковая, а виртуальная. Финтех-эксперт и автор телеграм-канала Card Review Андрей Чурков к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий.
0: Расскажите, действительно ли безопаснее, когда у тебя не вот эта вот обычная банковская пластиковая карта, а карта виртуальная?
1: Ну, нет, это совершенно упрощенный взгляд на вещь, исследование которому может повлечь серьезные финансовые последствия для ваших радиослушателей. Поэтому давайте вот разберемся, что карта как таковая, какая бы она ни была, пластиковая или виртуальная, она денег в себе не содержит никаких. Карта любая – это инструмент доступа к счету, на котором эти деньги лежат. Счет может быть текущий, кредитный, рублевый, юаневый, долларовый, может быть, до сих пор еще. Вот. И, соответственно, от того, к какому счету выпущена конкретная карта, и зависит, каким количеством денег может распоряжаться клиент. Когда вы заказываете у банка новую виртуальную карту, зависит от политики банка и от того, что вы выбрали при этом заказе. Да, она может быть выпущена к новому отдельному счету, на который вы закинете там 100 рублей на подписки, и тогда с этой карты можно будет только 100 рублей эти использовать. Но чаще всего все карты привязываются к текущему счету или к кредитному счету, если у вас есть кредитный лимит. Вот, поэтому если вы прямо не оговорите с банком при выпуске карты, то эта карта будет такая же равноправная, как та пластиковая, которая у вас на руках, которую вы тыкаете.
0: А вот вы говорите, если вы отдельно не оговорите, как это отдельно оговорить?
1: Ну, это зависит от того, что если вы приходите в офисе банка, оформляете, то вы там с операционистом это обсуждаете, он вам все эти соответствующие галочки ставит. Но сейчас, конечно, большинство случаев это происходит дистанционно через мобильный
0: банк. Об этом и речь, да.
1: Банк. Вот, да. То там, соответственно, в зависимости от возможности конкретного банка, он либо по умолчанию все карты выпускает вам к одному счету, либо предоставляет возможность эту карту выпустить к новому счету. Специально открытому для конкретной карты.
0: Дальше. Вот, раз уж мы заговорили о том, что раз уж мы говорим о каких-то вариантах безопасности, то хотелось бы чуть подробнее, что называется, по каждому пункту пройтись. Как защитить от скрытых платных подписок с автоматическим списанием денег?
1: Давайте все-таки сначала от того, как защитить все-таки в принципе деньги, выпуская карточки.
0: Ого, да, потому что, в принципе деньги, давайте.
1: Да, потому что карточка как инструмент доступа счета может обладать уникальным набором характеристик в виде лимитов и ограничений на ее использование. То есть несколько карт могут быть привязаны к одному и тому же счету с одним и тем же балансом, но, например, вы выпустили одну карту виртуальную, а вторая у вас там для банкоматов, или одна карта для жены. И если банк предоставляет такие возможности, большинство, но не все банки предоставляют возможность для каждой конкретной банки карты установить лимиты активности. Например, ограничить ее использование в банкоматах вообще, либо установить лимит на снятие наличных разовый, там не более 10 тысяч рублей за раз можно в банкомате снять, или в месяц там не более 100 тысяч рублей можно снять. Точно так же можно ограничить для карточки и типы операций, например, запретить по ней интернет-покупки, в принципе, по той карте, которую вы в интернете заранее не планируете пользоваться, либо запретить вообще все покупки, вот. Такая система лимитов большинством банков предоставляется, и клиент, любую карточку уже даже выпущенную, вы можете просто определить, что вы будете ее использовать только для мелких покупок в интернете, и, соответственно, установить на ней лимиты, да, там, не больше там, 500 рублей, например, на одну операцию, не более там, 1000 рублей в месяц вообще на все операции по данной карточке. И смело ее использовать в интернете, не опасаясь, что ее данные утекут, и с вас там спишут все деньги, которые у вас есть на счете.
0: Хорошо, а теперь вот про скрытые платные подписки.
1: Скрытые платные подписки, ну, так сказать, ну, например, всеми любимый Яндекс очень любит незаметно навяливать нам дополнительные подписки, да, и там, открывая на Кинопоиске новый фильм, не заметишь, как согласишься с тем, что ты подписался еще на какой-нибудь пакет. Вот, в принципе, такие операции протестовываются через банк, то есть вы можете обратиться в свой банк, сказать, что вас обманули, вы не соглашались на эту подписку, вам, в принципе, вернут деньги.
0: То есть заранее себя от этого обезопасить не получится?
1: Заранее обезопасить, конечно, не получится. То есть, если эти реквизиты у вас там сохранены в каком-нибудь сервисе, да, через который вы...

0: просматриваете контент какой-нибудь, и там незаметно вам подсовывают галочку с согласием на привязку новой подписки, то, конечно, вы заранее себя не обезопасите. Только тем, что пока... у вас запрещены операции покупок по этой карте.
1: Пока с вами разговаривал, решил кое-что уточнить в поисковике в интернете. Открываю браузер, ввожу соответствующую фразу, и у меня вылетают некоторые сайты. Недоступны. Установите Яндекс.Браузер для доступа к российским сайтам. Если нажать ОК, как мы понимаем, будет устанавливаться Яндекс.Браузер. А вот эту вот кнопочку, чтобы это дело отключить, еще найти нужно. Ну, для того, чтобы результаты поиска. Хорошо, последний вопрос.
0: Ну, на самом деле, надо в корень поставить сертификат Минцифры, и тогда у вас все будет открываться нормально из старого Safari, там, Google Chrome и прочее.
1: Ну, это ведь новости последних дней. Все это надо делать было буквально в течение часов. Не все сразу делается. При компрометации карты мгновенно удалить в мобильном приложении, говорят, в МВД можно виртуальную карту. А если у тебя пластиковая карта, разве ее мгновенно не остановить? При компрометации.
0: Я не знаю, что имеют в виду в МВД, говоря о том, что ее можно удалить в мобильном приложении. Карточку после компрометации надо заблокировать, обратиться в свой банк для этого.
1: Вот-вот.
0: Там либо в интерфейсе выбрать блокировку карты, либо с оператором связаться. Вот. И если вы получили уведомление об операции, с которой вы не согласны, то в течение 24 часов, обратившись в банк, банк обязан вам в 30-дневный срок вернуть последнюю операцию, с которой вы не согласны.
1: Спасибо.
0: Которая у вас украдена.
1: Андрей Чирков, финтех-эксперт и автор телеграм-канала Card Review, был с нами на прямой связи. У вас что, иностранный поисковик? Задается вопросом Григорий 859. Евгений говорит, что он в банковское приложение не может зайти без браузера Яндекс. Ну, об этом были новости в последние несколько дней буквально. Это как раз проблемы сертификатов, о которых только что упоминал Андрей Чирков. А разве нет же закона о штрафе компании за такие действия? По-моему, ведь что-то подобное принимали, пишет Михаил 401. А Елена говорит, не понимает, куда прикладывать, к какому месту прикладывать виртуальную карту для того, чтобы ей пользоваться. Напомню, Елена, речь идет прежде всего об оплате онлайн. Как вы вот, когда онлайн оплату осуществляете, вы куда обычно пластиковую карту прикладываете? К какому месту? Вот что-то подобное, когда происходит, когда ты решаешь проблемы с реквизитами пластиковой карты, могут быть реквизиты, соответственно, виртуальной карты. И вот об этой разнице как раз специалисты сейчас и говорят. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Центробанки заявили о наличии признаков стабилизации ситуации на рынке топлива. Они появились в середине июля, в том числе благодаря мерам правительства. Как следует из резюме обсуждения ключевой ставки, косвенные эффекты роста цен на топливо связаны с переносом возросших транспортных и производственных издержек в цены более широкого круга товаров и услуг, а также из-за инфляционных ожиданий. В Банке России также сообщили, что увеличение мировых цен на энергоносители поддержало укрепление рубля в марте-мае. В Москве мужчина во время ссоры зарезал жену. Женщине было нанесено не менее 5 ножевых ранений. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета. Преступление произошло сегодня в квартире дома на Пятницком шоссе. По версии следствия, причиной конфликта стала ревность. Возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты. Подозреваемый задержан. В ближайшее время его доставят на допрос. По информации источника ТАСС, в правоохранительных органах во время ссоры женщина пыталась спрятаться от мужа в комнате. Он выломал дверь и напал на нее. У пары остался маленький ребенок. Армия Израиля обвинила Хизбалло в нарушении режима прекращения огня. Там заявили, что начали наносить удары по ливанской территории. Как сообщил представитель израильской армии Элла Вавея, срочно эвакуироваться следует жителям населенного пункта Эль-Мансури на юге Арабской республики. Им необходимо переместиться не менее чем на километр на север. Арабские страны договорились фиксировать нарушения Израиля в Иерусалиме. Для этого будет создан механизм, включающий медиаплатформу. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИДов государств в Иордании. В мероприятии участвовали представители Туниса, Алжира, Ирака, Катара, Саудовской Аравии, Сомали, Палестины, Египта, Марокко, Пакистана, Турции и Малайзии. Страны намерены заставить Израиль, цитата, «уважать исторический и правовой статус-кво в Иерусалиме и его святых местах». Конец цитаты. Аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся в третий раз. Причина заключается в том, что к установленному сроку не было подано ни одной заявки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов. Начальная стоимость лота составляла 4 миллиарда рублей с шагом аукциона в 200 миллионов 500 тысяч. С марта РЖД пытается продать здание Рижского вокзала в Москве. Два предыдущих аукциона не состоялись по аналогичной причине. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32, атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 5 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через мессенджеры, присылайте нам смс-сообщение, либо дозваниваетесь в прямой эфир. В городе тем временем трехбальные пробки. 4 балла нам обещают на 6 и на 7 вечера. Более серьезных пока, во всяком случае, в прогнозах нет. Прямо сейчас главные проблемы — это на севере 3-е транспортное кольцо от Савеловской эстакады в сторону проспекта Мира. Это на востоке Московская кольцевая автодорога между шоссе энтузиастов и Новорязанским шоссе. И в ту, и в другую сторону почти на всем протяжении серьезные затруднения. Еще обращаем внимание на то, что происходит на юго-западном направлении. Это тоже и про Третье кольцо, и про Московскую кольцевую автодорогу. В районе Лужников замедляется Третье транспортное кольцо, и большие проблемы возникают у тех, кто едет по Московской кольцевой автодороге между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей, и в ту, и в другую сторону. Но в целом по городу трехбальные пробки, четырехбальных ждем к 6 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Поток.
11: Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минздраве рассказали о переносе истории болезни россиян на госуслуги. Как говорят министр здравоохранения, на портале можно будет ознакомиться с электронной медкартой, получать анализы и в цифровом формате медицинские заключения. Но в чем необходимость сосредотачивать всю информацию о гражданах в одном месте? В чем удобство, а в чем опасность? Это первая тема. Вторая – интервидение. Второе – интервидение новой эры уже могут отменить. В Саудовской Аравии оно запланировано в сентябре 2026 года, и вот теперь ТАСС со ссылкой на источники пишет, что интервидение в Саудовской Аравии могут отменить, потому что под вопросом остаются ключевые организационные вопросы. Нет ни списка участников, ни программы мероприятия, ни даты проведения. Все это под вопросом, пишет ТАСС. Насколько вероятно подобное, в чем проблема и почему такие альтернативные конкурсы, получается, не запускаются. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. В Госдуме предложили платить половину за эвакуацию автомобиля при оплате в течение 20 дней. Сбербанк сообщил о намерении инициировать банкротство сети автозаправочных станций «Трасса». Жители Будапешта из-за обмеления Дуная могут увидеть обломки взорванного в 1945 году моста. Это все с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, что пропаганда Запада о стойкости Украины названа тошнотворной. Речь идет о бывшем пресс-секретаре Владимира Зеленского Юлии Мендель. Она такие заявления делает, и ее цитирует в эти минуты агентство ТАСС. Еще беспилотная опасность объявлена, пишет ТАСС, в Адыгее, и еще Минобороны Молдавии считает необходимым формировать силы территориальной обороны по украинскому примеру.
11: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, можно звонить в прямой эфир 7373948. Я прошу, когда вы пишете то или иное мнение, не надо пытаться оценивать других. Вот, например, Евгений 117 говорит, по сообщениям других ему видно, что люди у нас не образованы. Дальше Евгений сообщает, виртуальную карту можно подключить в соответствующий в Мирпэй, как он пишет, и оплачивать в любом магазине телефоном. Также, как говорили другие слушатели, виртуальную карту в любой момент можно удалить в приложении или выпустить новую с другими данными. Вот что такое в любой момент удалить в приложении виртуальную карту? И что будет с банковским счетом, который привязан к этой виртуальной карте? Вот вопросы же остаются, а вы об этом почему-то не пишете. Евгений настаивает, что даже наличку можно снимать через Мирпэй с помощью виртуальной карты. Пластик, если данные куда-то попали, то только можно заблокировать, и нужно будет перевыпускать, идти в банк, забирать, и это уже неудобство. И все-таки, ведь, насколько я понимаю, каким-то образом к виртуальной карте привязан какой-то банковский счет. А что такое? Просто взять и удалить в приложении. А в айфоне карта МИР, к примеру, работает, пишет Григорий 859. В общем, Макар пишет, хорошо бы, учитывая сообщения, которые были до этого, хорошо бы, говорит, чтобы можно было куда-нибудь банковскую карту прикладывать так, чтобы она лечебными свойствами обладала. Это ваше сообщение, вы можете писать по разным темам. Григорий, кстати, настаивает, что Яндекс заплатил ему деньги. Евгений говорит, ничего со счетом не будет, счет остается прежним. Какой счет остается прежним? Там ведь не один счет банковский. Вы посмотрите, на самом деле, сколько у вас... Это тоже, кстати, полезно. Это не только Евгению, это всем может быть полезно посмотреть, сколько за вами числится банковских счетов. А то, может быть, вы какую-нибудь виртуальную карту открыли, банковский счет появился, вы потом просто удалили в приложении, а банковский счет-то за вами числится. Что там с этим счетом? Может быть, есть смысл проверить? Говорят, это возможно. 7373948. Первая тема еще про одну проверку. Информации, которая о тебе есть в неких системах, особенно в единой системе. Вот в Минздраве рассказали о переносе истории болезни россиян на госуслуги. Как говорит министр здравоохранения Мурашко, на портале можно будет ознакомиться, как тут написано, ознакомливаться с электронной медкартой, а также получать анализы и медицинские заключения в цифровом формате. Мурашко говорит, цифровая трансформация системы идет параллельно с модернизацией первичного медицинского звена. И дальше, говорит, возможность появляется получить медицинские заключения отключение в личном кабинете, и это позволяет не тратить время или тратить меньше времени на посещение поликлиники, чтобы просто узнать результаты анализов. Но ведь что такое просто узнать результаты анализов? Михаил Ильянов, президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий. Михаил присоединяется к нам по телефону. Михаил Михайлович, здравствуйте.
12: Добрый день.
1: Скажите, в чем необходимость сосредотачивать всю информацию в одном месте? Получается, в госуслугах можно будет узнать о человеке все, от места проживания до результатов анализов?
12: Ну, вы сами ответили на этот вопрос. На самом деле, на мой взгляд, это очень хорошо. Во-первых, человек всегда знает, куда он может заглянуть в интернете и получить информацию. Достаточно серьезная платформа. Так что я здесь вижу только плюсы.
1: Скажите, плюс от сосредоточения информации на госуслугах, ведь есть какие-то, можно было бы сделать отдельный медицинский портал, государственный медицинский портал, но здесь говорят о том, чтобы это было именно на госуслугах. В чем прелесть именно вот этой штуки?
12: Ну, вы знаете, в чем дело в том, что на сегодняшний день портал госуслуг это то, что называется наиболее раскрученный ресурс. Второе, к нему достаточно много доверия. А третье, ну, предположим, что мы завели бы какой-то, хотя, может быть, в перспективе это и будет разумно, потому что медицинская помощь, она все-таки более чем разнообразна, и могут быть какие-то специальные требования. Но для обычного человека, собственно говоря, какая для него разница название того сайта, где он получит эту информацию? Главное, чтобы это было просто, надежно, доступно.
1: Вы не видите никаких опасностей?
12: Ну, вы знаете, всегда в подобных ситуациях называют вот вопрос сохранения данных и непроникновения к ним с негативными целями, но я думаю, что в этом смысле портал госуслуг, ну, занимает достаточно такие положительные позиции. Все понимают, что там хранится же большие, огромные массивы такой очень деловой информации и всякой прочей. Поэтому я думаю, что это скорее элемент доверия к этому ресурсу будет.
1: Еще Мурашко говорит, что появляется благодаря этому, тут уже не только про госуслуги, а в принципе про эту электронную медицину, появляется возможность получать медицинские заключения и тратить меньше времени на посещение поликлиник, чтобы просто узнать результаты анализов. А что такое просто узнать результаты анализов? Ведь с результатами обычно нужно сходить к врачу.
12: Ну, вы знаете, если эти результаты появятся на этом ресурсе, то они, естественно, будут доступны и врачу. Поэтому в этом смысле, это все вот то, что вы сейчас сказали, это звенья одной цепи. Как только они появляются в свободном доступе, то, естественно, для кого-то это возможность, а для кого-то это, ну, называя вещи своими именами, обязанность. И в данном случае врач уже не сможет сказать, я чего-то не видел. Ну, я, правда, с такими ситуациями особенно не сталкивался. Но, как мне кажется, тут в перспективе, не скажу, что прямо сейчас, есть еще один положительный плюс. Каждый человек может заглянуть туда, и он может, например, там обнаружить какие-то просто ошибки. И в этом случае он может по определенным там каналам обратиться по поводу, высказать свое, допустим, недовольство. А если у вас имеется карта, которая лежит в поликлинике, это что вам надо тогда?
1: Ну,
12: это
1: да.
12: Надо за ней сбегать, ее взять, ее куда-то оттащить, еще дадут ли вам ее и так далее. Так что здесь я вижу, это более открытая ситуация появляется.
1: Как вы понимаете, вот смотрите, уже Александр Евгения, 430 имени написал, но тот же вопрос задает. Сейчас есть ЕМИАС, примерно для тех же целей. Там можно записаться к врачу, там можно посмотреть результаты анализов, там можно... То есть это что означает, что ЕМИАС прикроют, будут госуслуги?
12: Нет, понимаете, ЕМИАС же это вся система, которая это делает. Это и железо, это компьютеры, это программы и так далее. А электронные медицинские карты, которые выкладывают, это, грубо говоря, вот то, что у вас на экране телевизора. Как они будут с этим этот вопрос решать? Будут ли они оставлять две площадки? Хотя понятно, что там должна быть, ведь здесь же на госуслугах это будет информация из того же ЕМИАСа. Ей просто другой.
1: Ну, да.
12: Может быть, она будет откуда-то что-то еще дополнять. Но, в принципе, это одно и то же. Как они этот вопрос решат, оставить один телевизор или будет два телевизора? Ну, это уж пусть они решают. Но если эта информация будет одна и та же, так хоть 10, какая разница?
1: А вот вы говорите один или два телевизора. Насколько, с вашей точки зрения, мы близки к перспективе того, что вот я побывал у врача, врач назначил мне анализы, ну, скажем, ничего такого серьезного не показали, и по большому счету серьезной необходимости идти к врачу нет, и вместо этого я с ним в онлайне связываюсь. Перспективы такого видны, на ваш взгляд?
12: Вы знаете, об этом очень много говорят, и я более того могу сказать, есть целые как бы, ну, такие разделы медицины, где вообще регулярного хождения к врачу нет никакой необходимости. Там, допустим, вот человек выписался из больницы, это многого там рассказывали, у его родных возникают какие-то вопросы, вот правильно ли идет процесс или нет. Ему далеко не всегда надо для этого идти к врачу. Достаточно вообще, по идее, связаться там по телефону или каким-то образом, то есть это сделать в онлайне, это нас как колоссальная экономия, начиная от гардеробщиков, кончая всем, кончая врачами и так далее. Но это требует определенных изменений в законодательной базе. Тут, насколько я понимаю, пока что у нас не слишком большой прогресс. Но, конечно, это должно быть. Потому что рыдать по поводу того, что у нас не хватает врачей, а с другой стороны иметь там перед каждым врачом целую очередь людей, которые приходят по вопросам, которые могут быть прекрасно решены дистанционно, конечно, это наш путь. Иначе нам просто не хватит.
1: Грубо говоря, вопрос, я пью эти таблетки 10 лет, продолжать будем? Ну вот как-то так.
12: Вы знаете, да, примерно так. Только единственное, конечно, если врач по определению может вам на основании каких-то данных сделать заключение. Если, например, там единственный параметр, ну, грубо говоря, который он оценивает, это результат вашего давления, то, может быть, он скажет «да». Но ведь врач тоже может исходить, а правду ли вы ему сказали? Да, может быть, давление. Может быть, надо, может быть, это будет так. Но это я сейчас фантазирую, допустим.
1: Понимаю.
12: Там 3 месяца можно не приходить и получить продолжение таблеток на основании этого. А на 4-й раз надо все-таки показаться к врачу.
1: Это понятно. С какой-то периодичностью они должны встречаться все-таки не в онлайне.
12: Я думаю, безусловно. Понимаете, это давно вот эти вопросы обсуждались вот на тему телемедицины. Что, допустим, телемедицинские заключения могут быть только в том случае, если его предварительно осмотрел врач. Но это хорошо где-то, но мы живем в колоссальной стране. И у нас большая часть населения живет там, где никаких врачей вообще поблизости нет. И там, возможно, придется идти на ситуации, где, ну, да, есть элемент риска. Но есть еще больше элемент риска, что этот человек там откуда-то из Чукотки, да, не доедет до ближайшего медицинской организации. И будет еще хуже. Поэтому тут должны быть, может быть, для нашей страны даже разные правила в разных регионах.
1: Спасибо. Михаил Ильянов, президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий, был с нами на прямой связи. Смотрите, 891 как раз говорит, я вам как сотрудник поликлиники могу сказать, у нас отказались от этой системы, потому что данные могут быть скомпрометированы людьми, которые будут эти данные заносить. Ну, то есть врач должен быть уверен в том, что говорит объективно о своем состоянии пациент. Это вот к вопросу. 812 пишет, запись к большинству врачей и специалистов только через терапевта, а это не очень удобно. Так это неудобно ровно потому, что врач должен посмотреть, надо ли вам к этому специалисту. Вы можете ошибиться. Ваша ошибка, когда вы определяете, мне надо к офтальмологу, грубо говоря, или к хирургу, она, вероятность ее выше, чем если такую же ошибку, гипотетически ведь тоже может и терапевт допустить. Но вероятность резко снижается. И это тоже про очереди у тех или иных кабинетов. Алексей 858, разница двух телевизоров в бюджете, кто за это будет платить. А вы точно понимаете, что это большая разница? Но в данном случае ведь мы говорили о том, что и то, и другое госуслуги. И, возможно, это единая система. А вы говорите, что это 2 системы и 2 телевизора. Может, лучше врачам зарплату поднять? А может, если вот эту разницу Поделить на всех врачей получится по рублю в месяц. Не поэтому терапевт пытается лечить все, пишет Марина. Нет, ровно поэтому терапевт не пытается лечить все. Терапевт пытается разобраться, куда вам дальше, если он действительно не может вылечить, если вам, может быть, и не надо к специалисту. Пока еще. Григорий говорит, удобная вещь, мне пришло заключение рентгенолога на госуслуги, и так я узнал, что он мне перепутал ноги. Болит левая пятка, а в заключении была шпора в правой.
2: Москва.
13: 94.8 FM.
11: Поток. Успеем сказать главное.
1: Ну а история, что однажды побывав у врача, потом по итогам лечения не обязательно к нему возвращаться, оказывается, уже реализована в ветеринарных клиниках. Мы не сравниваем, просто говорим, есть аналогии. Татьяна 569 говорит, так очень удобно, в ветклиниках так и делают, онлайн после очного приема и прохождения лечения работает. Следующая тема. Про телевизоры много ведь говорили в предыдущей теме, теперь продолжаем, но совсем в другом направлении. Интервью в 2026 году в Саудовской Аравии могут отменить. Под вопросом, как пишет ТАСС, ссылаясь на источник, остаются ключевые организационные вопросы, дата проведения, список участников и программа мероприятия. Надо сказать, что после определенного и достаточно продолжительного перерыва интервидение в прошлом году возобновили, в некотором смысле как альтернативный конкурс. Прежде всего, многие вспоминали про Евровидение, в котором Россия по разным причинам не участвует последние годы. Возобновили в прошлом году, в сентябре провели, говорят, провели успешно, и на этом, что называется, фоне заговорили о том, что вот теперь будет новость, теперь каждый год, в следующий раз в Саудовской Аравии, полтора месяца осталось, а вот теперь говорят, может быть, его и не будет. Музыкальный критик Владимир Полупанов к нам присоединяется. Владимир Викторович, здравствуйте.
14: Добрый день, добрый день.
1: На ваш взгляд, во-первых, дата не определена, но в прошлое была в конце сентября, прошлое интервидение. Насколько вероятно, что, правда, интервидение 26 не будет?
14: Ну, понимаете, когда в Москве было организовано Евровидение, уже весной было понятно и дата, и место проведения, и, в общем-то, уже была запущена машина, этот маховик, то в этом случае в Саудовской Аравии вообще непонятно. Никакой рекламы, никаких организационных процессов и так далее. Я думаю, что ничего не будет, безусловно. Я уверен в этом.
1: А у вас есть объяснение, а почему?
14: Я думаю, что, во-первых, правила не прописаны проведения конкурса интервидения. Если, например, есть аналогичные конкурсы, победитель привозит этот... получается, песенный турнир, да, это ресталище привозит в свою страну, и этот праздник проходит в той стране, победитель, который победил на предыдущем конкурсе, то в этом случае почему не во Вьетнаме? Вьетнамец победил, в конце концов, почему это в Саудовской Аравии вдруг? Тогда, да, было все более-менее тихо, спокойно, сейчас в связи с конфликтом США, Израиля с Ираном, достается всем странам Персидского залива. Поэтому Саудовская Аравия не исключение. И поэтому я думаю, что в связи с тем, что вот такая ситуация непростая, тревожная. В Саудовской Аравии деньги есть на проведение этого конкурса.
1: А желание?
14: Но, видимо, они не очень заинтересованы в его проведении, потому что пока конкурс еще не набрал свой авторитет, несмотря на то, что, конечно, безусловно, в Москве он был проведен на самом высоком уровне. Вот, но... Увы и ах, он оказался вновь мертворожденным, потому что я помню, в начале нулевых была попытка 5 звезд, это и было даже там 5 звезд точка интервидения, то есть это была попытка сделать такой же конкурс в России, но ничего не получилось в итоге. И вот это вот вторая попытка, которая тоже, к сожалению, большому обернулась вот таким фиаско.
1: А вот смотрите, Россия ведь и в спорте пыталась устраивать некие альтернативные международные соревнования, и вот получается в музыкальном направлении тоже, и там вроде это не выходит.
14: Вы знаете, давайте не будем говорить, что все плохо, Россия что не пытается сделать, все не получается. Соревнования проходят на самом высоком уровне. Конечно, санкции мешают приехать каким-то людям, из других стран боятся, и боятся санкций, и всего остального. Но в спорте, как мне кажется, все-таки там есть какие-то равные соперники. Условно говоря, кто Шаману был соперником на этом конкурсе? Да, были достойные исполнители, да, в своих странах они, какие-то из них были на ведущих ролях и позициях, но в целом, конечно, уровень вот самого исполнительского мастерства, уровень артистов, которые были представлены на Интервидении в прошлом году в России, сама картинка, то есть вообще нет никаких претензий, как это было организовано, как это было сделано. Но пойдут ли эти песни в народ, то есть в своих странах, да, наверное, а вот так, чтобы широко какие-то хиты шагали по стране, которые на Евровидении победили, на Интервидении победили, увы, такого нет, к сожалению. Но еще раз повторю, да, то есть Интервидению нужно набирать какой-то вес. Я думаю, что в следующем году, может, когда все будет спокойнее, он продолжит то есть существование в какой-то, может быть, другой стране, может быть, тоже в Саудовской Аравии, и они проведут это на высоком уровне, и тогда, конечно, у людей будет желание участвовать, тем более там большой призовой фонд, в отличие от, например, Евровидения, да, от которого мы отказались.
1: Ну, то есть не в деньгах дело получается?
14: Ну, и в деньгах тоже. То есть если будет большой призовой фонд, конечно, будут туда исполнители стремиться более высокого уровня, и это будет проходить на более высоком уровне. Но еще раз говорю, что в Москве это все прошло великолепно. Но дальше непонятно, что делать дальше с этим конкурсом, особенно в нынешних условиях.
1: Спасибо. Музыкальный критик Владимир Полупанов был с нами на прямой связи. Виталий говорит, у нас, помнится, Евровидение критиковали за грязь, за срам и падение культуры. Мы хотим этому уподобиться и создать Евровидение. Но, по-моему, на уровне организации как раз говорили, что мы не хотим этому уподобляться и создаем Интервидение, чтобы этого не было. Разве не так? Виталий продолжает. В том же Рияде проходят бои ММА, бокс проходит, саудовцы активны в киберспорте, чемпионат мира по футболу туда едет. Эти мероприятия им ясны и понятны, и они видят статус и деньги. А с Интервидением, с точки зрения Виталия, вот эта история, можно, а зачем? В чем целеполагание? Они готовы пригласить своего народного певца к нам за наш счет, потому что это нам надо? Это ведь на... Вот, может быть, в этом проблема? Давайте тогда в Москве в этом году проведем, пишет Александр, 897-й. А в чем смысл, опять же, к вопросу Виталия? Можно, а зачем? На первом Интервидении произошел конфуз, полагает Григорий 859-й. Елена 659-я пишет, что с ее точки зрения, может быть, потому что она вопрос такой задает, а в Саудовской Аравии вообще в курсе, что должны организовать Интервидение? С ее точки зрения это все несерьезно. Но я думаю, что когда заявляли о том, что это будет организовано в 2026 году, даже если бы они были не в курсе, но они бы услышали, или бы им кто-то сказал, ну, если вашу логику брать. Сергей говорит, альтернативную Олимпиаду хотели провести, забыли про нее, Интервидение на грани срыва, многополярный мир, делает вывод Сергей 954-й, как-то не хочет самоорганизовываться. Я бы все-таки не рекомендовал торопиться, сейчас 5 августа, Интервидение 25-го года проходило 20-го, по-моему, сентября, но точно во второй половине сентября 25-го года, в общем, время есть, где-нибудь возможно, Интервидение в 2026 году пройдет, а может быть и в Саудовской Аравии.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области. Президент принял в Кремле Александра Шуваева. Он доложил главе государства, что за последние две недели участились обстрелы со стороны ВСУ. Также Шуваев сообщил, что после назначения на должность посетил все муниципалитеты и пообщался с жителями. Владимир Путин назвал главным на данный момент для Белгородской области вопрос обеспечения безопасности граждан. Президент также попросил Шуваева не забывать о социальной сфере. В частности, речь идет о необходимости увеличения числа врачей и специалистов в регионе. В Геленджике начались выплаты семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ на пляж. В первом случае предусмотрена компенсация в 1,5 миллиона рублей, выплаты раненым составят 313,5 тысяч рублей и 627 тысяч в зависимости от степени тяжести причиненного здоровью вреда. Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. 3 августа в ИСО отковали пляж в селе Архипа Осиповка. Погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка. 58, включая 12 детей, пострадали. Госпитализирован 21 человек. В подмосковном Королеве на территории Цнеймаш произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Там добавили, что пострадавших нет. Собеседник агентства рассказал, что причиной пожара по предварительной версии стало замыкание электропроводки. 4 человека пострадали в результате нападения с ножом в Лондоне. Они госпитализированы. По информации радиостанции LBC, преступление произошло в районе Ковенгарден. Телеканал Sky News уточняет, что после нападения задержана женщина. Другие детали не приводятся. Российские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы в акробатике. За свое выступление они получили 244,8 балла. За нашу команду выступили Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Серебро у сборной Испании, третьими стали итальянки. На счету российских спортсменов на нынешнем турнире 12 медалей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: А вы говорите, милит.
17: Я его что?
16: Мне милит.
17: Рекламирую.
16: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
13: дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 5 августа, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и на голосование ставим одну тему. Пробки на московских дорогах по-прежнему летние, то есть почти отсутствующие. 3 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы – внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Садовое кольцо в районе Павелецкого вокзала, соответственно, атака Октябрьской в сторону Павелецкого вокзала. Еще Московская кольцевая автодорога по-прежнему слегка, я бы так сказал, затруднена, потому что там более серьезные пробки были час назад, слегка затруднена в районе Рязанского проспекта, слегка в районе Рязанского, в районе Ленинского проспекта, и люди, которые едут по внешнему кольцу Московской кольцевой от Дмитровского шоссе в сторону Ленинградского, приближаясь к Химкам, останавливаются, но это бывает каждый день, по-моему, и даже ночью тоже бывает что-то подобное. Сейчас это примерно 3-километровая пробка, я так понимаю. Примерно так. Но в целом в городе 3 балла, 4 балла ждем к 6 вечера. Что касается новостей срочных, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, пишет агентство РИА Новости. Температура воздуха в Объединенных Арабских Эмиратах превысила 51 градус по Цельсию. На всю территорию Соединенных Штатов Америки распространился циклоспороз. Это вот последние несколько минут на ленте агентства РИА Новости. Новости. Теперь смотрим, что у нас на ленте ТАСС прямо сейчас. Угрозы людям в связи с пожаром в Снеймаш нет. Управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем, пишет Роскосмос, и его цитирует агентство ТАСС. А вот РИА Новости прямо сейчас пишет, что пожар уже локализован и идет его ликвидация. Тоже со ссылкой на Роскосмос. Следим за новостями. А тема, которую мы сегодня обсуждаем, не забывайте, это прямой эфир. Вы, соответственно, смотрите нас либо в Рутюбе, об этом не забывайте, у нас продолжаются трансляции в Рутюбе, или в ВК. Вот прежде всего в этом направлении смотрим. Виталий уже говорит, и вот в эту жаровню в 51 многополярное интервидение должно, что ли, ехать. Да, это Эмираты, не Саудия, но там через дорогу. Так и сегодня 5 августа, а не 20 примерно сентября, надо тоже понимать. Но у нас другая тема. Дмитрий Песков, выступая на форуме «Территория смыслов», сказал: «Власти нередко оказываются перед выбором между сложными вариантами и принимают решения, которые направлены на управление проблем в будущее». Устранение проблем в будущем. Власти, говорит Песков, должны открыто объяснять обществу цели и смысл своих решений, даже если они крайне непопулярны. Дальше Песков говорит вот еще о чем. Это важно. Часто приходится принимать крайне непопулярные решения, которые нацелены на решение проблем через 1, 2, 3 хода. Не года, хода. Но сейчас они выглядят для общества непопулярными. И тогда, получается, надо обществу говорить, вот сейчас будет плохо, завтра будет чуть лучше, послезавтра. Вот какая-то такая логика должна быть. Это август, Снеймаш горит. Это Александр 897 возвращает нас ко вчерашней теме, что есть такой особый месяц август. Мы вроде договорились вчера, что это каждый месяц при желании можно назвать особым. На пенсионную реформу намекает Песков, пишет Григорий 859. Не знаю, кто на что намекает, мы будем обсуждать, как можно так разговаривать с обществом, чтобы оно воспринимало эти объяснения. Потому что если эта тема не популярна, общество не готово слушать. Вот завтра будет чуть лучше, послезавтра чуть лучше, а совсем хорошо послезавтра. У нас к 80-му году коммунизм уже когда-то построили. Вроде было. Дмитрий Песков высказался о долге власти объяснять цели. Это про голосование, которое мы запустили. Оно уже с 12 идет у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». И мы спрашиваем, часто ли вам не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти. Надо признать, что объяснения это все-таки звучат. Другой вопрос, слушают ли их. когда это непопулярная мера. Ну, даже в принципе, люди готовы. Я хочу так, а не иначе. И другие варианты я даже воспринимать не готов. Но вопрос такой. Часто ли вам не хватает объяснений? Часто, редко. Мне не нужны объяснения. Ну, то есть, власть принимает решение. Зачем мне объяснения? Выполняем, а там как-нибудь посмотрим. Или мне понятны решения властей. Зачем мне эти объяснения? Там все логично. Все это четыре варианта ответа мы запустили. Посмотрим, что получится через 48 минут. С нами сегодня политолог, руководитель Центра парламентских технологий Павел Склинчук. Павел Дмитриевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: И Алена Август, политтехнолог. Алена, добрый вечер.
18: Добрый вечер.
1: Начинаем. Значит, во-первых, вам часто не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти? Павел Склинчук.
17: Нет, мне всего хватает, даже иногда избыточно. И самая такая неприятная ситуация, когда они начинают друг другу противоречить эти объяснения. Или когда тот же Дмитрий Сергеевич Песков говорит одно, а потом происходит совершенно обратно. Но вообще, конечно, это заявление очень символично. Это, мне кажется, такой у него разговор с зеркалом получается. Потому что как пресс-секретарь президента...
1: Он и должен
17: это
1: объяснять.
17: Его, да, прямые, да. Конечно, обязанности. Конечно, здесь есть много слоев, почему он так это сказал. Ну, я думаю, мы в ходе разговора обсудим. Но на самом деле, это же молодежный был форум «Территория смыслов». Он, наверное, так, ну, адресовал как бы пас молодому поколению пиарщиков, там, коммуникаторов, что они без работы точно не останутся, вот, и что власти также будут принимать непростые решения, им нужно будет с этим всем что-то делать.
1: То есть, возвращаясь к нашему голосованию, вы говорите...
17: Я думаю, третий-четвертый вариант, что либо не нужно, либо...
1: Мне понятно решение,
17: что,
1: я да, так понимаю, вы скорее об этом говорите.
17: Власти пусть сами совершают.
1: Хорошо, это Павел Склинчук, Алена Август.
18: Ну, на самом деле, я поддержу Павла. Вот эта позиция «мне вообще ничего не нужно объяснять», к сожалению, на мой взгляд, становится довольно частой. Я могу судить об этом по материалам фокус-групп, которые проводила вот буквально в начале лета. Люди как-то так стали отстраняться, но это же говорит о том, что они...
1: Живите как хотите.
18: Живите как хотите, раз. И то, что они не верят в то, что власти понятным, простым языком логично могут что-то объяснять. Вот мне кажется, это достаточно так проблемно уже становится.
1: Так, и все-таки, возвращаясь лично к вам, вам часто...
17: Хватает ли?
1: Не хватает. Часто ли вам не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти? Часто, редко мне не нужны объяснения или мне понятны решения чаще?
18: Мне чаще понятны решения власти,
1: но
18: хотелось бы. Я, как человек, который занимается массовыми коммуникациями, четко вот имею свою позицию, что этих объяснений явно недостаточно людям. Они сложны, они не своевременны, и вот это важно.
1: Хорошо, тогда, раз уж вы, Алена, об этом начали говорить, а мне кажется, вы об этом начали говорить, но люди не готовы воспринимать эти объяснения. Если это не популярная мера, люди говорят, нет, и все.
18: Не соглашусь.
1: Да
18: не
1: ну,
18: соглашусь.
1: Прошу.
18: Ну, Юра, у вас же есть дети?
1: Так, а что?
18: Вы же как-то говорите о том, что там, ну, не знаю, надо сделать прививку, и что конфеты нельзя есть постоянно.
1: Подождите, взрослые не дети.
17: Но здесь Алёна говорит про то, что государство,
18: как раз, да, разговаривает, государство с населением, разговаривает с населением практически как родитель разговаривает с детьми. Вот это надо понимать. И объяснения должны быть понятными.
1: Хорошо, раз вы туда пошли, давайте, вот это надо понимать, и так нормально, что государство разговаривает с гражданами как с детьми.
18: Это не потому, что граждане глупые, необразованные, а потому что объяснения должны быть четкими и понятными.
1: Всем понятными.
18: Всем понятными.
1: Вот об этом главное.
18: И тут еще вопрос в том, что массовая психология все-таки она говорит об упрощении. Невозможно сложные конструкции передать огромным массам людей.
1: Тогда следующий вопрос. Возвращаясь к Пескову, он говорит, часто принимаются крайне непопулярные решения, которые нацелены на решение проблемы через один, два или три хода.
17: Вот можно я этот
1: вот как это можно объяснить, учитывая то, что только что Алена говорила?
17: Я думаю, что Песков здесь подразумевает, что у власти есть какое-то стратегическое мышление. Это, наверное, считывается.
18: Хотелось бы верить в это, Паша.
17: Что власти действительно думают чуть-чуть дальше, чем просто на реагирование. Хотя в последнее время возникает ситуация, что у нас действительно в основном такое реагирование идет на возникающие проблемы. А во-вторых, конечно, здесь у Пескова есть еще такой посыл, что все уровни власти, начиная там от главы государства и заканчивая там муниципальными чиновниками, они должны разделять общий посыл о том, что принятое решение правильное и нужное. Вы знаете, у правительства, когда они вносят какой-то проект федерального закона в Госдуму на рассмотрение, они уже не могут отдельное министерство говорить, что «а мы против этого были», поскольку это коллегиальный орган. Вот здесь, наверное, Песков подразумевает, что все вертикаль власти — это тоже такой монолит, и принятые решения, будь то пенсионная реформа, повышение налогов, штрафов для автомобилистов. То есть на каждом уровне чиновники должны, ну, находить какие-то свои аргументы и в том числе брать на себя частицу ответственности, что это нужно было сделать.
1: Так, значит, вот есть другая позиция. 838 пишет, государство, во-первых, не надо обсуждать власть. Человек пишет большими буквами слово «власть». А дальше. Государство ставит в известность, а не спрашивает. Это вот второй вариант нашего голосования. Государство для этого и есть, чтобы принимать решения и проводить их, что называется, твердую рукою.
17: Юрий, есть же еще второй вид решения, это популярные решения, или даже, можно сказать, популистские. И там власти вот спрашивают, голосование по благоустройству городов, ну, целые госуслуги проводят соцопросы, там еще что-то. То есть на какие-то решения
1: давайте, они, конечно, давайте договоримся, название электропоездов мы сегодня обсуждать не будем.
18: Ну, вот
1: голосование по такому вопросу вряд ли можно считать историей политических разбирательств власти и населения.
18: Ну, знаете, если говорить о государстве, которое не общается с гражданами, ничего не обсуждает, это же тоталитарное государство. Кажется, мы живем не в таком. Кажется, что у нас особенно последние годы прямым текстом государство, первые лица государства говорят о том, что нужно говорить с людьми, нужно обсуждать.
1: Первые лица государства, Марина пишет, а президент объясняет, а на местах власть не принимает в расчет вообще мнение людей.
18: Ну вот это как раз то, о чем Павел начал говорить. Mm-hmm. Потому что власть — это тоже люди. И это маленький чиновник, который, сидит в ЖЭКе, еще где-то. Это тоже власть.
1: У президента есть телевизор. У власти на районном уровне своего телевизора нет. Вот кто-то написал, вот Дмитрий пишет. Власти нам вряд ли что-то объясняют. За них это делают средства массовой информации на разный лад. И тогда получается, что получается, в каждой квартире должен быть некий набор телевизоров или радиоприемников. И вот сейчас, значит, президентский радиоприемник вещает, потом включается областной радиоприемник, потом городской, потом районный,
18: Это прям утопический роман, да, что у нас есть такой вещатель, и мы все это слушаем. Но на самом деле СМИ же берут цитаты те, которые получают, они не могут сами объяснить за власть.
17: И плюс к этому не только же телевизор, есть районные газеты, есть сельские сходы граждан, там, когда они вместе все это обсуждают. То есть форум для общения представителей органов власти с населением очень много.
18: Проблема-то, мне кажется, еще в том, что как раз вот чиновники на местах порой не разделяют позицию. И это, знаете, как бывает?
1: Ну, или
18: нам
1: не понимают.
18: Или не понимают.
1: Смотрите,
18: не знают, как объяснить.
1: Вот нам 639-й вспоминает. Никто не просил вас рожать. Макарошки всегда одинаково стоят. Я не уверен за точность этих цитат, но вот 639-й
18: приводит... реальные цитаты, практически дословные,
1: денег
18: и
1: нет,
18: это большие факапы, которые допустили
1: примите
18: чиновники.
1: Примите с пониманием, ну и так далее.
17: Ну, кстати, это очень хорошее объяснение, денег нет, но вы держитесь. Это эталонное
1: нет,
17: просто.
1: Ну вот эта история, когда обычное объяснение, это об этом и пишет 639-й, но ведь ради вашей безопасности или ради ваших детей мы это и делаем. Ну вот это же тоже объяснение, но получается оно не очень убедительно.
17: Да почему? Убедительно. Просто люди, знаете, им всегда бывает чего-то мало. То есть всегда либо какой-то подвох чувствуется, либо думают, что власти что-то недоговаривают. И почему у нас рождаются всякие слухи, как бы альтернативные там мнения, вплоть до теории заговора. И как раз такая человеческая психология. Но кроме того, я бы не преувеличивал уровень гражданского и политического образования в нашей стране. Он еще остается очень низким. То есть у людей даже нет представления о том, что как разделена исполнительная, законодательная власть, полномочия президента, конституция. То есть мы как бы подразумеваем, что люди все это знают, основы государства и права. Но нет. Поэтому приходится чиновникам изворачиваться и упрощать все, ну, до каких-то вот примитивных каких-то вещей, фраз.
1: Понимаете, в том-то и дело, что...
17: Чтобы дошло.
1: Вот эта история про разговор властей с населением, особенно если речь идет о непопулярных решениях, это ведь история двухсторонняя.
18: Конечно.
1: И вот смотрите, сейчас вот мы с вами ведем этот разговор, 215-й задает вопрос, а зачем вы врете?
18: Это прекрасная иллюстрация к тому, как люди интерпретируют любые слова.
1: И дальше пишет, власть делает только так, как ей удобно, и плевать им на людей. Мол, вы говорите другое, значит, вы врете.
17: Ну, 215-й же не такой, он же никогда не врет. И если бы он пришел к власти, он уже он точно бы все сделал время говорил... по-другому.
1: Так именно об этом и идет речь.
17: Это, знаете, о чем речь? О
1: если
17: том,
1: власть
17: что...
1: начинает... Секунду. Если власть начинает объяснять людям цели непопулярных решений, это, по сути, власть пытается даже не объясниться.
18: Оправдаться?
1: Оправдаться.
18: Это слово ищете?
1: Ну, именно это.
17: Хрестоматийный пример с пенсионной реформы. Что mm-hmm. все объясняли, раскладывали математические выкладки, что население, структура такая, что стареют быстро, мало рожают. Вот. Ну что, мне кажется, нет. объясняли с избытком.
1: Я ждал, когда кто-нибудь напишет 350... У нас всегда вот эта вот история взаимоотношения большого количества людей, она всегда mm-hmm. более-менее предсказуема. Mm-hmm. И как только мы заговорили на эту тему, кто-то должен был написать, и 357-й написал, то есть у вас народ плохой?
17: Спасибо 357-му.
18: Народ у нас хороший, но народ у нас разный. И каждый в любом высказывании видит что-то свое. Плюс опять? Еще любое высказывание власти всегда окрашено вот каким-то черным цветом, то, о чем вы, Юра, говорили. Потому что веками власти как бы вызывали недоверие к каким-то своим
17: давайте
18: решениям.
17: Давайте я немножко опять спровоцирую аудиторию. А что, у нас власти плохие? То есть вы хотите какие-то другие власти? Где мы их возьмем? Вот то же самое, когда мы обсуждаем...
1: Нет, там, но у нас же считается, что власти откуда-то, может быть, инопланетяне
17: конечно,
1: какие-то.
17: Да,
18: а вот есть... народ, кстати, тот, который пишет, они помнят, что у нас 18-20 сентября выборы в Государственную Думу? А где-то не только в Государственную Думу.
17: Те, которые пишут, думу. Помнят. Я думаю, они гражданская
18: вот
17: активность.
18: Вот они имеют прекрасный как бы, нет, вариант что-то поменять.
1: Вы понимаете, 639-й, зря вы... Не мы приплели пенсионную реформу, напомню. Это один из слушателей вспомнил об этом. Но дальше. Где, говорит, мои замороженные накопления? Вы идете в банк и переписываете, и теперь можно уже говорить о том, что ваши накопления не совсем замороженные, как минимум. Но мне, говорит, сначала объяснили одно, потом что...

0: корректно. Если мы начинаем читать юридические формулировки, да, то там, конечно...
1: Закипает мозг.
0: Закипает мозг, и просто начинаешь беситься от того, что вот...
2: Нет, ну подождите, ну документы, ну тоже давайте.
0: Ну, а как?
2: Указ президента, знаете, простыми словами, как о маме, ну не напишешь.
0: Ну при этом, если надо объяснять, что не надо
1: объяснять. Должны быть трактовки, которые объясняют. Ну, потому что невозможно, нужно переводить с юридического на человеческий.
0: Ну, да.
1: Это нормально.
2: Александр,
1: этим нужно заниматься.
2: А теперь уже между собой люди. Один, значит, напоминает фразу «денег нет, но вы держитесь». Теперь другой пишет, Александр. Но фраза же вырвана из контекста. Есть же полное видео. Сколько можно это масштабировать?
1: Видите, как люди по-разному ситуацию восприняли?
2: Об этом и речь. И совершенно непонятно, как можно объяснять вот этому огромному количеству людей, каждый по-своему будет воспринимать это объяснение.
0: Также и Госдума не место для дискуссии, такой фразы никто не произносил.
2: Ну, мы знаем, что огромное количество фраз на самом деле не произносились, не писались, хотя мы уверены, что это
1: но
2: есть сказано.
1: Но мифология существует.
2: И мифология существует. Недоверие власти и государству у нас в крови, пишет Александр.
1: Конечно.
2: 550-й неспроста. К сожалению, но власти государства — это и есть сами мы друг другу не доверяем. У нас даже на кладбище люди ставят друг от друга оградки.
1: Однако, глубоко, философски.
0: Не, ну оградки эти, на лестничных площадках огораживаются там железными дверями, там все прочее. Это существует, и недоверие точно в обществе укоренилось. Его надо искоренять, понятное дело, и повышать там уровень социальной открытости. От этого и экономические эффекты, и политические.
2: А я даже знаю, что дальше вам напишут в ответ. А надо просто не принимать непопулярные решения.
1: Ну, к сожалению, знаете, если доктор не будет лечить больного и делать ему периодически что-то не очень приятное, больной не выздоровеет. Страна у нас большая, проблем у нас на самом деле много, и все решения популярными быть не могут априори.
0: Это они с Трампа насмотрелись, и теперь думают, что так можно управлять страной.
2: Вы, кстати, удивитесь, но Трампа уже цитировали, как только вы заговорили о том, что это может быть взаимоотношение взрослых и детей. Трамп, что-то тут с Бэйби уже было. А, да, Baby Language. Ну вот, то есть Трамп тоже об этом говорит. Виталий говорит, свежий пример. С его точки зрения, 15 августа 2025 года, это свежий пример. Встреча на Аляске. Где-то осенью после этого у нас появляется дух Анкориджа. Примерно год с ним власть придержащие бегают по телевизору, а в 26-м году мы понимаем, что дух Анкориджа был иллюзией. И нас обманули. При этом, что такое дух Анкориджа, никто особо не сказал, кроме общих фраз.
0: Футболист Аршавин это прекрасно сказал. Ваши ожидания — это ваши проблемы. Поэтому...
2: Секунду. Ожидания электората — это не проблема электората. Разве нет?
0: Ой, сейчас мы, конечно, договоримся.
1: Это же то, как люди восприняли. Но смотрите, что, какой сработал момент. Словосочетание это пошло в народ. И с ним действительно носились больше года.
0: Завирусилось, как это говорят в интернете.
2: Нет, какой-то дух
1: был. И каждый
2: был.
1: Что-то свое под ним подразумевал.
2: Какие-то результаты у этой встречи были, безусловно.
1: Я думаю, что там другой задачи и не было, потому что вряд ли кто-то вообще понимал, во что этот дух может превратиться. Как видим,
2: Андрей, давайте жестче дальше. Андрей, не надо плевать на народ, говорить при народе глупости, и тогда никто не будет ничего вырывать из контекста. Надо быть здоровым и богатым, не надо быть бедным и больным, но вы понимаете.
0: Ну, публичные политики борются за внимание, то есть для того, чтобы вообще сейчас депутатам привлечь к себе какое-то внимание, там надо чуть ли не с бубном танцевать и как-то вообще привлекать интерес.
2: А впереди 28 дней, мы сможем посмотреть, как это работает в 26-м году.
1: Еще все впереди, весь цирк только начинается.
0: Это я к тому, что конкуренция за внимание аудитории очень сильно возросла, то есть когда у тебя там есть пожиратели времени, видят там все всяких соцсетей, политикам приходится конкурировать не друг с другом, а вот с этими короткими видео с котиками, всем остальным, чтобы хоть как-то упаковать там, не знаю, предвыборную программу, я не знаю, какой, любой федеральный закон, но это многостраничный документ сложный, и вот просто в заголовок вынести какую-то суть, но это не всегда объективно возможно. Поэтому у людей нет возможности и желания читать какие-то экспертные аналитические выкладки.
2: Смотрите,
0: им нужен мем.
2: Сейчас, внимание, я прочел. Не надо плевать на народ, говорить при народе глупости, и не будет никто тогда ничего вырывать из контекста. Написал Андрей 816. Я прочел это, Андрей пишет, вы извратили смысл моего предыдущего поста и сделали это умышленно.
1: Вот сейчас, Юра, вы оказались на месте политика, который что-то процитировал.

0: четко по тексту, ему сказали, нет, вы не правы.
1: Нет,
0: вот
1: вы не правы.
0: Вот прекрасная иллюстрация
1: к взаимопониманию. А я имел в виду другое. В конце концов, это можно было почитать тут с другим тембром. В другом темпе.
0: Можно было спеть.
2: Это еще полбеды, на самом деле. Ну, кто-то что-то ляпнул, да, там про, особенно на тему демографии, очень много было там всяких ляпов. Но потом это все масштабировалось через СМИ, через медиа.
1: Вы продлили мысль по поводу бедным и богатым и здоровым. Точка в моем посту этого не было. В этом извращение.
2: Завершайте с этим. Ну, не переиначивайтесь.
0: Надо каяться.
1: Каюсь.
0: Говорят, помогает.
1: Каюсь. С духом Анкориджа бегали только СМИ, политики как раз по минимуму упоминали, пишет Александр 563. Голосование. Дмитрий Песков высказался о долге власти объяснять цели непопулярных решений. Часто ли вам не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти? Часто, редко, мне не нужны объяснения, мне понятны решения. Вот это голосование у нас продолжается. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Григорий говорит, вот если так люди относятся к тому, что происходит с их текстами, получается, что лучше не читать. И возвращаясь к нашей теме, если вот так относится к тому, что ты объясняешь непопулярные решения, так лучше не объяснять.
0: Молчание чревато тем, что будет какая-то другая совершенная трактовка.
1: То есть тогда объяснит другой?
0: Конечно.
1: Тогда это, объяснит другой?
0: Конечно. Это как с вакуумом. Обязательно что-то там появится. Если ты не заполнил повестку, значит, ее заполнит кто-то другой. Любым бредом.
1: Молчание золота, пишет Виталий 618. Вот голосование продолжается на сайте радиостанции «Говорит Москва». Можно заходить либо через мессенджер Telegram, либо через мессенджер Макса. Песков хорош, пишет 838. Не надо ляпать, пишет 724. Прямо сейчас голосование продолжается. У нас на очереди новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Сергей Собянин назвал ненужным перевод экономики на военные рельсы. По мнению мэра Москвы, при отсутствии экономики мирной жизни нельзя будет достигнуть успехов на фронте. Цитата. «Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, развернуть на войну и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. То и мы не достигнем успеха в войне. Убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают», сказал Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Мэр Москвы отметил, что современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт и экономика страны. Владимир Зеленский заявил о сокращении на треть поставок Западом ракет для ПВО. Эта тенденция фиксируется в нынешнем году относительно 2025-го. Глава киевского режима написал в телеграм-канале, что речь идет не только о летних месяцах, цитата, а обо всех периодах первого полугодия. Украинские власти неоднократно заявляли о дефиците средств ПВО, надеясь получить новые поставки западных союзников. Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар по целям в Киеве и его пригороде. Мониторинговые каналы сообщали, что ни одна из ракет не была сбита. В ГИТИСе заявили о переносе даты выборов исполняющего обязанности ректора. Они пройдут после 1 ноября. Изначально голосование должно было состояться 15 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Накануне ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что покидает свой пост. Исполняющим обязанности руководителя учебного заведения станет его главный бухгалтер Ольга Ермакова. Во вторник газета «Ведомости» сообщила, что МВД проводит проверку в отношении Григория Заславского. По информации издания, речь идет о, цитата, «превышении должностей полномочий и необоснованном начислении зарплаты». Конец цитаты. В Ассоциации туроператоров России отреагировали на планы Казахстана ввести платный въезд для туристов. Это затормозит развитие туризма между странами. Как заявили ТАСС в Ассоциации, пока неизвестно, сделает ли Казахстан исключение для граждан стран, участниц ЕАЭС. В организации также рассказали, что турпоток россиян в это государство небольшой. Чаще всего оно выбирается в качестве пункта транзита. Накануне стало известно, что МВД Казахстана подготовило проект по введению платных электронных разрешений на въезд для иностранцев. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва.
9: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Среда, 5 августа, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Они уже 4-бальные. Обещают 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы — внутреннее Третье кольцо от Ленинградки в сторону проспекта Мира. Большие проблемы у тех, кто по Ленинградке пытается выехать на Волоколамку в районе Сокола. И до Сокола, и после Сокола там достаточно серьезные затруднения, причем даже бордового цвета, судя по карте московских пробок. Большие проблемы на западе, на московской кольцевой автодороге. Обращаем особое внимание тех, кто собирается от Волгоградки ехать, соответственно, в сторону Котельников по внутреннему кольцу. Вот там особые сложности. Имейте в виду, 4 балла прямо сейчас и 4 балла нам обещают в 6 и в 7 вечера. Срочное сообщение. Теперь временные ограничения введены в аэропорту Краснодара, пишет агентство РИА Новости. А вот аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. С ленты ТАСС срочное сообщение, тоже про Краснодар, и МИД Китая выразил крайнее недовольство докладом японского министерства обороны. Это заголовки, подробности в информационных выпусках. Наша тема сегодня – долг власти объяснять людям цели непопулярных решений. Об этом говорил на территории смысла, это форум такой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Голосование у нас продолжается, мы спрашиваем, часто ли вам не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти? Часто, редко, мне не нужны объяснения, или мне понятны решения. Думаю, что ясно, в чем разница между этими двумя вариантами. С нами политолог Павел Скалинчук и политтехнолог Алена Август. Вы можете присоединяться по телефону 7373948, код города 495. Григорий говорит, президент тоже как-то высказывался про то, как его слова интерпретируют его помощники. Он даже про пургу говорил, пишет 859-й. Дальше, значит, вот это, не надо ляпать, 724-й, вот это ведь любой человек, который что-то говорит, он когда-то ошибается. Конечно. Так вот, лучше говорить и ляпнуть, такое может быть, или
0: лучше,
1: ничего не говорить?
0: Лучше все-таки, понимая, как твои слова отзываются на жизни большого количества людей, говорить, но не ляпать.
1: А как это можно?
0: Учиться, тренироваться,
1: учиться,
0: это особый
1: учиться
0: вид искусства,
1: и учиться.
0: Конечно. Ну, нужно понимать долю своей ответственности. Одно дело, там, сантехник Иван Иванович что-то ляпнул, другое дело, извините, там, тот же Песков.
1: Секундочку, но вы же сами говорите, людей очень много. И у каждого свой мозг, и у каждого свой взгляд.
0: Ну, нужно стараться просто максимально все-таки быть точным, понятным, лаконичным.
1: Ну, тогда придется выхолостить многое.
0: Да почему?
2: Вы знаете, Ира, когда начинают ругать депутатов, что они что-то там начинают говорить, а я, наоборот, радуюсь. Но хорошо, что у нас такая свободная страна, открытая, можно что-то говорить и не бояться, что тебя за это потом начнут преследовать. Ну, то есть, если какую-то откровенную дичь не нести и как бы так просто ошибиться, там еще что-то неудачно сформулировать. Ну, это будет каким-то медиа-скандалом небольшим, но потом это забудет.
1: Если уж ляпнул, надо обязательно извиниться. Но у нас же принято...
2: Опять никто не поверит, что искренне извинился.
1: Вот-вот-вот. А опять же, извинение — это признак слабости. Власть не может быть слабой.
2: Да-да-да. Так что...
0: Ну, очень много подводных камней.
1: А ошибаться можно, врать нельзя, говорил один классик, пишет Виталий.
2: Это не классик, 680. Это министр обороны у нас, Белоусов так сказал, когда вступил в должность.
1: Ну, может быть, он его классиком считает. Нужно говорить без бумажки, чтобы дурь каждого видна была. Это вот тоже квапа.
0: Это еще одна хорошая цитата.
1: Да-да-да-да-да. Мы говорили о том, как много у нас разных цитат. Значит, выходной по пятницу... А, вот про инициативы. Тоже это интересная история, если коротко. Ведь много инициатив проходит в качестве новостей. Угу. Депутат такой-то предложил то-то, ну вот в данном случае Рустам 823-й вспоминает про выходной по пятницам, мол, таким образом они дичь несут. Депутата спросили, он говорит, было бы неплохо. Он даже не говорил о том, что он разработал законопроект и так далее. Угу. А что дальше?
0: А что дальше? А дальше СМИ начинают интерпретировать.
1: Так
0: дальше
1: вот депутат не должен был этого говорить?
0: Да как не должен? Ну, невозможно же понять, что, допустим, там у СМИ из этого короткого ответа, может быть, даже кивка родится. Но это же, опять же, да, это голод на какие-то новости, это голод на что-то, что залетит.
1: Нет, ну, опять мы говорим, виноваты депутаты, теперь договорились, депутаты, может быть, не виноваты, значит, тогда виноваты журналисты, сейчас договоримся, или еще кто-нибудь виноват, может быть, проблема где-нибудь в консерватории?
0: В какой из них?
1: А может быть, люди не воспринимают информацию в полном объеме и не критичны к ней?
0: Это тоже есть. У многих людей отсутствует напрочь критическое мышление.
2: Я думаю, что ответы здесь где-то в области вот массовой психологии.
0: Да.
2: Потому что когда публичный человек, известный, как-то оступился, что-то не так неудачно сказал, ну, люди почувствовали запах крови. То есть они хотят какой-то публичной порки, извинений. Ну, вот драматургии некоторой не хватает. То есть я прям ощущаю вот на депутатов, когда анализирую их выступления, действительно, ну, как бы цепляются за каждую мелочь. И у властей нет единой там стратегии, как это реагировать. Но в целом я считаю, что у нас государство, ну, как умеет, что-то пытается там объяснять. Вот есть даже портал целый объясняем.рф, вот там
1: вот
2: можно что-то смотреть.
1: Смотрите, Денис нам напоминает одну цитату. Сегодня много цитат. Если ученый не умеет популярно объяснить ребенку, это тоже важно в рамках нашей сегодняшней беседы, чем занимается ученый, значит, он шарлатан. Это цитата, по-моему, с этим довольно сложно спорить. Что-то такое я слышал. В общем, Денис пишет, иногда возникает ощущение, что некоторые государственные деятели не все делают правильно.
0: Я с Денисом здесь прям солидарна, когда я готовлю людей к публичным выступлениям, вот я практически то же самое им говорю. Надо быть настолько понятным, надо быть настолько четким в определениях, и в то же время и без усложнений, но и немножечко эмоций иметь, чтобы тебя понял 5-летний ребенок. Потому что вот толпа, она думает именно так. Толпа как ребенок. Он обижается, он злится, он там что-то не понимает, начинает что-то придумывать. Именно поэтому это искусство публичных выступлений.
1: И все-таки, если так вы описываете это как толпу, причем такую толпу, что называется, в настроении.
0: Настроение.
1: Песков говорит, приходится принимать крайне непопулярное решение. Значит, те, кому объясняют в настроении, так что им можно объяснить?
0: Но это же не с одного раза получается, да? Должна работать система объяснительная. Вот Павел сейчас напомнил про портал «Объясняем РФ».
1: Да.
0: То есть... С одного раза, с одного какого-то выступления явно ничего не случится.
1: Должна работать система коммуникации. Да я еще должен зайти на какой-то портал, чтобы мне объяснили.
0: Ну, кто-то зайдет на портал. Кому-то будет достаточно живого объяснения. Кому-то захочется где-то что-то почитать.
2: Как в том анекдоте, до Штирлица не дошло письмо. Он прочитал его еще раз, все равно не дошло.
0: Да-да-да.
1: В конце концов. Марина говорит, представитель власти что-то не так сказал, и такого быть не должно. Власть должна говорить четко и с фактами.
2: Ну, не всегда, как бы, у чиновника тоже, знаете, психологический такой самоцензор включается, когда, ну, на совещаниях каких-то, он говорит, мы сейчас общаемся с вами в открытом режиме, то есть мои слова могут интерпретировать, тогда он говорит какие-то ритуальные фразы о том, что мы продолжаем реализацию там чего-то другого. Если это общение, как бы, такое без записи, тогда... Ну, люди начинают говорить как есть. И вот эта публичность, непубличность, она действительно очень сильно влияет на наших чиновников. То есть многие, как бы, чиновники сторонятся того, чтобы выходить в публичное пространство, делегируют это кому-то из своей пресс-службы, либо просто какие-то цитаты выверенные текстом отправляют куда-то в СМИ, и вот, пожалуйста, цитируйте. В этом смысле, ну, Песков как бы задает такой стандарт определенный, да, как бы эталон даже, как другим там представителям власти нужно уметь отвечать, ну, на каверзные вопросы в таком режиме онлайна.
0: Ну, Песков-то явно здесь работает на молодую аудиторию, говорит о чем-то идеальном. А жизнь, она всегда вносит свои корректировки. Где-то, возможно, приходится объяснять то, Валенск, что еще не до конца сформулировано.
2: Ну, скажи, в принципе, к Пескову, как пресс-секретарю, претензий-то мало. То есть он, ну, много чего говорит.
1: Это у вас мало претензий. А вот здесь как раз пишут, что претензии как раз к Пескову, потому что он не комментирует, а отсылает к ведомствам.
2: Ну, это ответственная позиция. То есть он не пытается, как эксперты-политологи некоторые, на все вопросы знать ответы. Вот, то есть тут тоже нормальная
1: история. Видимо, это намек на то, что у Пескова можно спросить, а он говорит, идите в ведомство, а там, типа, этот вопрос в данный момент не предусмотрен.
2: Ну, вот про них Песков и говорит, что вы должны, как ведомство,
1: так пока
2: объяснять.
1: Они так не делают, значит, должен говорить Песков.
2: Ну, да, ну, вот те же истории, молодежная аудитория, всех волнует, что там будет с интернетом дальше, почему вот одни сервисы ограничивают, другие нет. Но Песков же, как бы, в этом плане не отвечает за это, есть другие у нас ведомства, а они как-то притаились
0: Мне кажется, это, знаешь, это как вот у нас президент за все отвечает, да, и до сих пор люди уверены, что он лампочку в каждом подъезде вкручивает лично. И к Пескову теперь тоже.
1: Орел. Это может быть как раз разговор о том, что если они не делают этого, тогда будь любезен.
0: Ну, как бы это неправильно.
2: Посыл дает внутренняя
1: аудитория. Вряд ли. Ну, то есть откуда может человек там на уровне президента Российской Федерации знать про лампочку в подъезде?
0: Ну, у каждого министерства есть специализация. И возникает куча вопросов такого характера, на которые только министерство может ответить. Но они обязаны, вот здесь я тоже как бы жестко поддерживаю людей, которые там много чего вам пишут, министерства обязаны научиться понятным языком четко объяснять свою позицию. Если этого не случается, вот в этих консерваториях что-то надо поправлять.
2: То есть, в смысле? В том-то и дело, что у них, как у отдельных там
1: можно, а зачем?
2: Нет вообще какого-то... Да, это, как сказал представитель АвтоВАЗа, да, или
1: какой-то
2: компании. То есть у них нет таких KPI-ов. Я даже, когда смотрю президентские законопроекты, которые готовятся, там пояснительные записки, ну, не очень подробные, мягко говоря. Ну, потому что, как бы, решение принято, все, надо его одобрить именно в таком виде, как написано. То есть много будешь знать, состаришься. Или как бы не все можно рассказывать.
1: Вот это, кстати, отдельная история про не все и не
2: или
1: время.
2: Понимать надо, знаете,
1: некоторые
2: как могут
1: вещи,
2: чиновники ответить.
1: То есть, ну,
0: я
1: нельзя
0: все-таки
1: объяснить.
0: За политику открытости не в кавычках, а реальную.
2: А у нас сейчас изопов язык появился, согласились? Согласны с тем, что
0: да,
2: сейчас стали
0: да.
2: как бы намеками, полутонами, ну, это же вот оттуда.
1: Случился хлопок.
2: Хлопок, да, или вот...
0: Отрицательный рост.
2: Кто это решение
1: рост
2: принял?
1: Отрицательный
2: там
1: бывает.
2: Там есть мнение такое, как
1: а это было еще
2: время,
1: и в советское время, да, есть мнение, что нужно так.
2: Да, да, что товарищ такой-то вот не справился
1: но
2: с этим,
1: с другой
2: еще какие-то
1: но с другой
2: моменты.
1: Стороны, у этой истории про есть мнение есть же, в общем, логичное объяснение. У
2: ну,
1: них, у
2: которых... отставки некоторые до сих пор как бы никто не объяснил,
0: особенно последние,
2: происходит. Да?
1: Есть мнение. И те, у кого есть это мнение, обладают большим количеством информации. Вот и все. А мы ей не обладаем. И как нам не объясняй, мы не поймем этого.
2: Да, то есть объяснение должно было быть близким к истине. То есть не просто какое-то придумать какое-то, ну и так схавает, да, mm-hmm. как бы, скажем, лапшу на уши навешаем и так поверит. Нет, оно должно быть действительно правдоподобным и правдивым.
1: А смотрите, вот вы одно говорите, а Максим, например, 407-й вам пишет, знаете, как должно быть? Вот Пескову задали вопрос, на который он не может ответить или не считает нужным отвечать, mm-hmm. Он должен не отфутболить, пишет Максим, не переслать ведомству, а поручить ведомству оперативно, mm-hmm. восклицательный знак у Максима прямо в тексте, выйти к народу объяснить.
2: Mm-hmm. Ну да.
0: И еще написать, куда выйти к народу. У нас же народа много.
1: Ну да, ну да.
2: Ну, здесь пример напрашивается наших стратегических врагов, американцев, там брифинги, которые проводятся, там же журналисты жестко задают вопросы. У нас как бы когда-то прямая линия или еще что-то, то есть такие сервильные вопросы как бы идут от журналистов, то есть там хочется остроты именно в самом вопросе, даже вопрос, ну, точнее, претензии не к ответу, а к постановке вопроса.
1: Будет ли нам еще лучше завтра?
2: Люди не могут даже иногда, там, профессиональные медийщики, журналисты задать их грамотный, острый вопрос.
1: Волнуются.
0: Потому что, ну, если про горячие волнуются. Вот эти про линии прямые говорить, это вообще даже не вопрос, а это какие-то
2: да,
0: такие
2: да,
0: попытки
2: да.
0: самопрезентации там своего региона или еще чего-то.
2: Но при этом сами гражданское общество
1: да.
2: тоже не готово.
1: Понимаете, есть ощущение у людей, вот 534-й вспоминает волшебный пендель. Такую формулировку. Есть вот эта история про неработающую лампочку и обращение напрямую к президенту. Mm-hmm. Это, говорит, такая аллегория. На местах проблемы граждан нереально решить без вот этого самого волшебного пенделя сверху.
2: Ну, это они так придумали. У нас депутатам Госдумы тоже обращаются с этими лампочками. Ну, а чем тогда заниматься мэру,
1: нет, люди, которые... Есть такое ощущение, что люди, которые об этом говорят, сами ни разу не пытались заменить лампочку. Ну, вот так
0: вопрос
1: вот.
0: В том, что люди не хотят просто пойти по нормальному пути. Зачастую это,
1: да.
0: правда, так случается. Написать туда, куда надо написать. Потому что зачем я буду морочиться? У меня есть президент. Я
1: с
0: его люблю, пусть решает.
1: Да, с одной стороны. С другой стороны, я заплатил. Пусть оно работает. И
2: ну,
1: все.
2: Такое, да, потребительское отношение к каким-то вещам. Заплатил как бы на копейку, а хочется
1: кстати,
2: комфорта
0: на
2: рубль.
0: Трудовую копейку.
1: Я уже покаялся, Алена.
0: Да.
1: Помните,
0: и...
1: да? да? Теперь ваша очередь.
0: В чем?
1: А Андрей пишет, своими смешками ваши гости просто пренебрежительно относятся к гражданам России.
0: Я очень по-доброму смеюсь, я просто очень позитивный человек. И считаю, что наши граждане тоже в большинстве своем позитивные и добрые люди.
1: Куда уже написать, чтобы, к примеру, один из мессенджеров разблокировали? На всякий случай называть не буду.
0: Какой один?
2: Тот самый.
1: Вот тот самый, действительно, через который написали.
0: Есть мнение.
1: Вот, но это, если это Изопов язык, мы же вернулись куда-то в 83-й год, говорит Виталий.
0: А не хотелось бы. Вот я как раз почему топлю за то, что должны быть пояснения, потому что не хочется, чтобы мы возвращались в эпоху недомолвок, догадок каких-то. Это реально плохо. Это возвращает нас к тому, что власти верить нельзя, что все как-то решается под ковром. Я вот против такого. Я считаю, что нужно научиться все объяснять. Своевременно, очень четко, очень понятно. Да, это не сразу у людей откликнется, но как-то надо закрывать этот негативный вековой опыт таких взаимоотношений с властью. Ну, как-то надо переходить на другой уровень.
1: Но
0: 630, я в это верю.
1: 639-й намекает на то, что это более серьезная проблема. Помните народную мудрость? Не то плохо, что своя корова умерла, а то, что соседская жива. Мы такие, мы очень злые, пишет 639-й.
2: Да, согласен с этим. И чувствуется такое у людей желание, ну, как бы все обиды, накопленная усталость. Очень часто это все выплескивается на власти как таковые, хотя вроде бывает, что что-то
0: делается хорошее.
2: Причем на
0: любого представителя власти.
2: Да. Нельзя сказать, что
0: я всегда радую будущих депутатов, которые радуются, что они выиграли. на выборах. Я говорю, с завтрашнего дня вы виноваты во всем. Вот да. Во всем делали вы это, не делали.
2: Кто-то из вас что-то скажет, оговорится, да, будете да. Потом все отмываться.
1: Слушайте, а вот вы не захотели каяться?
0: Я не считаю, что тогда мои положите, смешки чему-то мешают.
1: Тогда положите руку на сердце и скажите, что сейчас власти можно верить.
0: Это чье такое?
1: Все тут же
0: чье указание? Андрей, да. Дорогой, во-первых, я считаю, что власть — это очень разные люди.
1: Вот именно.
0: А не какое-то эфемерное такое основание, это не какое-то облако, да? Поэтому я... Если бы отвечала на ваш вопрос, наверное, я бы все-таки это как-то разбила. На уровне власти, на людей. К сожалению, вот людям не всем, не всегда можно верить. Мы с вами это знаем, как взрослые, адекватные граждане.
1: Но, то есть власти и народ — это все граждане Российской
0: Конечно.
1: Федерации.
0: Это
1: они
0: люди.
1: Очень сильно пересекаются. Надо признать.
0: Депутаты тоже народ.
1: Люди. Депутаты тоже люди. Рыбный
0: завод. Народ тоже депутаты.
1: Вот 401-й. Рыбный завод на Дальнем Востоке не платил зарплату 3 месяца. Сказали на конференции президенту, сами работяги на следующий день все выплатили. Тут вопрос влияния президента на ответственных за лампочку и за завод. А вы уверены, что на следующий день выплатили именно все? А вы уверены, что потом выплачивали? Вот что и тогда президент за каждым рыбным заводом на каждом Дальнем Востоке должен наблюдать. Вот как это все должно быть организовано? Это вот Михаила я цитировал, Павел Скринчук.
2: Все должно работать как часовой механизм. Потому что сам президент говорил, очень часто даются поручения, которые не выполняются. Он говорит, ну, такова жизнь. И очень много на местах нарушений и законодательства, и воровства, и всего прочего.
1: Тут еще одна история. Почему вы не звоните? 7373948, код города 495. Очень много пишут сегодня, видимо, решили вот таким образом. Ладно, Алексей 858 говорит, мы выбрали власть, у них больше информации, зачастую она закрытая. Может, все-таки довериться их решению?
2: Ну, опытный человек, видно, где-то работал сам, возможно, ну... Да, довериться нужно, и даже это обязательное условие.
1: А сейчас кто-нибудь напишет, а я не выбирал эту власть.
0: Ну,
1: то есть,
0: не
1: у
0: выбирал,
1: людей...
0: значит, должен выбирать в следующий раз. Я всегда об этом говорю, что это вопрос договоренности. Если вы не ходите на выборы, какие претензии потом можете вообще предъявлять?
2: Знаете, какая,
0: вы не поучаствовали в этой.
2: По поводу претензий. Вот я очень часто радею за то, чтобы смотрели в прямом эфире трансляции заседания Государственной Думы. Вот у нас люди...
0: Чтобы
2: даже
0: первоисточник вообще, да.
2: Не видит, что там обсуждается. Там действительно очень профессиональные диалоги, споры идут, дискуссии,
0: разные
2: мнения.
0: У нас, кстати, очень изменилась вообще ситуация в Государственной Думе вот последние годы.
2: Люди стереотипно также думают, что там ничего не обсуждается.
1: Подождите,
2: и ни о чем не говорят.
1: Почему тогда они голосуют... Одинаково.
0: В смысле?
1: Ну, ведь большинство решений принимается чуть ли не абсолютным большинством голосов.
0: Так ведь для того, чтобы какой-то документ состоялся, проходит... Вот нам сейчас Павел может часами объяснять, сколько прошло обсуждений, дискуссий, поправок,
1: 139-й говорит, вы отстали от жизни, трансляции отменили.
2: Это только первые там 15 минут, когда они какие-то кулуарные вопросы обсуждают, а законы публично принимаются.
1: Слушайте, вот еще Григорий тут спрашивает, а почему нет объяснений, почему один террорист, например, а другой не террорист? Вот как это объяснять? Или, к примеру, почему нет объяснений, в Красноярске, говорят, бензин подешевел, когда туда приехал президент?
2: Ну, два разных уровня, то есть по первой части у нас есть силовики, да, как собирательный тоже образ специальных служб, и там действительно у них свой устоявшийся жанр коммуникации с обществом, то есть они привыкли разговаривать не словами, а фактами, да, что задержали там таких-то потенциальных нарушителей, да, предотвратили теракт.
1: Вы говорите про ответ этот нет,
2: да,
1: а
2: да,
1: этот
2: да,
1: да, потому что поэтому есть документы, а поэтому нет.
2: Ну да, там какие-то действия.
0: Да,
2: возможно,
0: значит,
2: у них
0: где-то
2: как раз,
0: доказаны
2: там...
0: его действия относятся именно к терроризму.
2: Может быть, это действительно какая-то многоходовка.
1: Хорошо,
2: бензин, это вот Алёна.
0: Слушайте, а я вот была в Красноярске ровно тогда, когда там приезжал президент.
2: Закупилась?
0: Нет. Я не автомобилист, меня вообще как-то не сильно коснулась проблемам бензина. Но мне кажется, это вот как раз из разряда мифологии.
2: Ну, потёмкинские деревни.
0: Ну, конечно.
2: Они существуют, безусловно. Ну, а что такое? Асфальт меняют, там траву красят зеленую, чтобы красиво было, чтобы не прилетело местным
0: Любит у
2: начальством.
0: Нас народ президента, это раз. А второе, всегда хочется казаться как-то
2: ну, вот
0: чуть лучше, чем
2: квартиру,
0: есть на самом деле.
2: Ну, полмоем,
1: да.
0: Да, вот это то же самое, там, губы накрасить, понимаете, называется. Но, если честно, я не заметила какого-то такого большого шухера в Красноярске. Причем mm-hmm. народ так бежит за собой, говорил, а у нас президент приезжает. Я просто была на форуме Бирюса, а он находится на острове, и ты плывешь на кораблике, как бы типа на большую землю, чтобы дальше уже доехать до аэропорта. Mm-hmm. И вот первый, кто так гордо сказал, к нам президент приехал, это был человек, который встретил нас на берегу, и что-то там, а к нам президент приехал.
1: И вот смотрите, последняя у нас минута до окончания голосования. Рустам, продолжая тему, ну вы все ха-ха-хи-хи.
0: Каяться не буду.
1: Как и власть. Нет, я сейчас про другое. Дальше, все понятно с вами.
2: Вот-вот.
1: Вот.
0: А вот я теперь должна думать мучительно, что же ему понятно.
1: А вот представь себе власть. Она начинает пытаться объяснить. Да все понятно с вами. Да. Павел Скринчук.
2: Ну что, все понятно и с аудиторией, и с вами, Юрий.
0: И с вами тоже, да.
1: Все вы масоны и темните от народа.
0: Все понятное мнение уже есть.
2: Как это в интернете?
1: Есть мнение, и с этим мнением ничего не поделаешь. Вот как-то так складывается. Мы задали вопрос. Поставили на голосование вопрос, значит, часто ли вам не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти? Там варианты часто, редко, мне понятно, мне не нужны объяснения. Было понятно, что, скорее всего, самым популярным ответом будет «мне часто не хватает». Доля какова, Павел Скринчук, как думаете?
2: 40%.
1: Вы думаете, 40% говорят, мне часто не хватает объяснений по поводу тех или иных решений. Алена?
0: Ну, судя по тому, как писали активно люди, это, наверное, тоже как-то влияет на тех, кто голосует, может быть, около 50%.
1: А на самом деле 75%.
0: Вау!
1: Да, 75% вот. Ответили на вопрос, часто ли вам не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти, они сказали, часто. Редко? 10%. 8% говорят, мне не нужны объяснения. А 7% говорят, мне решения власти понятны. Вот так проголосовала власть, и все-таки у вас не та аудитория собралась, вас она недостойна, пишет Андрей, все тот же. Андрей 816, Евгений 197 пишет, мы хорошо посмеялись, спасибо за передачу, а Максим 407 считает важным написать. Ну, объяснили же в красноярской компании, что бензин появился, потому что наступило облегчение в плане логистики. Вот
0: причем во многих регионах.
1: Алена Август, Павел Скринчук, я благодарю вас.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – временные ограничения в воздушном пространстве в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. Там предупредили, что в расписании возможны корректировки. Меры приняты по соображениям безопасности. Александр Новак поручил продолжать мониторинг цен на топливном рынке. Вице-премьер дал указание профильному бизнесу, федеральным и региональным властям. Об этом сообщает сайт правительства по итогам совещания, которое сегодня провел Новак. Особое внимание уделили ситуации со снабжением топливом сельхозпроизводителей и поставкам нефтепродуктов в рамках Северного завоза. Как заявил вице-премьер, власти договорились с нефтяными компаниями, что они через региональных операторов будут постепенно насыщать, в том числе и независимые АЗС. Евросоюз прекратил предоставлять убежище военнообязанным украинцам. Новое требование применяется задним числом с 31 июля, несмотря на то, что документ был опубликован 4 августа. Об этом сообщает официальный журнал ЕС. Правила не распространяются на украинцев, которые уже пользовались временной защитой в одной из стран сообщества до 30 июля и непрерывно сохраняют этот статус. В Совете ЕС заявили, что изменения связаны с необходимостью учитывать, цитата, «меняющиеся оборонные потребности Украины». В Геленджике начались выплаты семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ на пляж. В первом случае предусмотрена компенсация в 1,5 миллиона рублей. Выплаты раненым составят 313,5 тысяч и 627 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести причиненного здоровью вреда. Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. 3 августа ВСУ атаковали пляж в селе Архипо-Осиповка. Погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка. 58, включая 12 детей, пострадали. Госпитализирован 21 человек. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 97 копеек, доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – общественный деятель, помощник депутата Московской городской думы Мария Чуприна. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире вице-президент Московской областной нотариальной палаты, нотариус города Подольска Лариса Бурмистрова. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Русская эмиграция в Сербии. Тогда и сейчас». В эфире специалист по русской эмиграции Дома русского зарубежья Марина Сорокина. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
17: Oh my goodness!
16: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
17: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
18: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: 18.07 в Москве, сегодня 5 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, жмите на кнопочку с ракетой, это очень важная кнопка. Кнопочка, она у нас есть на Рутюбе. Как видите, кнопочка работает. Мне кажется, это вообще вот с этим спорить сейчас сложно, особенно сегодня. Поэтому нажимаем на кнопочку. Еще они помогают, эти кнопочки, нам, нашим каналам расти, и лайки, и ракеты. Поэтому нажимайте обязательно. Также у нас идет еще... у нас не идет, у нас есть еще каналы. У нас есть они в Дзене, в Телеграме и в Максе. Называется «Говорит Москва». Это наши информационные каналы, на них тоже подпишитесь. Также есть бот в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщение в эфир. Сканируйте QR-код в нашей трансляции, он вас приведет на бота. Либо можно еще перейти по ссылке сайта говоритмосква.ру. Делайте это и пишите нам сообщение. Вот Алексей пишет: «Здравствуйте, Георгий, всем добра, несмотря ни на что». Так вроде как и добра пожелал, а вроде и какого-то тлена нагнал немножечко, Алексей. Ну ладно, все равно, спасибо вам, Алексей, все равно, спасибо. Что-то мне прислал, нет? Прислал? Ну-ка, дай-ка я гляну. Угу. А, мне просто любопытно, значит, с чего все началось? Я по поводу нашей программы «Своя правда». Так, вот. Песков призвал объяснить людям смысл непопулярных решений. Пресс-секретарь президента отметил, что задачи здесь информационной коммуникации чрезвычайно важны. И вы проголосовали, что вопрос у нас был такой, да, что Дмитрий Песков высказался о долге власти объяснять цели непопулярных решений. Часто ли вам не хватает объяснений по поводу тех или иных решений власти? И тут за явным преимуществом вариант «часто победил». А вот Андрей почему-то пишет: «Ты все-таки не та аудитория у вас собралась, недостойная вас». Почему такое мнение? Пожалуйста, Андрей, поясните мне, из чего вы сделали такой вывод. Алексей пишет: «Ничего плохого не хотел». Да я прикалываюсь, Алексей, расслабьтесь. Я без этого, без какой-либо коннотации. «Пора вам каяться», пишет Виталий Фили. Ну вот опять на мне сошлось все. Вот сейчас буду, видимо, за всех. Да просто прямо скажите, будет или не будет осенью мобилизация, больше ничего не интересует, пишет Сухарики. Давайте, Сухарики, ходите, можем об этом порассуждать немножко. Не весь эфир, но чуть-чуть можем. Скажите, зачем вам эта информация прямая? Вот давайте предположим, сказали, будет мобилизация, хотя сказали, что не будет, да, вообще-то прямо уже несколько раз сказали, не будет. Из последнего, по-моему, Дмитрий Анатольевич делал подобное заявление. Вообще-то, вот, уже сказали. Ну вот вам конкретно, зачем? Предположим, сказали, что будет. Что вы будете с этим делать? Потому что с вариантом «не будет» я понял, что вы будете делать. Вы будете говорить, что все равно будет, да, и будете спрашивать: «Нет, давайте честно скажите, будет или не будет». А если скажут, что будет мобилизация, что дальше? Дальше какие ваши действия? Для чего вам эта информация? Но он уже ответил, на самом деле, он написал: «Вам не скажу зачем, но вы догадываетесь». Ну, чтобы вы, вот как предполагает Виталий Фили, взяли билет на Тифлис на сентябрь-октябрь. Такой вариант имеется в виду или как? «Если официально скажут, что будет, Верхний Ларс опять будет переполнен», пишет Нилс Майкл. Вот он прислал мне смайлик, это Сухарики. Ну, понятно, да. Но, смотрите, если надо вас предупредить... Во-первых, ну, на секундочку, да, мобилизация, если она проводится... Давайте для начала обрисую. Я не владею никакой информацией по поводу мобилизации, за исключением той, которая была уже озвучена. Последнее заявление на этот счет делал Дмитрий Анатольевич Медведев, по крайней мере, последнее, которое я слышал, по-моему, на прошлой неделе. Он сказал, что никакая мобилизация не планируется. Поэтому это не прогрев. Я просто уже чувствую, блин, вот через экран, через радиоволны я прям чувствую, начинают прогревать. Нет, это никакой не прогрев. Поэтому я просто отталкиваюсь от вашего сообщения, которое вы здесь написали. Предположим, действительно она планируется, например. Предположим, очень сильно гипотетически. Заявлять заранее о подобных мерах, это значит, что и не объявить ее, это же значит предупредить врага о том, что планируются подобные действия, а значит дать возможность врагу как минимум несколько месяцев на подготовку ответных действий под эту самую мобилизацию. Это, мне кажется, самая первоочередная история. Зачем кому-либо таким образом поступать? Это же странно, нет? Мне кажется, очень странно. Поэтому предупреждать нормально, никто никогда ни о чем подобном не предупреждает заранее. Это не такие вещи, о которых заранее предупреждают. Это стратегическая информация. Суперсекретная. Она на то и суперсекретная. Ну вот и все. А Сухарики пишет, да блин, просто у вас бронь будет, а у нас нет. Сухарики, вам уже дали ответ. Тут уже в вас проблема, понимаете? Это просто у вас... Вы услышали ответ, который вас не устроил по какой-то причине. Но это исключительно только у вас в голове уже. Ответ вам дали, вы сказали, да просто скажите честно, вам честно сказали. Никак по-другому вам это сказать не могут. Но вас это не устроило. Вы считаете, видимо, я так подозреваю, что это нечестно. Но с этим никто ничего не может сделать. Это ваш выбор, верить каким-то словам или каким-то словам не верить. Ну, хорошо, вы можете не верить. Я тогда вам предлагаю, в принципе, ну, купите тогда, если вы не верите, покупайте тогда билет. Ну, или сейчас прям езжайте, если вы не верите. Вы же для себя уже выбор сделали. О чем здесь, в принципе, разговор? Все по итогу упирается в ваш конкретный мозг. И какое он решение принимает, как он какие смыслы улавливает. Если вы уловили такие смыслы, ну, тогда дерзайте, что. Тяжело, наверное, вы каждый день с чем-то подобным. Каждый год вот с этими, через эти эмоции проходите. Ну, это тяжело. Так, и снова из-за этих слухов зелениалы, миллениалы и прочая ересь начинает трепещать. Раунд Метал, это наш слушатель, которого прям вот он не переваривает зелениалов, миллениалов и зумеров. Зумеров очень сильно. Хотя нет, он сам зумер, он поэтому зумеров не упомянул. Раунд Метал, какие вы хитрые люди, зумеры, я знал, что вы хитрые. Нигматуллин мне скинул. Он мне сбросил интервью, которое Сергей Семенович давал ТАССу. Да, и вот эта вот цитата по поводу мобилизации всей экономики, которая разошлась сейчас. Да, это, кстати, хорошая цитата. Зачитаю тогда тот отрывок, который мне Нигматуллин сбросил. Главный редактор, он главный редактор Кондрашов или какой, генеральный директор, да, ТАСС. Вот, он, значит, Сергей Семенович, наверняка слышали такое, зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затеивать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города. Вот как правильно расставить приоритеты, что вы скажете на это? На что Собянин ответил? Ну, мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать все, всю экономику на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, это убить вообще страну. Хороший ответ от Сергея Семеновича. Да, он сейчас разлетелся, этот ответ. Я согласен полностью с Сергеем Семеновичем Собяниным. Прям готов под его словами подписаться. Полностью согласен. Если сомневаетесь, уезжать или нет из-за мобилизации, то уезжайте сейчас. А я куплю себе змею или черепаху, пишет Денис Девятиэтажник. Но да, в принципе, ну тут даже не сомневаетесь. Тут, мне кажется, вы уже, в принципе, все, люди, которые вот как сухарики, без, если что, я без какого-либо сухарики, без негатива. То есть у меня, я вас там никаким образом тоже сейчас не окрашиваю. Просто ориентируюсь на то, что вы мне пишете. То есть если уже кто-то сделал, у вас был вопрос, на этот вопрос поступил ответ. Но этот ответ вас не устроил. Вы считаете, что, что это неправда, что ответ нечестный. Это значит, что у вас в голове вы уже, в принципе, правду для себя выяснили. Ваше мерило правды, оно отличается от того ответа, который вам дали. Вы считаете, что право в другом. Правда. Значит, пожалуйста, ну, в принципе, можете тогда предпринимать все действия, которые вы бы планировали, уже сейчас. Потому что вы знаете, что нет, то, что говорят сейчас неправда, будет по-другому. Но если вы знаете, как будет, делайте. Потом, если вдруг не выгорит у вас, и окажется, что вы ошибались, это будет ваша ошибка. И вы будете виноваты в этом. И вы будете винить самого себя. Если вдруг вы окажетесь правым, то вы будете говорить, смотрите, я прав. Мне кажется, это честная сделка. Вы можете, как оказаться правым, и всем потом тыкать и говорить, ага, я говорил. А можете все проиграть. И будете в итоге выглядеть не очень. Но это все в вашей голове, ваше решение. Кстати, да, я запомню это. Тогда хорошая сделка. Ну, только осуществите сделку. Осуществите. Можете запомнить, да. Пожалуйста. У каждого своя правда. Или даже моя правда. И никакой иной. Ну да. Есть такое. Это правда, действительно. Вопрос в том, что на данный момент мобилизация не требуется, как и говорит наше руководство. Все честно. Однако, если поменяются позиции на фронте и изменится обстановка, то решение может быть изменено. Конечно. Конечно, может быть изменено. Но когда речь идет о мобилизации, которую обсуждают из уже, ну да, на самом деле, не из августа, да, тоже давайте быть честными, с мая месяца. Об этом говорят прям достаточно интенсивно. И пытаются прогреть эту историю. Если ситуация решена в мае месяце, то это значит не зависит от перемен на фронте, правильно? Значит, это решение было принято давно и назначено на определенную дату в будущем осенью. Это не связано с переменами на фронте тогда. Это было решение еще там, минувших уже дней. Поэтому к тому, о чем вы говорите, это не подходит. Это самая лучшая сделка. Самая лучшая сделка будет между американцами и Ираном. Я в этом не сомневаюсь. Они прямо идут очень, очень хорошо на эту сделку. Я прям вижу, что в ближайшее время эта сделка будет заключена, иначе он их полностью разбомбит, вообще обезглавит и уничтожит. Это, ну, он за свои слова отвечает, этот человечек. Просто потом по 500 тысяч билетов в Ереван неохота покупать. Понятное дело. Ну, можно сейчас купить. Мы вчера смотрели цены. Так получилось. Вчера смотрели цены, пока не 500 тысяч. Можно сейчас. Так. ГУР и ТЦК объявили мобилизацию в России, спрашивает Василий. Они объявляют ее стабильно, по расписанию, каждый год примерно в одно и то же время. Да, эти ребята. Куплю у релоканта квартиру дешево, пишет В. Устроили тут ромашку, верю, не верю. Ну, в итоге все в эту ромашку и упирается. Вопрос в том, что, ну, вот, что коммуникации не хватает. Этот вопрос довольно-таки остро стоит на протяжении всей специальной военной операции. Наверное, это не наша самая сильная черта. Постоянно устраивать коммуникацию. С другой стороны, есть вот, мне кажется, противоположный пример есть. Вот мы только что про него говорили, про президента Трампа. Это прямо противоположный пример. Это человек, который постоянно говорит. постоянно сообщает о том, что он собирается делать. Коммуникации выше крыши. В день по нескольку комментариев. Комментарии прессе, лично пресс-подходы, звонки в эфиры телеканалов, сообщения в своих соцсетях. Он комментирует вообще все. Все свои планы на будущее. И как он собирается, он даже главный план сразу озвучил, он делает Америку великой. Но, правда, раз в неделю стабильно он меняет полностью свои показания. И эти комментарии меняются. Переворачивают с ног на голову. Все. Но коммуникации очень много. То есть дело же не только в коммуникации, дело еще в качестве этой коммуникации. И в качестве тех сообщений, о которых идет речь. Ну и, правда, дело у нас ситуация-то не такая, как в Соединенных Штатах Америки. В США сейчас уровень террористической угрозы не такой высокий, как у нас. Это тоже надо иметь в виду. По ценам на билеты можно будет судить, авиаконторы наверняка чуть больше нас будут знать. Знаете, Нилс Майкл, нет, я не думаю, что они будут чуть больше нас знать. Вообще не думаю. Я даже

со своими там 15%, это миф, такого на самом деле нет. Но вы можете, опять же, принять эту сейчас на веру мои слова или не принять. Это уже ваше дело. Я не против. Есть новый вид бизнеса, хаус-кипер. Я живу бесплатно на даче в шикарном доме с баней у релоканта. Присматриваю за домом, кашу траву, делаю мелкий ремонт. Взамен пользуюсь всеми благами, еще и копейку получаю, пишет Антон. Круто. В Испании называется это окупус. Только они копейку получают не от конкретного релоканта, а от... Вот, видите, правду говорю. Не от релоканта, а от государства, но, в принципе, да, окупус. Ну, интересно, это вы хорошо подсуетились. Это надо было... А ты переехал, да? Убираться в чем-то доме за денежку? А я так и думал, что у тебя, в принципе, ну... Ты бы не убирался? Так кто бы тебя там держал тогда? А что он сделает, да, ты уже в его доме. Согласен, согласен. Не с испанского номера пишут? Нет, не с испанского. Так. Вот, Виталий Филис говорит, а у одного сервиса по продаже авиабилетов что, есть спецслужбы свои? Да, наверняка есть какие-то люди где-то. Но еще раз, это вот маленькая крупица информации. В этом-то и прелесть, что на самом деле... Полностью ситуацию иногда могут перевернуть и 10-15% информации. Вполне. Этого может хватить. Просто нам кажется, что это намного больше. Денис Девятиэтажник задает вопрос. Человеку, который живет в чужом доме, получает за это деньги и следит за этим домом. А баб можно приводить? Ключевой вопрос. Я согласен. Мы опять перелезли вот туда, на вчерашнюю программу. Мне кажется, немножко вот, бани, все дела. Так. Там остались, ты думаешь? Это из этого фильма, как он называется? Горничная или как он? С Сидни Суини. Вот этот дом, что ли? Можно я с семьей там живу, пишет Антон. Тогда, нет, Антон, тогда нельзя. Получается. Вы не поняли вопроса. Тогда, получается, нельзя. Так. Это релоканта надо знать, пишет XMR. У релокантов нет баб. Там-то, что у нас за банина, пишет Виталий Фили. Так, про испанский номер. Я с этими вашими банями опять вообще забыл про то, что я собирался, в принципе, сегодня обсуждать. А, нет, вспомнил. Ну ладно, сейчас уже следующие полчасовки начнем. ЗП у хаускипера 80 тысяч. Живет с семьей в отдельном доме. Просит поднять зарплату. Думаю, может, есть кандидаты и слушатели, пишет Павел. Хаускипер. А чем домработник, слово, кому-то показалось непригодным? Хаускипер это типа что, круче, чем домработник звучит? Или домработник звучит как-то не так? Или домработница? Хаускипер. Хаускипер Ковальский перечисляет пингвинов Виталий Фили. Не, Антон говорит, я не домработник. Ну не, мы поняли, что вы как бы... Человек там нету. Что вы просто следите за его домом. Вы, по идее, можете и... Ну, то есть у вас наверняка так и есть. Просто есть какая-то другая работа. И вы еще плюс за домом следите. Не, ну это хорошо. Это рыночная зарплата домработницы от 150 тысяч. Интересно. Добрый вечер. Так он с семьей релоканта живет, пишет Алексей. Тоже ты, то, о чем ты говорил, да. Да. Хаускипер wellness у релокантов. Да, понял. Wellness. Я просто там живу и слежу, чтобы дом не разваливался. Смотрящий за хатой. Да поняли мы, смотрящий за хатой. Ну, тут уже, не знаю, это, по-моему, другая профессия. Совершенно. Так. Ладно, это опять мы куда-то ушли с вами не туда. Самые настоящие двойные стандарты. Как сегодня восхищались крутыми кадрами извержения вулкана Фуэго в Гватемале и ругали Россию за не менее крутые кадры ночных прилетов по хохлу в Киеве. Кто ругал? Покажите мне этого человека, кто ругал. Я таких не встречал. Мне кажется, никто не ругал. Лучшая сделка с американцами, они нам возвращают Аляску, а мы не возражаем против экспроприации Гренландии. А зачем нам Аляска? Честно говоря, почему вдруг нам это сильно так Аляска нужна? С Аляской, зачем они должны нам ее возвращать? Мы ее продали.
Все легально было.

0: Все причем было добровольно. Более того, мы даже хотели ее продать. Мы буквально ее впарили, на самом деле, эту самую Аляску. Поэтому, да не нужна нам Аляска. Нам есть о чем с американцами договариваться. Но, наверное, это не по Аляске. Совершенно эта сделка будет, если она будет когда-нибудь. Хотя, знаете, все идет, вот это как раз подведу к той теме, о которой я хотел сегодня поговорить. Все идет к тому, что действительно в ближайшее время с какими-то очертаниями сделки к нам, я думаю, придут. Я думаю, сейчас придут. Сегодня была новость о том, что, помните, недели три назад была история, что вроде как встречались какие-то неофициальные представители и России, и европейских государств где-то в Европе, обсуждая всякие разные взаимоотношения наши друг с другом. И вот сегодня была еще одна такая новость, что в Вене была такая встреча. Что опять, значит, европейцы, все это неофициальные какие-то должностные лица, бывшие чиновники со всех сторон, значит, обсуждают какие-то вещи, явно обладая полномочиями их обсуждать. Такие гонцы съехались, обсудили, передали информацию, разъехались. Я думаю, что в ближайшее время к нам выйдут с этой самой сделкой, потому что, судя по всему, других вариантов у них может и не остаться. А почему? Поговорим после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Центр избирком назвал число избирателей в России по состоянию на 1 июля. Таковых насчитывалось свыше 111 миллионов человек за пределами страны. Более 1 миллиона 800 тысяч человек. Такие данные приводятся в канале ЦИКа в мессенджере МАКС. Накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила введение в России трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. По словам Памфиловой, распределение потока избирателей стало особенно актуальным во время пандемии, однако и сейчас остается востребованным. Эммануэль Макрон пообещал усилить давление на Россию после ночных ударов по Киеву. Президент Франции опубликовал соответствующее заявление на своей странице в соцсети X. «Вместе с Украиной мы не поддадимся усталости и запугиванию. ЕС и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию», говорится в публикации. Макрон пояснил, что они, в частности, будут делать это посредством введения новых санкций и увеличения военной поддержки Киева. Минобороны сегодня заявили о нанесении вооруженными силами России ударов по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Объекты были задействованы в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников, пояснили ведомства. Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области. Речь идет о жителях города Шебекино, поселка Маслова Пристань и села Червона-Дебровка. В канале регионального оперштаба в мессенджере МАКС сообщается, что мужчина, получивший осколочное ранение при ударе украинского беспилотника в Шебекине, доставлен в ЦРБ. Там же под наблюдением врачей остается пострадавший во время атаки БПЛА на предприятие в селе Червона-Дебровка. США сняли санкции с иракской авиакомпанией FlyBaghdad. Кроме того, американский Минфин исключил из черного списка два принадлежащих ей самолета Boeing 737. Изменения отражены в обновленном документе, представленном Управлением по контролю за иностранными активами. В нем говорится, что из-под ограничений выведены юридические лица перевозчика, зарегистрированные под названием FlyBaghdad Airlines Company, FlyBaghdad и Iraq Express. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 28 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или... всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево». Место, где обычный день становится событием.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите, Милин.
9: Я его что, рекламирую?
8: Да думайте о своей стране, а не о том,
6: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда.
10: В этот четверг в России появился ГОСТ по управлению персоналом. Руководители призывают поощрять и мотивировать сотрудников, а не заставлять их работать. Будет ли такой подход эффективным, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Вице-президент опоры России Дмитрий Пищальников и профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики Александр Чеботарев.
6: По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:37 в Москве, сегодня 5 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите туда, вбивайте в поиск «Говорит Москва», находите наши каналы, все, и подписывайтесь на них, смотрите трансляции, жмете на лайки и на кнопочку с ракетой на Рутюбе. А, значит, обязательно подписывайтесь на нас в Максе, в Дзене и в Телеграме, на наши каналы, информационные каналы. Также обязательно заходите на наши трансляции, сканируйте QR-код, он вас приведет в бота в мессенджере Макс, через который можно нам отправлять сообщения в эфир. Разобрались, значит, с позывными. Теперь давайте к новостям, о чем собирался я поговорить. В Баку под Пахлаву встречались, Алиев говорил. Да, вот первая история была в Баку, а вот сейчас поговорю, что в Вене. И вот где-то тут было хорошее слово, что... А, вот Андрей, не слово, а сообщение. «Бесит слово «сделка», — написал Андрей. Согласен, уже раздражает. Ну, потому что есть один персонаж, который испоганил слово «сделка», просто невозможно. Согласен, действительно бесит. Тем не менее, так это называется. Они, я думаю, будут сейчас в ближайшее время пытаться нам что-то предложить. Я не думаю, что это будет что-то сверхвыгодное, потому что они не могут себе позволить каким-то образом здесь продешевить. Они прямым текстом заявляют, что их задача — это нанести стратегическое поражение России. Поэтому, конечно же, ни о какой сделке, которая нас устроит, речи идти не может. Я думаю, что, на самом деле, очертания этой сделки, они будут исходить изначально, по крайней мере, точно из того, что либо соглашайтесь, либо мы сделаем сейчас, взвинтим эскалацию еще выше, сделаем еще хуже. А поэтому лучше вам согласиться сейчас. Русские сдаваться, что они еще предложат? Да, я думаю, что вот изначально так точно они будут предлагать именно это. А почему они сейчас будут... Но при этом это будет блеф. Почему они будут сейчас выходить на подобную сделку? А потому что вот у нас сегодня была атака. Атака, летели ракеты, много где летели, в основном по Киеву. И даже уже сама Украина, хотя здесь на их слова, я думаю, не стоит обращать внимание, практически никогда. Но здесь они заявили о том, что они не сбили ни одну ракету. Все время они сбивают почти все ракеты, да, кроме какой-нибудь одной, которая может пролететь сразу по нескольким целям, судя по всему, их взорвать. Но так они, да, всегда сбивают почти все. Сейчас они заявляют, что они не сбили ничего, хотя я думаю, что так на самом деле уже достаточно давно продолжается. Но заявление они это делают, потому что они выклянчивают патриоты, которые американцы отказались им передавать. Вот все эти разговоры Дональда Трампа на похоронах экстремиста и террориста Линдси Лохан, они, видимо, ничем не закончились. Они, американцы отказались передавать ракеты, и американцы, судя по всему, отказались и каким-то образом локализовывать производство, выдавать лицензию на производство этих ракет. Несмотря на то, что... производство ракет все равно занимает, то есть развертывание просто этого производства занимает минимум год. Это если очень сильно ускориться. А им необходимо было бы очень сильно ускориться. С патриотами проблема. Зеленский продолжает ныть. Он говорит, что вот на фоне, значит, сегодняшних прилетов он начал говорить о том, что ракеты у наших союзников есть, но они нам эти ракеты не дают. При этом те самые союзники, в первую очередь американцы, постоянно трубят о том, что на самом деле никаких ракет у них нет. Что их запасы невероятно истощились. По некоторым ракетам, сейчас не по Патриотам, я видел эту статистику, по тем же самым Томагавкам, что американцы истратили 70% всех запасов Томагавков в мире. То есть не только тех, которые конкретно у них были, которыми они могли распоряжаться в рамках вот этой гениальной войны с Ираном. Нет, а это все томагавки, которые у них находятся и в других местах. Не только в Штатах и в регионе конфликта. Я аккуратно стараюсь к этой статистике относиться, потому что здесь, я думаю, тоже блефа может быть много, но то, что у них явно перерасход всех этих боеприпасов сейчас существует, но он налицо, вон, посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Соответственно, патриоты не дают. Союзники, ну, может быть, в Европе есть какие-то эти патриоты, но я подозреваю, что их тоже не так уж и много, и последние, европейцы, отдавать не собираются, потому что мы с вами много раз обсуждали, у европейцев очень сложная ситуация, они понимают, что потенциально они без прикрытия американского. Им нужно именно из-за этого выстроить свою систему обороны. На это нужно время. А пока эта система обороны не выстроена, отдавать последние ракеты, которые хоть как-то могут тебя прикрыть, было бы странно. Они, конечно, ребята, странные. Уже много они сделали вещей против самих себя, против своей экономики, своей безопасности. Поэтому я бы не снимал со счетов то, что они могут и передать все оставшиеся все свои ракеты. Но пока они этого не делают. Пока они этого делать не планируют. Соответственно, Украина без ракет. И все больше и больше. Вот что интересно. На 40 дней, которые они там объявляли, помните? Принуждение России к миру. Вот эти 40 дней закончились там позавчера. Вчера не суть важно. И главный вывод, который делается после этих 40 дней, что Украине кирдык зимой. Вот это самый часто встречающийся вывод. Причем его делает его, по-моему, там Шмыгаль, что-то подобное озвучивал недавно. То есть они сами произносят это вслух. Что если нам не дадут никаких ракет, если у нас так и не будет этих патриотов, то к зиме нам задница. Потому что если русские продолжат в том же духе, если они сейчас гипотетически копят ракеты, а есть мнение, что так оно и происходит, и зимой обрушат всю свою мощь, на нашу энергетику, на нашу канализацию. Сегодня, кстати, очистительное сооружение в Киеве было, не знаю насчет уничтожено, но повреждено существенно точно абсолютно. Если вдруг они обрушат свою мощь на нас зимой, то это как раз и может стать той самой точкой. Точкой в конфликте. То есть все окончательно, вся инфраструктура развалится, и возможности сопротивляться больше не будет. И именно поэтому я не знаю, насколько это действительно так. Более того, я не знаю, пойдем ли мы на это. Потому что мы с вами много раз видели, что в момент, когда можно было пойти на какие-то крайние меры, мы на них не шли из гуманитарных соображений. Здесь может быть то же самое. Но гипотетическая возможность подобного сценария, она раскрыта сейчас, к той самой зиме. Именно поэтому они постоянно ноют о том, что надо завершить активную фазу боевых действий уже осенью. И целятся именно в это. Об этом говорят и на Украине, об этом говорят и многие европейцы, об этом говорят периодически и в Америке. Осенью желательно приостановить. 40 дней, мне кажется, вот как назвали, так и поплыли. Только 40 дней к ним в итоге вернулись, эти самые 40 дней. Надо было к неймингу относиться аккуратней. В итоге, еще раз вывод, Украине зимой кранты. Насколько вы верите в подобный вариант развития событий, что действительно потенциально зимой можно будет положить конец этому конфликту, прикончив окончательно всю инфраструктуру Украины? И как вы думаете, пойдут ли, исходя из этого, европейцы сейчас на какие-либо... Ну, уступки, еще раз, на уступки я не верю, по крайней мере, на первом этапе, на переговоры. На переговоры, давайте просто, будут ли они сейчас пытаться вывести нас на эти переговоры? И что в этих переговорах, на ваш взгляд, будет фигурировать? Что они попробуют нам предложить? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, Рутюб, лайки, кнопки с ракетой, нажимаем. Я извиняюсь, какие переговоры с европейцами, если у них власть держит Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен? Публично они заукраинствуют и, в принципе, намылились с нами воевать где-то через 4 года. Зачем переговариваться с такими персонами? О чем? Я считаю, что, ну, переговариваться-то, конечно, можно. но ни на какие условия, кроме наших, в рамках этих переговоров идти сейчас, конечно же, нельзя. Потому что, учитывая, что последние несколько месяцев все их действия были направлены на то, чтобы американцы, в первую очередь американцы, дали им те самые ракеты «Патриот», или хотя бы право их производить, потому что под право производить можно же еще и сделать вид, как будто ты их производишь, а на самом деле, чтобы выделяли тебе эти ракеты откуда-то из другого места, то есть все крутилось вокруг этих самых ракет. Несколько встреч Зеленского с Трампом, несколько саммитов, НАТО, вот эти похороны, которые сейчас проходили в Вашингтоне, все это крутилось вокруг этих ракет. Истории с нашими нефтеперерабатывающими заводами и складами Wildberries, это же тоже все крутилось вокруг этих ракет. Они пытались продемонстрировать свою возможность еще совершать перемоги и под это убедить американцев то, что ставить нужно на них, а не на нас. И вот сейчас... по крайней мере, из начала августа, ситуация выглядит таким образом, что у них не получилось. Американцы свою позицию не поменяли, никаких ракет они им не передают. Не потому, что американцы их сильно не любят и очень сильно любят нас, а потому что у американцев у самих проблемы. И в нынешней ситуации они ничего с этим не могут поделать. И выбирают оставаться при своем. Держать ровно ту позицию, которую они держат с момента вступления Трампа в должность. И вот это открывает интересные перспективы на зиму. Разговоры, которые они ведут о своей собственной зиме в ближайшее время, ну, они такие, очень интересные. Там не то, что положительных эмоций нет, там прям фатализмом попахивает каждый раз, когда они об этом зарекаются говорить. Все время, все, зима будет, самое мягкое, что они говорят, это зима будет сильно хуже, чем предыдущая зима. Вот это самое мягкое, самый положительный прогноз. Самые оптимисты так... такие вещи заявляют. Пессимисты говорят о том, что потенциальный кирдык. Переговоры будут вроде таких. Русский, сдавайся. Пока Макрон не уйдет и Мерца не свергнет АДГ, переговоры будут только такие, пишет Дело Техники. Не верю в это совсем. Мы же великодушные. Опять остановимся в какой-то момент, пишет Виталий. Но я вас не осуждаю, как бы. Действительно, вероятность такого существует. А, учитывая интенсивность и мощь наших ударов, очень верю, что им кирдык. Если только им не поставят экстренно еще что-то. Да, вот ровно об этом и шла речь все это время. Они как раз этого и хотели. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Георгий, Олег.
2: Здравствуйте.
3: Ну вот это Евронато, это все-таки как у собаки третья нога, мне кажется. Все упирается в то, что вот украинская хунта, она не согласится... уступить России вот остающуюся часть Донецкой области. А это обязательное требование России. Ну, может быть, какой-то вариант самый конец октября, начало ноября, когда действительно будут наступать холода, ну или ноябрь, скажем, уже практически зима в наших широтах. Поэтому, может быть, только это, так сказать, вот эту украинскую власть подвигнет, если мы действительно раздолбаем до конца их инфраструктуру. Вот. И, кстати, ну и не только, и в том числе вот властную политическую инфраструктуру вот этой укрохунты пресловутой, вот в совокупности, да, тогда они могут пойти на то, что, так сказать, оставят, вот что у них будет еще в Донецкой области оставаться, они, может быть, уйдут оттуда в ноябре, если мы действительно уничтожим всю их энергетическую, политическую инфраструктуру и прочее, особенно делаю упор на Киев, естественно. Только тогда, видимо, до конца октября, до второй половины октября, ну, никаких договоренностей быть не может, потому что здесь вот все упирается вот... но опять же, тоже по слухам, многие там известные, так сказать, аналитики говорят о том, что, ну, Аляска, речь шла действительно о том, что мы получаем всю Донецкую область, они уходят оттуда, а мы, замедляя, ну, то мы перестаем, ну, дальше двигаться и замораживаем все остальное, включая полностью Донецкую область. Но вот после Аляски, кстати, уже скоро год пройдет, 15 августа. Ну, что удалось, то освободили. Поэтому, в общем, вот я думаю, что только действительно, когда уже будет конец осени, начало зимы, ноябрь, только тогда вот эта, так сказать, вот эта укрохунта может о чем-то начать чесать себе репу. А до этого, наверное, будут все-таки военные действия продолжаться. Потому что ни на что меньшее, чем полное да, освобождение Донецкой области, уже российская власть, в свою очередь, не согласится. Поэтому любые вот эти какие-то инсинуации там вот это и европейцев, это все, ну, это достаточно бессмысленный, вот такая бессмысленная болтовня, может быть, с их стороны. Все упирается вот в эти конкретные вопросы. И, может быть, вот тоже говорят о том, что Трамп, он тоже вот прошел год почти после Аляски. Он-то, наверное, после Аляски, возможно, думал, что мы уже, ну, за год, грубо говоря, полностью освободим Донецкую область. Ну, это тоже только все домыслы, естественно. Ну, мне кажется, такой расклад. Только ноябрь, только начало зимы. Может быть, это все закончится и, ну, на, как сказать, на условиях России.
2: Вот, да, так... ладно, хорошо, спасибо. На Трампа я бы здесь вообще не ссылался. Мне кажется, что в данном конкретном вопросе, о чем там думал, когда Дональд Трамп, не играет никакой роли. Так. Ракеты в дома не попадают, значит, ПВО не работает, пишет XMR. Это, кстати, хорошее наблюдение. Это хорошее наблюдение. Да предложат они что-нибудь выгодное, но только неожиданно обманут снова. Выгодное, вот давайте попробуем понять, что. Что выгодное они предложат. Но не сразу. Вот Денис Девятиэтажник пишет, что переговорная позиция «Рус Иван, сдавайся в плену каши» хорошо, мягко говоря, бесперспективно. Думаю, зимой риторика несколько изменится. Зимой риторика изменится только в случае нашего действительно нанесения этих ударов по критической инфраструктуре, сносящих все в последний раз. Тогда действительно, конечно, поменяется риторика. История с, значит, «сдавайся, Иван» бесперспективна, но это будет начало. Они не могут начать ничего другого. Официально начнут с этого. Потом, конечно, это будут, произойдут корректировки. Но вот в какую сторону? Так... На жалость давят. На жалость они пока не давят. Они будут давить на жалость. Как давили в прошлый раз. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Георгий. Это Раунд Метал.
2: Благодарю вас за эфир. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Касательно вашего вопроса, попробовал обратиться к своим внутренним ощущениям. Что в итоге? Вот именно тот вопрос, что зима грядет, гораздо более холодная, гораздо более серьезная у наших противников. Если честно, этот вопрос вызвал во мне небольшой скепсис. То есть, несмотря на то, что я сам максимально за нашу актуальную русскую повестку, так сказать, обеими руками, но все-таки вот определенный скепсис внутри я почувствовал. Почему? Сколько... Ну, я так скажу, уже не первый год действительно мы сталкиваемся с информацией о том, то, что зима станет для укронацистов вот чем-то переломным, чем-то решающим. Вот. Но, к сожалению, появляются те или иные ресурсы, которые позволяют поддерживать в них жизнедеятельность все еще, как любит выражаться наш дорогой слушатель Олег, укрохунта все еще... все еще существует. Поэтому, если действительно какие-то будут условия, которые вынудят, вот уже последние силы вытащат из укронацистской вот этой хунты, и у них не останется выбора, действительно, только в таком случае возможен как какой-либо перелом, возможен как какой-либо диалог действительно между сторонами. Вот, и еще, простите, наконец хотел сказать, все-таки пятиколесника не хватает.
2: Немного, но это, дай бог да.
4: ему, чтобы он был жив.
2: Надо, чтобы там, да, телефон передали те, кто его телефон держит у себя, вот, он тогда обязательно берет, мне тоже не хватает. Спасибо. По поводу, значит, того, что все равно найдутся какие-то ресурсы и так далее. На самом деле, если мы с вами отмотаем на ровно год назад и все-таки вспомним, Аляску, не в контексте, что нам нужно ее забрать назад, а в контексте встречи, которая там произошла, то мы с вами поймем, что на самом деле во многом год этот и год тогдашний, они перекликаются друг с другом. И вот у нас сейчас с вами на руках есть сценарий прошлогодний, по которому нам нельзя идти снова. Прошлогодний сценарий выглядел каким образом? Встреча как раз в августе. В августе, да, Аляска. Договоренности те самые, легендарные, анкоридские, какое-то слово было по поводу не договоренности, не дух, а еще какое-то было слово, модальности, вот, модальности, значит, анкориджа, которые, что-то мне подсказывает, скорректировали наше поведение на какой-то определенный срок, в несколько месяцев. Ну вот мы, почему-то мне кажется, что все-таки они оказали определенное влияние, и мы все ждали, что американцы свою часть сделки выполнят. И мы с вами, понимание Анкоридж, вот еще напоминает от Альфили, да, еще было понимание. Мы с вами увидели, что этого не произошло. И вот мы снова здесь. Этот же месяц, опять разговоры о том, что, значит, будет тяжелейшая зима, еще тяжелее, чем предыдущая. Почему? Я вижу много скепсиса на этот счет, да, многие мне написали, что да, уже, типа, много раз мы слышали об этом, что вот-вот, но накопительный эффект же, его нельзя отменять. То есть, я думаю, что нет ни одного здравомыслящего человека, который думает, что все, что было уничтожено и повреждено за все годы специальной военной операции, за прошлый год, самое важное, что оно все восстанавливается в идеал с каждой зиме. Так это не происходит. То есть, каждую новую зиму они начинают с инфраструктурой в худшем состоянии, нежели чем предыдущую зиму. И вот сейчас, видимо, совсем большие проблемы. Поэтому для них было бы вполне нормальным вариантом было бы снова нас втянуть в какой-то переговорный процесс и постараться сделать так, чтобы этот переговорный процесс продлился до месяца, это к марта-апреля. Чтобы та самая зима ушла куда-то в прошлое, а дальше можно было бы снова импровизировать, что-то выдумывать и так далее. Похоже на предыдущий год. При том, что в моем понимании переговоры в Анкоридже не ставили перед собой цель именно затягивания процесса и нашего обмана. Изначально, мне кажется, все-таки так не было. Но этот сценарий прошлогодний, он не только у нас в руках, он и у них в руках тоже. Они тоже его видели. В первую очередь европейцы. И они понимают, что можно его реализовать именно вот через такую призму, через затягивание. Как написал Миш Николаев, Минск 3-4-5. Я думаю, до Минска 3-4-5, конечно, не дойдет, а вот Анкоридж, какое-то его подобие, только уже с европейской стороны. Но только его подобие исключительно только негативную сторону Анкориджа берем. То есть все только самое плохое. Вот ровно тот сценарий, который реализовался, вот точно такой же. Не с целью решить вопрос, а с целью просто его затянуть и потом обнулить. Вот это может произойти. Вот это вполне. И нам нужно на эти грабли не наступить. Ни в коем случае. Хохлы будут согреваться, танцуя гопак, пишет Игорь Маслов. Виталий Филис спрашивает, есть еще верующие в альтернативу для Германии? Удивительным образом есть. Причем сейчас даже речь идет не о немцах, которые по той или иной причине верят в альтернативу для Германии. Хотя там тоже, наверное, можно было бы позадавать вопросы. Есть верующие у нас. Ну, слушайте, вера, вот такая вот искренняя вера людей во что-то, она впечатляет, как минимум. У нас новости.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Василий Небензи указал на содействие ЕС и НАТО антитеррористическим атакам Украины. Евросоюз и Североатлантический альянс поставляют Киеву тысячи беспилотников и ракет, отметил постоянный представитель России при ООН. Небензи заявил об этом на заседании Совета безопасности Всемирной организации. Кроме того, он отметил, что распространению терроризма способствует отсутствие международного сотрудничества при расследовании подрывов северных потоков. Также постпред России при ООН напомнил о продолжающихся атаках ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, Киев стремится дезорганизовать управление объектом и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы. Алла Памфилова не исключила атак на ресурсы ЦИКа на выборах в Госдуму. Центризбирком готов к их отражению. С таким заявлением Памфилова выступила на встрече с президентом. Кроме того, она рассказала Владимиру Путину, что на выборы в Государственную Думу от партий их кандидатами зарегистрировано более 3100 человек, треть из них – женщины. По словам председателя Центризбиркома, в ходе предстоящей избирательной кампании будут использоваться плавающие и летающие беспилотные аппараты. Они займутся доставкой документов в труднодоступные и отдаленные места. Турские власти сообщили о ликвидации открытого горения на складе Wildberries. Информация появилась в канале губернатора Дмитрия Миляева в мессенджере Макс. На месте работала группировка из 114 человек и 44 единиц техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка конструкции, говорится в публикации. Сегодня утром глава региона заявил, что на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области упал БПЛА, в результате чего возникло возгорание. Пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». У москвичей появилась возможность заказывать ключевые медицинские справки голосом с помощью навыка ИИ-ассистента Алисы. Речь идет о дополнительной функции, которая расширяет возможности голосового помощника. Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, ИИ-ассистент подскажет, какие документы доступны, поможет оформить нужные и узнать, где получить бумажную копию. Чтобы получить услугу, нужно быть прикрепленным к городской поликлинике и подключить навык Алисы к своему профилю в приложении ИИ. Инфо. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 97 копеек. Доллар 80 рублей 93 копейки. Евро 93 рубля 19 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире вице-президент Московской областной нотариальной палаты, нотариус города Подольска Лариса Бурмистрова. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Запахи Москвы». В эфире автор экскурсий и лекций по истории отечественной парфюмерии и французского наследия в Москве Вероника Бреславская. В этот четверг после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
7: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве, сегодня 5 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, вбивайте в поиск в этих соцсетях название нашей радиостанции «Говорит Москва», находите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Также у нас есть еще канал в Дзене, в Максе и в Телеграме, тоже «Говорит Москва», вам этот запрос поможет их найти. Подписывайтесь, это информационные наши ресурсы, если хотите быть в курсе всех последних новостей, вам туда. Сканируйте QR-код в трансляции, он вас приведет на бота в мессенджере Макс. С помощью этого бота можно нам писать сообщения, так же, как через смс или через бота в Телеграме. Ну вот найти его, к сожалению, можно только через QR-код. Это нет хорошей жизни, мы все эти QR-коды размещаем, просто по-другому он не ищется там в поиске. QR-код или ссылки с сайта говоритмосква.ру. Но зато можно это сделать один раз. Один раз добавили, все, и он у вас есть, всегда можете открыть и написать нам сообщение. Дело техники пишет. Все дело в систематизации. Решили и отрезали Одессу от моря. Это правда, это правда. Решили дубасим Киев. Также картина будет после признания Укрхунты террористическим образованием. Все огребут, и террористы, и пособники в лице ЕС, США огребут от хуситов. Главное признать. Пособники... не знаю, отдельный разговор. Но про систематизацию я с вами согласен. Действительно, дело систематизации. И те, кто... У меня было здесь. Давайте я даже попробую найти это сообщение, что, МИ вот пишет, например. Ну, я уже говорил, что такие сообщения, их много. Не получится сделать кранты. Уже столько раз предрекали крах 404-й, а его нет. Хитрый лис пишет, что слабо верится, что вектор нанесения урона противнику сильно изменится. Слишком радикально вряд ли будет. Хитрый лис, он уже изменился. Он уже изменился. Мы уже с вами констатируем, что вектор нанесения урона поменялся. Удары усилились, удары стали жестче. И Одесский порт тому самое яркое подтверждение. Это уже произошло. И если продолжать именно таким образом, то зима может быть очень, очень любопытной. Round Metal пишет. С вашего разрешения переформулирую более четко свою мысль. Сколько же эти гады протянут зим? Что же нам нужно предпринять, чтобы радикально изменить ход событий? Нужно то, о чем я говорил много раз. Нужно уже самим себе признаться и действовать жестче, с большей жестокостью. Гуманитарных наших мер... нашей доброты не понимают. Воспринимают как слабость. Пытаются и крутануть, на этом, на нашем эмоциональном сыграть, и потом постараться нанести нам еще больше ущерб. Вот какая у них цель. Сейчас этим будут заниматься европейцы. Не американцы, не европейцы. Поэтому нужно откинуть сантименты, к сожалению. Уже им места здесь нет. Предлагали несколько раз сделки, предлагали такие, которые, тот же самый 22-й год, Стамбул. Вообще, на самом деле, для нынешней Украины это была мечта, а не договоренность. Просто мечта. У них шансы на продолжение существовать как стране независимой в 22-м году были огромные. За 80%, в моем понимании. То есть они просто, они сохранялись как страна. Сейчас эти проценты, я думаю, уже меньше 30. В какой-то среднесрочной перспективе существовать это в том виде, в котором оно находится сейчас и существует, больше не сможет. Они сами отказались от 22-го года, они сами отказались в 24-м, они отказались сейчас, они, и мы в этом смысле тоже держим слово. Мы говорили, что каждое следующее предложение будет хуже предыдущего. Так оно пока и получается. Так, самое логичное, что может сделать Украина и Запад, это заявить, что ок, они готовы освободить остатки Донецкой области, даже Херсонщину с Запорожьем. Ранее Путин говорил, что если такая готовность будет заявлена, то боевые действия с нашей стороны прекратятся. Ну а далее начинать обсуждать конкретные механизмы вывода войск и обсуждать их до... у меня убежало. Ну, убежало сообщение, подождите. Ну, да, я понял. Обсуждать его достаточно долго, короче говоря. Да, это действительно... Наверное, так. То есть они бы они, вы имеете в виду, что хотели бы таким образом затянуть процесс. Но там есть нюанс, что в наших условиях прописано, что вы сначала выводите войска, а потом мы переостанавливаем боевые действия. Не так, что все хорошо, мы согласны, будем выводить войска в течение следующих нескольких лет. Нет, вы сначала выводите, потом все приостанавливаем. Это как раз наше ключевое условие, потому что в ответ, с другой стороны, звучит так, что как только приостанавливаются боевые действия, туда заходят европейские войска. Они же в открытую об этом говорят. Говорим, нет, так не пойдет. Поэтому сначала выводите, потом приостанавливаются боевые действия. И там уже на условиях, что вы вывели отовсюду войска, мы продолжаем с вами о чем-то разговаривать. А они как раз так не хотят. Думают, что самые умные хотят таким образом перехитрить. Ну, их можно понять. Несколько раз получалось. Несколько раз получалось перехитрить. Я нашел это сообщение. Тем временем перевооружаться ВСУ, будут пережидать зиму, но весной заявить, что не получается договориться. Продолжаем. Ну, да, я, в общем, понял, в принципе, ваше послание. Причем тут Украина и кого интересует, о чем они мечтают? Прекращение войны в Стамбуле не соответствовало ожиданиям хозяев, а хохла забыли спросить. Хохла, конечно, забыли спросить, но хохол мог подписать. В 22-м году могли подписать все, что угодно. И даже были готовы подписать. Но их очень хорошо переубедили. Объяснили, в том числе, с точки зрения, что вас кто-то, что ли, спрашивает о чем-то. Такая, я думаю, точка зрения тоже звучала. То есть я уверен, что Зеленскому донесли мысль, что если он вдруг соглашается на условия России... то он перестает быть президентом Украины, безусловно, и, скорее всего, ничего хорошего его не ждет. Все прошедшие годы нам показали, что личные гарантии для Зеленского значат намного больше, чем какие-либо другие гарантии. Он за самого себя очень сильно трясется, поэтому, я думаю, на это тоже надавили. Ну, плюс объяснили, что, да подожди, сейчас, смотри, мы что тут провернем, да мы сейчас вообще эту Россию... Да у нас такие планы. И вот под это, подо все, сделали то, что сделали. Но это дела минувших дней. А факт остается фактом. Условия Стамбула 22-го года, вот сейчас из 26-го года, выглядят как мечта для Украины. Ничего подобного 26-му году уже априори быть не может. Потому что ситуация изменилась кардинальным образом. Все поменялось, то есть и с точки зрения земель все поменялось, и с точки зрения просто населения, экономической ситуации, мировой ситуации, ну все поменялось. То есть 22-й год, он может, стамбульские соглашения, они могут браться только как основа для будущих. И то юридическая сторона вопроса, которая связана с денацификацией, демилитаризацией, вот эти вот все там расчеты, сколько войск, какие законы должны будут приняты быть. Я, если вдруг вы не читали эти соглашения, всегда отсылаю к тому, чтобы вы их читали, потому что до бесконечности их цитировать невозможно. Лучше, чтобы все были в курсе, они лежат в интернете, никакой проблемы нет все это дело почитать. Это может взяться за основу, но просто взять и подписать то соглашение уже не получится никогда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
2: Добрый.
11: Мне нравится ваш оптимизм. Оптимизм это уже не первый год идет.
12: Я, честно говоря, не очень верю, что они подпишут какие-то бумаги. Вот объясняю, почему. Зеленский хочет жить, его команда тоже вроде хочет жить. Как только они подпишут документы, их разорвут. Правы какие-то. Поэтому у него он в тупике. Нет у него вариантов ни туда, ни сюда. Я не знаю, как эту ситуацию разрешить. Мне кажется, нам вместо ультиматума все-таки стоит какие-то переговоры сделать такие, но для нас выгодные. В моем понимании, это остановка войны и демилитаризованная зона, чтобы, ну как не было между Карабахом и Азербайджаном, чтобы там километров 50-60 между нами было, ну как бы, ООН или кто-то там, чьи-то войска стояли, которые были гарантами того, что как лет через 5 силами не соберутся, не подтянут европейцев и не сделают нам козу. Вот такое мое мнение.
2: Да, но, значит, по поводу оптимизма, связанного со сделкой, вы как-то неправильно слушали. У меня нет никакого оптимизма, связанного со сделкой. Я не считаю, что какая-то сделка будет подписана. Я считаю, что именно по тем самым причинам, о которых вы сейчас сказали, что они в этом не заинтересованы, что их разорвут, как только они любую сделку подпишут, они никакие документы, никакие, ни на какие сделки не пойдут. Их придется исключительно только уничтожить. Уничтожить, чтобы застрелились в бункере, продемонстрировали резкую аллергию на свинец, которая вдруг у них появилась. По-другому не будет. Я не говорю о том, что сделка произойдет. Я в нее не верю. Мне не кажется, что с этими людьми можно о чем-либо договориться. Я говорю о том, что они эту сделку будут предлагать. И не с целью ее подписать и реализовать, а с целью затянуть время. Потому что это время им очень сильно нужно. Там другого варианта нет. А нам это время тянуть нет никакого, никакой необходимости. Нам им это время давать ни в коем случае нельзя. Нам нужно добить врага и сделать так, чтобы варианта тянуть время с помощью Украины у тех же самых европейцев больше не было. Но они будут пытаться это сделать. Поэтому я ни в какую сделку не верю. Я верю в то, что и надеюсь на то, что этой зимой мы добьем всю инфраструктуру украинскую подчистую. Все, электричество, отопление, канализацию, все вынесем. Я надеюсь на это. И это может привести к тому, что, ну, то есть та сделка, которая будет подписана вследствие, это уже не сделка, это уже, да, ну, можно, наверное, назвать капитуляцией. Здесь другого варианта просто на самом деле нет. К сожалению, другие варианты мы много раз предлагали, они от них отказывались. Можно спорить о том, насколько эти варианты были нам выгодны, можно рассуждать о том, что все эти варианты, они точно так же откладывали потенциальный будущий конфликт, то есть это скорее заморозка конфликта, нежели чем какая-то окончательная сделка. Да, может быть, так оно и было, они на это идти не готовы. Поэтому с ними только один вариант. Этих точно только уничтожить, либо довести до самоуничтожения. Мне кажется, что Зеленский и компания так сильно себя любят, что они до последнего на самоуничтожение не пойдут. Они абсолютно уверовавшие люди в то, что можно извернуться в любой ситуации. И пока, честно говоря, они это демонстрируют. Что бы с ними ни случалось, у них получается как-то вывернуться, как-то что-то сделать, чтобы плюс-минус выйти из ситуации, ну, если не сухим из воды, то так не сильно намочив пяточки. Казалось бы, из некоторых радикальных ситуаций, типа той же самой истории в Белом доме с Дональдом Трампом. Там у всех было ощущение, что ну все. Ну, типа это унижение, это как бы черная метка и так далее. Ну нет, извернулись. Поэтому они до последнего будут пытаться изворачиваться. Но обычно у всех, кто ведет подобный образ жизни, все это заканчивается всегда одним и тем же. То есть в какой-то момент извернуться не получается. И он становится последним. Чем бы этот человек ни занимался. Постоянно, невероятно уверовавший в свою исключительную удачу, заканчивает тем, что удача от него отворачивается. Один раз и навсегда. Эх, Опять пропал. Ну, я запомнил, кто мне звонил. Так просто. Подписывает и подает в отставку с последующим отбытием на свой ранчо под Веллингтон, Новую Зеландию, подальше от самой неарабской страны. Да нет, черт он этой Новой Зеландии нужен. Слушаю вас, здравствуйте.
13: Добрый день.
2: Да, здравствуйте, добрый.
13: Или добрый вечер. Георгий.
2: Наверное, вечер все-таки. Здравствуйте.
13: Ага. Я вот что хочу сказать, что вот на сегодняшний день наши вооруженные силы на Украине просто кошмарит капитально. И я думаю, что результат... Не думал, уверен, что результаты будут однозначны. И победа будет за нами. Вот. Но мне просто бы еще хотелось более вот это самое... Один и тот же вопрос. Поставки. Конечно, вы говорите, зима будет очень жесткая для них. Очень жесткая будет. Вот. А вот мосты, конечно. Мосты, где идет поставка. Я так уверен, что и... Наши знают, какие мосты. Все. Тоже надо валить. И этих, как его, главарей вот этих всех, которые там уже заговорились то, что уже и Россия не должна существовать. Вы понимаете, новый министр обороны. Вот такое ляпнул. Ну, под ним должна уже земля гореть. Понимаете, он уже не должен жить на этом свете. Вот. Я одно не понимаю. Есть там, нет, но кажется, ну, уже его надо обязательно поймать, вычистить и наказать. Как вы считаете, Георгий? А за это, что сейчас делают наши ребята вооруженные силы, спасибо им большое. Uh-huh. Они делают огромную. И победа близка.
2: Да. Я много раз говорил, как я считаю. Спасибо. Я считаю, что всех этих террористов нужно уничтожить. Без каких-либо но. Нужно было уничтожить еще вчера. Вот у меня такая позиция. Конечно, вечер, ведь там есть буква... А, да, я понял, там есть буква «Р». Хорошо, Миша Николаев, хорошо. Или Европа ведет контингент в виде гуманитарной помощи зимой, пишет Николай. А это мы с вами тоже рассматривали относительно недавно. Что у Украины, в принципе, вариантов не так много осталось на то, чтобы продолжить свое существование. И введение...

0: не очень легко. Но они бы хотели это сделать. И они пытались европейцев убедить это сделать. Они пытаются это сделать уже на протяжении нескольких лет. И в последние несколько месяцев тоже работали по этому направлению. Но пока у них не получилось. Пока европейцев они в эту сторону не склонили. И, честно, мне не видится пока, что у них получится. Хотя, если вдруг произойдет что-то эдакое, то все может поменяться. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий.
0: Добрый.
1: Геннадий Москва.
0: Здравствуйте, Геннадий.
1: Смотрите, я не вижу другого решения, как военного. Это первое. Второе. Объясняю, почему. Потому что для нас выгодно именно военное решение, никакие договоренности. А нас смотрит сейчас, не весь мир, полмир смотрит, да? И то есть, по каким результатам, то есть, какие результаты будут, так и с Россией будет считаться. Средняя Азия, то есть, наши ближайшие, я даже не беру там, то есть, крупных игроков, типа Индии и Китая. Вот. И другой вот вопрос, как бы, который реально большой вопрос стоит, хватит ли у нас сил именно для решения этого конфликта военным способом. Это вопрос вопросов. Не знаю, потому что это должна быть, я не знаю, мне кажется, что это быстро решить нашу проблему. Страна была в инвестиционном ресурсе, да, то есть как бы именно не экономика и все такое прочее, да, вот. И, соответственно, чтобы, и еще не забывайте, чтобы люди почувствовали, что реально наше руководство решительно и готово это решить. А сейчас по этим, судя по тому, что товарищ Зеленский ездит, там, патриоты выпрашивают и все такое прочее, у нас как-то все это вот слегка мягкотелая позиция. Не знаю, может быть, ошибаюсь, но вот вижу такой вот.
0: Угу. Ну, по поводу мягкости позиции, я, наверное, вынужден буду согласиться, что излишняя мягкая позиция была, но мягкости становится все меньше. Мне кажется, это объективная реальность. По поводу того, что только военное решение. Я, как видите, тоже вижу только такое решение. Дипломатические сейчас они не сработали. А в момент, когда они будут готовы, судя по тому, как они себя ведут, по крайней мере, европейцы, готовы будут пойти на наши условия, в тот момент условия уже будут другими. На наши нынешние условия. Сейчас они на это идти не готовы, потому что это не отвечает их интересам. Здесь все очень просто. Здесь нужно смотреть, что нужно. Им не нужно сохранить Украину, сделать ее процветающим государством, сделать так, чтобы все граждане Украины были счастливы, жили в мире, растили детей, наслаждались жизнью. Такой цели нет. Эту цель перед собой не ставит никто. Наверное, больше всех эту цель ставят перед собой мы, и то все меньше и меньше. Как бы это странно и абсурдно не звучало, но это так оно и есть. Такую цель себе не ставит никто. У всех другие цели. У американцев цель, по крайней мере, была когда-то, войти в историю, перестроить на словах, перестроить американскую систему, немножечко порешать внутренние вопросы, переключиться с внешних на внутренние проблемы. Это были такие цели у американцев. Сейчас цели американцев что-то порешать с Ираном. Про Украину там вообще никто не думает. Европейская цель — потянуть время до того самого момента, как они перестроятся под новый мир и смогут защищать себя сами, с учетом того, что американцы их защищать отказываются. Или потенциально отказываются. То есть американцам веры нет в Европе больше. Это европейская цель. Украинская цель — это оставаться у власти как можно дольше, грести деньги лопатой как можно дольше, но деньги даже конкретно для Зеленского, я думаю, не главенствующую роль играют. Здесь важно просто оставаться у власти, потому что пока он остается у власти, он живой. Как только власть у него из-под ног уходит, туда же идет и жизнь. Жизни у него больше не будет. Я в этом убежден. Поэтому здесь нужно смотреть, у кого какие цели. Исходя из этих целей, действительно, дипломатия здесь не сработает. Как ты здесь договоришься? Никак ты не договоришься. Поэтому, только военное решение. Пока видится так. Все дипломатические усилия, которых было много, может быть, даже слишком много порой, они все ничем не закончились. Более того, становилось только хуже. После каждой дипломатической инициативы, какую ни возьмите, Стамбул, зерновая сделка, и еще очередной Стамбул, и Анкоридж, и все прочее, ни к чему это все не приводило. Хотя условия были

0: моем понимании, даже иногда слишком нежные. Ну, а значит, да, остается только один вариант. С учетом горящих объектов и выбросов в атмосферу дыма, в этой Третьей мировой войне может быть мини-ядерная зима, добавим еще пожары в Европе, Армуз тоже горит. Ну, нет, то, насколько горит сейчас, это, конечно, не приведет никакой ядерной зиме. Но, да, все... Вот, зеленая повестка европейская, конечно, по бороде идет. Но самое главное ее не замечать. Самое главное это... стараться производить как можно меньше автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, как можно больше автомобилей электрических. С одной стороны, европейцы действительно в этом даже и преуспели. Но только с той стороны, где они производят меньше автомобилей. С той стороны, где надо производить больше каких-то других автомобилей, тут у них загвоздочка. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: 19:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Зеленский пожаловался на сокращение Западом поставок ракет для систем ПВО. Украинский лидер предположил, что это может быть сознательным методом давления партнеров на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам. Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была, скажем так, более сговорчивой, заявил Зеленский. Минобороны сегодня сообщили о нанесении вооруженными силами России ударов по транспортно-логистическим и распределительным центром в Киеве и Киевской области. Объекты были задействованы в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, производстве и распределении беспилотников, пояснили ведомстве. Русские власти сообщили о ликвидации открытого горения на складе Wildberries. Информация появилась в канале губернатора Дмитрия Миляева в мессенджере Макс. На месте работала группировка из 114 человек и 44 единиц техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкции, говорится в публикации. Сегодня утром глава региона заявил, что на территорию сортировочного центра Wildberries Тульской области упал БПЛА, в результате чего возникло возгорание. Пострадал один человек, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Росстат вновь зафиксировал в стране дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных, полученных с 28 июля по 3 августа. Статистическое ведомство ранее отмечало снижение цен в России в период с 28 апреля по 4 мая, а также с 13 по 18 мая. В отчете ведомства говорится, что за указанный период подешевели маргарин, куриные яйца, полукопченые колбасы, сливочное масло и пастеризованное молоко. Цены на плодово-овощную продукцию в среднем снизились на 0,7%. Зафиксировано снижение стоимости белокочанной капусты, картофеля, свеклы и помидоров. При этом выросли цены на огурцы, яблоки и бананы. Кроме того, в период с 28 июля по 3 августа дорожали гречневая крупа, свинина, соль, говядина и баранина. РЖД еще раз выставят на торги Рижский вокзал. Сегодня из-за отсутствия заявок не состоялся третий аукцион по продаже этого объекта. Для активов такого масштаба длительный цикл продажи – это нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро. Рынок изучает объект, мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы, сообщили в компании. Согласно данным торгов, начальная цена лота составляет 4 миллиарда рублей. Здание Рижского вокзала в Москве РЖД пытается продать с марта. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 27 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Русская эмиграция в Сербии. Тогда и сейчас». В эфире специалист по русской эмиграции Дома русского зарубежья Марина Сорокина. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Запахи Москвы. В эфире автор экскурсий и лекций по истории отечественной парфюмерии и французского наследия в Москве Вероника Бреславская. В этот четверг после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве. Сегодня 5 августа. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94.8. Код 495. Прямые трансляции идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь. Кнопку с ракетой на Рутюбе обязательно нажимайте. И лайки обязательно нажимайте. Я не просто так об этом говорю, потому что это действительно кнопки, которые влияют на то, насколько потом распространяется та или иная трансляция, тот или иной контент. Так работают алгоритмы всех этих площадок. Поэтому, пожалуйста, нажимайте на лайки и на кнопочки с ракетой. Также обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, в ВК-видео, я уже сказал, в Телеграме, в Дзене и в Максе. Это наши информационные ресурсы, наши информационные каналы. Сканируйте QR-код в трансляции, он приведет вас на бота в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщения. А можно это еще сделать, найти этого бота в Messenger Max через сайт, говорит, москва.ру. Там ссылки доступны. Если вы с компьютера зашли, то они будут справа. Если с мобильного телефона, то в самом-самом низу. Николай интересный вопрос задает. Говорит, самое интересное, с кем подписывать капитуляцию? С фашистами? Как это выглядит, я не понимаю. Я думаю, что надо будет обратиться к истории и посмотреть, как подписывали ли когда-нибудь капитуляцию с нацистами и фашистами. Вот примерно так же. Я даже, честно, растерялся, как вам на это ответить. Бывшего начальника штаба Верховного командования приводишь. Например, какое-нибудь здание какого-нибудь офицерского клуба. Вот, и там заставляешь подписать документ. Примерно, мне кажется, вот что-то подобное может произойти. Можно так подписывать, как вариант. Можно отменить рубрику про русских женщин, но рубрику «Мосты и туннели» никогда, пишет Игматуллин. Да, надо уже, кстати, делать. Не хочешь сделать рубрику такую? Тут, кстати, говорили, что каждый раз, когда Стамбул звучит, тебе как-то немножечко теплее становится на душе. Так, Залужный подойдет. Залужный не подойдет. Залужный всего лишь вонючий посол в вонючей Великобритании. А вот тут хорошее у нас в новостях прозвучало. Опять же, мне кажется, на злобу дня, да? Владимир Зеленский пожаловался на сокращение Западом поставок ракет для систем ПВО. Он предположил, что это может быть сознательным методом давления партнеров, чтобы подтолкнуть его к переговорам. Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, так скажем, сговорчивой, заявил он. И мне вырисовывается в подобных заявлениях немножечко такая нотка истерики. Это истерика. Ну, по факту это наезд, да, на эти самые западные страны. Не первый с его стороны наезд. Он уже собаку съел на этих наездах. Ну, вот она такая вот дрожит, как будто задергался. Вот это ощущение. Не, может быть, только у меня? Такое ощущение. Наезд на он же бизнесмена? Не только на он же бизнесмена. На западных партнеров. В том числе на европейцев. Это наезд. В основном, я бы даже сказал, на них. Потому что с он же бизнесменом, он наоборот очень обходителен, очень ласков и всегда говорит спасибо. Надо или не надо. Желательно по нескольку раз. Потому что он выяснил, что если ты на него наезжаешь, то он может... Он может устроить бардак. Он чемпион мира в бардак, устраивать бардак. Дональд Трамп самый крутой в этом. Поэтому он его лишний раз не провоцирует. Этот урок он усвоил. Тут, кстати говоря, молодец. Поэтому этот наезд не на него, это скорее наезд на европейцев, которые не дают. Ну и немножко на американцев. Но он же говорит, что у европейцев есть ракеты. Тоже его сегодняшнее заявление. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
0: Здравствуйте, Сан Саныч.
5: Ну, рубрику «Мосты и тоннели» с удовольствием готов, так сказать.
0: Давайте, давайте. Я знал, вот, что вы готовы.
5: Но начать хотел бы я все-таки, наверное, не с этого, а, в общем-то, с сути вопроса. Ну, я с самого начала говорил, если вы помните, что переговоры это харам вообще. То есть это слово должно быть вообще исключено в данной ситуации из политического оборота. Потому что, по факту, Америка является не посредником, а прямым участником. Вот как вот Украина, у нее там, так сказать, на руке, там, так сказать, перчаточка, там вот эта с куклой одета, вот это то же самое, понимаете? То есть все боевое управление, вся разведка, все данные, все целеуказания, все это в чистом виде. Поэтому переговоры тут бессмысленны, никаких переговоров, значит, так. И, соответственно, армия наша, вот, бьет очень сейчас хорошо и мощно. Вот. Потом, это вот количественная, как бы, характеристика, да? Вот. Но армия, это, она выполняет политические, как бы сказать, политическое указание политического руководства страны. А вот тут у нас, к сожалению, есть существеннейший пробел. У нас все надеются на построение какой-то хорошей Украины, доброй Украины. Вот, нужно политическим, так сказать, на политическом, так сказать, как это сказать, треке, да, или как там говорят, на политическом языке сказать, что целью первой и главной является полный демонтаж террористического государства. То есть такого образования на карте мира, как вот оно сейчас, Украина, быть не должно. Вот в принципе, потому что это губернии Российской Федерации, Российской империи и так далее, тому подобное. Вот это цель. Потому что какая бы... Ну, оставить можно анклавчик, куда всех отбитых на голову, туда вот на запад, их туда можно отправлять политических украинцев. Все. Все остальное это, по сути, Россия. Вот такая цель, по факту, должна быть поставлена. Потому что любые переговоры там объясняют, там, остановка там по этой линии, по той линии, по сей линии. Вот так вот шутки шутками, теперь вот к фактам. Смотрите. Украина возобновила экспорт электроэнергии. Вот пока мы тут сейчас радуемся мощным, как я уже сказал, хорошим ударом, да, вот со вчерашнего дня Украина экспортирует, ребята, электроэнергию, понимаете? Вот посмотрите кадры ударов по Киеву, да, качественные там есть, вот я видел, так сказать, в интернете, прям замечательные 4К. Свет горит на улицах, уличное освещение работает. В домах свет горит, понимаете, в чем дело. А летят наши ракеты, это же какая-то фантасмагория, понимаете. И экспорт электроэнергии. Потом, вот я слежу там за несколькими асинт-каналами, ну это кто вот, ну понимаете, да, там открытая разведка, да, которая смотрит, куда наносятся удары. К сожалению, многие из них носят демонстрационно-имитационный характер. Там в Николаеве бьют по кораблям, которые там стоят с 22-го года, с 23-го года, понимаете? И выдается это как какое-то достижение. Вот нужен переход от этих мероприятий к реальной боевой работе. Вот, да, бьют и хорошим по нормальным целям. Вот сегодня там эту, у них там эту разнесли станцию деаэрации, очень хорошо. Разнесли вчера склад с беспилотниками, это «Чайка», очень хорошо. Понимаете, ну опять же, хорошо, но мало. Понимаете, еще много чего есть. И переговоры никакие вести не надо, это бессмысленно. Это потеря времени, это всегда приостановка и торможение боевых действий, чтобы, как это у нас говорят, создать положительный фон, позитивный. Никаких, нафиг нам этот фон не нужен вообще, это бессмысленно. И потом это эрзац дипломатия. С кем мы там говорим? Там же не профессиональные дипломаты говорят, там какие-то эти, как они там... Черт их знает, в общем, вот эти... В общем, это не пойми кто, понимаете? В чем дело? Это люди, не имеющие ни дипломатического образования, ни квалификации соответствующей, чтобы вести межгосударственные переговоры. Зятьков, как его, Кушнер, не знаю, там... У нас там вот ездит, кто там, я их не знаю, тоже, так сказать, отнюдь не дипломат. Это не то, для, это унижение для нашей страны. Дипломаты должны вести профессиональные МИДовские сотрудники, вот, так сказать... И все, это однозначно, переговоры не нужны, нужно четко совершенно добивать хохлов, вот, как говорится, теперь вот эта рубрика «Мосты, тоннели», в Киеве 12 мостов, 12 мостов, знаете, всего лишь на всего, вот, они, большинство из них доступны для поражения нашими средствами, большинство, в Запорожье и в Днепропетровске тоже есть, но уже, так сказать, второго, так сказать, уровня, 12 мостов, из них 2 железнодорожных, 2 автомобильно-железнодорожных, оставшиеся 8 чисто автомобильные, поразить их, да, они там, как нам рассказывают, сделаны в Советском Союзе, и там их ничем не возьмешь, ребята, возьмешь. Понимаете, очень даже возьмешь. Много чем есть. Список огромный. И это мост, это штатная цель. Вот, штатная цель. И это вот, знаете, вот, я думаю, что пилоты, летчики Второй мировой войны посмеялись бы над заявлениями этих горе-экспертов, которые нам там 3 года объясняли, что, оказывается, поразить его нельзя. Посмотрите на хронику Великой Отечественной. Все отлично можно. Более того, ПВО сейчас у... хохлов нету практически, его мало. Поэтому можно не тратить дорогущие ракеты и бомбы с ОМПК, а можно просто лететь и бомбить. У любого самолета современного можно взять списанный. У него есть опция дистанционного управления. Чтобы летчика не палить, грузите обычными бомбами и списанные борта, вон, которые еле-еле там дошахтели, и запускайте на хохла. Было бы желание, ребята, полно средств и методов. Главное, политическая воля. Вот, собственно, на чем я хочу заслужить победы. Чтобы Карфаген должен быть разрушен. Вот, как хороший сенатор все время говорил. Однозначно.
0: Хорошо, спасибо. Ну вот, просили рубрику про мосты, туннели. Пожалуйста. Вот вам и рубрика про мосты, туннели. Ну, честно говоря, про мосты есть ощущение, что действительно, да, если есть желание, то можно, ну, с мостами разбираться. А Виталий Фили, вот видите, немножечко хочу поспорить. Он говорит, что ему не кажется, что Зеленский дрожит. Знаете, когда мелкие псины типа той терьера и пинчера гавкают, они трясутся. Вот сейчас он не в роли пинчера, нет, далеко не в ней. Он говорит требовательно, в роли такого наглого и зажравшегося посетителя ресторана, который требует от официанта, а тот стоит в позе «чего изволите». В общем, европейцы сами виноваты, сами создали не рабов, последний рубеж Европы, новый Черчилль. А когда ты новый Черчилль, то и так воодушевляешься, по-особому себя чувствуешь. Можешь позволить грубо и жестко вот с этими натовцами за евро. Ну вот, он, безусловно, в такой позе бывал, но вот нынешние заявления мне таковыми не кажутся. Может, кто-то из нас точно ошибается, может, я, может, вы. Не знаю, мне так не кажется. Потому что в какой-то момент ты, конечно, требовательный в ресторане от официанта, а вот ты говоришь, а ну принеси мне. Ну, принес мне, там, я не знаю, что-нибудь, котлету с картошкой. А ну принес мне другую котлету с картошкой. У меня закончился, а ну принес. Официант не приносит. Вот он берет и не приносит. И в итоге ты сидишь, у тебя пустой стол, стоит официант и говорит, не принесу, закончились котлеты с картошкой. Ты говоришь, а ну принеси. Говорит, а я не принесу. Может быть, даже не нагло. Может быть, даже с горечью какой-то в голосе. Может быть, даже чувствую себя виноватым за это. Но не приносит. И вот какой бы ты позе изначально не был, в итоге ты будешь человеком, который сидит за пустым столом, и которому поесть сегодня не принесут. И, может, уже никогда не принесут. Тут может голос задрожать, понимаете? Но это если мы от вашей аналогии с рестораном отталкиваемся, тем более уже время, да? Уже пора проголодываться потихонечку. Слушаю вас, здравствуй.
6: Алло.
0: Да, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Георгий. Роман, Москва.
0: Здравствуйте.
6: Как вы думаете, будет ли осенью у нас мобилизация частичная? И если будет, то как на нее можете отреагировать?
0: А я вас отошлю в начало сегодняшнего эфира, потому что сегодня в начале мы об этом говорили, там можете послушать, что я об этом думаю и какое у меня мнение. Вот, пожалуйста, сколько, ну, полчаса примерно мы об этом говорили, вот, можете послушать. С самолетами кривыми загнул, конечно, ну, с самолетами, да, может быть, немножечко Сан Саныч действительно немножечко загнул, но... С другой стороны, Сан Саныч генерит идеи. Сан Саныч молодец. Так на Украине АЭС работают, команды их бить не было, энергии с избытком, промышленности нет. АЭС сейчас энергия нужна, вот и экспорт. Чё за кипиш? Ну, Сан Саныч считает, что дело не в АЭС. Он говорит, что дело не в АЭС, а в других объектах, уничтожив которые, можно не повредить никакие атомные электростанции и при этом сделать так, чтобы электроэнергии больше не было. Вот о чем говорит Сан Саныч, он в этом смысле последовательный. Человек-бобер пишет, почему наши граждане игнорируют Колобка? Есть там такое у меня, как будто к тебе обращаются. Говорю, нет? Это же неправильно. Колобок — это настоящая находка для фанатов кино. Более того, фильм настолько великолепен, что его нужно снимать с проката и грифовать. И, наверное, вместо него еще и Человек-паука вводить. Вы, как будто вы не дописали немножечко. А что, игнорирует Колобка, да? Колобок никому не нужен, оказался. Я видел трейлер фильма про Колобка. Ну, он странный был. Там действительно на тебя похожий персонаж. Вот этот Колобок — чисто твоя рожа. В чистом виде. Ну, правда, ты видел этот трейлер? Ты не видел, его на футболе показывали. Ты в этот момент уехал отдыхать. Вот. 1,1 рейтинг. 1,1 рейтинг. Но это фанаты все вот этих вот членистоногих в трико разноцветных. Вот этих вот заморских. Всех мерзопакостных супергероев. Не наших, вот которые были в фильме «Защитники». Да, по-моему, он назывался, где был Человек-медведь. Вот эти наши скрепные ребята. Нет, а вот тамошние. Это они, видимо, рейтинги рушат. Как не стыдно, это ж Колобок. Так как послушать? Записи-то выкладывают долго, пишет Константин. Как послушать? Берете, у нас есть трансляция, там есть такой бегунок, его отматываете на начало эфира, и можете послушать. Они в прямом эфире идут, все трансляции, бегунок в доступе. Можно перемотать на любой момент эфира. И все, и слушайте. Вот еще повод подписаться на нас на Рутюбе, в ВК-видео, во ВКонтакте и на Ютюбе. Везде можно так сделать. Все очень просто. А потом можно в записи Послушайте. Зачем мне просто говорить о том, о чем я уже говорил? Тем более, что даже не вчера, а сегодня. Так, это я уже читал. Тут вот мне пишут, кто капитуляцию подписывал. Это про капитуляцию Германии. Если в Киеве нет ПВО, может, можно начать фабами дубасить? Ну, я так понимаю, что нету вообще абсолютно, никакого ПВО. ПВО-дефицит. Вы имеете в виду самолетами подлетать поближе? Ну, как будто риск все еще существует такой. Так, наезд на он же бизнесмена, да-да-да, Залужный подойдет, Залужный не подойдет, это для капитуляции. Вариант с передачей европейцами ядерного оружия и впоследствии его применения Украины, если рассматривать такое действие, как поступить в таком случае? Ну, во-первых, давайте очертим. Не европейцами передачи ядерного оружия, а у европейцев есть всего лишь две страны, которые могут передать ядерное оружие. Это британцы и французы. Больше там ни у кого ядерного оружия нет. И у британцев, и у французов не сказать тоже, что очень гигантское количество этого ядерного оружия. Такой вариант, его стоит рассматривать. Но это радикальная мера. Будет эта история задействована до введения, потенциального введения европейцами куда-то своих войск? Или все-таки это уже следующий этап? Не знаю, как будто может быть и так, и так. Надо такое рассматривать, но какие действия? Мне кажется, здесь очевидно, только одно может быть действие. Ну, если вдруг будет информация о том, что запускается процесс передачи ядерного оружия Украине, нанесение превентивного ядерного удара. Причем сначала по Украине, а потом, если не одумаются, то по тем, кто собирается это ядерное оружие передавать. Ну, вот, пойдут они на такой шаг? Это прям не через две ступеньки даже эскалационных перепрыгивать. Это прям через целый пролет. Но если пойдут, то что делать? Но в данный момент, мне кажется, это маловероятно. Особенно до момента, как кто-то где-то не применит ядерное оружие. А потом все может быть. Но там дожить еще надо. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «История предмета». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
7: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Джованни Лоренцо Бернини был скульптором, который проектировал Рим, строил соборы, создавал фонтаны и площади. Папа и короли видели в нем не просто мастера. Когда Людовик XIV пригласил Бернини во Францию, это стало событием международного масштаба. Папа Римский не хотел отпускать своего гения, а французский король настаивал. Но еще до этого 23-летний Бернини получил заказ, который навсегда вписал его имя в историю искусства. Заказ на статую поступил от кардинала Шипионе Боргезе. Это был один из самых влиятельных людей Рима, племянник папы Павла V и страстный коллекционер искусства. Когда понтифик умер в 1621 году, кардинал Боргезе заказал у скульптора сразу несколько работ в память о дяде. Похищение Прозерпины стало одной из них. Но когда работа была завершена, Боргезе подарил ее другому кардиналу – Людовизе. Тот увез статую на свою виллу, и только в 1908 году, почти через 300 лет, она вернулась в галерею Боргезе, где стоит и сегодня. Сюжет статуи – римский миф о похищении Прозерпины. Дочь богини плодородия Цереры собирала цветы на лугу, когда внезапно из-под земли появился повелитель подземного царства Плутон в золотой колеснице. Он схватил девушку и утащил ее в свои владения. Церера впала в отчаяние. Она искала дочь повсюду и в ярости наслала на землю засуху. Тогда Юпитеру пришлось вмешаться. Он заключил сделку. Прозерпина будет проводить часть года с матерью на земле, а часть с мужем в подземном царстве. Так появилось объяснение смены времен года. Когда Церера тоскует, наступает зима, а когда дочь возвращается – весна. Но Бернини выбрал не момент примирения, он выбрал насилие. Мгновение, когда Плутон уже схватил девушку, но она еще сопротивляется. Плутон мускулистый, мощный, его пальцы силой впиваются в бедро Прозерпины так, что мрамор прогибается. Бернини создал эффект податливой плоти, хотя материал – твердый камень. Как он это сделал, все дело в игре света и тени, в глубоких выемках в мраморе, которые создают иллюзию, что кожа продавливается под пальцами. Сам Бернини говорил: «Я победил мрамор, сделав его пластичным, как воск». Это проявляется не только в продавливании кожи, но и в волосах. У Плутона они взлетают в разные стороны, создавая ощущение движения. Волосы Прозерпины также развиваются, но в другую сторону. Она сопротивляется. Ее тело выгнуто, руки пытаются толкнуть Бога, слезы застыли на лице. Сын Бернини, Доминика, позже напишет, что в этой сцене есть удивительный контраст нежности и жестокости. Ведь пальцы Плутона сжимают бедро девушки с такой силой, что кажется, что он травмирует ее. Но лицо его не злое, он улыбается. Но не все были в восторге. В 18 и 19 веках Бернини вышел из моды. Его считали разностилевым, небрежным, слишком театральным. Критики находили в статую ошибки. Один французский путешественник писал: «Спина Плутона сломана, его фигура экстравагантна, без характера, женщина не лучше». Другой говорил, что это не истинная божественность, а декоративный бог. Бернини, казалось, предчувствовал это. При жизни он сам говорил, что после смерти его перестанут ценить. И действительно, его имя было забыто или упоминалось пренебрежением. И только в 20 веке Бернини был переоткрыт.
4: История предмета.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Василий Небензи указал на содействие ЕС и НАТО террористическим атакам Украины. Евросоюз и Североатлантический альянс поставляют Киеву тысячи беспилотников и ракет, отметил постоянный представитель России при ООН. Небензи заявил об этом на заседании Совета безопасности Всемирной организации. Кроме того, он отметил, что распространению терроризма способствует отсутствие международного сотрудничества при расследовании подрывов северных потоков. Также постпред России при ООН напомнил о продолжающихся атаках ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, Киев стремится дезорганизовать управление объектом и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы. Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по больнице в Донецкой Народной Республике. Оно заведено по статье «Террористический акт», сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, сегодня украинские военные при помощи БПЛА самолетного типа атаковали медицинское учреждение, расположенное в Донецке. В результате погибла женщина, двое пострадали. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в аэропорту Краснодара. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали во Внукове и Жуковском. Синоптики рассказали о погоде в последний месяц лета в Москве. Август в столице не будет ни теплым, ни холодным. Температура ожидается около климатической нормы, заявил Михаил Леус. Это не значит, что в течение месяца не будет каких-то отдельных дней жаркой погоды, либо дней с температурой, которая на несколько градусов ниже нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Метеоролог добавил, что пик жары в Москве придется на 7 августа. В пятницу столбики термометров могут зафиксировать отметку плюс 32 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 97 копеек. Доллар 80 рублей 93 копейки. Евро 93 рубля 19 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Завтра днем в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 30 градусов. На этом пока все. Событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе
12: «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
14: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 20.05 в столице, у микрофона Аббас Джума. Сегодня я проведу эфир один, без гостей, и посвящу его своей поездке в Ирак. Я буквально сегодня ночью приземлился, эту неделю я провел вместе с паломниками, которые в огромном количестве, это 26 миллионов, по вот последним данным, человек со всего мира, прошли по пути от города Эн-Наджаф в город Кербалу. Значит, называется это дело Арбаин, с арабского языка это означает 40. Ну, то есть на 40-й день поминки, который проводится на 40-й день мученической гибели имама Хусейна. Имам Хусейн был внуком пророка Мухаммеда. Погиб он в конце 7 века, в 680 году, в неравной битве против омейядского халифа Езида. Погиб вместе со своими сподвижниками. В общем-то, били всех тогда в той битве при Кербале, даже маленьких детей. Соответственно, вот с тех пор уже очень-очень много веков люди, верующие люди, верующие мусульмане, шииты, отправляются в путь, в сложный, надо сказать, путь. Сейчас он, конечно же, облегчен и наличием автомобилей, мотоциклов, велосипедов и так далее. Когда-то это был исключительно путь, который надо было пройти пешком, вот, практически, да, вот 80 километров, ну, порядка 80, да, из одной точки в другую, чтобы вот посетить, да, мавзолей имама Хусейна. Вот, люди идут, значит, с семьями, с маленькими детьми, и, ну, на моей практике это уже который раз, это уже, наверное, четвертый раз, я постоянно удивляюсь выдержке людей, их стойкости, вот, в качестве маленького примера, который, кстати, мы потом будем переносить и на политику. Могу привести задержку рейса, ну, скорее всего, вызванную ситуацией непосредственно в Ираке. Ирак сейчас тоже часть конфликта, который развернулся на Ближнем Востоке, часть войны ирано-американской. Соответственно, туда тоже прилетает. И вот буквально накануне моего визита по Ираку, в том числе по священному городу Кербала, куда устремлены все паломники, были нанесены удары. Вот. Удары американские, саудовские, с жертвами. Вот. И люди сидят в аэропорту, сидят в самолете, ждут часами, ждут смиренно, никакого напряжения, никакой ярости, никакой паники. Люди терпят. Более того, мне понравилось, как сказал один из верующих, который летел, по-моему, из Индии, индийский мусульманин-шиит, что, дескать, ну вот замечательно, ну хорошо, ну опоздаем, ну тяжело, ну да, душно, да, несколько человек упали в обморок прямо в самолете, так это же испытание, вот таким и должен быть путь в Кербал. Я напомню номер смс-портала +7 925 888 8948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Сегодня, дорогие друзья, звоните вы мне и задавайте свои вопросы, я постараюсь на эти вопросы ответить максимально честно и развернуто, благо и время позволяет, и тема достаточно обширная. Почему? Потому что в этом году Арбаин лично для меня представляет интерес не только духовный, но и политический. Все-таки ислам от политики неотделим. Такая политическая религия. И в Ираке люди делают политические заявления. И проходя этот сложный путь, они, конечно же, всячески показывают, к чему они устремлены в политическом смысле слова. Они говорят, они выражают свою позицию, на камеру в том числе. Они посвящают этот путь не только имаму Хусейну, но и палестинцам, сейчас иранцам. Вообще престиж Ирана, на мой взгляд, вырос колоссально. Хотя кто-то говорит, что паломников из Ирана в этом году меньше, чем в прошлом, что связано с, понятно, какими событиями. Меньше говорят и людей из стран Персидского залива, в частности, там, из Кувейта или Бахрейна. А их тоже немало, кстати, каждый год посещают Кербалу, в этот раз говорят меньше. Я действительно их практически не видел, ну, за там редким исключением. Иранцев, на мой взгляд, очень много. Посчитать, конечно же, всех не получится никогда, но, тем не менее, иранцев очень много. И они особенно одухотворены. Для них это особенный Арбаин, не такой, как всегда, не такой, как в прошлом году. Я чуть позже расскажу, почему, и свои наблюдения. Сейчас пока отвечу на звонок. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаю вас.
18: Здравствуйте, Аббас. Олег, да. Хотел спросить. Ну, Ирак достаточно, видимо, такая расколотая страна в определенном смысле, потому что на севере антииранские курды, и туда бьют иранцы, да, там Эрбиль, американские военные объекты, северный Иран. С другой стороны, вот шииты, которые проиранские, да, также жители и граждане Ирака. Ну, как, при этом как-то ведь страна сохраняет свое, ну, относительное единство политическое, mm-hmm. там есть центральная власть, но при том, что есть и шииты, и сунниты, и курды, и по отношению, так сказать, к Ирану, и к США, и к Израилю по-разному настроенные.
17: Вот я понял, да. Ну, сказать, что Иран очень расколотая страна, не могу. Да, проблем масса. Эти проблемы усугубляются еще и очень сложной экономикой, экономической ситуацией, санкциями, которые наложены много лет назад и действуют, и каждый раз все больше и больше этих санкций накладывается, они ужесточаются. Мы понимаем, что экономическое удушение Ирана — это одна из основных сейчас целей, скажем так, Америки. Они считают, что таким образом они смогут сломить Иран. К слову, на мой взгляд, когда Нетаньяху в Мар-а-Лаго Трампу доказывал, что именно сейчас самое время бить, он приводил в пример как раз-таки ослабленную экономику Ирана и недовольство иранцев собственной властью. Дескать, посмотри, у них митинги, у них протесты, у них люди нападают на силовиков, люди, в общем-то, разобщены, ну, все, как вы, Олег, говорите. Люди не доверяют никому, ни друг другу, ни власти, ни самим себе. В общем, падающего давайте подтолкнем. Дескать, это надолго не затянется. Иранцы, они в этом смысле уже, ну, практически добиты. Ну, то есть вот последний шаг, и все. Но не получилось, не получилось. И не получилось, на мой взгляд, именно из-за того, что нападавшие оценивали ситуацию, ну, примерно вот как описал ее Олег. Страна расколота, страна раздроблена, страна утонула в междоусобице, в грызне, внутрисоциальных каких-то конфликтах и так далее. С одной стороны курды, с другой стороны белуджи, там есть сунниты, вот Ахваз и прочее, Хузистан, персы тоже все неоднозначно, там у них, ну, а хорошо, но если все так плохо, почему же не произошло того, на что надеялся, например, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, ну вот во время протестов после убийства, как говорят враги Ирана, девочки по имени Махса Амини. Ну, помните, когда власти Ирана были обвинены в убийстве молодой курдянки. И тогда, значит, включились технологии, включились соцсети, СМИ, деньги, стали также спонсировать всяких негодяев, раздавать им оружие и прочее, начала литься кровь, масштабнейшие просто протесты, охватившие всю страну, достаточно длительное время все это длилось, тем не менее страна осталась и не раскололась, и власть не пала, она не пала и после войны с Израилем, в общем-то не пала и после январских событий, и вот сейчас война с Америкой тоже все держится, несмотря на то, что убит верховный лидер Ирана, убито огромное количество генералов, офицеров, да, военных, я имею в виду, да и простых людей, вот. В Ираке мы встречались, кстати, с матерями детей, погибших в школе Минаб в иранской, да, вот, в результате этого теракта. Это не атака, не удар, я называю вещи своими именами, это теракт. Надо было видеть лица этих женщин. Смирение, вот, сложно говорить, смирение, да, смирение, стойкость и понимание, в каком контексте они существуют, и понимание, что это война, и что эта война отняла у них самое дорогое. Но никакой оппозиции, никакого пораженчества, никакого желания закончить это все, только месть, да. И, наверное, вот то, что начали американцы с израильтянами, укрепило Иран, вот как бы это парадоксально ни звучало, и свело на нет эффект от вот этой раздробленности, от вот этих митингов, протестов и так далее. Страна действительно трещала по швам. На определенном этапе даже мне показалось, что скоро может все закончиться. Столько было истерических прогнозов со стороны людей, которых я, в общем-то, очень уважаю, прислушиваюсь к их мнению. Но тем не менее, люди объединились. Их это горе не сломило, но наоборот мобилизовало. Тут надо отдать должное. И это было очень видно во время Арбаина, это было видно в Ираке. И я встречался с людьми, которые говорят, мы вообще, вот власть не очень поддерживаем. Мы религиозные люди, да, мы пришли сюда, чтобы пройти этот путь. Мы к власти относимся скептически, особенно, значит, там, к президенту страны и так далее. Но сейчас не время для междоусобицы, не время для политических дебатов, не время для дискуссий. Сейчас время мобилизоваться, объединиться и дать бой врагу. Когда враг будет разгромлен, когда беда отступит, когда вот эта экзистенциальная угроза пропадет, тогда да, тогда мы все встретимся и обсудим, как нам жить дальше. Тогда мы будем снова высказывать свои претензии власти, будем собираться на митинги, которые, кстати, в Иране разрешены. Но это все потом, это не сейчас. Кстати, именно вот этим и обусловлен тот факт, что выбрали сына Хамины, Муджтабу, да, Саида Муджтабу. Не время для экспериментов, не время для радикальных решений. Я думаю, не было бы войны у сына Али Хамины, погибшего в результате удара, да, не было бы шансов. Ну, прежде всего, потому что он сын верховного лидера, и многие бы расценили это как престолонаследие. От чего, в общем-то, Иран отказался в 79-м году. Однако война, да, и принимающие решения в Иране решили, что это не время для экспериментов. Да, слушаю вас, вы в прямом эфире.
19: Добрый вечер.
17: Добрый.
19: Уважаемый Аббас, скажите, пожалуйста, а вот почему
17: Ой, плохо слышно, можете повторить?
19: Почему Соединенные Штаты, вы сказали, и Саудовская Аравия ударили по Ираку?
17: Да, удар пришелся со слов непосредственно американцев по объектам, находившимся в ведении иранцев, да, по проиранским силам. Ну, вот как-то так. Да, действительно, Ирак — это страна, которая, ну, находится под определенным влиянием Ирана, и там очень сильно иранское лобби, и там очень много симпатизирующих Ирану, и там есть народное ополчение, которое действует в интересах собственной страны, но симпатизируя Ирану и согласовывая какие-то действия определенные с Исламской Республикой, это две соседние страны. И именно эти силы, в общем-то, всячески демонстрировали во время войны свою приверженность идеям, высказываемым верховным лидером Ирана. То есть эти люди атаковали, значит, в том числе и Израиль, пытались, во всяком случае, с территории Ирака летели беспилотники, и, разумеется, это не может поощряться Америкой. Америка по этому поводу очень комплексует, их это приводит в бешенство. Все-таки не для того они туда пришли, не для того они так долго насилуют эту несчастную страну, при этом очень-очень богатую. Американцы не приходят в бедные страны. Да? Американцы приходят туда, где есть нефть, где есть возможности, где есть ресурсы, где они могут как пиявки так прилепиться и высасывать десятилетиями все, что таят в себе недра этих государств. В общем, так сейчас происходит с Венесуэлой. Трамп говорит, вот замечательно, все, пришли, дело сделали, теперь мы вообще богатые ребята, теперь у нас нефть, и все хорошо. Да, то же самое касается и Ирана. Да? Ну, если бы не недра, если бы не уникальность этой страны с точки зрения ресурсов, с точки зрения размеров, да, и так далее. Да и, ну, прежде всего, конечно, нефть, да, причем та нефть, которая нужна, это тяжелая нефть, это примерно такая же нефть, как в Венесуэле, не пришли бы они туда под предлогом недопущения ядерного оружия, о чем говорят уже там с 80-х годов. То есть десятилетиями они говорят, что у Ирана вот-вот появится ядерное оружие, ну, как-то вот все не появляется и не появляется. А в начале нулевых иранцы и вовсе себе его запретили производить, есть существующая фетва, это закон религиозно обоснованный. Почему нельзя не производить, не приведи Господь, применить, даже хранить нельзя такое оружие? Оно, в общем-то, угрожает безопасности людей, хранящих это оружие, угрожает заражение почвы там, и так далее. В общем, все обосновано, но, понятное дело, это предлог. И под этим предлогом, в общем-то, они нападают, чтобы разрушить, чтобы подчинить. Но не получается. Вот Ирак играет тоже определенную роль в этом конфликте. Не только Иран, можно сюда отнести еще и Йемен. Да? Мы сейчас пройдемся по последним новостям. И, кстати, йеменцев очень много было в этот раз в Ираке. Они очень охотно говорили на камеру, в общем-то, обещали преподнести там Израилю, Америке и Саудовской Аравии очень много сюрпризов в ближайшее время. Не знаю, что они имели в виду, посмотрим. Но, как мы видим, они, в общем-то, свое слово держат и атакуют саудовские корабли. Перекрыт Баб-эль-Мандеб, в общем-то, это все дело рук группы под названием «Ансар Аллах». Мы их называем «Хусит». Они в Йемене и, в общем-то, молодцы. Молодцы, что приехали, молодцы, что поговорили со мной. Скоро я опубликую в своем телеграм-канале небольшой репортаж вот по этому поводу. Как-то так. Но вот возвращаясь к вопросу Олега о расколотом Иране, да, в определенной мере, конечно, есть конфликты, есть проблемы. И мы понимаем, что существует фактор курдского сепаратизма или азербайджанского сепаратизма. Эти факторы неимоверно раздуваются и преувеличиваются врагами Ирана, которые выдают желаемое за действительное. То есть сами поверили в то, что Иран достаточно просто подтолкнуть, достаточно сделать выстрел в воздух, и все посыпется, и все побегут. Нет. Такого не произошло и не происходит на сегодняшний день. Вот. Так, Ирак в крови, а гостя все равно нет. Так, ладно, это глупости. Что касается Ирана и Америки. Вот, пожалуйста, господин Багаи заявляет, что переговоры между Ираном и Оманом по безопасному судоходному маршруту в Ормузском проливе продолжаются. И совместное заявление Ирана и Омана находится на стадии финальной доработки. Это к вопросу о том, а что там с Ормузским проливом. Дональд Трамп, между тем, грозившийся нанести удар по Исламской Республике, свое решение как бы отменил. Но в Иране, конечно, не питают иллюзий никаких. Все понимают, что он много раз так поступал. Возможно, речь идет о заработке денег на рынках. Да, вот он что-то заявил, как-то вот на ценах поиграл на нефть, ну и, соответственно, потом отменил. Он нападать не собирался. Так, вот интересная новость. Минаша Амир, редактор персидского отдела израильской радиостанции, заявляет: «Израильский народ крайне разгневан и раздражен. Они не могут поехать в отпуск летом, и жизнь людей в целом нарушена». Ну, что я могу сказать по этому поводу? А жизнь йеменцев нарушена много-много лет назад. Причем там речь идет не о том, что люди не могут полететь в отпуск. О, беда какая. Там речь идет о том, что люди умирают с голода. Люди умирают от холеры. Люди умирают от болезней, которые в цивилизованном мире давным-давно, в общем-то, побеждены. К сожалению, Йемен долгое время находился в блокаде. Йемен страдает. Палестина, пожалуйста, огромное количество детей убито.

или самим нам даже и не надо вмешиваться. Все хорошо, все правильно. CNN, атаки Ирана на американские базы в регионе привели к истощению 80% запасов перехватчиков систем ПВО ТААТ, а также половины ракет Патриот. Вот я думаю, эта новость CNN сильно огорчила сейчас Зеленского, который из кожи вон лез, чтобы понравиться Дональду Трампу, даже атаковал судно иранское на Каспии. Ну, как-то вот не помогло. Список объектов, атакованных Ираном за последние 5 месяцев. Да, вот есть тут. Помимо военных, их очень много, есть еще и посольство Израиля в Бахрейне, дип-кварталы США в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, посольство США в Кувейте, консульство США в Дубае, 4 центра обработки данных. Ну, это очень серьезно. Я молчу уже про количество убитых и раненых, американцев. То есть, на самом-то деле, красные линии и та, и другая сторона перешли давно. Тот факт, что война не выходит из-под контроля, тот факт, что по Ирану не наносится каких-то сокрушительных ударов, пока, тут я подчеркну, пока, свидетельствует о том, что Иран действительно имеет возможность отвечать. Возможностей этих очень много, они разнообразны. Что бы там Дональд Трамп ни говорил, что вот, дескать, Иран потоплен, у Ирана нет ни армии, ни флота, вообще ничего у них нет, но тем не менее, да, видимо, что-то есть. И в этом смысле, возвращаясь к моей поездке в Ирак, мне она интересна как политическое действие. То есть огромное количество музеев, да, таких вот локальных. Скажем, вот есть палестинское такое, да, местечко, где каждый год что-то новое появляется, какая-то выставка, экспозиция. В этот раз там рисовали художники. Большое-большое полотно, иллюстрирующее ситуацию в секторе Газа. Огромное количество для фотографий, пресс-воллы, интервью. Большое количество со всего мира съехавшихся инфлюенсеров, лидеров общественного мнения, политологов, журналистов, камеры. Вот. То есть это к вопросу о пропаганде, распространении информации. Вот. На каком-то, значит, этапе я увидел пресс-волл, где каждый желающий может сфотографироваться с Дональдом Трампом, но сделать это так, как будто бы он удушает Дональда Трампа, такое, значит, полотно большое, Трамп, значит, скован флагом, и каждый желающий может засунуть руку, да, вот в месте, где у Дональда Трампа горло, ну и, в общем-то, сфотографироваться. То есть люди как умеют, так и, в общем-то, высмеивают американского президента, заявляя о том, что они сдаваться не намерены. Я уже сказал, 26 миллионов человек прошли по этому пути, и я среди них. The New York Times. На основе текущих переговоров между Ираном и Оманом рассматривается план, согласно которому полный контроль над движением судов в Ормузском проливе передается Ирану. В этих рамках суда для прохода будут использовать маршрут, проходящий через территориальные воды Исламской Республики, и именно Тегеран будет взимать плату за предоставляемые морские услуги. На выходе суда будут следовать близ вод Омана, но Иран сохранит за собой контроль над этим проходом и оставляет за собой право вмешательства в случае необходимости. Вот все, чего добился Дональд Трамп. И, кстати, тема Ормуза тоже нередко поднимается в Ираке. Мы обсуждали это с коллегами, с иракскими, встречались с политологами, с местными. И все говорят, что Америка промахнулась. То есть в представлении Дональда Трампа достаточно было просто продемонстрировать большую-большую пушку. Ну, может быть, выстрелить из нее несколько раз. И все, и все испугаются. То есть, как бы, находясь в состоянии эйфории от произошедшего в Венесуэле, он посчитал, что тут можно будет сделать нечто подобное. Что тут можно будет напасть, и все. Вот чего не учел Дональд Трамп, и почему он не учел-то, ладно, бог с ним, это понятно. А почему этого не учел Нетаньяху? Так это география. Это география. А география, как сказал, если мне память не изменяет, Наполеон, это все-таки судьба. Вот география, Баб-эль-Мандеб, Ормузский пролив. Что сделали иранцы? Они просто взяли их за волосы и ткнули в карту мира. Дескать, посмотрите, вот тут. Тоже очень и очень интересно. Это тоже наше оружие, как сказал Дмитрий Медведев.
очень справедливо.

0: да, что это вот и есть ядерное оружие Ирана. Ормузский пролив. Сейчас новости, потом вернемся и продолжим обсуждать ситуацию в регионе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Зеленский пожаловался на сокращение Западом поставок ракет для систем ПВО. Украинский лидер предположил, что это может быть сознательным методом давления партнеров на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам. Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, сговорчивой, заявил Зеленский. Минобороны сегодня сообщили о нанесении вооруженными силами России ударов по транспортно-логистическим и распределительным центром в Киеве и Киевской области. Объекты были задействованы в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников, пояснили ведомства. В Грузии вновь произошло масштабное отключение электроэнергии. Без энергоснабжения остался Тбилиси и другие крупные города страны. По информации местных СМИ, остановлено движение поездов грузинской железной дороги. Сбой произошел около 19:15 по московскому времени. Официальной информации о причинах отключения электроэнергии пока нет. Блокаут был зафиксирован в Грузии 25 июля. Масштабное отключение случилось из-за аварии на линии электропередачи Эмерити. В Москве из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуально с полудня до 9 вечера четверга. Днем 6 августа в отдельных районах столицы ожидается гроза с дождем, говорится в сообщении синоптиков. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос ранее рассказал, что пик жары в Москве придется на 7 августа. В пятницу столбики термометров могут зафиксировать отметку плюс 32 градуса. Мужчина в костюме мрачного жнеца пугал посетителей больницы в Великобритании. Нарушителем общественного порядка оказался 26-летний Леон Гиллеспи. По информации газеты Mirror, инцидент случился в медицинском учреждении в графстве Денбишир. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину, забравшегося на крышу. Мотивы своего поведения Гиллеспи объяснить не смог. Мужчину оштрафовали на 200 фунтов стерлингов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Завтра днем в Москве переменная облачность, местами дождь до плюс 30 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Тбилиси.
9: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
11: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
12: В этот четверг гость в студии – общественный деятель, помощник депутата Московской городской думы Мария Чуприна. Интервью о самом важном с самыми опытными.
13: по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
14: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
0: Идем на восток, идем в Ирак. Ну, если быть точнее, то именно оттуда я прибыл сегодня ночью. Удивительный, конечно, выдался в этом году Арбаин. Он проходит, в общем-то, с 4 августа. На 4 августа он выпадает. Он проходит при участии миллионов паломников со всего мира. Удивительно, как... Ну, бесстрашно, да, это толпа верующих. Все же происходит в очень сложном контексте. Все происходит в невыносимых условиях. Я говорю даже не про жару, я говорю даже не про вот, давку. И это все есть, это все ежегодно происходит. К этому привыкли все те, кто проходит этот путь. Я говорю про политический контекст, я говорю про войну, про террористическую угрозу, которая нависла над регионом. И, несмотря на это, люди все равно приезжают, люди все равно идут вместе с детьми, со стариками на инвалидных колясках, все равно преодолевают этот путь. Между тем, их бесплатно кормят, чтобы вы понимали, вот все эти миллионы людей несколько дней едят, пьют бесплатно. Бесплатно, на протяжении всего пути. Более того, всегда очень забавно видеть, когда маленькие дети... дерутся друг с другом за право всучить что-то паломнику. Неважно что, будь то какой-нибудь бутерброд, стакан воды там, или салфетку, чтобы тот смог промокнуть лоб, вот, затекший потом, потому что идут все в 50-градусную жару. Потому что считается, что если вот ты подал, если ты помог, послужил, да, вот, паломнику, преодолевающему этот путь, то тебе воздастся, воздастся с лихвой. Спать, есть, лечиться, все это можно делать бесплатно в эти дни в Ираке. Там есть еще и огромное количество услуг, которые доступны паломникам. Например, там, пошив одежды, да, зашить прохудившиеся какие-нибудь штаны, например, ремонт очков, массаж ног для вот, пожилых людей, которые устали идти, массаж ног. Ну и так далее. В общем, очень-очень странное, возможно, для иностранца зрелище. Но если подумать, то, конечно, проникаешься этим всем, понимаешь, насколько это важно, и насколько это массово, и насколько это с точки зрения политики, ну, пугает тех, кто, в общем-то, сейчас борется с Ираном. Потому что так или иначе, этот Арбаин в этом году прошел под знаком Ирана. Он, в общем-то, красной линией протянул через все эти 80 километров историю судьбы верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, который мученически погиб. Его портреты везде. И не только его, да, и других людей, погибших вот в этой бойне. И до этого, будь то, например, лидер Хизбаллы Хасан Насралла или Касым Сулеймани, иранский генерал, который... погиб в Ираке в результате удара американского. Да, давайте примем еще один звоночек. Здравствуйте, я вас внимательно слушаю.
15: Алло, да. Добрый вечер. Добрый. Извините, пожалуйста, можно такой более общий вопрос?
0: Конечно.
15: Суть его вот в чем. Известно, что в странах Ближнего Востока нарастает дефицит питьевой воды, пресной воды. Угу. Как вы полагаете, вот ваша оценка, поскольку вы специалист по этим странам, может ли это быть причиной более массовой или просто сильно массовой миграции населения этих стран, стран Западной Европы и далее по континенту? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, засуха – это традиционная проблема региона. Если мы говорим про Иран, то да, засуха стала таким политическим фактором, на котором, кстати, Израиль периодически пытается сыграть. Много раз мне доводилось слышать из уст израильских политиков призыв к иранцам свергать собственную власть, взамен Израиль якобы должен предоставить иранцам ну, какие-то свои технологии, опреснительные, не знаю, и так далее. Вот. Ничего не получается. То есть, да, с одной стороны, это очень-очень большая проблема. С засуху мы знаем, что миллионы иранцев недавно молились о дожде. Вот. С другой стороны, я не думаю, что это повод покидать страну. Люди, которые терпят войну, терпят разрушения, терпят лишения, которые десятилетиями терпят санкции, ну, вряд ли из-за засухи вот так вот поднимутся и побегут в Европу, где их, к слову, не то чтобы очень ждут. Вот. И сам по себе процесс миграции, он не сказать, чтобы очень комфортный, легкий, да, и так далее. Я думаю, что рано или поздно, конечно, Иран преодолеет это. Иранцы уже, в общем-то, работают в этом направлении. Опреснительные станции, вот ирригационные проекты, да, там опреснение морской воды. Это все на повестке дня, это все есть. И я думаю, что нам надо только пожелать им удачи. Вот. Но повторюсь, да, это достаточно сложная ситуация, которую сбрасывать со счетов нельзя. Напомню, смс-портал +7 925 88 88 948, прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И вот еще очень важная новость. Вообще, наверное, по-хорошему надо было с нее начать. Ну вот я так увлекся и забыл. А вообще это очень-очень важно, потому что наш соотечественник пропал в Израиле. Как выяснилось, сегодня его арестовали израильские спецслужбы. Речь идет об историке израильско-российском, публицисте, политологе, очень большом и, значит, глубоком эксперте по Ближнему Востоку Артеме Кирпиченке. Он, кстати, еще и частый гость моих эфиров, в частности, на радио «Говорит Москва». Относительно недавно мы с ним обсуждали ситуацию в Израиле, сионизм и так далее. Очень активный молодой человек и очень знающий. А что самое главное, гражданин Израиля, да, и служивший. Причем не где-то, а именно в секторе Газа. И сегодня этот человек занимает очень такую яростную, последовательную антисионистскую позицию, даже не антиизраильскую, а антисионистскую, что, конечно, не может не приводить в ярость власти Израиля нынешней. Зачем он туда поехал, полетел, для чего, кто-то говорит, на какую-то конференцию, мне, если честно, не очень понятно, но это ладно, это мы потом уже, надеюсь, с ним лично обсудим. Очень надеюсь, что все-таки удастся как-то это дело урегулировать. По последним данным, ему выдали адвоката, и он, в общем-то, ну, имеет определенные возможности пользоваться своими правами. Ну, а как там получится, я не знаю. Могу только пожелать Артему удачи. Артем, держись, крепись. Вот, будем следить за развитием событий. Вот. Ну, возвращаясь, да, к Ираку, у нас еще один звоночек. Давайте примем еще один звоночек, да, слушаем.
16: Аббас, еще раз добрый, да, вечер, Олег.
0: Да.
16: Вот две ядерные страны, Израиль и США, совершали военную агрессию против Ирана. США перманентно продолжает военные атаки на Иран. И при этом, ну вот, все-таки логично предположить, что Иран, ну, имеет военное противостояние с двумя ядерными странами, вот, тем более убит, да, отец нынешнего,
0: да,
16: верховного лидера, да, Муштабы Хамини. Ну, логично предположить, что Иран все-таки должен обзавестись собственным ядерным оружием.
0: Ну, иначе, Олег, просто... я понимаю, этот вопрос мы постоянно обсуждаем с экспертами, причем не последними экспертами, очень серьезными. Я это обсуждаю и с иранскими экспертами, политологами, и даже с политиками. И, в общем-то, очень многие в Иране с вами согласятся. Я лично знаю огромное количество иранцев, в том числе, кстати, и людей, служащих в армии, которые открыто, публично призывают собственные власти начать производить ядерное оружие, дескать, ну а как иначе с этими людьми разговаривать? Они же ничего не понимают, кроме силы. На сегодняшний день ядерное оружие — это единственный аргумент, который доходит до их сознания, до их мозга. Это единственное, что они понимают. У России есть, у КНДР есть, да? И поэтому мы можем сопротивляться, поэтому мы можем жить самостоятельно и опираться на собственные силы в принятии решений. Вот. Иранцы, я думаю, до этого должны дойти рано или поздно. На мой взгляд, назрело. И не только на мой взгляд. Я вижу, как меняется, в общем-то, риторика. Я вижу изменения. Ну, я Иран посещаю достаточно давно, уже лет 10 точно. Каждый год я там бываю, и я могу отследить вот, да, динамику. Я могу отследить, как изменялись за эти годы мнения, ну, людей, в том числе людей, принимающих решения. И вот если там лет 10 назад мне говорили, да нет, да зачем, да ну брось, да у нас есть альтернативные методы воздействия на врага, если вдруг когда-нибудь он решит на нас напасть. И, кстати, в качестве вот этих альтернативных мер, да, альтернативных ядерному оружию, люди, с которыми я разговаривал, у которых я брал интервью, среди которых, кстати, был и бывший министр иностранных дел господин Абдулхиян, погибший в авиакатастрофе. Да, вот среди этих аргументов было все то, что мы видим сегодня. Они говорили о ракетах, они говорили о беспилотниках, они говорили о природе, о том, что сама природа не позволит врагу, значит, растоптать Иран. Они говорили о географии, они говорили об Армузском проливе как таком последнем жестком аргументе. Мол, мы, конечно, не перекроем, но если вот прям совсем припрет. Они говорили сами, возможно, не веря, что это произойдет так скоро. То, конечно, да, это в наших силах, мы понимаем. Вот, сегодня все эти аргументы, в общем-то, были высказаны. Все эти карты разыграны. Все, что можно, Иран, в общем-то, продемонстрировал. Хотя, конечно, там еще немало ракет, которых они не задействовали. Там еще очень много возможностей, в том числе гиперзвуковое оружие и так далее. Но, в общем и целом, и беспилотники полетели по назначению ракеты. Иранцы обещали выводить из строя, значит, инфраструктуру американскую на территории стран Персидского залива. Они это осуществляют, они выполнили свое обещание. Они обещали перекрыть Армуз, они его перекрыли. Более того, теперь Армуз их, под их контролем, они теперь будут взимать деньги за проход судов. Чего не было, повторюсь, до войны, это то, в общем, за что надо сказать спасибо Дональду Трампу. Вот. Но война-то не заканчивается. Более того, есть риск, что она может перерасти в нечто большее. И, конечно, мы все стоим перед фактом, что да, только ядерное оружие может остудить эти головы. Только наличие ядерного оружия может быть гарантией, значит, безопасности. Никакие договоренности, никакие документы, подписанные президентами Соединенных Штатов Америки, такой гарантии не являются. Все это не стоит, как выясняется, даже бумаги, на которой эти, в общем-то, соглашения подписаны. Ну, я имею в виду, прежде всего, совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан Обамой, а Дональдом Трампом, в общем-то, был сведен на нет, просто выброшен в мусорное ведро, после чего Трамп начал вводить санкции против Исламской Республики Иран, после чего он убил Касама Сулеймани, национального героя Исламской Республики, после чего Корпус Стражи Исламской Революции был объявлен террористической организацией. Трамп объявил о политике максимального экономического давления на Иран. Трамп попытался обнулить экспорт иранской нефти. В конце концов, Трамп просто напал и начал утюжить Иран. Да, в конце концов, убили главу государства, развязали жесточайшую войну. Ну, вот вам и пожалуйста. Да, ну вот, да, молодцы иранцы, они, конечно, выстояли. Тут надо отдать должное, что они продемонстрировали то, чего от них мало кто ожидал. В том числе и в нашей стране. Очень многие эксперты, скептически относившиеся к возможностям Ирана, признали свою неправоту. Но, тем не менее, глобально это не помогает Ирану избежать страшного. А они все-таки всю дорогу пытались избежать большой войны. И до сих пор пытаются. Избежать большой-большой войны. То, что происходит сейчас, ну, это война, это региональный конфликт, очень серьезный, который масштабируется потихонечку, но может быть гораздо хуже. Да, слушаю вас внимательно.
17: Добрый день. Извините, не сразу подключилась, может быть, не по теме, но вопрос, нельзя ли, и есть ли какая-то информация, ну, более-менее, так сказать, адекватная, по современной Сирии. каково положение?
0: Я понял. Ну, смотрите.
17: Нельзя ли в какой-то передаче?
0: Да, давайте мы договоримся так. Мы современные Сирии, вообще ситуации в Сирии на сегодняшний день уделим отдельный эфир. Я приглашу специалиста, который внимательно наблюдает за ситуацией. Я тоже очень внимательно наблюдаю за происходящим в Сирийской Арабской Республике. Но все-таки это тема надолго, это тема на час. У нас всего 10 минут остается до конца эфира. На мой взгляд, ничего хорошего в Сирии не происходит. И вряд ли в ближайшее время произойдет. Вот. Но давайте за подробностями в следующий раз приходите, звоните, будем рады ответить на вопрос про Сирию. Кстати, ну, если уж на то пошло, то сирийскую карту Трамп тоже пытается разыграть. Да? Мы слышали недавно вот эти его заявления, что, дескать, Сирию будут использовать против Хизбаллы. Дамаск, конечно, пошел в отказ, но что-то мне подсказывает, что именно с этой целью вот господина Ашара и посадили на то место, на котором он сейчас сидит и чувствует себя великолепно, да, меняя дорогущие часы, вот, надевая очень дорогостоящие пиджаки. Вот, чувствует себя замечательно, вряд ли хочет с кем-то этой властью, этими возможностями делиться, но ничто не происходит, да, вот, без последствий. У всего есть своя цена. Я думаю, что рано или поздно и Ашара придется заплатить цену. Вот. Насколько она будет велика, время покажет. Но Трамп, в общем-то, он отличается такой предельной искренностью. Он искренен. И он так и говорит. Я вот его поставил. Вот, дальше вот против Хизбаллы. Ну и так далее. То есть думаю, что его, конечно, рано или поздно поставят перед фактом, что вот, дядь, надо часы вот эти вот твои вот за 25 тысяч долларов или за сколько, за 125 тысяч долларов, надо их отработать. А то ты вот шляешься там по Турциям, по еще, по, там, европейцев принимаешь и так далее, значит, это, гуляешь там, да, раздаешь интервью, вот, рисуешься, а оплатить по счетам. А кто тебя привел? А ты благодаря кому вообще вот тут вот такой красивый, значит, оказался? Ты еще вчера вообще-то в розыске был. За тебя денежку давали. За информацию о твоем местонахождении. Ты был там самый вообще ужасный после Усамы бен Ладена террорист. А сегодня уважаемый президент. Да, ну, посмотрим. Я тут каких-то прогнозов делать не буду. Но ни к чему хорошему Сирию не подводят. Я думаю, что если война будет масштабироваться, вернусь к своему тезису предыдущему, отчего иранцы всячески пытаются, да, дистанцироваться, всячески пытаются как-то вот, да, повлиять на эту ситуацию, примириться, не знаю, договориться, еще там чего-то. Вот чем больше это будет дело разрастаться, тем больше шанс, что Сирия будет активно втянута в этот конфликт. Как сегодня втянут тот же самый Ирак, да, с которого я, в общем-то, начал и которым заканчиваю. Что касается Ирана и нежелания воевать. Вот на сегодняшний день я вижу определенного рода раскол в элитах Исламской Республики Ирана. Это не тот раскол, о котором говорил наш радиослушатель в начале передачи. Отчасти наш радиослушатель, конечно, прав. Безусловно, есть напряженность, да, этно-конфессиональная, на определенном уровне она как бы не способна разрушить страну, она не способна нанести Ирану какой-то серьезный ущерб, но тем не менее это есть, на это тоже тратят нервы, деньги, это периодически выливается там, в протестную активность, которая, в свою очередь, очень часто перерастает в террористическую активность. Но я говорю сейчас про раскол именно внутриэлитарный и про разное видение того, как должен действовать Иран. Все, абсолютно все, я в этом уверен, в Иране согласны с тем, что, значит, как-то это, нянчиться с арабами, там, с американцами, израильтянами больше не надо, идти на уступки, что-то уступать, там, отдавать и так далее тоже не стоит. То есть Армуз, вот это все понятно. Тут полная солидарность, я думаю, в Иране, ну, только там совсем уж какие-то отморозки, пораженцы и предатели могут обсуждать вопрос там, передачи части Армузского пролива там, и так далее. Я думаю, в этом смысле все, кто принимает решения, все более-менее важные политики солидарны друг с другом в этом вопросе. Но самое главное, продолжать войну или не продолжать? Продолжать переговоры или отказаться от переговорного процесса, ну, от слова совсем, то есть ну, прекратить диалог и просто отвечать агрессии на агрессию, дожидаясь, пока это не перерастет в нечто большее и уже втягиваться в конкретную войну, которую, повторюсь, иранцы годами пытались избежать. Даже когда об них вытирали ноги, даже когда вводили санкции, хотя не должны были вводить, согласно СВПД, когда нарушали свои обязательства, убивали, бомбили и так далее. Иранцы все равно терпели, иранцы все равно как-то вот пытались как можно быстрее перейти к переговорному треку. Вот на этот раз, на мой взгляд, все очень и очень серьезно. Есть люди в Иране, которые считают, что больше таких шансов противнику давать нельзя. Что каждый раз, когда иранцы соглашаются сесть за стол переговоров, и начинаются переговоры, соответственно, вот этот Кушнер, несчастный Уитков и вот эта вот парочка там, переговорщики наши, да, любимые, враг просто-напросто использует это время для перегруппировки, для того, чтобы передохнуть, набраться сил и с этими новыми силами снова жахнуть по Ирану. Иранцы поняли, ну, слушай, сколько можно? Сколько можно нас обманывать, опрокидывать постоянно, нарушать свои обязательства? Даже вот этот вот пресловутый меморандум о, значит, да, о намерениях между США и Ираном. Но он был нарушен буквально там через несколько дней после того, как вот, мы все порадовались, выдохнули. Да, там американцы на определенном этапе выпустили документ, там Минфин США сообщил, что да, снимаются там санкции с нефтяного сектора и так далее. 7 июля все снова вернулось на круги своя, да, снова в санкции, снова это. Ничего не соблюли. То есть изначально было понятно, что американцы соблюдать какие-то договоренности в рамках переговорного процесса не намерены. Изначально было понятно, что Вашингтон будет использовать это время для подготовки к новому раунду военного столкновения. А что касается Ирана, то в Иране есть люди, которые до сих пор надеются на то, что с Америкой можно будет договориться. Которые апеллируют, все еще апеллируют к этому меморандуму. Которые напоминают про СВПД, то есть даже до такого дошло. Мол, ну мы же как-то вот один раз договорились вот при Обаме, ну было же дело, когда президентом был господин Рухани. Ну что-то же сдвинулось с мертвой точки, давайте дальше. Вот, конечно, да, может быть, сегодня не так радикально, понятно, все скептически относятся, но одна часть политикума Исламской Республики настаивает на том, что лучше какие-то переговоры, ну вот худой мир, ну вот хоть что-то, что удерживает, да, стороны от большого-большого конфликта, которого хотят избежать все на самом деле. Вот лучше это, чем добрая война, в которую будет втянут весь регион, который затронет и Израиль, и страны Персидского залива, и Сирию, про которую у нас спрашивала радиослушательница. Ливан уже затронут, будет полностью втянут, ну и так далее. Я уверен, что нефтедобывающие страны, страны-доноры Соединенных Штатов Америки, страны, вообще с которых начался вот этот весь петродоллар и так далее, страны, которые дарят Трампу подарки, страны, которые платят безумные деньги вот в эту контору его зятя Кушнера, надеясь, что за эти деньги можно купить возможность повлиять на решение Белого дома. Да, вот все эти страны, они сейчас активно пытаются вот повлиять как-то на президента США. Они мечтают о том, чтобы это все закончилось. Собственно, переговоры. Вот к чему они призывают. И да, какие-то иранские политики считают, что переговорный процесс важен. Другие политики считают, что он совершенно не нужен и даже вреден. И все бы ничего, если бы эта дискуссия не вышла на самый высокий уровень. Сегодня к отмене вообще любого диалога, к прекращению переговоров призывает, в общем-то, совет, да, который выбирает верховного лидера Ирана. Совет экспертов. А это уже очень серьезно. А это уже позиция верховного лидера Исламской Республики Иран, Муштабы Хаменеи. То есть сам верховный лидер сегодня устами вот этого, членов этого совета говорит, что нет, для переговоров больше места не осталось. Но как оно там вот будет в ближайшем будущем, мы посмотрим. возможно, конечно же, переговоры... Они продолжаются, они формально, конечно, заморожены, но неформально они все еще продолжаются. Стороны пытаются найти какой-то общий язык. Америка пытается выторговать какие-то более выгодные для себя условия. Вот. А между тем новый раунд войны, на мой взгляд, не за горами. Через неделю вернемся и обсудим, прав я или нет.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 200 украинских дронов. А ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20.00 по Москве. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Харловской, Рязанской и Тульской областями, в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Башкирии и Татарстане. Кроме того, БПЛА сбиты над акваторией Черного моря. Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив. В ближайшее время может быть опубликовано совместное заявление, отметил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. При этом замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что новый согласованный маршрут в Ормузе станет временным и сможет просуществовать от 2 до 4 месяцев. Однако в текущих переговорах с Оманом вопрос поставлен таким образом, чтобы маршрут мог действовать дольше, приводит слова представителя МИДа Ирана, агентства ИРНА. Росстат вновь зафиксировал в стране дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных, полученных с 28 июля по 3 августа. В отчете ведомства говорится, что за указанный период подешевели маргарин, куриные яйца, полукопченые колбасы, сливочное масло и пастеризованное молоко. Цены на плодовощную продукцию в среднем уменьшились на 0,7%. Зафиксировано снижение стоимости белокочанной капусты, картофеля, свеклы и помидоров. При этом выросли цены на огурцы, яблоки и бананы. Кроме того, в период с 28 июля по 3 августа дорожали гречневая крупа, мясо кур, свинина, соль, говядина и баранина. «Спартак» разгромил «Оренбург» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ. Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 5-1. Во втором туре 18 августа футбольный клуб из Оренбурга в гостях сыграет с московской родиной. На следующий день столичный «Спартак» также на выезде встретится с казанским «Рубином». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 97 копеек, доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 25 градусов, атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
18: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi! he does it again. He's superhuman.
20: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
21: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
22: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
21: а российский футбол продолжает удивлять,
22: мы это обсуждаем вместе с вами.
23: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
25: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
24: Каждую субботу после 7 вечера.
26: Личные обстоятельства.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
27: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
28: Союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Кривичи.
29: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
30: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
31: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
24: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
31: «Умные парни».
32: 15:08 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, директор Института физики атмосферы Владимир Семенов. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
33: Здравствуйте.
32: Есть о чем нам поговорить. Все мы наблюдаем, да, природные явления, которые сопровождают нашу жизнь в этом году. Вот это вот аномальная или уже нормальная жара в Европе, последствия от этой жары все хуже и хуже для Европы. Ну, кстати, между прочим, в этом году, этот год не первый, когда жаркое лето в Европе, но такое ощущение, что это все вот нарастает. Я напомню, наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир, говорит Москобот. Видеотрансляция на Рутюбе, в Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. ру. Ну, собственно, понятно, о чем мы будем сейчас говорить. И первый у меня вопрос будет по поводу явления Эль-Ниньо, Владимир Анатольевич, потому что всех пугают Эль-Ниньо, что неутешительный прогноз: на большей части Земли растет вероятность аномально высоких температур, и причина этому именно мощь вот этого явления Эль-Ниньо. Что это вообще такое?
3: Ну, действительно, все, наверное, уже наслышаны про это загадочное явление Эль-Ниньо, но не загадочное, достаточно часто о нем говорят, потому что случается оно в среднем раз в 4 года, и поэтому, ну, время от времени мы про это явление слышим. Но почему Эль-Ниньо? Эль-Ниньо – это ребенок мужского пола, в переводе с испанского. И связано это с тем, что в районе декабря в экваториальной зоне у побережья Перу вот время от времени наблюдалось резкое повышение температуры воды как раз к Новому году, под Рождество, и поскольку Рождество, его назвали Эль-Ниньо, там так зовут Христа. Значит, когда температура воды там поднималась, жители Перу это хорошо ощущали, не только из-за погодных аномалий, но и потому, что рыбный промысел сразу, как говорится, обнулялся. При такой теплой воде рыба уходила из этих вод, и, в общем, все прекрасно это ощущали. Что там происходит? Происходит довольно резкое, ну, в течение нескольких месяцев, потепление температуры воды, значит, в восточной части экваториального Тихого океана. Вообще вода в экваториальной области океанов, конечно, очень теплая, но вот в этой части между Южной Америкой и Индонезией, вот где Тихий океан, да, она особенно теплая, и там дуют пассаты, восточные ветра, но вообще в экваториальной области дуют восточные ветра, пассаты. Это связано с особенностями атмосферной циркуляции, из-за того, что Земля вращается, значит, нагревается на экваторе. Вот. И эти пассаты, они как бы сдувают воду с востока на запад, теплую воду. И теплая вода накапливается вот в западной части экваториального Тихого океана, накапливается в буквальном смысле, то есть она как вот приподнимается, и там уровень воды на там, 50 и даже 70 сантиметров выше, чем на востоке. То есть это такая сдуваемая огромная лужа теплой воды. А на востоке, наоборот, поскольку теплая вода с поверхности уходит, ее замещает холодная вода с нижних слоев, называемый апвеллинг. И там вода холодная для вот этой области, там 20 градусов, 22, но это как бы прохладно. Вот, значит, но эта система находится в таком вот неустойчивом равновесии. Пассат для того, чтобы вот такое состояние сохранялось, а на западе образуется так называемый теплый бассейн. Там наоборот 30, 32, 33 градуса вода, очень теплая. И когда пассаты вдруг ослабевают, вот эта вода теплая начинает перемещаться с запада на восток. Перемещаясь, она уменьшает температурный градиент восток-запад, а он именно определяет силу пассатов. Чем сильнее градиент, тем сильнее пассаты. Чем слабее, тем они слабее. Градиент ослабевает, пассаты тоже ослабевают, запускается положительная обратная связь, и вот эта вода очень быстро начинает распространяться с запада на восток, прогревая всю экваториальную часть Тихого океана. Когда это происходит, изменяется сильно атмосферная циркуляция. А чем характерна циркуляция в экваториальной части? Она характерна восходящими движениями. То есть воздух, теплый океан и влажный, там, естественно, очень сильное испарение. Этот воздух, он неустойчив, он поднимается вверх, и поднимаясь, пар начинает конденсироваться, воздух разогревается еще сильнее, он еще сильнее поднимается, возникает так называемая конвекция, конвективные колонны. Вот мы видим кучевые облака, есть такой вот вид огромных восходящие мощнейшие движения воздуха от поверхности до высоты тропосферы, там 11-12 километров. Но вот один раз мне приходилось летать на самолете вот из, значит, России в Австралию, и вот пролетая экватор, видно вот эти огромные конвективные системы, восходящие движения воздуха, которые, значит, у экватора разделяются на две ветви, одна как бы закручивается на север, другая на юг, формируют такие ячейки циркуляции. Вот, они затем опускаются вниз, где-то в районе 30 градусов северной, соответственно, южной широты. Вот, то есть вот эта вот конвекция, она вот организует такие вот ячейки Годлея, так называемые. Так вот, когда, значит, смещается область, ну, вот эта конвекция, она интенсивно над именно областью теплой воды, горячей воды. Если эта область смещается, то вся эта конвективная система смещается. И вот это смещение вызывает уже реорганизацию атмосферной циркуляции по всему земному шару. Но главным образом, конечно, это вот в области вот этой вот ячейки Годлея от экватора до там 30-35 градусов северной, соответственно, южной широты и вот в экваториальной области. Поэтому вот то, что мы видим, эффекты вот Эль-Ниньо, помимо того, что большая площадь океана покрыта аномалиями горячей воды, скажем так, что вызывает глобальный рост глобальной температуры, вот эффекты, связанные с атмосферой, они возникают из-за того, что вот перераспределяется область интенсивных конвективных движений.
32: Ну и получается, извините, я вас перебью, получается, что больше всего как раз от этого явления сейчас страдает Европа.
3: Нет, Европа от этого совершенно не страдает.
32: То есть это не связано, вот эта вот да. жара, она не связана как раз?
3: Нет, абсолютно не связана. Угу. Во-первых, явление Эль-Ниньо только, так сказать, начинает развиваться. Угу. Пика оно достигнет в декабре-январе, затем начнет угасать. Но есть, бывают явления очень сильные, они как бы переходят и на следующий год. Таких явлений, ну вот наиболее известное явление это... Его считают самым сильным по последствиям катастрофическим явлением 1877-78 года. Оно привело к чудовищному голоду в Индии. Говорят, там, от сотен тысяч там, до миллиона людей значит, пострадало, умерло и прочее. Вот, сильная засуха там была. Его называют, даже вот книга вышла, там одного историка назвал его «Викторианский Холокост». То есть там действительно такие последствия были. Сумасшедшие. Но другие историки я тоже оспаривают, говорят, что ну, да, был не урожай, но Англия продолжала Великобританию вывозить оттуда зерно так же, как и раньше. Да, так сказать. И, соответственно, если бы они уменьшили экспорт, то, может, никакого голода бы и не было, но за теми нужны колонии, как говорится, чтобы их эксплуатировать. Поэтому кто в этом виноват больше, политика Англии тогдашней викторианской, либо... явление Эль-Ниньо, это,
32: явление,
3: да, остается вопросом, но, тем не менее, вот эффекты в экваториальной тропической, субтропической зоне, они хорошо установлены, они очень сильны, это вот засуха в Индии, это, наоборот, влажный режим там в южной части Северной Америки, там, Калифорнии и так далее, там наводнения могут случаться, в Южной Африке засуха, ну, вот такие зоны, они выделены, кстати, вот на территории там Казахстана, Кыргызстан, Узбекистан, вот Азиатских республик, там как раз тоже влажный, более влажный климат. Но севернее, в средних широтах и выше, эффекты очень слабы. Угу. Связь находят, да, и в нашем институте этим занимались, но все-таки как бы практического применения такая связь пока для хозяйственной деятельности как бы, не дает.
32: Пока нет. Да. Да. А если брать вот Европу и вот эту жару этого года, аномальные пожары... А, не только пожары, там еще и сохнут реки просто, да, например, обмеление Дуная. Это же ну, фактически уже на грани природной катастрофы. А причина какая вот этой погодной аномалии в Европе? Это глобальное потепление? Это деятельность человека? Или это какие-то естественные процессы?
3: Ну, учитывая то, что, как вы сами сказали, что мы наблюдаем это вот чаще, да, раньше мы такого не наблюдали, хотя были такие явления, конечно, в климатической истории, вот, но вот исследования показывают, что, конечно, большой вклад в это внесло именно глобальное потепление вследствие человеческого антропогенного воздействия. Вот, эти волны жары, это стационарные волны, как бы атмосферные, да, вот атмосферная динамика, она характеризуется, ну, везде, в том числе и в средних широтах, крупномасштабными атмосферными волнами, так называемыми волнами Росби, еще мы как патриоты говорим, волны Росби Блиновой, это вот уже известный метеоролог наш советский. Вот. И эти волны, они как бы вдоль широтного круга определяют нам погоду. И вот если такая волна остановилась на месте на, скажем, несколько недель, да, то тогда в одном месте будет жара, где гребень, да, где, наоборот, впадина, будет прохладно. Вот, собственно говоря, вот в Европе жарко, да, но в западной, да, а вот восточная Европа, ну, в общем, там такой жары нет. Угу. Идем дальше, снова там жара и так далее. То есть это вот где-то 5-6 таких вот очагов вдоль широтного круга возникает. Слава богу, эта жара не локализовалась вот на европейской территории России, как было в 2010 году. В 2010 году была обратная ситуация, у нас была страшнейшая жара, а западная и восточная Европа Там было, наоборот, прохладно, даже не то, что прохладно, а холодно. Я вот какое-то время был в Германии, и там было 18 градусов, да, но ночью 12, днем там 18, то есть вот прохладно. Это такие перемежающие, вот с одной стороны занос теплого воздуха, с другой холодного. То есть это вот такая волна. Так вот, исследования показывают, что при потеплении вероятность того, что такая волна, значит, будет оставаться на месте, она повышается. Угу. Вот, поэтому это раз. Во-вторых, ну, все-таки рост температуры, он обуславливает то, что в целом становится жарче, да. И причем вот такая особенность, что в южных широтах, как раз в тех субтропиках, становится жарче летом быстрее, чем зимой. А у нас, наоборот, зимой, чем летом в средних широтах. Вот, и в высоких широтах. И таким образом на юге становится вот под Европой, под европейской территорией России, становится сильнее, жарче, чем у нас. Uh-huh. И когда происходит занос теплого воздуха с юга, он как бы более контрастен, он более жаркий. Поэтому вот такие заносы становятся более, ну, вот, опасными и приводящими к более сильной жаре.
32: Угу. А можно ли говорить о том, что вот зимы, да, в средней полосе России теперь будут более теплыми и более снежными? И с каждым годом как бы температура будет только расти?
3: Ну, в целом, да, такая тенденция отмечается при потеплении, но с некоторыми нюансами. Во-первых, мы не можем говорить с каждым годом, угу. Да? Глобально климат – это характеристика за достаточно, ну, характеристика погоды, погодных условий за достаточно длительный промежуток времени, ну, минимум 20 лет. Ну, вообще, по стандартному определению, 30 лет. В течение этого промежутка от года к году условия скачут. Вот. Но мы должны смотреть на тенденцию, да, то есть, угу. Если мы посмотрим на изменение среднегодовой температуры на территории России, например, да, то увидим, что она с начала 20 века увеличилась, ну, где-то на 2, там, ну, больше, на 2,3-2,4 градуса, 2,4 градуса. То есть вот такой тренд, да, произошел. В то же время от года к году температура скачет на плюс-минус градус. Uh-huh. Вот. И таким образом у нас как бы скачки от года к году, ну, там порядка полутора градусов, они сравнимы вот с этим трендом за 100 лет. Если у нас в этом году температура холоднее на градус, чем в прошлом, это не значит, что глобальное потепление остановилось. Точно так же, если у нас температура скакнула вверх на градус, мы не должны говорить, что глобальное потепление ускорилось там в три раза, да, и караул-караул. Нет, надо смотреть на долгопериодную тенденцию, но вот из-за таких долгопериодных изменений климата вот последние десятилетия температура на территории России в самые холодные годы теплее, чем температура, ну, среднегодовые на территории России в начале 20 века, ну, 100 лет назад, условно, в самые теплые годы. Угу. Да, вот это вот уже изменение климата.
32: А если возвращаться опять к Европе, да, и вот к аномальной жаре, можно ли говорить так же долгосрочно, ну, может быть, в этом году такая аномальная жара, а в будущем году немножечко будет им полегче, да, а через год опять будет такая же аномальная жара и даже еще жарче. А можно ли говорить о том, что, собственно, западноевропейскому континенту, западной Европе угрожают вот такие вот природные катаклизмы, что эта жара в целом в долгосрочной перспективе будет только нарастать?
3: Ну, скажем так, вот события экстремально высоких температур, волн жары, да, продолжительных mm-hmm. периодов высоких температур, они будут происходить чаще, и температуры во время этих событий будут выше. Я бы здесь не говорил вот именно Западная Европа, да, это и Восточная Европа, и Европейская территория России, и Сибирь, ну, вся область, вот, среднеширотная область, значит, тут даже мы находимся, скажем, в таком невыгодном положении с точки зрения метеорологии, потому что вот, ну, волна жары летом обычно случается из-за того, что стоит антициклон, uh-huh. антициклональная погода, это уже связано с динамикой атмосферы, это вот и... Вот формирование такой антициклонической аномалии и ее продолжительное существование, оно связано вот с неустойчивостью атмосферных движений. Это 60-е годы, это интенсивно 70-е, это исследовалось, и несмотря на все вот исследования, прогнозировать, к сожалению, вот это как бы нелинейный эффект, когда система из одного состояния резко под воздействием случайных факторов перескакивает в другое состояние. И вот предсказать это сложнее всего, да, uh-huh. циклон предсказать проще, это вихрь, который крутится там, у него есть своя энергетика, там он черпает энергию там из сдвигов температур, из градиентов температур, там сдвига ветра, и также ее теряет, там она диссипируется на мелкие вихри, переходит. Но вот этот процесс хорошо моделируется, и вот этот волчок крупномасштабный, он обладает своеобразной такой инерцией, как и любой волчок, и его динамику можно предсказывать достаточно хорошо, ну, на каком-то промежутке времени, там, 2, 3, 4, 5 дней. А вот когда перескочит эта система из устойчивого режима одного в другой устойчивый...

0: кавычках, вот с такими аномальными волнами жары в будущем.
1: Угу. А, слушатель спрашивает, а разве изменение климата в Европе не зависит в основном от замедления Гольфстрима и таяния арктических ледников?
0: Нет, не зависит, потому что, ну, как, Гольфстрим влияет, конечно, на климат Европы, угу. Вот, но не, это не главная причина теплого климата, мягкого климата в Европе. Главная причина мягкого климата в Европе, на эту тему было вот несколько интересных статей, ну, они как бы как с какой-то точки зрения очевидные факты, так сказать, описывали, но тем не менее, несмотря на очевидность, многие этого не понимают, просто потому что у нас в средних широтах ветер дует с запада на восток, угу. И в Европе на западе расположен океан зимой теплый, а летом, значит, вот расположена жаркая суша, да? И зимой с теплого океана на холодную сушу идет теплый влажный воздух с Атлантики, вот он и греет Европу. Гольфстрим переносит не так много энергии, ну, даже если подразумевать перенос энергии океаном, это будет четверть от переноса тепла с юга на север, основной перенос – это перенос тепла атмосферы. Вот. Потом есть такой эффект, это компенсация Бьеркнеса, когда если океан переносит меньше тепла, то больше начинает переносить атмосфера и так далее. Я лично моделировал эффект остановки Гольфстрима полного, даже не Гольфстрима, а всего переноса тепла океаном с юга на север в Атлантике. И это, ну, это экстремальный вообще случай, да, если мы построим бетонную стену, вообще вода не будет течь у нас с юга на север. Даже в этом случае, ну, похолодает в Европе где-то там на 6 градусов в январе. Mm-hmm. А летом похолодает, по-моему, там, я не помню, на 1,5, что ли, градуса.
1: Всего-то.
0: Да, да, ну, то есть, вот почему? Потому что все равно останется океан, да, он будет нагреваться, это тепло будет летом там медленно отдаваться потом зимой. А, например, на востоке, да, у нас же на вот восточное побережье наше, на востоке, оно там холодно, потому что ветер дует с запада на восток, точно так же с континента на океан, да, хотя, конечно, все равно отепляющее влияние Тихого океана там чувствуется, но все равно там гораздо холоднее, чем в Европе. И был сделан даже эксперимент с моделью климата, где Землю повращали в обратную сторону. Там ситуация изменилась коренным образом. Дальний Восток превратился по климату в Европу, да, то есть мягкие зимы, вот, мягкое лето, ну, сравнительно, вот, а Европа превратилась, как говорится, в Дальний Восток, стало гораздо холоднее.
1: Это было бы интересно, конечно, но вряд ли это возможно, да, в реальности. Но Земля не начнет вращаться в обратную сторону?
0: Нет, не начнет. Но гипотетически, если там большое количество малых планет там врежется в Землю, но тогда всем будет уже все равно в какую сторону.
1: Да, слушательница Елена спрашивает, как вам теория, что многочисленные ветряки на Атлантическом побережье Европы не пропускают прохладные воздушные массы с Атлантики, собственно, из-за этого такая же.
0: Ну нет, это такая совершенно смешная гипотеза, но ветряки, так сказать, на настолько слабо воздействуют на вот эту крупномасштабную циркуляцию атмосферы, что этим можно совершенно пренебречь.
1: Угу. Ну, то есть, все-таки главная причина, да, вот этой вот природной аномалии, то, что мы сейчас называем аномалией, возможно, там лет через 15 будет нормой, да, такое возможно.
0: Ну, волны жары, ну, они были всегда, да, потому что вот эти вот атмосферные волны, они время от времени застывают на месте, это как бы, ну, это характерная черта атмосферной циркуляции, да, от этого и никуда не деться. Вот исследования посвящены тому, как потепление влияет на этот процесс, да, он говорит, что да, поскольку перепад температур экватор-полюс, температурный градиент уменьшается, замедляется, а именно он движет вот этот перенос с запада на восток, перенос замедляется, вот эти волны, так сказать, увеличится вероятность, что скорость волн, а волны бегут наоборот с востока на запад, она совпадет со скоростью этого зонального потока, и волна застынет.
1: И волна, да. Академик Российской Академии Наук, директор Института физики атмосферы Владимир Семенов у нас сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21.30 в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте.

0: Разрешил выпуск и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года. О принятом правительством постановлении сообщили в Минэнерго. В ведомстве заявили, что АЗС будут предоставлять информацию об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор. В министерстве добавили, что принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение возможного дефицита. При этом речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к топливу, добавили Минэнерго. Генсек НАТО пообещал Владимиру Зеленскому срочно поискать ракеты для систем ПВО. Марк Рютте сказал украинскому лидеру, что обсуждает эту тему с представителями стран Североатлантического альянса. «Мы говорим с членами блока о том, как продолжить поставлять Киеву средства ПВО, которые срочно нужны», приводят слова Рютте агентства Рейтер. На саммите НАТО в Анкаре в начале июля генсек Североатлантического альянса обещал, что страны блока срочно закупят у Соединенных Штатов ракеты для систем противовоздушной обороны. С тех пор информация о новых поставках этих вооружений Киеву не распространялась. В Грузии назвали причину масштабного отключения электроэнергии. Сбой вызван аварийной остановкой работы Ингурской ГЭС. Энергетики пытались установить причины блокаутов 24 и 25 июля, сообщили в компании «Государственная электросистема Грузии». На ГЭС проводились определенные работы, в частности, с целью изучения оборудования станции. Была обязательная работа электросистемы в изолированном режиме на частотах, отличающихся от номинальных, что вызвало временное отключение. Говорится в заявлении. Компании отметили, что подача электроэнергии частично восстановлена. Ранее сообщалось, что без энергоснабжения остался Тбилиси и другие крупные города страны. По информации местных СМИ, было остановлено движение поездов грузинской железной дороги. В Москве из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуально с полудня до 9 часов вечера четверга. Днем 6 августа в отдельных районах столицы ожидается гроза с дождем, говорится в сообщении синоптиков. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус ранее рассказал, что пик жары в Москве придется на 7 августа. В пятницу столбики термометров могут зафиксировать отметку плюс 32 градуса. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Русская эмиграция в Сербии. Тогда и сейчас». В эфире специалист по русской эмиграции Дома русского зарубежья Марина Сорокина. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15 часов 35 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, директор Института физики атмосферы Владимир Семенов. Владимир Анатольевич, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот много уже, да, вопросов от слушателей. Юлия Калинчева пишет. Дайте, пожалуйста, свой ответ климатическим скептикам, которые считают, что климат меняется не по вине человека, и что для России это благо. Например, в Якутии будем выращивать бананы. И если можно, затроньте, пожалуйста, вопрос необходимости адаптации экономики к изменению климата. Вот сразу, глобально.
4: Если я дам какой-то свой ответ, да, все скажут, ну, вот это его личное мнение, да, что там он так считает, кто-то считает по-другому, да. Поэтому, ну, вот у нас с климатом на государственном уровне, мониторингом климата, исследованием климата в том числе занимается Росгидромет. Росгидромет, значит, с некой периодичностью выпускает оценочные доклады об изменениях климата. Вообще, сама проблема изменения климата, она настолько сложна и обширна, и охватывает весь земной шар, что требует совместных усилий ученых многих стран, да, там уже здесь и океан, там и атмосфера, и стратосфера, все, как говорится, так сказать, деятельный слой, там суши, биосфера. Поэтому давно уже это делается международными усилиями, оценка всех вот, изменений климата и их причин, да, есть такая межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая, значит, суммирует накопленные знания и с помощью экспертов, в состав которых входит делегация от всех стран, в том числе и от России, эту делегацию посылает правительство России, правительственная как бы, деятельность, все на официальном уровне и далее. Вот пишутся отчеты, отчет содержит выводы, значит, которые там в том числе в краткой форме, которые переводятся на там, 5 или 6 основных языков ООН, в том числе на русском, любой может это почитать, и все там написано. Вот, так вот, выводы этой межправительственной группы, да, они однозначны, что вот изменение климата на вековом масштабе, там порядка 100 лет, это прежде всего главный вклад, это антропогенная деятельность. Другое дело, что на других масштабах, там 20 лет, 30 лет, даже 60 лет, существуют естественные колебания, естественные там, в океане, связанные с внутренней изменчивостью, которые могут формировать и региональные тренды, и глобальные тренды, температуры, там, циклические колебания. Но если мы берем 100 лет, даже если берем 70-80 лет, то, конечно, главная роль в последние именно 100 лет, да, это рост концентрации парниковых газов. Такой же вывод содержится в третьем оценочном докладе Росгидромета. Это уже как бы наш национальный экспертный такой документ, где вот уже российские ученые, там и Росгидромет, и Академия наук совместно тоже оценивают тут состояние знаний и делают выводы, которые могут использоваться там, политиками, в экономике и так далее. Там тоже сказано, что, значит, это вот деятельность человека, ну, не просто сказано, да, и это как бы результат огромного накопленного количества знаний, моделирования климата, оценки влияния всевозможных факторов и солнечной активности, там, вулканической, естественной изменчивости на разных масштабах. Ни один из этих факторов естественных объяснить вот такие вот изменения, происходящие, не может. С другой стороны, вот именно антропогенное воздействие, рост парниковых газов в атмосфере прекрасно объясняет происходящие изменения. Более того, вот, ну, скажем так, 30-40 лет назад это было гипотезой, которая, ну, как-то моделировалась, да, вот мы видели рост концентрации, понимали, что это именно из-за антропогенных выбросов, потому что другой изотопный состав у сжигаемого ископаемого топлива, значит, и так далее. А сейчас уже 30 лет существуют спутниковые данные, ну, почти на 30 лет, которые меряют дисбаланс энергии вследствие антропогенного вот, парниковых газов именно в спектре, в частоте пропускания там, углекислого газа, метана, и они уже количественно показывают, что да, те оценки, которые делались там, 30-40 лет назад, вот первые эксперименты по оценке были сделаны в середине 60-х годов. Сёкиро Манабе, который вот, получил премию по физике Нобелевскую как раз вот за вот эти эксперименты, тогда он предсказал, что при удвоении вот, температура вырастет где-то на 3 градуса, вот что, в принципе, современные модели, ну, вы подтвердили, вот те его первые эксперименты, да, и все это основывалось на физике атмосферы. Так вот, сейчас и спутник показывает нам, что все эти оценки уже действительно таковые есть, и вот это потепление происходит и будет происходить и дальше, потому что выбросы продолжаются, и углекислый газ, ну, как главный парниковый газ в атмосфере, он постепенно, ну, как будет и дальше накапливаться, ну, и усиливать парниковый эффект.
3: Да, это все будет продолжаться, потому что зеленые, ну, как говорят, да, глобально зеленые проигрывают сейчас повестку. Они были скомпрометированы, вот пишет даже слушатель. Такое ощущение, что на потепление всем стало плевать, ощущение, что вся эта зеленая повестка – это про деньги. Ну, понятное дело, что какая-то шла там борьба экономических элит, и кто-то уже проигрывает. И вот такие лидеры, как Дональд Трамп, да, который просто, в принципе, наплевал на все парижские соглашения, призывает там ту же Великобританию начать добывать нефть в море. Они же тоже это откладывали как раз из-за того, что пытались как-то уберечь климат. Приводит только к тому, что, я так понимаю, что это глобальное потепление, оно будет только нарастать. То есть пока никакой обратной тенденции нет. Человек же не может просто взять и перестать, например, добывать нефть. Это невозможно.
4: Ну, здесь вот, как мы говорим, физика физикам, да, политика политикам, экономика экономам, как бы мы ни относились, там есть разные повестки, да, то, но есть физика. Физика, физику не изменишь, поэтому рост парниковых газов неизбежно будет приводить к росту температуры на Земле, на поверхности Земли. Вот. Другое дело, что да, этот вопрос можно использовать, как говорится, в целях недобросовестной конкуренции. Да? Там более сильные государства могут давить там более слабых, используя вот это вот благое намерение. Но мне кажется, последние вот, годы, да, уже все настолько, уже все нормы прав международных как-то забыты и попираются, что сейчас кого-то заставить, так сказать, с лозунгом «сохраним климат», как-то там так сказать, прибить свою национальную экономику уже невозможно. Вот, вот. Но, вот вы говорите, ничего не меняется. Ну, нет, на самом-то деле меняется. Ну, мы видим, насколько более энергосберегающей стала энергетика и вообще все. Да, вот те же лампочки, уже мы даем, получаем столько же света, потребляя почти в 10 раз меньше энергии. КПД всех приборов там, нагревательных и прочих тоже выросло в разы, это различные технологии. Плюс вот возобновляемая энергетика, но она растет на глазах, и ее процент тоже растет очень существенно. Это огромный плюс. Вот мой учитель, академик Мохов Игорь Иванович, который вот ушел от нас год назад, скончался, он говорил, что если бы глобального потепления не было, его надо было бы выдумать, да, потому что это дало такой сильный толчок к, вот именно к более разумному, рациональному использованию энергии, как в плане потребления, так и в плане ее выработки, что... Но это был большой импульс для вот именно прогресса общечеловеческого.
3: А если вот так немножко поспекулировать, да, то как может глобальное потепление на российских регионах сказаться сейчас? Ну вот как слушательница предположила, что в Якутии там бананы будут рвать прямо с дерева.
4: Но вот последствия глобального потепления, о чем тоже вот мы, климатологи, поскольку часто эта тема возникает, мы постоянно говорим в России, ну, в мире, но в России прежде всего, оно имеет как положительный, так и отрицательный, так сказать, знак. Да, могут быть положительные последствия и отрицательные последствия. И, так сказать, часто в одних тех же регионах, да, они идут рука об руку, и положительные, и отрицательные. Ну, будет расти температура, да, с одной стороны. То есть это в северных регионах, наверное, ну, вообще в целом, да, у нас население живет в условиях холодового стресса, мы мерзнем. В основном, да, а не греемся.
3: Вот, к сожалению, да.
4: Да, я вот работал довольно продолжительное время с Ленартом Бенгсоном, директором института Макса Планка в Германии. До этого он был директором Европейской службы прогнозов, ну, как главный европейский прогнозист. Он такой, как бы он не скептик, но вот он тогда, когда началась эта волна, там вот именно такое алармистское глобальное потепление, он такой анекдот приводил, вот, шведский анекдот, что бабушка шведская, значит, померла и попадает, значит, к апостолу Петру, там, значит, ну, и тот посмотрел, говорит, не, бабушка, вот, грешила, пойдешь в ад. Она: а в ад, а что там будет? Ну, будет тебя жарить, в огне будет будешь сидеть она в огне, говорит, о, наконец-то я согреюсь. То есть в Швеции там как бы все привыкли мерзнуть, да, но тут наконец-то
3: А вы знаете, вот, кстати, вот к этому анекдоту, у них же вообще поверье, вот у скандинавов еще есть, что как раз ад выглядит немножко по-другому. У них это вечная мерзлота, на самом деле.
4: Ну вот, да, мерзнут, вот, да. Холодовой стресс, так называемый, да, поэтому станет теплее, как меньше холодовой стресс в целом, с одной стороны, да. Вот, с другой стороны, проблема южных регионов. Мы делали, вот у нас статья была по Крыму конкретно, и всего вот Черноморского побережья, и Краснодарский край, Ставропольский, там летом теплеет быстрее, чем зимой. Вот это вот, там и так жарко летом, да, а летом будет теплеть быстрее, чем зимой, и вот в Крыму там получается, что к концу века будет 70, там, 60-70 дней таких же жарких, как сейчас самые жаркие 5 дней. Да, то есть вот это... А севернее, в средних широтах, и вот севернее, там, наоборот, зимой теплеет быстрее, чем летом. И это как бы хорошо, это сглаживает сезонный контраст температурный. Ну и в целом, конечно, лучше, когда зимой потеплее.
3: Но вот эти южные регионы брать, если там вот так сильно потеплеет, ну, соответственно, и море же нагреется тоже сильнее, оно будет нагреваться сильнее.
4: Море нагреется сильнее, уже нагрелось с 70-х годов на 2 градуса, вот Черное море. Вот, соответственно, можно экстраполировать, что лет через 30 еще на 2 градуса нагреется.
3: Ну, да? Соответственно, это же меняет вообще флору, фауну, то есть меняется все.
4: Ну, все меняется, да. Но флора, фауна, так сказать, умеет тоже приспосабливаться, как и человек, ко всему, поэтому что-то там отомрет, что-то появится, вот, но... Нет, безусловно, вот проблемы климатических изменений, вот как говорят, да, что да что там, градус, два, там, о господи, в истории Земли на 20 градусов температура менялась, там даже в обозримом будущем, в прошлом, там, вот в период Голоцена, да, после, когда вот закончился последний ледниковый период, тоже там градусов на 8. Температура изменилась, да, ну и что там, да, ну, как бы сохранилась та же там флора и фауна, ничего страшного. Проблема в том, что эти изменения происходят очень быстро. Если вот эти изменения во время Голоцена происходили со скоростью градус на, там, 1000 лет, то сейчас они градус на 100, даже на 2000 лет, то сейчас градус на 100 лет, то есть в 20 раз быстрее. И вот эта скорость, она опасна, и в том числе и для человека. То есть мы видим, что уже строительные нормы 50-летней давности уже не соответствуют тому климату, тем аномалиям, которые начинают уже часто выскакивать за эти нормы, это создает опасность. То есть вся вот эта вот... Человек настолько как бы создал уже сложную и хрупкую инфраструктуру, что она очень чувствительна вот к этим изменениям. С одной стороны, это позволяет человеку хорошо защищаться от воздействия климата, да, это и кондиционирование, там разнообразный транспорт, там архитектура, архитектурные решения. А с другой стороны, мы видим вот эти все провода, там, которые в любой момент могут там обвиснуть или там разорваться, железные дороги, магистрали, да, по которым мы хотим ездить все быстрее и быстрее, а, соответственно, небольшие изменения условий, там, искривление рельс, там, еще какие-то там гололед, он мгновенно создает огромные проблемы для всего этого. Поэтому вот это вот, вот эта борьба, как бы наши способности противостоять, так сказать, природе и подверженность, уязвимость от природных воздействий, они как бы идут параллельно, и это вот как борьба, считая меча, там вот нужно, так сказать, с двух сторон ко всему этому подходить.
3: А, Владимир Анатольевич, наденьте, пожалуйста, наушники, потому что у нас звонят слушатели упорно, вот хотят с нами пообщаться. О, нет, сорвался, другого возьмем слушателя. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да. Владимир Анатольевич, не впадая в конспирологию, есть ли какие-то признаки осознательного вмешательства человека в климатические явления, имея в виду использовать это вмешательство в своих каких-то корыстных и даже агрессивных планах? Спасибо.
3: Спасибо.
4: Ну, этот вопрос часто поднимался и поднимается, но именно если говорить о погоде, то вот энергетика атмосферных движений, ну, как мы говорим, синоптических, погодных, настолько, настолько сильна, что в настоящее время воздействовать на нее, ну, практически невозможно. Можно воздействовать на вот то, что мы видим, это на осадки, вызывая искусственные осадки, например, да, условно, как говорится, разгоняя облака. Но это возможно делать на очень ограниченных территориях. Можно пытаться воздействовать на климат, меняя граничные условия на нижней границе атмосферы, например, меняя там форму растительности, заменяя лес на песок. Но, опять же, для эффективного воздействия на глобальный климат и даже на региональный, масштаб таких воздействий, ну, должен измеряться миллионами квадратных километров. Вот, опять же, в настоящее время такое невозможно. Есть прожекты, ну, то есть были прожекты, например, там, закрыть Берингов пролив. И действительно, это могло привести к региональным неким изменениям климата, но, опять же, мы даже это моделировать пытались не таким сильным. То есть, вот, все-таки поменять пока климат и погоду человек не в состоянии. Ну, за исключением вот роста парниковых газов, то есть изменения состава атмосферы, ну, который действительно грандиозен из-за человеческого воздействия. У нас концентрация углекислого газа за последние 100 лет выросли более чем наполовину. Да, и это огромное для атмосферы изменение и встряска нашей климатической системы.
3: А знаете, тут вот из последнего интересное такое предложение, да, международная группа ученых выступила с предложением постепенного сокращения численности населения Земли до 4 миллиардов человек ради спасения ресурсов планеты. Ну, собственно, все в этом же ключе. А как вы считаете, вот для климата, ну, это, я понимаю, такой общий вопрос, имеет ли значение численность населения? Влияет ли это тоже вот на какое-то глобальное потепление?
4: Ну, формально, конечно, влияет. Чем больше людей, тем больше они потребляют энергии, тем, соответственно, больше будет выбросов. Но ставить так вопрос, это просто аморально.
3: Да, нет, ты? Нет, они поясняют, что, конечно, не с помощью геноцида, не дай бог, естественно, ну, как вот в Китае там регулировали, да, рождаемость, ну, примерно вот таким же способом.
4: Ну, понятно, да, но на самом деле... Вот тот путь, если встать на перевод экономики на возобновляемые источники энергии, что в целом, ну, естественно, не просто с одной стороны, но с другой стороны, это наша единственная перспектива, ведь через, ну, если не через 50, то через 100 лет нефти, ну, условно говоря, не будет, да, это исчерпаемый ресурс, мы не можем постоянно, так сказать, жить, сжигая нефть, ну, условно, нефть, газ, там, природные ресурсы, уголь, потому что, ну, она уже дорожает.
3: Ну, термоядерный реактор вот,
4: да,
3: как раз создают.
4: Да. Ну, не только возобновляемая, действительно, атомная энергетика, термоядерная гораздо более эффективная, продуктивная. Вот по этому пути, по совершенствованию, так сказать, науки, технологий, человечество должно идти. Солнечная энергия, но это же прекрасно, просто получать энергию от Солнца. Да. И Китай на этом направлении продвинулся очень далеко и двигается дальше. Да? Поэтому вот этот действительно вот стимул, который дал изменение климата, я надеюсь, он будет положительным для истории развития человечества и поможет ему быстрее перейти вот на действительно чистую энергетику, на высокотехнологическую энергетику, такую как атомная, дай бог, еще и термоядерная, которая гораздо более, так сказать, энергетическая, да, и действительно проблем такой не будет с численностью населения, потому что проблем с продовольствием никаких нет. Новые технологии могут обеспечить и 100 миллиардов людей, так сказать, на территории Земли пищей, да, вопрос только в энергии. И я думаю, что вопрос это решится и отнюдь не путем сокращения населения.
3: Ну, мы очень надеемся, потому что вот пишет тоже слушательница Татьяна, не надо противостоять природе, мы часть природы, человечеству нужно найти такой образ существования, чтобы не вредить природе, иначе природа уничтожит нас как вирус. Просто тут в скорости, да, принимаемых решений, насколько кто первый успеет, либо какая-то произойдет глобальная катастрофа, либо мы все-таки успеем как-то ее предотвратить.
4: Ну, вообще, это вопрос, конечно, философский, в том числе изменение климата, потому что впервые в истории Земли вот человек оказался способным влиять на климат, да, этого вот никогда не было, настолько незначительным был его вклад, вот, то поэтому и таким образом человек, это во-первых, во-вторых, у человека, как мы видим, есть возможность регулировать этот процесс. Но сложность в плане политики, экономики в том, что эффект от принятых решений в области климата будет заметен через 30 лет и далее, да, 30-50 лет. А это гораздо вот этот временной промежуток, он гораздо больше, чем, скажем так, время жизни, там, условно, да, человека в политике, да, время жизни, там, правительства в политике и так далее. То есть люди должны принять решения, ответственно, которые окажут воздействие, возможно, даже не на их детей, а на их внуков. И насколько вот человечество окажется сознательным, чтобы, так сказать, полагаясь на науку, принять такие решения и воплотить их в жизнь. Вот это вот вопрос, да, вот он действительно глобальный, философский, метафизический даже и так далее.
3: Да. Дмитрий, ну, мы не можем обойтись без искусственного интеллекта. Вот слушатель Дмитрий пишет: искусственный интеллект и нейросети вы используете в своей работе?
4: Ну, мы их используем, конечно, используем как для, ну, для диагностики происходящих изменений, потому что они действительно помогают. Ну, фактически это те же статистические модели, но только там учитывающие нелинейности и так далее. Да? Более часто услышу вопрос, почему нельзя использовать интеллект для прогноза погоды. И вот эта сфера сейчас очень интенсивно развивается действительно, и мы видим, что, ну, в каких-то областях она приближается к гидродинамическому прогнозу погоды, который делают гидрометцентры стран, а иногда они утверждают, что и превосходит их. Ну вот при ближайшем рассмотрении все-таки оказывается, что, ну, не превосходит. Да, то в лучшем случае приближаются, и, ну, как бы искусственный интеллект никто не отрицает в нашей области, и я думаю, будущее именно в симбиозе и гидродинамического прогноза, и искусственного интеллекта. Хотя вот отмечу, что, конечно, вот есть теоретические, физически обоснованные лимиты предсказуемости атмосферных движений, атмосферной циркуляции, погоды, которые никак не преодолеешь ни искусственным, ни гениальным, ни Нострадамусом, да, это физика.
3: 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Андрей.
6: Здравствуйте. Да. Значит, доктор геолого-минералогических наук Владимир Поливанов сказал, что 95% парниковых газов – это водяной пар, и только 5% переходит на СО2 и другие газы. Второе. Термиты, в одном из фильмов было сказано, производят углекислого газа в несколько раз больше, чем вся промышленность Земли. И про вулканы говорили то же самое, что они, их выбросы дают в несколько раз больше СО2, чем промышленность Земли.
3: А вопрос в чем состоит? То есть виноваты все-таки... виноват все-таки не человек, я так понимаю.
4: Ну,
3: следует из этого вопроса.
4: Конечно, водяной пар – это главный парниковый газ в атмосфере Земли. Это всем известно со школьной скамьи. Вот, но дело в том, что количество парникового газа в атмосферном воздухе, зависит от температуры. Чем больше температура, ну, при росте температуры на градус на 7% увеличится количество водяного пара. То есть он, это функция температуры. А вот углекислый газ, он содержится в атмосфере независимо от температуры. Поэтому водяной пар является как бы усилителем парникового эффекта, связанного с углекислым газом, с теми изменениями, да. Хотя главный парниковый эффект, естественно, создает водяной пар. Но это физика, физика климатологии, да. Здесь это все всем давно известно. И то, что водяного пара больше, чем углекислого газа, это не означает, что рост концентрации углекислого газа не приводит или является не главным движителем изменения климата последних 100 лет. Что касается вулканов, давно сделана оценка, вулканологи все это прекрасно считают, знают, что все вулканы на нашей планете выбрасывают в течение года в 60 раз примерно меньше углекислого газа, чем антропогенная деятельность. Это все посчитано. Да, даже если мегавулкан случится, ну, будет не в 60 раз, а в 20 раз. Вот. Что касается термитов, ну, мне кажется, это как-то смешное утверждение. Да. Да, вот, собственно, все, что
3: можно
4: сказать.
3: Ну, мы, собственно, надеемся на лучшее, да, надеемся на то, что хватит у человечества ума, по крайней мере, не, ну, грубо говоря, не вырыть себе могилу с помощью своей деятельности.
4: Ну, правильно, надеемся на лучшее, готовимся к худшему.
3: Ну, собственно, на этой ноте мы завершаем сегодня эфир. Академик Российской Академии Наук, директор Института физики и атмосферы Владимир Семенов был у нас сегодня в программе «Умные парни». Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 10 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа заявили о невозможности Германии быть посредником в переговорах по Украине. Ведущая политику милитаризации страна не может претендовать на такую роль, отметил замглавы внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский. Так, в беседе с РИА Новости дипломат прокомментировал недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В июле политик призвал к переговорам по украинскому конфликту. При этом он указал на стремление европейских стран продолжать усиливать давление на Москву. Мерц также сообщил, что Европа и Украина намерены исключить Россию из оформления гарантий безопасности для республики в случае начала переговоров. Василий Небензи указал на содействие ЕС и НАТО террористическим атакам Украины. Евросоюз и Североатлантический альянс поставляют Киеву тысячи беспилотников и ракет, отметил постоянный представитель России при ООН. Небензи заявил об этом на заседании Совета безопасности Всемирной организации. Кроме того, он отметил, что распространению терроризма способствует отсутствие международного сотрудничества при расследовании подрывов северных потоков. Также постпред России при ООН напомнил о продолжающемся атаках ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, Киев стремится деорганизовать управление объектом и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы. В результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали 2 человека. Атаки украинских военных подверглись село Архангельское и поселок Октябрьский. В региональном оперштабе сообщили, что в первом населенном пункте при детонации БПЛА ранение получил мужчина. В Октябрьском Белгородского округа пострадала женщина. Они госпитализированы. Организаторы Интервидения подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии, однако точные дата и место еще не определены. Как было объявлено в финале Интервидения в Москве, следующей страной проведения становится Королевство Саудовская Аравия. Продолжается работа по подготовке конкурса, обсуждается время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки, сообщили ТАСС организаторы на фоне новостей о том, что проведение песенного конкурса под вопросом. Глава МИД России Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы по проведению Интервидения. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 97 копеек. Доллар 80 рублей 93 копейки. Евро 93 рубля 19 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
10: Марин, ну куда ты опять собралась?
11: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
12: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
10: Рассказываем по пятницам после 12.
12: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
13: Внимание! Говорит Москва!
14: 94,8.
12: Повтор лучшего. Время начинать движение.
15: Мотор! Мотор!
12: «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 7.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Эту среда, экватор недели, половина впереди, но половина ведь уже и позади, и это не может не радовать нас. Так, трансляция еще не началась, мне написано здесь. Трансляция еще не началась. А начнется же ведь когда-нибудь. Сейчас проверим. А вы зайдите тоже сами ВКонтакте и посмотрите. Трансляция еще не началась или еще началась? Николай, я, доброе утро, Виктор Пуричи, приветствую, Артур Гурьев, Александр, с нами здесь Сергей Чернышов. Это просто вообще. Сергей Иванович, Камчатка, доброе утро, приветствую, Озерновский, плюс 15, дождь, все, на Камчатке лето закончилось. Ну или еще пару недель продержится, тут два варианта, либо закончилось, либо вот-вот закончится. Дмитрий Дизель, Андрей И, His Shadow. И вот это все, когда эфир 6 утра, просыпаться, тоска, отлично, под эти пилюли отрубался до 8. Отрубался до 8. В смысле, врубался до 8. Значит, так хорошо было, просыпался в 6, пилюли отрубался до 8. Теперь я еще всю дорогу до работы нужно зевать, привыкать. И вот это все. Да, ну, извините. Если вы хотите, чтобы чтобы жилы вытянуть из меня все, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас я быстренько вернусь к 6 и до 10 четырехчасовой марафон. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
17: Доброе утро, Роман. Ну, как всегда, на Северо-Востоке все спокойно у нас. Хотя уже не дождусь, пока откроют новую дорогу, который идет от академика Королева. Сказали, намного быстрее будет, намного раньше.
16: А куда она идет? И эта дорога.
17: Я там по картам не помню, по улицам, это надо там смотреть. И прямо академик Королев в конце, куда она там, в Марину, что идет. В 27-м обещали, сказали, что в этом году уже есть, когда она почти уже готова.
16: Так, подождите. Академика Королева, и она должна... А, она вот этот маленький на углу кусочек вот этот, соединить его просто.
17: Да, вот эти маленькие кусочки везде, они так спасли.
16: Дом 28, корпус 1, там реально буквально 40 метров, 40 метров, ну 60 от силы.
17: Везде такая ерунда у нас на Северо-Востоке, что, ну раньше было, сейчас они все это переделали, чуть-чуть нужно прям, да. Что прям супер было.
16: Да.
17: И я в этом году все-таки, не ладно, ну да, в этом году все-таки взял себе мотоцикл.
16: Знал, что здесь понимание сразу не... Смотрите, знал, что понимание не встретит, и такой, я все-таки, а, ладно, не то место, потом думает, ну, ладно, уже начал, закончу. Взял мотоцикл. Так, хорошо, ну, давайте, хвастайтесь.
17: 8 лет я на... 8 лет, у меня все категории открыты. Вот 8 лет последний раз я открыл. И вот долго шел к этому, и все-таки классно.
16: А что долго? Жена не... Надо... Мотоцикл... Мотоцикл нужно обязывать людей сначала... Сначала давать жизнь детям, выпускать их полностью.
17: Да,
16: снабдить обучением, дети, чтобы они вышку закончили, высшее образование, все уже там все. И когда уже у детей есть, и ты биологическую программу свою выполнил, и ты уже для природы, наоборот, балласт лишний, ты уже не нужен природе. Тогда нужно покупать мотоцикл.
17: Там уже при природе, жене, уже пошло там Sony PlayStation 5, я послушал.
16: Да.
17: Ух, вы, это кризис, 30-летняя, наверное.
16: Да. То есть дети взрослеют, а взрослые возвращаются в детство постепенно. Начинаешь игрушки покупать себе. Все. А что за мотоцикл?
17: Какой мотоцикл? Зачем Sony PlayStation? Для чего это?
16: Ага. Какой мотоцикл-то хотя бы? Я сейчас сыграю в интерес.
17: Я себе сделал такой недорогой на автомате на вариаторе. Мне что-то не захотелось по Москве ездить.
16: Очень.
17: Я и на автобусе на автомате езжу у себя спокойно. И вот именно прецеденты были тем, то, что многие называются...
16: Ну а название-то есть у него? Название есть у него? Китайский?
17: Это Макси-скутер, тайваньский, он получается, тайваньский-китайский. Сум Максум 400.
16: Сколько стоит?
17: Навряд ли. Я посмотрю.
16: Сколько стоит?
17: Ну, я бушный брал за 300. Ну, я его еще пробегал, у него было 50 тысяч. И Максис, за вот с ребятами еще в гараж отгонял.
16: Угу.
17: Я просто его не знаю, так как первый транспорт, все дела, хотел, чтобы он с ребята посмотрели, сказали, что как. Ну, сказали, нормально. В итоге почти по сумму отдал на замену всех тормоз, булки, гибкие, поэтому, блин, это все равно...
16: Ну он же, Макси.
17: Недорогой.
16: Извините, вы выбираете Макси скутер, но надо было мини выбирать. Веспу. Понял. Спасибо. Давайте держитесь. Вы хотя бы раз в год появляйтесь здесь в конце сезона, чтобы мы знали, что что все у вас хорошо. Жив, здоров. Вот обещали ногу пришить. Макси скутер. Ну, я ни в коем случае. Я сам подумываю. Мне нравятся мотоциклы. Знаете, как мне нравятся мотоциклы? Мне нравятся мотоциклы, как вот это... Знаете, есть такая... на архипелагах в океане есть такое племя. Оно плавает на таких штуках. Такая узкая лодка. И к ней приделаны, перпендикулярно к ней пришиты такие две палки привязаны. И там потом еще одна маленькая палка, как поплавок. Получается, как катамаран такой. И они такие выдолблены, это все. Основная лодка выдолблена из бревна, и он такой плывет, растекает в волны. Кристально чистые, лазурные. А там риф такой коралловый, и такие волны там. И он такой через это все, такой раз, штурмует это все. Мне так нравится это все вот так вот смотреть, но это очень круто. Но потом ты понимаешь, что смотришь в окно, видишь, Москва, как бы, ну, да, и чего? Вот куда мне с этим катамараном? Потом еще гарпун какой-то, ну, в смысле. Это не то транспортное средство для вот этой территории. Но так нравится вот это все, брызги, потом соленые капли на твоих этих мускулистых плечах, такие высыхают белыми пятнышками соли, остаются, и так, загар весь, все это прекрасно. Ну, блин, мы же в Москве. И поэтому мотоциклы классные. Я смотрю, вот иду иногда, не знаю, как называется, даже не подхожу смотреть. Ну, а нафиг? Ну, как-то он называется, ну и чего мне с этого? Но выглядит, конечно, вот что-то есть в мотоцикле, потому что мотоцикл в большей степени, на мой взгляд, напоминает нам, он сидит, его образ, силуэт, образ и сама концепция передвижения. Гораздо природнее нам, потому что сначала мы оседлали лошадей, коней, вот этих, потом стали делать их меренными. Вот мы оседлали сначала, вот, а только потом появились всякие уже потом, когда появилась
14: вот это разложение родоплеменного общества на ранний феодализм, потом феодализм, и нужно было себя отделять как-то уже даже от рыцарства, от всадников, ну, если Древний Рим. И появились палантины, а потом повозочки все и кареты, да? То есть мотоцикл, он в большей степени находится на эволюционной ветви развития ближе к природному способу перемещения человека по земле, а именно на коне, верхом. Правильно? Это же природный, по-моему. Вот. И в этой связи, конечно, что-то внутреннее у каждого мальчишки 50, 60, 70, 40, 35, да, любого возраста мальчишки, внутри, конечно, что-то ёкает, когда ты видишь реально классный, брутальный, как, вот, красивый мотоцикл. Даже не можешь сказать, почему он классный, он просто классный. Это как Нива. Наша Нива, которую сейчас назвали легендой, конечно, заслужена, безусловно, но можно было бы оставить ее просто Нивой, потому что все равно ты говоришь про нее Нива. Ее бы, вот эту вот, которая тревел, надо было назвать тревел, мне так кажется. А Ниву не трогать вообще. Чего трогаете ее вот этими своими... Причем, ладно, еще легенда была, а то легенда. Легенда она превратилась. Ну что это такое? Нива, она и есть Нива. Мы говорим, ВАЗ-21-21. Так вот это как Нива. Ты не понимаешь, почему она так западает тебе в сердечко за ноской. Точно понимаешь, она не нужна тебе. Но вот так вот она классно нарисована, что она просто такая вот... усыпите меня и разбудите через тысячу лет, я выйду на улицу, достану Ниву из кармана и буду показывать людям будущего и говорить, классное, и они будут говорить мне... Вот. Я не буду уже, наверное, понимать языка их, вот. Но они все равно будут восторг испытывать, глядя на это. Это как яйцо идеальное. Вот. И что-то такое есть в мотоциклах. Но смотреть, ездить я бы хотел на мотоцикле, чтобы пусть городская сеть останется той же, такой же, как сейчас. Только чтобы удалить всех людей с нее. Вот. Когда вы поудаляете с нее всех людей, вот. И кто нарисовал Ниву? Гений! Все, мы, не нужно, что, это гений был. Это, Ниву нарисовал гений. У Нивы нет одного родителя, как у любого гениального произведения, не существует. Они не создаются на пустом месте. И Леонардо, наш да Винчи, рисовал, писал свои работы, основываясь на художественной школе, которая была развита до него. Вот. А тот, кто был до него, основывался на школе, которая была до него, а тот, кто до него, до него, а тот, кто до него, до него. И так до древних греков, которые в конечном итоге изобрели гармонические сочетания. Гармонические сочетания в математике, гармонические сочетания в геометрии, гармонические, ну, в архитектуре, гармонические сочетания в музыке, в живописи. И в конечном итоге создали ту культуру, ту цивилизацию, которую мы сейчас называем западной цивилизацией, вместе с ее живописью, литературой, архитектурой, музыкой и всем вот этим дизайном. Поэтому сказать, что вот это только прямо вот его, нельзя. Потому что если вы поедете в музей в Ижевске, так, у нас среди нас есть здесь Ижевск. Ижевск! Да, отзовись, где здесь Ижевск? Сейчас, только что был Ижевск здесь. Он писал, вот Южный Урал есть, но это не совсем Ижевск. Кто-то мне писал, привет из Ижевска. Вот там что-то, Ижевск на связи или что такое. Ижевск! Был в музее в Ижевске? Ты, Ижевск, был в музее? Поезжайте в Ижевск и все, как говорил Паниковский. Нет, вы поезжайте в Ижевск и все. Нет, вы поезжайте в Ижевск и сходите в музей и все. Вы поезжайте в Ижевск, сходите в музей и посмотрите там на прототип полноприводного внедорожника ижевского и все. И вы поймете, что вот вам, пожалуйста, Нива. Я вам сейчас его покажу. Вы ничего не знаете. Где он у меня? Где он у меня? Как мне нужно? Музей. Ижевский музей. Ижевская площадка. Ижевск. Надо написать. Ижевск. Ижевская площадка. она, так, АвтоВАЗа, обязательно, вот, по-моему, вот оно. Да, вот оно, смотрите, как я ролик нашел быстро. Сейчас я вам покажу его. Значит, загружается Телеграм. Вы сходите в музей, посмотрите, там и действительно шеф, очень круто. Вот сейчас этот мужчина говорит что-то. Во-первых, представлены все вехи, основные вехи ижевских автостроителей. А во-вторых, там по-настоящему есть уникальные экспонаты. Вот, к примеру, прототип, который был разработан...
18: 68-го года.
14: Спасибо, 68-й год. Гляньте на этот автомобиль, гляньте на звук, как дверь закрывается. Раздвижные двери на салазках разъезжаются. Первые закрытые фары в автопроме в нашем вообще.
18: Производство первого такого проекта. Здесь появляется прообраз современных блок-фар. Здесь под единое
14: вот,
18: стекло
14: видите?
18: Вся эта техника уложена. 68-й год.
14: И вот теперь посмотрите. Вот я про это говорил. Вот я здесь хотел показать его на этот автомобиль. Посмотрите. Называется он... сейчас я подойду к нему. Как он там называется? Вот видите, следующий за этим прообразом стоит. Иже 14.4:4. Все, можете не смотреть видео. Главное, чтобы у вас был интернет. Если у вас есть интернет, посмотрите сами потом, ладно? Иже 14. 4:4.
19: Внимательный наблюдатель в этом концерте
14: вот и смотрите.
19: Может увидеть что-то знакомое для себя.
14: А?
19: Эти выштамповки.
14: Видали?
19: Сзади. Оптика и
14: в... Выштамповочки вот эти такие на задней стойке, классические нивушкинские. Задняя оптика уже напоминает. Сама концепция трехдверного внедорожника это легкого.
19: Автомобиля. Что напоминает?
14: Конечно. Во, Нива. Понимаете? Почему? Потому что этот заказ на легкий внедорожник, это же все госзаказ был. Ну, были, конечно, Кулибины, которые проектировали сами, Черепановы делали все. И эти концепты стоят там, там же в этом музее. Которые создавались для того, чтобы двигать вперед науку, двигать вперед мысль, дизайн, инженерию. Вот. А какие-то вещи по заказу производились. И был заказ. Нужен был легкий внедорожник, вот такой, который одинаково комфортно чувствует себя на любой поверхности, так, чтобы толпа мужиков набежала на него, могла поднять его, перенести куда-нибудь, чтобы в поле можно было починить любую поломку, просто любую. И чтобы вот везде ход. И предприятия, конструкторские бюро включились в это дело. ИЖ предложили свою историю. Потом ВАЗ через какое-то время выиграл, потому что ИЖ был связан еще и с военной промышленностью. И там вкладывали значительные деньги в оборонку. А уже по остаточному принципу создавались автомобили. И проект был передан АвтоВАЗу. И вот Нива. Можно сказать, что Нива была нарисована кем-то уникально, если вот этот концепт появился значительно раньше, чем Нива, в котором мы угадываем какие-то элементы, некоторые элементы Нивы. Поэтому, кстати, ну, кто-то рисовал ее. Так, дама на красном чиняне, так мы называем чинганы, пропустила меня на мосту в Чепелево, продолжает хроники моста Дибдио. Это и спрашивают, я ли их уговорил. Конечно. Всю ночь сегодня уговаривал их. Вот видите, вот вам и последствия. Вчера как раз был у Останкинского телецентра, видел начало эстакады, которая должна, видимо, пройти над ЖД путями Октябрьской дороги до Тимирязевской. Можно будет долететь за 5 минут. Да, да, на фоне больших инфраструктурных макропроектов, которые делают очень многое, очень, для целых кластеров жилых. Для целых же жилых кластеров очень многое могут делать и микропроекты, микродорожные проекты. Потому что еще 10 лет назад Москва это был такой пирог, знаете, как есть такие пиццы недорезанные. Ты берешь кусок, а он вроде бы весь разрезан, но где-то сыр слипся, все еще, и он такой, и всю пиццу тянет за собой. Ну, просто маленькая штучка какая-то там осталась, и вот оно все это. Так и здесь. Большие кластеры. Вроде бы какие-то магистрали есть большие, крупные. А десятки дорог, которые можно соединить между этими большими жилыми кластерами и увеличить пропускную способность в целом транспортной сети на порядке, даже не в разы, а на порядке. не Чепелева, а Чепелева. Возможно. Я не местный, так что, простите, если вас это задело, пусть будет а Чепелева, правильно, я сказал. Потому что, мало ли, обидитесь еще. Значит, и нужно было соединять эти районы просто маленькими перешеечками такими. Крошечными. Просто две улицы объединить. Вот они стоят, эти люди, друг напротив друга. И переходят друг к другу пешком вот так вот. 15 шагов делает, вот он перешел уже. И обратно ходит. А транспортного сообщения нет здесь. И тебе, чтобы приехать на место вот этого человека, который стоит напротив тебя в 10 метрах на автомобиле, нужно 40 минут объезжать. Ну, жуть такое. Когда это какая-то провинция,

0: из этих вещей, но вероятнее всего... А вы видите Шереметьевский мост? Скажите, пожалуйста. Я точно знаю, что рядом с ним стоит мост, дом, 14-й проезд Мариной Рощи, 37, корпус 1. 37, корпус 1. Кто живет в этом доме? Есть жители этого дома? Потому что ваши окна выходят прямо на эту стройку, на этот мост. Ведь его же не просто перебирают. Разбирают, перебирают и потом снова собирают. Его же расширяют, правильно, чтобы он был большим, там делают новые съезды, въезды на него. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе. Роман, доброе утро, Виктор. А вы вчера не видели ролик, когда мы уходили от метро Нагатинская?
0: На ГЛ, ну, на ГЛЕ, улица, там... на ГЛЕ, видел.
1: Да, на ГЛЕ. Ну, это просто эта дама там, какой-то шумахер.
0: Ее в СМП, в СМП рейсинг должны взять потом, когда она из тюрьмы выйдет. Нужно в гонки ее брать.
1: А это странно, а почему ее так долго вели-то? Раньше ее не приняли, на каширке.
0: Не знаю. А кто за ней гнался, вы видели, на чем они были?
1: Ну, значит, два мотобатовца ее приняли, я видел.
0: Ну, приняли. А гнался, по-моему, кто-то на легковике. Я даже подумал, что надо в глаз народа закинуть это видео, потому что очень, очень необычно.
1: Загиньте, пожалуйста.
0: Да, да. Видео, конечно. Вот чего вам не хватило? Давайте сравним наши ощущения. Чего вам не хватило в этом видео?
1: Мне не хватило. Почему так долго ждали до МКАДа?
0: Нет, нет, я сейчас скажу, и вы поймете. Мне не хватило увидеть даму.
1: А, даму, да, не показали.
0: Да. Вот это самое главное. То, что раньше не приняли, бог с ним. Могли бы часами гонять. Часами даму гоняли гайцы. Часами уморились гайцы гонять даму по Москве. Дама отвязная, конечно, да. Вот. Мне не хватило, что они начали вязать ее вдвоем. Наручники надели. И в этот момент запись резко обрывается. Ну, что там такая дама, которую лицо нельзя показывать. И сейчас окажется, что они извиняться будут перед ней, потому что она была на спецзадании, и она, наоборот, пресекала все. А они помешали выполнению спецзадания, ерзали, и она их даже не видела, потому что она, в свою очередь, преследовала еще более серьезную цель. И вот та-то цель как раз ушла стараниями инспекторов. И дама только усилием воли и своей внутренней сдержанностью, приемами джиу-джитсу и борьбы борицу не уложила их на асфальт. Она подумала, ну, здесь везде люди, камеры, я дезавуирую себя и раскрою. Нельзя. Дала себя повязать. А так вообще, это помяните мое слово. Значит, выйдет разъяснение по поводу дамы. И окажется, что там вообще была не дама, а Ван Дамма какая-то, и вот исполняла она на этом, на своем ГЛЕ без номеров. Ну, отчаянно, отчаянно. Только на пьяную не похоже. Мне, кстати, кажется, что пьяная бы так не смогла контролировать все, и так вот прям мощно, что, ну, прям даже... Я сейчас попробую найти это видео... И перепощу тогда в глаз народа, потому что я вчера смотрю, но уже вечером, я уже в полглаза смотрел, вчера вернулся домой в 22:30, а просыпаешься-то же, видите, во сколько? И вот как проснулся, с тех пор все время на ногах, в полях, мы снимали «Выбор есть» с Пашкой Федоровым вчера. Ну, кто следит за контентом, тот поймет. В общем, я вчера увидел, но сил не хватило уже перепощивать, сейчас перекину.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 22:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 200 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. Сводки Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской и Тульской областями в московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Башкирии и Татарстане. Кроме того, БПЛА сбиты над акваторией Черного моря. Иран и Оман согласовали координаты.

0: Нового маршрута через Ормузский пролив. В ближайшее время может быть опубликовано совместное заявление, отметил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. При этом замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что новый согласованный маршрут в Ормузе станет временным и сможет просуществовать от 2 до 4 месяцев. Однако в текущих переговорах с Оманом вопрос поставлен таким образом, чтобы маршрут мог действовать дольше, приводит слова представителя МИДа Ирана агентства Ирна. Посольство России в Израиле не получало обращений от близких историка Артема Кирпиченко. Об аресте писателя ранее сообщила публицист Дарья Митина. По ее словам, ученого задержали сотрудники Общей службы безопасности. Обратили внимание на появившиеся в ряде российских СМИ публикации относительно журналиста и востоковеда Артема Кирпиченко, предположительно задержанного правоохранительными органами на территории Израиля 2 августа. Обращение от родственников, близких или его коллег в посольство не поступало, заявили ТАСС-дипломаты. Посольство добавили, что направили соответствующий запрос в компетентные израильские ведомства. Коммерсант узнал о планах Wildberries запустить собственный мессенджер. На это может указывать регистрация объединенной компании Wildberries.ru с нескольких десятков доменов. В Spark Interfax, в частности, есть webmessenger.ru, chatweb.ru, chatweb.rf и другие домены, отмечает Коммерсант. Основательница маркетплейса Татьяна Ким ранее заявила, что Wildberries запустила в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать. Сначала на российские, а затем и на зарубежные рынки. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 25 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Реклама.
4: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
9: Вопросы нотариусу. В эфире вице-президент Московской областной нотариальной палаты, нотариус города Подольска Лариса Бурмистрова. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы.
13: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
15: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
16: Пока
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
17: Повтор лучшего.
18: Моторы. 7:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Я пока еще не нашел даму. Зашел в... я не помню, где я ее видел. Вот, и зашел в такое место, где обычно появляются эти все, и завис просто. Слушайте, новости... У россиянки после бани развилось опасное воспаление груди, которое могло привести к абсцессу. Все, летняя жительница с мужем годовалом ребенка сейчас на Магнитогорске. И решила за компанию сходить в баню. А зачем писать у россиянки? Вот как это влияет? Ну вот новость такая. Я думал, это где-то за рубежом случилось. Нет, это в Магнитогорске, она пошла в баню. А зачем писать у россиянки? Можно спросить вас? Скажите, пожалуйста. Это удивительно, в общем. Я пока... что-то пока не нахожу. Пуля пробила окно квартиры на 16 этаже. В Ульяновске. Крупный недовес шашлыка обнаружили тайные агенты. Понимаете? Вот чем занимаются, на самом деле, тайные агенты. Недовесом шашлыка. Это вообще... я не знаю, а где я видел это видео? Где я видел это? Пришлите мне ссылку. Я вчера вот это все посмотрел. Значит, благополучно. Преследовала полиция на ГЛЕ. Дама уходила от преследования по Москве. Ее не могли задержать. Черт знает сколько. Я вам говорю, выпилили ее уже. Все, выпили. Выпилили из всех соцсетей, потому что это оказалось какая-то прям ультра... мега какая-то... Ну, как ее найти теперь? Можно спросить, Дуров, почему ты не можешь сделать поиск по всему Телеграму, допустим? Вот не по какому-то каналу искать, а вот чтобы по всему Телеграму поиск такой. Что случится, если ты сделаешь такой поиск, чтобы можно было не листать каналы, а прям вот так вот... А? Ничего не получается. Ладно, тогда давайте мы сделаем еще один обязательный выпад в сторону пробуждения. Еще один выпад в сторону бодрости. Еще один шаг к тому, чтобы активно вливаться в стройные ряды рабочего народа. 22-летнюю Сабину Икс. Я хочу так читать. Сабину Икс. Не Сабину Ха. Сабина Ха. Сабинуха! Сабина Ха! Но Сабина Икс это круче. Вот мне написал Иван. Лишили водительских прав на 1.5 года. Девушка устроила побег от инспекторов на Варшаву. Так это не вчера было? Я думал... А, Дуров... Ой, я сказал... А может, я не того Дурова имел в виду? Я имел в виду Дурова, Льва Дурова, актера нашего. А Дуров тот, который Телеграм, он экстремист и террорист. Вот, вы должны знать об этом все. Всем расскажите. Встретите кого-нибудь, расскажите. Экстремюга и террорюга. Запрещенный в Российской Федерации. То есть это не вчера было, правильно? Потому что ее так быстро не лишили водительского. Ну, нельзя вот так вот быстро ее. Устроила побег, Варшавское шоссе, без номеров, спортивного, ради спортивного... А, она ради спортивного интереса. В разговоре лихачка заявила, что ездит без номеров из-за штрафов. Каждый месяц за превышение дает 50к рублей. По ее словам, все платит сама, зарплаты кассира в магазине. А, и машину купила сама. На машину что она? Насобирала на машину тоже. Ну, кассир в магазине насобирала на ГЛЕ. И штрафы 50к в месяц тоже. Была трезвая и вообще выполняла все требования автоинспектора, в смысле. Но в этот раз перепугалась за права, поэтому решила лишиться их надежно. Уехать от сотрудников. По приколу, посмотреть, что будет. Надо было стрелять. Что будет. Если бы это дело в Америке происходило, они бы уже давным-давно применили бы спецприемы. И точно увидела бы, что бывает в такой момент. А, все-таки было столкновение. Прикол закончился столкновением с автомобилем «Хавейл», перегретой коробкой передач. При этом машина, на которой девушка пыталась дерзить, семейная. Ее собирались продавать, чтобы закрыть долги. После инцидента, чтобы добраться до здания суда, взяла БМВ у своей сестры. В итоге лишили водительских прав. Короче, какую-то героиню сделали. Ссылку на видео там не пришлите. Чего вы мне вот это вот... Спасибо большое, что вы все написали, но я не смог... Да ладно, я сейчас сам найду. Все. Погоня на Варшавке.

Преследовали более 11 минут. Ну ничего, это не часами, как пентюхи американцы преследуют по 4 часа, пока бензин не закончится у кого-нибудь. Это 11 минут вчера преследовали. Сейчас я найду видео. Давайте посмотрим. Блин, проверяем, что вы не робот. Ну, проверяйте. А если я вдруг робот? Как сказал бы Бендер из Футурамы. Так, вот погоня. Бежит инспектор. Давайте сначала посмотрим. А, не, я хочу без звука. Эй. Эй, алло. Как тебя заглушить-то звук? Во. Все. Мне кажется, что как раз наша пилюля просто супер подходит. Инспектор бежит от электробуса. Вероятно, вот он пытается остановить. Она проезжает мимо. Он такой думает, ничего себе. Медленно такой и побежал. По-моему, может, сигареты даже. И вот она уходит. Вправо, влево, на автобусный. Чиф, обошла, с автобусного. Автобус обходит, снова ныряет на выделенку. Здесь ее зажали, она разворачивается и прямо в притирку к... Это, похоже, был мотоцикл, а не автомобиль, потому что такой поворот с завалом был, ну, с камеры. Вот, и... Похоже, вот в этот момент ее уже мотоциклисты преследуют. Она уходит, раз, на перекрестке. Ну, на зеленый, правда, на зеленый. Поворотники, я не вижу... Ой, подождите, у нас, кажется, пилюля закончилась. А погони еще нет. Пилюля, значит, закончилась, а погоня еще не закончилась. Поэтому, нет, давай, возвращайся. Возвращайся, пилюля. Давай где-нибудь отсюда середину. Вот, поехали. Я показываю в трансляции. Вы что? У нас же трансляция все время идет. Радио говорит МСК. Только я не помню, телеги, по-моему, нет. Ну, в общем, ВКонтакте, в приложении, там еще где-то. Смотрите, сами знаете где. Поворачивает. На светофоре. Да что ты будешь, тебе реклама пошла. О, господи, вот оно, современность. Я только сейчас обращаю внимание, что ее все это время действительно преследует мотоциклист. Потому что, вы видите, он заваливается, камера заваливается, то есть он поворачивает. И видно даже приборку мотоцикла на поворотах. То есть за ней мотоциклисты, мотобатовцы гоняются на BMW, на BMW-шечке. И вот ее винтит уже один, то есть прижали все-таки где-то. Достает сзади из кобуры специальной наручники, вот рука ее. Действует не то чтобы, ну так, уверенно, но не жестоко. Может быть жестко, но не жестоко. Потому что... Амеры бы уже давно... Может, она красивая просто. И просила, пожалуйста, только не жестоко со мной. Амеры бы уже давно дергали бы, руку оторвали, вывалили на асфальт бы. Все прижали сверху, сел коленом, шею, задушил.

Конечно, может быть и так. Она кричала им: пожестче со мной, пожестче, пожалуйста, пожестче. Но они, конечно, не собирались доставлять нарушительнице удовольствие и действовали крайне аккуратно и мягко.

0: Зачем?
1: Я хочу, чтобы ты ломал мне.
0: Да?
1: Да.
0: Извращенец, что?
1: Я хочу, чтобы ты ломал мне.
0: Извращенец?
1: Ты сможешь?
0: Зачем?
1: А? Ты хочешь ломать?
0: Нет.
1: Зря.
0: Почему зря?
1: Ломай меня полностью.
2: Ломай. Это вот эта автомобилистка.
1: Ты сможешь меня ломать?
2: Инспектору говорит.
1: Ты сможешь меня ломать? Не сможешь?
0: Нет.
1: Я тебя прошу.
0: Зачем?
1: Я тебя прошу. Ты знаешь, эта служба, когда выехала, это все фиксировать.
0: Да.
1: Это будет все знаться. Будет.
0: Да.
1: Смена твоя.
0: Да.
1: Служба твоя.
0: Да.
1: Так что будь уверен. Полностью.
0: Зачем?
1: Я хочу, чтобы ты ломал мне.
0: Да?
1: Да. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал мне.
0: Извращенец?
1: Ты сможешь?
0: Зачем?
3: Она такая.
0: А?
1: Ты хочешь ломать?
0: Нет.
2: Да, да, конечно, да. Да что ж, да что ж. Любой нормальный человек на вопрос «ты хочешь меня ломать?» отвечает «да, конечно». Вот. Только потом, чтобы без этого, без жалоб, ладно? Чтобы без, потом без этих, без заявлений. Все, это же я зафиксирую, что ты просишь меня ломать. Вот это... Вот эта тетка, не знаю, тетка она, как у нее. Молодая женщина на ГЛЕ, которая семейная вовсе. Ничего она не насканировала и не насобирала, и не напросила. Никогда и ничего ни у кого не просите. Нет, как там было? Никогда и ничего не просите. Особенно у тех, кто сильнее вас. Сами идут, сами дадут. Все, так что ей сами пришли и сами дали. Все. Сами пришли и сами дали.
1: Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью.
2: Вот и все.
4: Моторы.
2: 30-й километр МКАД. Я найду это видео, граждане. Пока что я его нашел в сервисе, из которого, ну, перекинуть, я не знаю, как перекинуть в телегу. Есть у вас, вы нашли это видео где-нибудь прямо в телеграмчике? Пришлите мне в телеграмчик его. Вот, я придумал. Я придумал как. Вы же в телеграме-то бываете? Вы знаете, что такое телеграм?
5: Ломайте его. Полностью его ломать.
2: Вот, киньте мне в телеграме, пожалуйста, видео на эту погоню. Вот, а я тоже потом переброшу, чтобы все заинтересованные посмотрели в наш телеграм-канал, который называется «Глаз народа». Не сказать, что не присылаете. Кто-то присылает, конечно, видео. Но не то, чтобы очень активно вы это делаете. Я бы, конечно, ждал, чтобы это было активней. «Глаз народа». Вы помните, это наша собственная, собственноручно выношенная идея создания канала, куда мы будем собирать всякие любопытные, интересные, поучительные, страшные и всякие видеоролики, записанные на видеорегистратор. Помните? И канал пополняется вашими стараниями, моими стараниями. Только нужна активность, нужно проявляться, заходить, комментировать, ужасаться или что-то еще. Кто-то язвить предпочитает. Все такое. Как вот, к примеру, по вот этому поводу последнее видео, которое сейчас вы найдете, но самое свежее. Оно об автомобиле ВАЗ-2109.
5: Твоя вишневая девятка.
2: Вот вишневая девятка. Реально вишневая, реально девятка. По трассе скорость у него примерно где-то вторая космическая уже. Он хотел преодолеть гравитацию Земли. С такой скоростью обгоняет автомобиль с видеорегистратором и уходит в средний ряд, потому что крайний левый поворот только налево. Крайний правый поворот только направо, а средний ряд только прямо. Ему, вероятно, прямо. И он обходит автомобиль с видеорегистратором на такой скорости, видите, что он не успевает оттормозить, тормозит уже в пол с дымом, с блокировкой колес. Не успевает оттормозиться, и перед акцентом, стареньким Hyundai едет старый, И у него, как в том самом ролике, помните, показательный очень, где X5 тормозил. Но вот почему-то у X5 правое колесо блокировалось, а занесло его влево. Хотя при блокировке правого колеса заносить должно куда? Вправо, правильно? Это же правая сторона сильно, сильно тормозит. Вот. И, соответственно, вправо должен быть момент импульса. Или это не момент импульса. Ну, короче, вектор движения вправо. Здесь все по науке. Мы видим, что дым жженой резины идет из-под левого колеса. И влево его и заносит. И прямо под тонар какой-то ман, да? Это или ман, или что-то такое. Прямо вот... Ох, и опять автомобиль на атомы. На атомы расщепляется. Водитель, кстати, остался жив, его в реанимацию увезли. Дальнейшая судьба его неизвестна. Но меня в этой ситуации больше впечатлил водитель вот этого акцента, в который чуть не въехал этот на вишневой девятке. Давайте последим за его действиями дальше. Еще раз все видео и посмотрите на последние секунды. «Глаз народа» называется телеграм-канал. Он так называется. «Глаз народа» в телеге. В Максе только по ссылке туда можно попасть. Итак, еще раз. Обгон, торможение, удар, разлетается. Автомобиль с регистратором съезжает на правую полосу. Акцент передний, видя все это за собой, на перекрестке разворачивается через право, не через лево. То есть, внимание, он разворачивается не влево на перекрестке, чтобы выехать на ту сторону, где произошло ДТП, и таким образом поехать, а он разворачивается через правое плечо и едет прямо в лоб автомобилю с регистратором с видео. Смотрите. Взял! И такой, и чуть не устраивает снова ДТП, но уже второе на перекрестке. Почему? Потому что обезьянья натура в душе, вот это вот, значит, пообезьяничать нужно, посмотреть, покривляться, языком так делать, вот это все. Вот это вот. Она заставляет людей делать глупости прямо вот на ровном месте. И вот этот человек, вот он такой, вот он прям вот адреналин не просто был вбрызнут в кровь, там взрыв адреналина произошел. Он весь такой, надо посмотреть быстро. И что делать, неважно как. И такой, делает круг. И мало того, что на встречке сам оказывается, он выезжает на встречку. То есть планирует это сделать. Но и при этом еще и в лоб автомобилю. Посмотрите на него. Он такой, хоба, раз, разворачивается и такой, и вот сюда. Бамс, навстречку. И тут запись заканчивается. Ну, я думаю, они не столкнулись, скорости низкие. Но, елки-палки, это, помимо всего прочего, так выпукло показывает еще одну грань человеческой натуры нашей, обычную нашу грань. Это вот это самое желание поглазеть. Вот. Какой из них, их там три? Тот, который на аватарке с буквой «Г». Это такой оранжевый перископ. Перископ такой оранжевый. Он сразу много всего символизирует. Он символизирует первую букву названия канала «Г» — «Лаз», «Глаз народа». И он символизирует еще и глаз, потому что, видите, вместо линзы у перископа глаз такой, глаз вставлен. Видели? Вы не видели? Вы ничего не видите, да? Ладно, вы не смотрите ничего. Вот такая, такая аватарка, такая, показываю сейчас трансляцию. Вот такая аватарка. Все, «Глаз народа». И там, в этом канале, мы с вами делимся. Вы делитесь, я делюсь. Много всего. Ну, в общем, смотрите, там хорошо бы это все еще и комментировать, обсуждать, потому что вещи действительно очень показательные. И когда появляются комментарии, ну, это не упреки, а такие, да, что-то у тебя там недавно с друзьями встречаюсь, и один мне, вспоминая про что-то, что он там увидел, говорит, слушай, ну там жесть вообще такая. Что-то жесть такая в этом глазе народа у тебя. Я говорю, слушай, ну, не мы такие. Во-первых, жизнь такая. А во-вторых, то, что задумывалось, так часто бывает, когда то, что задумывалось, как труньки-пупуньки какие-то, превращается во что-то серьезное. Вот. И то, что задумывалось, как такое место, куда вы будете присылать свои нервозные видео, дескать, вот, смотри, гаденыш подрезал меня или без поворотника перестроился. Это все, конечно, хорошо, и я продолжаю публиковать и такое тоже. Но мне кажется, что как и все вокруг, и мы должны расти над собой. И миссия по созданию на сознании, вот в мозгу, некой зарубки, которая в критический момент может сработать, мне кажется, и представляется куда более важной, чем просто развлекательная миссия канала, где будут всякие эпатажные видео, которые, может быть, больше вызывают реакций. Там про обочечника, еще про кого-то. Но науки в этих видео не так много, как вот в таком, вот в таких показательных трагедиях. В них науки больше. Я надеюсь, что вот когда будешь там периодически захаживать туда, общаться и просто видеть это все, в какой-то момент, когда сознание тебе говорит, а может, давай, рванем, может, давай сейчас, пока тут вот что-то плетется, дымит этот старый КамАЗ какой-то, а мы сейчас выйдем, да как джизанем на таксишке на нашей, на старом Volkswagen Polo седан. Вчера по Рогачевке я ехал за таким идиотом. Просто, ну, просто в закрытых перекрестках, на подъемах, которые заканчиваются перевалом, бугром, где ничего не видно. И добро бы он был на Ламборгини, где там 3 до сотни у него. И у него обгон такой, он так, пип-пип, все, я обогнал. Нет, он выезжает и едет. Это он обгоняет фуру одну. И это такси. Может, даже с пассажиром. Так вот, когда у тебя возникает такое желание вот так идиотничать, просмотр видео и включенность вот в такие видео, в сознании, где-то на уровне, может, даже не сознания, а подсознания, могут сработать и сказать, не-не, чувак, помнишь, я видел там в такой ситуации, разметал их так, не поеду лучше. И вот эта миссия очень, мне кажется, важна.
3: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 23.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Мария Захарова отреагировала на заявление Эммануэля Макрона об усилении давления на Россию. Тем самым президент Франции дает команду на совершение терактов против мирного населения, отметила дипломат. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин и детей, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Макрон ранее пообещал усилить давление на Москву после ночных ударов по Киеву. Политик пояснил, что ЕС и его партнеры, в частности, будут делать это посредством введения новых санкций и увеличения военной поддержки Украины. Грузии назвали причину масштабного отключения электроэнергии. Сбой вызван аварийной остановкой работы Ингурской ГЭС. Энергетики пытались установить причины блокаутов 24 и 25 июля, сообщили в компании «Государственная электросистема Грузии». На ГЭС проводились определенные работы, в частности, с целью изучения оборудования станции. Была обязательная работа электросистем в изолированном режиме на частотах, отличающихся от номинальных, что вызвало временное отключение, говорится в заявлении. Подача электроэнергии частично восстановлена, отметили в компании. Ранее сообщалось, что без энергоснабжения остался Тбилиси и другие крупные города страны. По информации местных СМИ, было остановлено движение поездов грузинской железной дороги. «Зенит» стартовал в Кубке России с победы над «Балтикой» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ. Петербургский футбольный клуб дома обыграл команду из Калининграда со счетом 1-0. «Зенит» и «Балтика» выступают в одном квартете с самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». В следующем матче, в другом матче первого тура этой группы клуб из Самары оказался сильнее соперника. Встреча завершилась со счетом 2-1. Синоптики рассказали о погоде в последний месяц лета в Москве. Август в столице не будет ни теплым, ни холодным. Температура ожидается около климатической нормы, заявил Михаил Леус. Это не значит, что в течение месяца не будет каких-то отдельных дней с жаркой погодой, либо дней с температурой, которая на несколько градусов ниже нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Метеоролог добавил, что пик жары в Москве придется на 7 августа. В пятницу столбики термометров могут зафиксировать отметку плюс 32 градуса. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 97 копеек. Доллар 80 рублей 93 копейки. Евро 93 рубля 19 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
7: Пресича. Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – общественный деятель, помощник депутата Московской городской думы Мария Чуприна. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Имена. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
9: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
11: «Говорит Москва».
9: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего. Время начинать движение.
12: Мотор, мотор.
9: Так говорит Москва.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, половина позади. И как всегда, так что впереди... Она, может, чуть более напряженная, но куда более приятная, потому что за ней последует еще одна половина недели, а уикенд. Да. Мы называем это выходные, да? Да? И, кстати говоря, четырехдневную неделю снова всерьез рассматривают идею четырехдневной рабочей недели. Господин Онищенко, конечно, прекрасно петрит в том, о чем говорит. Но его позиция с шестидневной рабочей неделей и 12-дневным рабочим днем, она, что характерно, не нашла поддержки в обществе. Как он ни старался объяснить, что это, наоборот, классно. Вот. И мы все-таки придерживаемся мнения, что вот четырехдневная неделя. Осталось только нам понять, как мы хотим 4 дня работать. Мы хотим работать 2 дня, отдыхать, еще 2 дня работать, потом 2 дня отдыхать и снова 2. Ну, понимаете, да? Понедельник, вторник работаем, среда отдыхаем, четверг, пятница работаем, суббота, воскресенье отдыхаем. Можно так? Ну, это, мне кажется... С другой стороны, этот график лучше для предупреждения запоев. А можно так, как это у нас случается обычно, когда какой-нибудь праздник совпадает с выходным днем, и тогда выходной день переносится на один из будней, либо на пятницу, либо на понедельник. И какой из них? Да. Извините, Фома, сейчас, ну, я буду читать сообщение. И тогда мы работаем с понедельника по четверг, а потом у нас пятница. Пятница. И потом только, ну, две пятницы. Пятница, нет, две субботы. Потом у нас суббота, суббота, наоборот, вот так, суббота, суббота и воскресенье. Три выходных дня. Честно, даже не знаю, что лучше. Тут вот, вот здесь, вот именно по этому поводу придется, конечно, устраивать всенародный референдум. Тогда, когда эта идея будет принята, тогда, когда народное обсуждение и обсуждение... в тех центрах принятия решений, которые на самом деле принимают решения, будет уже сформулировано, и останется все это формально демократически закрепить через референдум какой-то. Нам придется решать, какой вариант лучше. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
11: Доброе утро, Михаил Гагарин, спасибо, что взяли. У меня как раз важный вопрос. Возвращался из Сочи в Москву, ехал, и да, хотел обратиться... как бы к нашему сообществу автомобилистов. Ребята, пожалуйста, когда идет дождь, вот идет дождь, да?
2: Да.
11: И брызговиков ни у кого практически нет.
2: Это ладно? Бесит вообще. То есть деньги на X5 есть, а денег на брызговики 5000 рублей нет. Вот это бесит.
11: Абсолютно. Вот, висит огромное, соответственно, облако грязи, пыли за машиной, да?
2: Угу.
11: И вот я уже не говорю про супер, я не знаю, это супер просто памятник, надо сказать, тем сообразительным людям, которые включают задний противотуманный фонарь в такое время. Ну, это что-то за гранью реальности. Таких примерно 1 из 50 человек будет ехать.
2: Но надо, просто чтобы они потом выключали его только, особенно в темное время.
11: Обязательно, чтобы потом, да.
2: Потому что иногда забывают, и ты на МКАДе стоишь в пробке, у тебя глаза вытекают из-за того, что ты смотришь в этот противотуманку.
11: Вот. Это, ребят, если вы это сделаете, ну, это просто память надо ставить. Но какую страшную вещь я обратил внимание. Просто мы ехали почти 6 часов в непрекращающемся ливне вот от Ростова-на-Дону. И что не работают задние габариты ни у кого. У 80%. Раньше такая тема была у Toyota. То есть Toyota там, пусть она хоть дорогая, был Land Cruiser, да, но передние ДХУ работают, а задние не работают. Вот тупо не работают. А теперь у китайцев многих то же самое появилось. Я это связал, знаете, с тем, что панель приборов-то светится, и человек полной уверенности, что сзади у него, ну, типа габариты работают, все светится.
2: Ну, странно. Вообще авторежим должен быть активирован всегда просто. Авторежим.
11: Либо авторежим, да, Роман. Вот, спасибо. Либо авторежим, пожалуйста, включайте. У всех китайцев он там есть, у большинства. Ну, потому что, ребята, и аварий было много, и на ровном месте, то есть... Едешь, облако...
2: Из-за особенно облака, на трассе, особенно в те самые очень опасные часы, таких сумерек, когда все серое, все сливается, дорога сливается, и ты вот так выходишь на обгон, а перед тобой, оказывается, кто-то едет невидимый, серый на сером фоне, и ты просто догоняешь его. А или встречка. Скажите, а как там по регионам, вот вы проехали, как с топливом, нельзя не спросить, с бензином как ситуация?
11: А, ну, в Краснодаре было похуже, потому что, ну, из Крыма туда приезжают, было похуже, а потом везде, а, ну, тоже, да, по топливу, значит, смотрите как, огромная заправка, куча машин, а на следующей заправке меньше машин, на третьей вообще не подъезжаешь первый, второй,
2: да, да,
11: никого нет.
2: Да,
11: ну, так, вот. Просто не надо нестись туда, а еще такой, ну, тоже психологический, наверное, момент замечал, что если заправка, ну, написано там, ну, не работает, просто она не работает, значит, на следующий будет просто аврал, безумие, то есть люди увидели неработающую.
2: Первую же работающую встречают и на нее сразу заезжают.
11: Становится, да, и становится на час.
2: Это, спасибо вам огромное за этот подробнейший обзор, это вообще наша древняя, давайте так, Россия многонациональная страна, потому что я скажу древнерусская, и тут же скажешь, а татарская, что не древняя? Это наша древняя традиция делать не с упреждением, а немножечко с запаздыванием, как бы, да? Но это хорошая, добрая такая наша традиция. Ну, в смысле, не поохотничьи стрелять с упреждением, так немножко брать чуть-чуть впереди от дичи, чтобы, ну, понимаете, компенсировать ее движение, время, скорость. А немножко назад, запасом, так чуть-чуть. И так доллар начинает расти, и такое начинается напряжение внутреннее какое-то такое. Елки, надо ж покупать, растет же. Смотри, как растет, надо покупать. Он такой, начинает расти активнее. Так, ну надо покупать уже, в конце концов, елки, нужно же брать доллар. И потом, когда он достигает пика, внутренний голос говорит, да покупай же ты уже, в конце, и ты тут покупаешь. Ну и потом, естественно, понятно, что это была такая ультра-акция волатильная, связана была с заявлением какого-нибудь политика, еще сейчас какой-нибудь интервенцией там финансовой. И он начинает приходить в сознание, начинает опускаться. И ты такой думаешь, елки, опускается. Черт, я-то думал, будет расти дольше. Ну и что делать? Пока ты думаешь, он падает. И такой, и в конце терпение не выдерживает. И такой, надо сливать, иначе я вообще по нолям. Не просто по нолям. В такой минус, и ты уже по нолям. Ты уже в минусе. Вопрос только в том, в какой минус ты уйдешь. И начинаешь сливать. И сливаешь на дне. И как только ты его сливаешь, тут же начинается опять отскок, и он пошел вверх. Узнали? Узнали ситуацию? Вот, по-простому, по-нашему. Это называется эффект соседнего ряда. Когда ты стоишь в пробке, и соседний ряд поехал. И ты такой думаешь, о, надо туда перестраиваться. Так, не вклинился, кто-то проехал перед тобой. И так еще не пропустили. И так 2-3 автомобиля быстро проезжают в соседнем ряду. Ты в него раз, и он тут же моментально останавливается, а тот ряд, в котором ты только что стоял, поехал. Начинает ехать. И такой, господи, да что ж такое? Что за проклятие на мне? Это вот о чем говорит. Это говорит о том, что не надо ерзать. Сиди спокойно. Выбрал ряд, сиди в ряду спокойно. Выбрал какую-то эту самую там стратегию финансовую, сиди спокойно. Мы скажем, когда нужно действовать. Слушай Хазина, он придет и все скажет. Доброе утро.
14: Здравствуйте, Роман. Это Кирилл.
2: Кирилл, а я категорически рад вас слышать спустя столько времени. Как ваше ничего?
14: Да вот я только вот этот в отпуск первый день приехал домой, вот только зашел.
2: Я обозначу, можно вас? Кирилл, это наш давний друг радиостанции и пилот, действующий сначала военно-транспортной авиации в Африках, в наших спецподразделениях, а сейчас действующий пилот в зоне СВО и приближает нашу победу путем нанесения мощных, точечных и всяких ударов. Правильно я говорю?
14: Подарочков.
2: Доставок подарочков с комплексами, планирующими фабы, 1500, 3000.
14: Кинжалы
2: и все такое. Как вы, Кирилл, как вообще, как подразделение вашей дивизии?
14: Вы знаете, это самое, а почему вы этот мотор еще ведете? Время 8 часов, вроде как бы другой должен быть ведущий. Нет, я очень рад вас слышать.
2: Рад слышать, это все настолько взаимно. Сейчас расскажу, я уже понял, как нужно. Алексей будет работать в другом месте, он принял решение работать в другом месте.
14: Нет.
2: Хорош.
14: Вот здесь нет, я рад вас слышать, начал, хотел пошутить, что вы провинились, и вас этот назначили.
2: Оставили дежурным после уроков, да, после уроков оставили в классе, я должен писать, сидеть, я больше так не буду поступать, ну, типа того, да.
14: Да, я приехал, то есть этот хотел помыться, а у меня воду отключили горячую. Да, вот жду, когда бойлер нагреется.
2: А, ну он есть, то есть все-таки. Ну хорошо.
14: Ну есть, да.
2: Понял.
14: Вот, ну Ну, единственное, что он большой, то есть там на 90 литров, поэтому где-то часа полтора, то есть это...
2: Ну ладно, применяется. Я думаю, с таким опытом боевым, может быть, и в холодной тоже спокойненько. Тела закаленные.
14: Ну, холодный, конечно.
2: Тела закаленные. Крайний рад, что Кирилл, захаживайте сюда в эфир, поскольку в отпуске.
14: Обязательно, обязательно, обязательно. Так, этот, ну, Роман, дело в том, что у меня к вам такая просьба. У меня квакнулся телефон. Вот,
2: бывает.
14: Вот, и то есть этот, да, там на железе были и контакты,
2: угу.
14: Вот, я сейчас, ну, там, не знаю, там, есть там именно Савеловский, то есть там человек, который там все, угу. Я эту железку принес, вытащит все,
2: угу.
14: Ну, у меня к вам просьба, вы когда, то есть там, ну, эфир этот, у вас закончится, перезвоните мне, пожалуйста.
2: А, чтобы поменяться. Да, все, да, все, да. Сейчас, ну, прям фиксирую.
14: Чтобы я сохранил ваш
2: понял,
14: телефон.
2: Понял,
14: понял. У нас там тогда этот встреча зимой не состоялась.
2: Незавершенные
14: вот,
2: дела.
14: Да.
2: Мне главное вот, было, чтобы у вас было все хорошо. Я подумал, что, ну, человек специальный, со специальными задачами, и это все не просто так. Я понял, все, вот, телефон зафиксировал,
14: ну, а
2: перезвоню.
14: Парашютная сумка-то вас ждет же.
2: Спасибо. После эфира. Все, после эфира. Перезвоню.
14: Все.
2: До 10. У меня эфир до 10. После 10 перезвоню. Спасибо, Кирилл. Я думаю, потрясающий человек. Потрясающий. Работал в нашем отряде спецтранспорта, сопровождая невероятной важности наши караваны самолетные в Африке. В жарких местах, в самых широких смыслах слова жарких. В жарких климатически, в жарких... с точки зрения военной геополитической обстановки, и везде нес нашу неуклонную волю и стремление к победе, в хорошем смысле слова, к доминированию нашему. И везде достигал этого. Сейчас достигает этого там, в рамках специальной военной операции, в рамках, как мы уже сказали, службы доставки. Это служба доставки. Да какие габаритные огни и противотуманки у людей? Очень часто вижу неработающие стоп-сигналы, особенно газели, такси, и они вообще не парятся. Цитрус нам здесь сообщает. Есть такое дело. Но мы должны точно понимать, что иногда... Сейчас расскажу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
15: Доброе утро, Роман. Валерий, Подмосковье.
2: Слушаю вас, Валерий.
15: Вы знаете, я вот такую вещь скажу, приятную, неприятную. Там Алексей тоже ее затрагивал. Вот когда... были пробки на заправках, ну, так скажем, да. Uh-huh. Это было тяжело. Но вот когда они закончились, сейчас, в данный момент, ну, вы тоже упоминаете такое слово «душнилы», там, как еще вы называли людей, которые едут непонятно как.
2: Uh-huh.
15: Вот они сейчас появились все на дорогах. Да? Когда были пробки на заправках, они там стояли, а сейчас они выехали на дороги. И вот понимаете, что творится на ТОС опять?
2: Ну, да, понимаю. Это прямо вообще. Так вот, возвращаясь к неработающим стопам. Это, конечно, не просто подбешивает, это очень опасно, это нарушение. Тут слов нет вообще. Но, я думаю, нужно, чтобы кто-то из вас пристроился за... моим автомобилем однажды, когда у меня будет электричка, потому что когда у тебя электричка, и когда ты по-настоящему понимаешь, что даже небольшие изменения режима движения приводят к значительному изменению режима энергопотребления. То есть, казалось бы, ты немножечко меняешь модель поведения за рулем, а у тебя уже вместо 19 12 киловатт-часов потребления. А это очень значительная разница. Очень значительная. Тем более на автомобильчиках таких не очень больших. Я сейчас имею в виду конкретный автомобиль. Но вообще то, о чем я говорю, имеет общую практику. Так вот, и один из элементов экономии потребления энергии и даже накопления энергии. Ну, то есть накапливать ее сверх того, что у тебя было закачано на зарядке, невозможно. К сожалению, потому что здесь мы не можем нарушить законы физики. Энергия не может взяться из ниоткуда. И, соответственно, все накопление рекуперации в электромобиле происходит, конечно, в рамках уменьшения общего количества. Но, тем не менее, поскольку это накопление в рамках уменьшения, это значит экономия. И ты выставляешь себе рекуперацию либо среднюю, либо максимальную. В максимальном режиме рекуперации автомобиль вообще превращается в транспортное средство с однопедальным управлением. Тут возникали вопросы. Что значит однопедальное? Однопедальное — это когда ты тормоз задействуешь в самых критических ситуациях, когда тебе резко нужно остановиться или полностью остановиться. Ну, в пробке, допустим. Когда нужно полностью остановиться и прям вот стоять. Во всех остальных режимах, когда ты оттормаживаешься, но не до полной остановки или не резко. Ну, в пробке, там, ты понимаешь, что дистанция сокращается до критической, спереди идущим автомобилем чуть-чуть притормаживаешь. Вот ситуация с электромобилем с максимальным уровнем рекуперации, достаточно просто педаль газа отпускать, и он сам начинает мощно замедляться, потому что моторы работают на накопление. То есть уже ты не колодками тормозишь, ты электромоторами тормозишь. И, соответственно, в этот момент тормоз не задействован. И вот я думаю, автопроизводители учли этот момент, и при однопедальном режиме таком, при рекуперации включается стоп-сигнал или нет? Потому что я однажды ехал за Тайканом, это такой Porsche электрический. И какое-то время он меня подбешивал неработающими стопами, пока я не понял, что он, вероятнее всего, использует как раз максимальный режим рекуперации, потому что он замедляется явно с торможением. Вот мы так едем в такой, на большой академической, там, вы знаете, толкаться нужно, иногда разгоняешься, потом останавливаешься, куча светофоров. Вот перед светофорами он замедляется так, что я замедляюсь за ним без потери дистанции, но я с тормозом замедляюсь. У него при этом стопы не включаются. Но он активно замедляется. И я никогда не могу посмотреть, как с моими электромобилями, когда я это делаю, с рекуперацией мощной. Поэтому нужно как-нибудь нам договориться с вами, чтобы вы ехали сзади. В хорошем смысле слова. И следили, включается там или не включается. Потому что вопрос не праздный. Потому что у меня стопы работают. Они отлично выполняют свои обязанности, все они делают, когда я нажимаю на тормоз. Но на тормоз-то я не нажимаю, при этом процесс замедления происходит. Так, я подумал, что вот что нужно нам с вами делать. Мне нужно придумать какую-то легенду, которая будет не болезненной. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
16: Доброе утро,
2: да,
16: спасибо,
2: да, вам спасибо.
16: По поводу вот рекуперации.
2: Да.
16: Ездил на тест-драйв как раз iJoy, на котором вы катались.
2: Да, потрясающий, вообще классный
16: и,
2: очень.
16: Да, я хочу себе купить одну из машин бензиновых, поменять на iJoy, потому что у меня частный дом, и мне это было бы очень выгодно, скажем так. Вот, заказал его, все. Но вот как раз насчет рекуперации, я тоже задал вопрос менеджеру, говорю, а стопори загораются, когда я торможу, потому что он довольно-таки бодренько тормозит.
2: Да, да, на мощную, на при мощной рекуперации,
16: он говорит, нет, он говорит, не загораются. Я говорю, ну
2: опасненько, опасненько.
16: Да, да.
2: Спасибо большое.

0: Здесь нужно вот на максимальном бы как-то соединить работу стоп-сигналов. А в Формуле-1 сделали индикацию, когда начинается накопление энергии, так что все будет. Не переживайте, Хисшату сообщает. Ну да, да. Сегодня, как говорили великие, сегодня побеждай, завтра продавай. Имея в виду, что сегодня на треке все отрабатываешь и показываешь все технологии, а завтра это продаешь в серийных автомобилях. Наверное, наверное. Очень многое оттуда пришло действительно в серию. Можно слегаться, а на тормоз нажимать. 96-й пишет. Ну, можно, но тогда будет режим движения рваный. Хотя с этим, с этой рекуперацией он и так рваный. Потому что ты... это даже не так, как на электросамокате. Потому что там ты, когда отпускаешь вот этот вот... ну, не акселератор, не газ на руле, как это назвать? Клавишу движения, когда отпускаешь, все-таки он как-то, он замедляется, но не очень активно. А рекуперация в автомобиле, ты прям вот ощутимо, она начинает терять мощь. Такое ощущение, что ты в воду въезжаешь. Причем не в лужу, а именно в воду, так, вброд какой-то. Вот так он теряет. И получается, что у тебя есть два положения педали газа. Вкл и выкл. И все, нет, наката нет. И если едет рядом с тобой тошнотик, там, жена, допустим, укачивает вашу жену, вот. И ты-то сам понимаешь, почему ты едешь дерганно, такой режим у тебя дерганный. А она нет. Потому что это нужно очень приловчиться к педали. Ты работаешь, словно нейрохирург, своим скальпелем очень тоненьким. Потому что если жмешь на педаль газа, скорость набирается. Как только чуть-чуть приотпускаешь, она резко начинает набирать рекуперацию, падает. И такой цикл из прямолинейного движения превращается в точку-тире, точку-тире. И это может, конечно, подбешивать. Так, значит, тетечку эту я уже опубликовал. Если что, заходите в «Глаз народа». Она загрузилась? Да, она загрузилась. «Глаз народа» — это телеграм-канал, куда он создан исключительно исходя из не корости ради, но токмо по воле пославших меня слушателей и подписчиков другого большого нашего канала «Щукин и все». Мы решили, что мы сделаем специальное место, куда будут собираться видеозаписи наших с вами регистраторов, и это будет такое... место силы, место науки, место знаний, место опыта, место страха, потому что очень страшные вещи иногда публикуются. Они не публикуются. Они сначала происходят, а потом уже публикуются. Вот. И сейчас в этом канале засветившаяся накануне Сабина Ха. И здесь вы сами решите, как вам удобнее называть. Сабинаха. Или Сабина Икс, и тогда она превращается в какую-то такую героиню. Вот, накануне появилось видео преследования. Видео короткое, на 1.5 минуты, но сама погоня длилась 11 минут. Вот, пока можете зайти, «Глаз народа», посмотреть подробности через пару-тройку минут.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
2: 23:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Генсек НАТО пообещал Владимиру Зеленскому срочно поискать ракеты для систем ПВО. Марк Рютте сказал украинскому лидеру, что обсуждает эту тему с представителями стран Североатлантического альянса. «Мы говорим с членами блока о том, как продолжать поставлять Киеву средства ПВО, которые срочно нужны», приводит слова Рютте агентства Рейтер. На саммите НАТО в Анкаре в начале июля генсек Североатлантического альянса обещал, что страны блока срочно закупят у Соединенных Штатов ракеты для систем противовоздушной обороны. С тех пор информация о новых поставках этих вооружений Киеву не распространялась. Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив. В ближайшее время может быть опубликовано совместное заявление, отметил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. При этом замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что новый согласованный маршрут в Ормузе станет временным и сможет просуществовать от 2 до 4 месяцев. Однако в текущих переговорах с Оманом вопрос поставлен таким образом, чтобы маршрут мог действовать дальше, приводит слова.

0: представителя МИДа Ирана агентства ИРНА. Посольство России в Израиле не получало обращений от близких историка Артема Кирпиченко. Об аресте писателя ранее сообщила публицист Дарья Митина. По ее словам, ученого задержали сотрудники Общей службы безопасности. Обратили внимание на появившиеся в ряде российских СМИ публикации относительно журналиста и востоковеда Артема Кирпиченко, предположительно задержанного правоохранительными органами на территории Израиля 2 августа. Обращений от родственников, близких или его коллег в посольство не поступало, заявили ТАСС в диппредставительстве. Там добавили, что направили соответствующий запрос в компетентные израильские ведомства. На Украине актрису сериалов «Универы» Саша Таня признали угрозой нацбезопасности. Министерство культуры республики включило в соответствующий список Валентину Рубцову. Имя российской артистки также фигурирует в базе данных «Миротворца». Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс, в числе журналисты, политики и деятели культуры. В России доступ к порталу заблокирован. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, Милин.
5: Я его что, рекламирую?
4: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
6: В этот четверг в России появился ГОСТ по управлению персоналом. Руководители призывают поощрять и мотивировать сотрудников, а не заставлять их работать. Будет ли такой подход эффективным, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Вице-президент опоры России Дмитрий Пищальников и профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики Александр Чеботарев.
2: По будням после 17. Своя «Правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Русская эмиграция в Сербии. Тогда и сейчас». В эфире специалист по русской эмиграции Дома русского зарубежья Марина Сорокина. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Моторы.
3: Там что-то так должно было быть. Значит, о той идее, которая у меня появилась, и как сгладить непривычные дискомфортные ощущения и ответить сразу на все вопросы, сейчас расскажу. Для начала потеряются просто, а это очень, очень важный привет. И, во-первых, пилоту нашему, Кириллу, пилоту прославленному, привет от ЦСН. От имени и по поручению от Барсармат. Привет. Звучит довольно мощно. Все, передано. Теперь про общий ответ, где Алексей, что Алексей и как вообще все это понимать. Насколько я понял, вот это ощущение дискомфорта от потери привычного ритма. Опять сегодня тысяча вопросов. Ну, не тысяча, поменьше. Но появляются все еще вопросы, что происходит, где Алексей. Я понял, что вам, наверное, нужно как мама говорит ребенку про папу ушедшего, что он улетел, допустим. Он, у него рейс очень длинный, и он улетел, но обещал вернуться. Или что у него задание специальное. У него специальное задание, и он потом, ну вот он вернется, но пока он на спецзадании. Или в отпуске, просто в отпуске. Ну, как бы, так же оно, наверное, проще переносить, потому что в конечном итоге наше сознание хуже всего справляется с чем-то, не имеющим определенных границ. К примеру, сознанию невозможно постичь бесконечность Вселенной. Если очень глубоко задумываться об этом, так вот думать, и запивать все это габа-чаем каким-нибудь забористым, и думать, сойдешь с ума потом, в конце концов. Потому что, ну, попробуйте подумать про бесконечность долго. Ну, попробуйте сейчас. Видите, какая она? А теперь дальше, и там не заканчивается, и дальше, и не закончится никогда, вообще никогда и не закончится. Все, и вот ты сошел с ума, и вот ты уже в Кащенко. В общем, поэтому, наверное, бесконечная разлука в этом эфире должна быть преподнесена как что-то совершенно понятное, ну, имеющее определенные границы. Отпуск. Алексей в отпуске. Ладно. Потом мы скажем, что отпуск затянулся, потом там открыли дополнительный офис, и все такое. И на берегах этого ласкового моря мы с Василием обрели друг друга, и все такое. Простите, я не подтруниваю, не ерничаю, но просто с серьезным видом постоянно рассказывать вам про то, что люди растут, люди двигаются, люди вот, еще куда-то. Вот Антон опять мне пишет. Люди задают простой вопрос, куда ушел Алексей. Ну спросите Алексея, куда ушел Алексей. Я же ведь не Алексей. Что же вы меня-то спрашиваете? Ну выйдите на улицу, спросите, позвоните в справочную. Если бы Алексей хотел, вот, послушайте, если бы Алексей хотел сказать вам, куда он ушел, назвать это точное место, время, да, где вы будете его слушать или смотреть, ну что бы помешало ему это сделать? Но если Алексей мне не сказал, хотя мы общались по этому поводу, я знал, что он уходит, знал задолго до того, как фактически это случилось. Потому что мы общаемся здесь, у нас же пересменки, мы же встречались каждый день. Но если не сказал он этого вам, ну почему же вы меня-то спрашиваете? Спрашивайте Алексея, почему Алексей вам этого не сказал. Ладно? Все. Второе. Подсидели вы Алешку, вот мне пишут. Нет. Ну, в смысле, подсидел в том смысле, что остался, и поэтому мне сейчас мой сегмент растянулся на вот это тоже. В этом смысле, конечно, да. В этом смысле мы все подсидели людей прошлых, правильно? Вот вы подсидели своих родителей. Где ваши родители? Подсидели. А ваши родители подсидели тех... А это... Ну, короче, в общем... У Алексея, если серьезно, у Алексея новая работа, новые проекты, и он принял решение эти проекты реализовывать самостоятельно. Сам, его никто не гнал. Наоборот, его здесь держали и очень долго. А он вырывался. Это не шутка. Вот сейчас я не шучу. Ну, то есть, он, ну, это осознанное решение. Больше того, когда начнется сейчас сезон в том телевизоре, где и мы с вами встречались по утрам, и Алексея вы видели, вы его там тоже не увидите. В том месте, в том телевизоре. Окей? Не увидите. Потому что оттуда он тоже ушел. Но его собственное решение, проект, другой глобальный проект, настолько глобальный, что и отсюда ушел, и из того телевизора, где вы видели, тоже ушел. Сам взял и ушел. Норм. Но я понимаю, что это бесконечная, бесформенная форма такая, поэтому я и говорю, давайте, улетел, у него спецзадание, он полетел за все хорошее против всего плохого. Окей? Вот. Так. Ответ на поверхности Google в помощь. Нет, ну серьезно, ну почему вы думаете, что если сам Эктор, о котором вы говорите, не поставил вас в известность, кто-то должен вам за это, ну, кто-то должен ответить за него. Не думаю, что я должен это делать. Оказывается, у Эволюта не загораются стопы при рекуперации. По поводу езды одной педали тормоза ржавеют. Не, ну вы все-таки ими пользуетесь, пока едете. Вот разнонаправленные новости по поводу срабатывания стоп-сигналов у электромобилей при мощной рекуперации. Кто-то пишет, срабатывает, кто-то пишет, не срабатывает. Поэтому я могу опираться в этом вопросе только на свой личный опыт, который я обязательно заполучу очень скоро. Для начала нужно снова заполучить iEnjoy в тест. Так, Сергей Кузьмин уверяет, что поймет, если ушел фермер. Не думаю, что кроме вас, Сергей, вот так уж настолько остро волнует, кто там что поймет. Это такое дело. Дальше. Давайте пойдем по повесточке, да, по какой-то небольшой. Я уже сказал, что видеоролик, о котором вы все писали мне сегодня утром, уже опубликован в телеграм-каналах. Один такой есть в Максе, один такой есть в Телеграме. Но в Максе ни в какой канал вы в мой не попадете, потому что нужна ссылка для этого приглашения. Я потом займусь этим. А сейчас пока в Телеге можете смотреть. Это 22-летняя пипиндюрка. Это есть такое слово? Да, 22-летняя. Я не постил ее фотографию. Вы уж простите. Есть фотографии, какие-то порталы, конечно же, публикуют фото, потому что, честно говоря, в этом видео, когда я его вчера посмотрел, мне не хватило именно, вот чтобы ее, видео обрывается на моменте, где ее начали винтить наши доблестные сотрудники, мотобатовцы. Не хватило мне, чтобы они ее винтили и выдрали, в конце концов, из автомобиля, и такие все повалили, такие ча, повалили на асфальте. Но этого как раз и не случилось. Я запускаю вам видео, вот, пожалуйста, оно идет. Мы видим... я, наверное, выключил звук. Вот, они преследуют. По косвенным признакам, и потому, что ее винтили мотобатовцы, и потому, что я вижу, как заваливается камера по горизонту при преследовании. Прямо сейчас мы видим преследование. Делаю вывод, что ее преследует мотоцикл. Вот она чуть не сбивает его. Он ее зажал где-то в угол. Вот теперь она опять уходит. ГЛЕ, не купе. ГЛЕ, ГЛЕ. ГЛЕ классический. Мерседес черный, без номеров. Мотоцикл довольно мощный, ускоряется. Я просто думал, что ее преследует какая-то Шкода, там, полицейская. Думаю, ну ничего себе, так дерзко. Но вообще это глупо уходить от мотоцикла, от мотопреследования, просто потому, что у тебя четыре колеса, и ты большой, и ты ограничен возможностями проезда автомобиля, а мотоцикл ими не ограничен. Он заедет туда, куда ты не заедешь, и он заедет даже туда, куда ты потом побежишь. Значит, это крайне глупо делать, но она это делает. Ее 11 минут преследовали, в результате 28 протоколов выписано. И полтора года лишения водительского удостоверения, хотя на самом деле, может, что-то бы и помощнее. Я давно говорю, что нужны телесные наказания. Мне кажется, что это вообще ни к чему не приводит. Вот ее начинают один, тянет что-то руки. Давай. Вот второй достает наручники, вот ее свинтили, мы видим руки, которые вытягивают из автомобиля, она в кулаки сжимает. И здесь вот в этот момент, когда ее бы уже нужно и сковырнуть из салона, запись заканчивается. Есть фотографии ее, все, но я не ту самую первую, которая запустила вот эту идею азартного ухода от полиции, и она там, помните, везде по всем каналам гремела, не называю ни имя, ни фамилию, ничего, ровно для того, чтобы не создавать ажиотажа и уж точно совершенно не популяризировать и не делать, звучит упрощенно, но не делать рекламой. Потому что в конечном итоге валюта современности наша на нашем повседневном обыденном соцуровне, валюта современности — это внимание. Все требуют вашего внимания. Все. Всем нужны. Маркетплейсы требуют вашего внимания, заманивая вас этими всевозможными какими-то карточками, манипуляциями. Стриминговые сервисы предлагают вам тут же, как только ты открываешь, посмотреть свой аккаунт. Нет, тебе будут заливать кучу интересных роликов, потрясающих, просход лавины, сели, авиакатастрофы, еще что-то, лишь бы зацепить твое внимание. Все хотят твоего внимания. И эти тоже очень хотят внимания. У нее по-любому есть какие-то соцсети, она по-любому туда постила все это дело. Я не хочу не продвигать ее, не упоминать, не привлекать к ней внимания. А само событие, да, есть. И очень, наверное, правильно, что не показали, и как ее свинтили, эти вот эти все сабинуху. Вот. Сюда же можете зайти посмотреть. Просто что-то оборвали вы сегодня мне телеграм весь с требованиями как-то это прокомментировать. Комментировать это невозможно. Потому что когда человеку 22 года, ты можешь какие угодно подводить сюда. Есть у вас 22-летние в семье? Может быть, вы 22-летний? Мы все 22-летние. Просто кто-то 22-летний 20 лет назад, кто-то 22-летний 10 лет назад. Но вот так вот остро ощутить 22-летие можно только если тебе 22 года. Или если тебе сколько угодно больше, но рядом с тобой в семье 22-летний живет. И ты уже видишь, что в некоторых поступках этот человек ведет себя уже по-взрослому, у него есть работа, у него есть его круг общения, который он уже никак не пересекает с тобой, и ты уже никак не влияешь на него, не контролируешь. Он уже, возможно, даже отдельно живет, он, возможно, даже в чем-то себя снабжает полностью, а может, и полностью перешел на автономность, сам вот успешный такой. И как бы уже вот, ну, человек взрослый. Ну, вот так общаешься иногда с ним. Конечно, говоришь там или смотришь на какие-то поступки. И понимаешь, еще дитё детёнышем. Вот просто, ну вот, ну ребёнок ребёнком. И видишь в каких-то его проявлениях его 15-летнего или 12-летнего. В 15-летнем видишь его проявление 10-летнего. Поэтому говорить о 22-летнем человеке и как-то делать какие-то далеко идущие выводы на фоне этого поведения, не думаю, что это правильно. Мне кажется, что правильным было бы брать какое-то общее положение такое, общеевропейское. Ну, в некоторых европейских странах так устроено, что до какого-то возраста есть ограничения на управление автомобилями, вообще транспортными средствами для молодых людей. До какого-то возраста, только, к примеру, только в светлое время суток и только под контролем взрослого, что в автомобиле должен быть еще взрослый человек. Но в данном конкретном случае ничего бы и это тоже не сработало, потому что она изначально понимала, что делает. Сама, говорит, мне было по кайфу, я решила проверить, что будет. Сама сняла номера с автомобиля. Сама они были, она их сняла сама. Ну, чтобы вот это все. Поэтому это просто такой вот, мы встретились еще раз с проявлением инфантилизма, нарциссизма детского, стремления привлечь к себе внимание и все остальное. Так. Анатолькин, что характерно, Анатолькин снова, спасибо большое вам, Анатолькин, за ваш комментарий. Анатолькин снова будучи расстроенным из-за того, что ведущий, к которому он привык, ушел, решил вылить на меня поток говна. Спасибо вам большое. Это очень вас характеризует. Вот реально. То есть, когда что-то не по-твоему, бить ножками, косить и бить вокруг посуду, сдергивать скатерть со стола, это очень по-детски. Очень. Ну, как бы это характеризует вас как человека абсолютно эмоционально незрелого. Что я понятия не имею, кто вы такой, Анатолий. Он тут вылил обзор тачек, потолок, моторы, идиотство. Что я, Анатолий, я вас понятия не имею, кто вы, я вас знать не знаю. И все, вот появились вы со своим сообщением, вместо того, чтобы начать диалог, конструктивно предложить, там, а вот мне интересно было. Вы решили его тут же закончить и вычеркнуть себя из слушателей этой программы лично для меня. Ну, пожалуйста, у меня так делал ребенок, у меня так делала маленькая собачка моя, когда она была собачкой. Она такая, что-то не по его, а он до сих пор так делает. Маленькие собачки всегда маленькие собачки. И ребенок так делал у меня, так все дети делают. Он не умеет, у него нет эмоционального интеллекта, не существует. И поэтому все решается очень просто. Что-то некомфортно, я должен орать, бить, сообщать всем через вот это. Окей, я не знаю, сколько вам лет, но вашему эмоциональному интеллекту, Анатолькин, где-то 2,5 года. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман.
3: Да.
0: Ну, вообще действительно, есть же и те, кто, так сказать, нельзя других лишать права, правильно? Ну, получать удовольствие от любимой радиостанции.
3: Да, спасибо большое. Все. Я не простите, вот эти все сообщения и эти обсуждения, надо уже, их как ремонт нельзя закончить, я понял. Их можно только прервать. Поэтому, простите, я буду это все прерывать, окей? Спасибо. Есть у вас что-то по повестке? У нас есть по повестке? У нас мощная повестка. Каждый день. Вы не поверите, но каждый день происходят какие-то сообщения, происходят события, происходит что-то в мире, что резонирует у нас в душе, и никто здесь не запрещает вам делиться своим интересом. Никто не запрещает вам говорить о наболевшем. Никто не запрещает вам не задавать вектор обсуждения, а просто общаться. Я сижу здесь, чтобы просто общаться. И удивительно, как с несколькими... Их несколько, всего 2-3 человека. С несколькими людьми просто желание просто общаться превращается в какой-то поток какой-то мерзости словесной. Это просто потрясает. Люди, вы в джунглях, что ли? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Я слушаю вас.
1: Доброе утро, Роман. Александр Замаренко.
3: Да, Александр.
1: Можно разбавить чуть-чуть маленьким позитивным наблюдением?
3: Да, у нас...
1: Сегодня на улице Фридриха Энгельса в Москве увидел на дорогах общего пользования Волгу К-50. Посмотрел, порадовался, и пусть это будет...
3: Так это я был.
1: Началом
3: большого... Так это был я. Где вы еще раз увидели Фридриха Энгельса? И где?
1: На улице Фридриха Энгельса припаркованная Волга К-50 стояла.
3: Не, это был не я. Я на Энгельсе. Это значит вторая КП. Это вторая К-50, которая есть в городе. Ладно. Их больше гораздо. Потому что на моих глазах купили один, уже забрали одну Волгу. А две еще привезли в зону выдачи. Ну, туда, где выдают автомобили. Они сначала их загоняют в дилерский центр, в этот специальный боксик. Вот, чтобы люди могли сразу все, ну, там, окончательное формирование всех документов, подписи, и автомобиль стоит, чтобы финальный осмотр его перед тем, как окончательно акт вот этой передачи зафиксировать. И туда, в зону выдачи, заехали еще два автомобиля. Как раз К-50 и С-50. То есть, я был свидетелем, как полностью весь модельный ряд был куплен. К-40 уже выгнали оттуда, и люди... Это, я зафиксировал это, и опять же, это есть в Телеграме и везде. Зафиксировал, и это видно глазами. Я за ними наблюдал. Тайно снимал. Он, все находились в публичном месте. Это была улица и внешняя парковка, поэтому, ну, а что, можно снимать? Вот. А два автомобиля загоняли туда в зону выдачи, еще, ну, без номеров, без всего. Так, только подключился. Жаль, что вы подключаетесь так редко, товарищ. Точка. Пока что мы работаем до 10. Вот как пойдет дальше, это будет решать главный редактор, руководство. Но пока что мы работаем до 10. Те, кто давно с нашей радиостанцией, а я хочу напомнить, может быть, там, ну, про, с Анатолькиным разговор закончен. Ну, тем, кто, может быть, тут после 8, после 9, в течение какого-то времени, там, к примеру, в течение 2 лет, 3 лет, может быть, 4 лет. Хочу напомнить, что жизнь радиостанции «Говорит Москва» в 2014 году началась в 7 часов утра первой отбивкой первой программы, которая называлась «Моторы», ведущий которой проорал: «Дамы и господа, заводите свои моторы» в 2014 году. Поэтому мне приятно видеть здесь молодых людей, недавно слушающих эту радиостанцию, может быть, 5 лет, может быть, 6 лет. Приятно, что вы здесь, классно. А до этого программа называлась по-другому, но была в рамках этой же радиостанции, которая тоже называлась по-другому. Поэтому вы должны понимать, как иронично и забавно выглядят какие-то эти самые упреки ваши. Ну, ладно. Да, ну, на этой неделе с 7 до 10. Как пойдет дальше, я не знаю, пока что мы еще не общались и дальнейших планов не знаю. Добрым словом, наверное, да. Еще у нас, правда, электромобиль не срабатывает, стоп. С электромобилем мы закончили. Все. Еще раз. Есть темы, которые вам кажутся, помимо того, кто где сейчас присутствует и кто где сейчас отсутствует, интересны, вы спокойно можете вместо глупостей, которые здесь иногда появляются, вместо глупостей, писать об этом. Ничего не мешает это делать. Ну, просто как вариант. Просто вместо глупостей. Окей? Вы можете продолжать писать глупости. Так, по повестке, как работает датчик тормоза. Не, это не то. От повестки моторов мы постепенно должны отходить. Давайте так. Моторы на час сократились вместо с 6 до 8, теперь с 7 до 10. Но мы оставляем час мотором. Потом еще давайте полчаса с небольшим инерцией моторов. Но и все-таки мы должны уходить к событиям, которые происходят на планете, потому что там происходит много всего чрезвычайно важного. В разных сферах. И в политике, и в геополитике, и в экономике, и в том, что касается наших побед и достижений. В астрофизике. К примеру, вчера появилось уникальное сообщение о том, что ученые впервые обнаружили треугольный астероид. Треугольный астероид. Вот такая новость. И больше того, у него есть своя маленькая Луна. О геометрической форме Луны этой его не сообщается. Но это тоже такая новость, понимаете?
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 4:04 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе заявили о невозможности Германии быть посредником в переговорах по Украине. Ведущая политику милитаризации страна не может претендовать на такую роль, отметил замглавы внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский. Так, в беседе с РИА Новости дипломат прокомментировал недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В июле политик призвал к переговорам по украинскому конфликту, при этом он указал на стремление европейских стран продолжать усиливать давление на Москву. Мерц также сообщил, что Европа и Украина намерены исключить Россию из оформления гарантий безопасности для республики в случае начала переговоров. Кабмин разрешил выпуск и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года. О принятом правительством постановлении сообщили в Минэнерго. В ведомстве заявили, что АЗС будут предоставлять информацию об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор. Министерство добавили, что принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение возможного дефицита. Мужчина погиб в результате удара БПЛА по жилому дому в Курской области. Речь идет о 57-летнем жителе села Козыревка. По данным губернатора Александра Хинштейна, ранения получили 7 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава региона написал в своем канале в мессенджере Макс, что пострадавшим на месте оказана первая помощь и готовят к транспортировке в медучреждение Курска. Коммерсант узнал о планах Wildberries запустить собственный мессенджер. На это может указывать регистрация объединенной компании Wildberries и Rus нескольких десятков доменов. В Spark Interfax, в частности, есть vbmessenger.ru, chatvb.ru, chatvb.rf и другие домены, отмечает коммерсант. Основательница маркетплейса Татьяна Ким ранее заявила, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планируется масштабировать сначала на российские, а затем и на зарубежные рынки. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 97 копеек. Доллар 80 рублей 93 копейки. Евро 93 рубля 19 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 5 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, где бы вы ни находились. Даже если за океаном, если за тем, что с запада, тогда вам добрый вечер, ваше заокеанье. Знаю, что у нас есть и такие тоже слушатели. Нилс, Майкл, доброе утро. Ольга Каменская тоже с нами. Октябрина, приветствую. Сергей Александрович. Ну, точка тоже здесь, пожалуйста, очень хорошо. Антон, Юрий Воробей, Хисшадов, Цитрус. Здесь все еще про автомобили продолжается. Это Telegram наш бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Заходите, пожалуйста, читаю ваше сообщение. Пишите, а я читаю. Еще у нас Евгений, Андрей, Александр и в Максе, Хисшадов, вашу маму. И там, и здесь показывают. И в телеге, и в Максе. Антон, Наталья Эл, приветствую. Еще конь-огонь у нас здесь. Дмитрий Александрович. В общем, хорошо. Все, и от Андрея привет, конечно, большой пилоту. Этот привет уже передан, Андрей. Все нормально, не волнуйтесь. Люди, я опасаюсь ваших красных звонков. Вы почему-то отмечены красным у нас. Вот, и... Я не знаю, что делать с этими звонками. Вообще, в целом, звонки это я принимаю. И обращать внимание на сообщения могу и не обращать, если честно. Ну, вот так вот. Если вам не важно общаться, так я могу на сообщения не обращать внимания. Но так уж заведено, эта радиостанция создавалась как аналог древнеримского форума. Это такая площадь, она перед Сенатом. Где там что-то принимают, а здесь обсуждают все. И толпа, а в Древнем Риме толпа — это было не оскорбление народа. Толпа — это был участник политического процесса. Она так и называлась — толпа. Ну, про народ не говорили, а говорили — толпа. И это был один из самых важных участников политических, экономических процессов. И собиралась там, и они все обсуждали. И радиостанция была задумана как некий такой форум для обсуждения. Не для докладов или для, только для выслушиваний, а для связи, для обсуждения. Это форум. И в моторах, мы, как бы, та аудитория уже привыкла, поэтому я предлагаю вам обсуждение. И такую форму общения, если только это вам подходит. Вот, потому что вы должны понимать, как для вас наступила некая новая реальность, так она и для меня тоже наступила. После 8 у меня тоже вот, новые горизонты, новые реальности. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Роман. Да. С вами не разговаривал, рад слышать.
3: Взаимно.
4: Вот, хорошего эфира, очень приятно. Вот, скажите, а я вот отвлекался на неделю, не слушал записи, а можно будет вот эфиры Гудошникова вот за прошлый месяц послушать в эфире? Потому что я что-то на сайт зашел, а там вроде как бы нет, только до 25-го года.
3: А я неправильно... Вы в ВКонтакте смотрите, мне и по моторам то же самое, мне писали, что моторов нет у нас на сайте в эфирах. Там какой-то есть, какой-то такой хитрый другая кладовка, в которую нужно зайти, там как будто бы все есть. Но я это делаю, если мне нужно какой-то фрагмент вырезать там для чего-то или переслушать, пересмотреть. ВКонтакте заходите, у нас есть социальная группа ВКонтакте. Вы пользуетесь чем-нибудь? ВКонтакте?
4: Да.
3: Вот,
4: да,
3: там
4: да,
3: есть наша социальная группа. И там в ней есть программы, эфиры. Вы выбираете дату, все, и там все программы сохраняются, причем вот в этом стриме, который у нас идет в видеоформате. Там и послушать, и заодно и смотреть все это можно.
4: Ага, спасибо большое.
3: Давайте, давайте, держите. Я так это делаю. Может быть, есть еще какие-то места, но я это делаю так. С радиостанции 16-го очень хорошо. Спасибо, и вам тоже держитесь. Так, оля-ля, приветствую, Слава Принт. Что такое красные звонки? У нас есть наша внутренняя кухня. Извините, если я приподнимаю кулису этой внутренней кухни, но мне кажется, нет ничего интереснее, чем посмотреть на внутреннюю кухню. Это поняли давно уже рестораторы, и поэтому вот эти открытые кухни сейчас стали признаком хорошего ресторана, и каждый хороший ресторан должен иметь у себя открытую кухню, где ты видишь, как все нарезается, готовится, жарится, хлеб выпекается, все это. Вот, поэтому, а почему нам не приоткрывать немножко кухню? У меня есть телефонная программа, у нас у всех. Да, нужно сказать, что ведущие сидят как ведущие. Если вы смотрите трансляцию, то вы видите, что ведущий этой программы сидит там, где обычно сидит звукорежиссер. Потому что со времен первых радиопрограмм, в лохматом, на заре лохматых 2000-х, ведущие были диджеями, они крутили музыку. И с тех пор я привык сидеть за пультом, и с тех пор все свои программы я сопровождаю самостоятельно, сидя за пультом, выводя новости, запуская эфиры, принимая звонки. И я вижу эти... Есть специальная программа телефонная, и я вижу эти звонки, и некоторые из них по разным причинам. Некоторые из-за того, что там, к примеру, дурачки люди. Есть люди-дурачки. Вот они считают, что заняться в эфир и что-то крикнуть туда, такое, жопа, прокричать, допустим. Это прикольно. Вот они так думают. Есть откровенные враги, которые пытаются транслировать позицию, с которой мы не просто, не мы вообще, а мы, я имею в виду общество. Мы не просто не согласны, а мы не приемлем эту позицию. То есть откровенные враги. Есть враги-дурачки, вот, есть, ну, всякие. И они помечаются. Некоторые, наоборот, помечаются красным, но там, наоборот, очень хороший человек. Поэтому, если вы человек хороший, вот вы откровенно сейчас посмотрите на себя в зеркало и скажите сами себе. Вы хороший человек. Если вы хороший человек, тогда звоните. 7373-948. Даже если вы помечены красным, то, вероятнее всего, эта красность, она... Ну, это такой просто способ почему-то отметить телефон чей-то. Просто вот отметить его, что... Обратите внимание на него. У меня три линии, и одномоментно я вижу три звонка. Три звонка могут проходить вот сюда, пытаться выйти в эфир. И по каждому звонку я вижу статистику. Количество общих дозвонов, количество принятых звонков. Номер телефона, если что, я ваш вижу. И даже есть специальные отметки. На всякий случай решил Бон Джови Джон не звонить, несмотря на то, что человек хороший. Сам-то я хороший человек, но звонить не буду. Но написать, пожалуйста, говорит МСК-бот, пишите 7373948, если что, по 495-му звоните. Вот что значит... Красные, вот что значит красные звонки. Все, сказал? Сказал. Мужская и женская сборная России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 27-го года, сообщает Российская Федерация волейбола. Вы обратили внимание, как отмена культуры отмены началась в спорте по отношению к российским спортсменам? То есть, когда отмена на отмену, то получается, наоборот, назначение или принятие. И там произошло принятие. И вообще, мне кажется, что помимо политики, весь спортивный мир, ну, тот западный, русофобский спортивный мир, просто использовал политику, но для решения своих собственных спортивных задач, в том числе. И здесь спортсмены подтвердят, не дадут соврать. Я с армейцами дружу и общаюсь с некоторыми. Ну, и по, с точки зрения территориального расположения, и с точки зрения того, что на «Звезде» мы часто встречаемся, там и с Фетисовым иногда вообще, ну и вообще с армейцами. И ты понимаешь, что это титаны спорта. Просто титаны. Да и не только армейцы. Я не знаю, сейчас вот футбольные фанаты, они более пассионарные, более такие активные. Они сейчас начнут тут про мясо что-то рассказывать, про красно-белых, про сине-белых, еще про что-то. Но вообще наша школа спортивная в разных дисциплинах. Когда-то даже в футболе. Наша спортивная школа — это действительно школа и высших достижений спорта, и массовый спорт. Когда-то это все было очень мощно. И мне кажется, что спортивные функционеры, используя политические мотивы и возможность убрать с арены, спортивной, мировой спортивной арены, очень мощных конкурентов, использовали эту возможность. Просто использовали. Для того, чтобы, ну, понятное дело, получить какой-то хотя бы шанс выделиться и самим себе что-то доказать. Потому что, смотрите, как только начинается отмена российского спорта, тут же моментально наши синхронистки, бамс, на чемпионате Европы золото. Сразу, пшф, золото. Только по волейболу примут участие в разрешении. Победим. Вот посмотрите. Здесь написано, что мужская и женская сборная России примут участие в Лиге Нации. Ну, подождите, Лига Нации — это что-то наше. Но когда нас возвращают в международный спорт, там происходит ровно то же самое. Мужская сборная Российской Федерации по волейболу отказалась, это чуть ранее новость, от участия в чемпионате мира 27-го в Польше, сообщили во Всероссийской Федерации волейбола. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики, заявил президент. Молодец, тоже правильно сделал. Все правильно сделал. За первое полугодие прошлого нынешнего года, по данным Российского союза автостраховщиков, выплатили более 35 миллиардов рублей пострадавшим в ДТП водителям, решившим оформить аварию без ГИБДД, пишет Коммерсант. Популярность Европротокола в целом в Российской Федерации за год почти не изменилась. Доля заявлений выросла менее чем на 1%. Это хорошая тема для обсуждения. Возьмем ее в мотор потом, да? Ну, в те моторы, которые моторные. Потому что, я не знаю, сколько, какой процент оформляющих Европротокол, но, если верить глазам и ушам, меньше в несколько раз, как пел Виктор Робертович. Мне кажется, не, ну, вот 1% — это примерно столько, сколько оформляется в целом по Европротоколу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Говорите.
5: Доброе утро. Ну? Да, это Константин.
3: Константин, приветствую.
5: Вот, я хотел сказать, Роман, что я давно слушаю радиостанцию «Говорит Москва», но утренние эфиры с гудошником, при всей его яркости...
3: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Очень хорошее, и мы здесь... У нас вообще есть... еще раз приоткрою кулису. Смотрите. Приоткрываю вам ее. У нас есть такое правило, что мы не обсуждаем коллег. Мы не обсуждаем рекламу. Новости мы не обсуждаем, мы можем продолжать развитие новостных сообщений. Мы не обсуждаем коллег, тем более в тот момент, когда коллег здесь нет. Поэтому вы либо Алексею рассказываете, либо однажды вы возьмете его в плен, принесете сюда, в этой в спальном мешке, мы посадим его здесь в кресло, и тогда вы будете что-то ему говорить, а он будет иметь возможность вам отвечать. Иначе нет, так это не работает. А бензинчика на Лукойле, на улице Подольских курсантов, нету, только дизель, Нилс Майкл сообщает. Значит, будет. Поверьте, если что-то где-то было раньше, а потом этого чего-то не стало, это означает, что оно появится обязательно. Через какое-то время обязательно появится. Так, про страховки отдельная тема, про Европротокол, она требует обсуждения, больше того, она требует статистических выкладок, а их мы получаем самостоятельно путем опроса всенародного голосования, и тогда для начала нужно будет завести голосование, а потом уже обсуждать, потому что это нетривиальная тема, и как все в нашем очень-очень инфраструктурно связанном мире, когда практически все важные аспекты жизни связаны с практически всеми другими важными аспектами жизни, так или иначе, в той или иной степени. Так и здесь вот эта история с выплатами, Европротоколом, уровнем доверия европротоколу, то есть оформлению без сотрудников ГИБДД, связано напрямую с вами, даже если у вас нет личного транспорта и вы им не пользуетесь. Самая простая и непосредственная связь вот какая. Чем меньше людей этим пользуются, тем больше людей блокируют движение на московских дорогах, часами ожидая, пока приедет патруль и зафиксирует и выдаст им по бумажечке. Это все сказывается, конечно, на движении. Это не может не сказываться на движении даже общественного наземного транспорта. И в результате вы не имеете возможности прогнозируемо перемещаться по городу, теряете время, а кто-то теряет деньги, а кто-то теряет гораздо больше, если встречи были важными. И вот вам, пожалуйста, связь Европротокола, точнее, не оформление и не использование этого инструмента. Это же инструмент, это просто инструмент. Тем более сейчас, мне кажется, в приложении на госуслугах, если... Я не могу этим пользоваться, потому что у меня все время разные автомобили тестовые. Но у вас-то один автомобиль. Вы можете в госуслуги авто внести все данные по автомобилю, и тогда этот протокол заполняется просто автоматически. У вас уже все туда внесено. Вы просто указываете там какие-то оперативные данные. Что случилось, где случилось, фиксируете. Все остальное уже заполнено. Просто одним пальцем, большим пальцем правой руки. И все. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
6: Да, доброе утро, Роман и Михаил.
3: Потом, да.
6: Немножко про Европротокол. Абсолютно вы, как всегда, совершенно правы. Это такой же инструмент, как трос, как канистра, как провода, как домкрат, как компрессор в машине, mm-hmm. который должен быть mm-hmm. у любого автолюбителя. Но я немножко хочу шагнуть чуть-чуть, если позволите, дальше.
3: Как, давайте. Вот, так, почему он до сих пор Европротокол, а не РУС-протокол? Не наш протокол, правильно? Чего он Европротокол? Вот
6: он,
3: это меня
6: Европротокол,
3: тревожит.
6: Это изобретено, это отличный инструмент.
3: Да, я согласен.
6: Но
3: да.
6: За последние два года мне больше всего помогал на дороге при ДТП не Европротокол.
3: А выдержка и терпение.
6: Дополнительного страхования от беспоясных. Именно он спасал.
3: Так, стоп. Дополнительное, то есть это дополнительное страхование на тот случай, если в тебя въехал
6: конечно.
3: Водитель, а у него нет ОСАГО.
6: Конечно, да, потому что за последние два года в моей машине там водители врезались именно люди, у которых нет этих полюсов, и там вообще иногородние...
3: Мне казалось, что это называется каска. Я думал, что это каска называется всегда.

0: страхового агента, которым пользуюсь там уже очень давно услугами, чтобы он под каждую мне дополнительно присылал полис дополнительный. Uh-huh. Вот бесполисный.
1: Я понял. Мне кажется, что российский РСХ, правильно? РСХ, Российский Союз Автостраховщиков. РСА. Мне кажется, что у РСА есть какой-то инструмент на этот случай. Как раз тогда, когда у вас случается проблема, у виновника нет ОСАГО, что-то у них там предусмотрена какая-то тоже инструментальная схема вот по выплатам. Но это надо выяснять. Да, я слушаю вас. Говорите. Ну? Слушаю, говорите.
2: Владимир Михайлович, я не знаю, что это за телефон.
1: Это телефон радиостанции, Владимир Михайлович. Вы сейчас говорите в радио.
2: Какой станции?
1: А звонили вам с него, что ли? Звонили вам с него? Как вы его узнали, этот телефон?
2: Да, я случайно. Так это какая станция, не понял?
1: Хорошая, умная. Думать, слушать, знать. Радио «Говорит Москва». Помочь вам?
2: А, понял.
1: Нет?
2: Понял, да, хорошо. Извините, я случайно.
1: Не-не, а вы добавьте на всякий случай телефон. Вдруг помощь какая нужна. Вы позвоните, вам тут сразу ответят и помогут, если что.
2: Ну, какая у вас, может быть, мне помощь?
1: Какая? Ну, советом, допустим. Вот не знаете, как пройти куда-нибудь, я скажу. Или как работает кто-нибудь, я скажу. Или по закону что-нибудь нужно будет. Мы вам поможем.
2: Хорошо, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, давайте, обращайтесь, понимаете, что. А для этого-то и есть форум, я же и говорил, это и есть вот для этого форум. К примеру, вам, Владимир Михайлович, может пригодиться следующая новость. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Поди плохо. С 1 августа, то есть уже, наверное, получили. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов за предыдущий 25-й год. Каждое слово в отдельности понимаю. В целом фраза пока что не охватил я ее смысл. Прибавку к пенсии на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов за предыдущий 25-й год. Максимальная сумма прибавки составит 3 пенсионных коэффициента, что эквивалентно примерно 500 рублей. А, ну вот теперь я увидел что-то знакомое. 500 рублей. Ну, как бы... Да. При этом пенсии работающих пенсионеров теперь ежегодно индексируются вместе с увеличением пенсий неработающих пенсионеров. В нынешнем году индексация прошла с января. Это перечень новаций, которые вступили в силу с 1 августа. Я такие вещи обычно получаю из российской газеты, ибо, как известно, российская газета – официальный печатный орган правительства Российской Федерации. И все, что пишет российская газета, мы этому верим по умолчанию с поднятыми руками. Мы же сдаемся, все, мы не спорим, все, вот, все правда. Все, что вы пишете, правда. Написано вот. Больше не нужно передавать показания счетчика вручную. А, это реклама. Все, я просто читаю. Просто читаю рекламу. Ну, все, ну, на сайте российской газеты, если написано, то точно все правда. Вот они еще напишут. Мы используем кукисы, эти файлы. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете. Все правда. Все, я продолжаю пользоваться сайтом, принимаю. Социальный фонд с августа проведет и корректировку размера накопительной пенсии. Срочные пенсионные выплаты. Сергей Чириков, это глава соцфонда, напомнил, что корректировка накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч россиян. Более 34 тысяч человек скорректируют срочную пенсионную выплату. Пока что... Все это кажется таким далеким. Как и зрелость молодым, как и предпенсионность зрелым, как и пенсионность предпенсионникам, ну и так далее. Кажется, что жизнь будет крутить и крутить колесо, и этот фильм никогда не закончится, и ты будешь все время с цветка на цветок бегать, и все время молодой. Потом смотришь, а ты уже предпенсионер. Правильно? А потом раз, и ты уже долголет московский. Все, московский долголет. Я считаю, что это одно из лучших изобретений в терминологии московской. У нас есть разные. У нас есть электробусы, у нас есть автономные трамваи, у нас есть... Что у нас есть? Ну, всякое у нас есть. Но долголет — это, конечно...

0: Конечно, просто ультра. Московские долголеты с этой программой, московское долголетие, и постоянно эти задорные мужчины и женщины, мне язык не поворачивается называть их дедушками и бабушками. Эти мужчины, зрелые мужчины и прекрасные женщины, которые все время в шляпах своих разноцветных, с зонтиками, и ты все время видишь их. Вот они на электрическом катере пересекают акваторию Москва-реки, вот они в парке загорают, вот они бегут группкой куда-то где-то от инфаркта, инсульта, по ходынке. Потрясающая история. Поэтому вы не должны сейчас укорять нас, что мы обратили внимание на пенсионные изменения, которые вступили в силу с 1 августа.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Пресича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Повтор лучшего.
1: Моторы.
0: 9.36, говорит Москва. Моторы и все. Вот и все вообще. Вот так мы это будем называть по аналогии с Щукиной все. Мне пришлось однажды переименовать канал, ровно потому, что оставаться сугубо в автомобильной тематике, это печально. Вообще монозадачные вещи, какие-то связанные с человеческой деятельностью, требуют, в общем, психологической нагрузки, а потом разгрузки. Ну, то есть, когда ты делаешь сегодня только одно и то же, одно и то же, одно и то же, это тяжело. Поэтому телеграм-канал стал Щукин и все, ровно потому, что там про всякое, не только про автомобили. Отвечая на вопрос, куда нужно идти, чтобы там смотреть вот это все, все эти видосы. Щукин и все, он так называется, просто кириллическое написание. Только ее в конце мы уважаем, русский язык, наши традиции, и все. И поэтому ее в конце — это ее, а не е. Ну, с двумя точечками, обратите на это внимание. Вот какую новость сейчас увидел. Электромобили «Атом» начали выдавать первым предзаказавшим. Давайте мы будем думать, что эта новость не про автомобили, не столько про автомобили, сколько это вообще новость, которая касается, прямо вот проекта, знаете, этот проект мне напомнил, точнее, мое отношение к нему напомнил эту шутку про актера. Или это не актер был, или это как это телепрограмма была, где нужно моментально тебе дают роль по задаче, и ты тоже должен тут же моментально ее исполнять, и ты, первая роль твоя, ты как-то вбегаешь на детский утренник или на праздник, и «Здравствуйте, дети!» А тебе говорят, ты старый-старый-старый мужик такой, старый, ты старик, ты «Здравствуйте, дети! И как вам так вообще живется здесь?» И ты такой вот сразу должен сыграть другого, и меняется за несколько секунд, меняется полностью все твое настроение, вообще полностью поведение. Вот у меня с атомом так примерно. То есть спектр наших отношений с этим проектом, он был таким, от аккуратного недоверия, потому что это случилось, ну, в памяти как-то еще ее мобиль был, тоже проект большой, это был большой социально-экономический проект, это не просто речь шла об автомобиле, речь шла об отрасли, а отрасль это больше, чем просто создание какого-то автомобиля, и о том, что, наконец, частные инициативы большого бизнеса могут реализоваться в чем-то, ну, по-настоящему интересном, потому что АвтоВАЗ, он перестал быть инновационной компанией задолго до того, как вы по-настоящему стали относиться скептически к нему. Ну, в смысле, никогда он и не был такой компанией, потому что задача вообще в другом. АвтоВАЗ это проект совершенно иной. Он решает иные цели. И так всегда было с момента его образования. И была история с этим ее мобилем, что, может быть, у нас случится некое такое чудо, как случилось, к примеру, в Штатах под названием Тесла. Вот. Но в нашей действительности, и оно будет доступно, и все, ее мобиль не поехал. Не поехал. И тут атом был заявлен, этот проект. Еще раз, это речь вообще не об автомобилях, это речь о действительности, о культурных кодах, об экономических процессах, об отношении к тому, что ты делаешь, да, ну, не знаю, администрировании, ну и так далее. Потому что в проект «Атом» включены очень мощные силы и с точки зрения Ростеха, там, и со стороны государственной поддержки, и со стороны бизнеса. Вот. И это сначала было такое аккуратное, ну, посмотрим такое. Потом постоянно появляются новости как-то, ну, и ты думаешь, ну, классно. А ну как полетит, это же вообще прикольно будет. Компактный городской электромобильчик, тем более волна электромобилей тогда набирала свою мощь, а гибридов еще в таком количестве к нам не приехало из Китая. Вот, потом мы познакомились лично, меня пригласили посмотреть на то, что называется R&D-центр, где технологический центр, где занимаются проектированием, дизайном, где сидят люди, лаборатория, где уже стоит... как бы прототип автомобиля, на котором эргономические вещи проверяют. Прямо в этот момент проходили какие-то замеры положения водителя. А вот если так он будет сидеть, а если ниже кресла? Ну, как-то все классно. Потом пошли в офис, целую презентацию провели, рассказали о том, какие будут использованы инновационные системы. Системы ADAS, то есть там автоматического движения и все остальное. Все очень круто. И все время такое ощущение, что вот оно сейчас полетит уже, вот оно сейчас уже, когда? В следующем году будет. Хорошо, давай, когда? В следующем году. А сейчас когда? В следующем году. И в какой-то момент это превратилось в «я вам говорю, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите». Завтра приходите. А там все время как-то завтра должен быть. Вот он уже. Его же видели, он за поворот повернул уже. Все, вот сейчас. Ах, опять скрылся. И это к вопросу, Слава Принт, вашему, что вот атомы первые стали выдавать. Для начала появилась новость, я вам скажу, когда я включился в вопрос уже обретения, наконец-то обретения атома, вот он уже. Вообще-то он в 25-м должен был выйти, но вот сейчас 26-й, сейчас среда, 5 августа 26-го, а 16 июня, вышла новость. Мы ее, ну, я попробовал ее пообсуждать, потому что, серьезно, я там на полном серьезе спрашивал вас, потому что среди вас есть опытные экономисты, есть биржевики, есть банкиры, ну, не совсем банкира, а работающие в банковской структуре. Есть те, кто понимает с кредитами, с расчетами, умеет считать деньги, в общем. Потому что новость, она как бы так... Ну, я просто покажу этот слайд вам, как есть, ладно? Если вы в трансляции, вы это будете видеть, потому что это там же в Щукине все было опубликовано. В общем, новость, она звучит вот так. Само предложение поступило. По-моему, это даже было письмо на почту. Мне пришло письмо с тем, чтобы вот хотите атом? Вот, пожалуйста, мы уже рассчитали, что это будет значить финансово. Параметры программы атом ГП. Я уже не помню, что такое ГП. Валюта кредита — рубли Российской Федерации. Срок кредита — от 12 до 96 месяцев. Сумма кредита — от 100 тысяч до 10 миллионов. Может, вы атомов на 10 миллионов соберете себе купить, кто знает. Диапазон полной стоимости кредита в процентах годовых составляет от 16 787 тысячных до 19 41 тысячных. Ставка равна 18,5%. Вот тут я уже все, я уже здесь теряюсь. Полная стоимость кредита, диапазон, ну, ставка более-менее понятна. В диапазонах первоначального взноса от 0% до 99%. От стоимости автомобиля, которая равна 3 миллиона 980 тысяч рублей. При сроке кредита от 12 до 96 месяцев и определяется индивидуально. И дальше еще одна часть. Ежемесячный платеж 45 241 рубль, еще 99 копеек. Доступен при первоначальном взносе 20% от стоимости транспортного средства. И сроки кредита 96 месяцев. Сумма кредита равна 2 миллионам 259 тысячам рублей. В этом просто запутаться. Всего очень много. И больше того, написано красиво. Кредит от 12 до 96 месяцев, период, проценты такие-то, там, взнос первоначальный от 0 до 99, все. А потом выделено отдельно. Ежемесячный платеж 45 тысяч будет доступен при выполнении следующих условий. 20% взнос от стоимости автомобиля и кредит на 96 месяцев. Не надо быть Перельманом, чтобы 96 месяцев умножить на 45 241 рубль и еще 99 копеек. Правильно? Ну, потому что это условие такое. Плати 96 месяцев по 45 241 рублю. Но я умножу. У меня получилось 4 миллиона 343 232 рубля. 4 миллиона 243 тысячи. И 340, и еще 232 рубля. Сюда нужно добавить 20% стоимости первоначального взноса. Мы же должны были заплатить ее, правильно? От автомобиля, который стоит у нас 3 миллиона 900, что-то такое. Это 796 тысяч. Короче, по кругу у меня получился атом через 96 месяцев, когда я уже окончательно стану его владельцем, и он будет не в залоге у банка, а будет моим собственным, моим автомобилем, у меня получилось 5 миллионов 140 тысяч. Вот и все. И больше того, я не утверждаю, я спрашиваю. Это я правильно сделал? Где, в каком месте я ошибся? Вот скажите, где я неправильно рассчитал? Если вы думаете, что я вру, вот, пожалуйста, официальное предложение. Вот оно. Оно было в виде баннера. Мне пришло письмо, и письмо было с баннером вот с таким. И здесь, видите, нарисована стремительная корма автомобиля, уезжающая вправо, условия кредита, обозначенные вот здесь. Да, там еще господдержка будет на автомобиль, поэтому минус 925 тысяч, но после этого минуса, этот минус я учел, если что. Этот минус был учтен. И вот в результате получился у меня такой автомобиль. Это к вопросу о ценообразовании и о том, там, как я захочу стать владельцем атома. Как я могу этого захотеть? Теперь возвращаясь к вашему непосредственному вопросу. Уважаемый Слава Принт, появилась новость, что первые клиенты стали получать атом. Вот, пожалуйста, новость, когда она была опубликована в далеко не новостном телеграм-канале «Щукин и все». Он не новостной, здесь оперативность может похрамывать. То есть я всегда говорю, у меня, ну, это же не новости. Там что-нибудь запостишь, и обязательно найдется кто-то, кто ж... Я это уже видел там-то. Я поздравляю. Ну, я же не новостной портал. Я просто показываю угол, под которым можно, может быть, на эту новость иначе как-то посмотреть. В общем, у меня в канале оно появилось 17 июля. 17 июля. Сегодня 5 августа. И новость вот какая. Компания «Кама» приступила к передаче первых серийных электромобилей «Атом» клиентам, забронировавшим автомобили на этапе ранних предзаказов в конце 2025 года. Процесс выдачи будет поэтапным. Согласно официальному сообщению пресс-службы АО «КАМА», финальным сроком завершения всех текущих предзаказов определено 15 октября нынешнего года. Информацию подтверждает издание «Авторевью». Авторитетное издание, мы ему верим, они очень петрят во всем, прям мощно совсем. Другое дело, что ни в телеграм-канале проекта «Атом» самого, ни на сайте «Атома» я не нашел подтверждения этой новости. Там вообще об этом не было ничего. Значит, прямо сейчас мы зайдем в телегу «Атома». Хотите? Зайдем. Последняя новость от 3 августа у них здесь. О чем она? Водительское кресло «Атома» — элемент, определяющий комфорт. Когда садишься в машину, редко задумываешься о том, сколько инженерной работы скрыто в обычном водительском кресле. Но именно оно отвечает за комфорт в ежедневных поездках и безопасность в непредвиденной ситуации. В «Атоме» водительское сиденье спроектировано так, чтобы работать сразу в нескольких сценариях. Любопытно. А пассажирское справа изобретено таким образом, спроектировано, чтобы тоже в нескольких сценариях, а чтобы потом эти сценарии совмещались водительского и пассажирского кресла. И чтобы оно... Короче, если серьезно, это вот такая новость. А до этого новость была от 30 июля. Канал, в котором CEO «Атома», руководитель проекта, от первого лица рассказывает о работе над проектом. Его все еще называют проектом. Понимаете, в чем дело? Меня немножечко это настораживает. Не немножечко, ладно? Множечко. То есть он до сих пор проект какой-то. В то время, когда уже хотелось бы серийное исполнение, чтобы он стал обыденностью, он все еще проект. Подписывайтесь, чтобы не пропустить прямые включения с мероприятий, поездок, посты о важных этапах жизни компании, архивные материалы. То есть все время вот о компании, архивные материалы, как рождается «Атом». Он все еще рождается, этот «Атом». 28 июля. Это интенсивность появления новостей в телеграм-канале. Наши инженеры снова отправились в дорогу, чтобы испытать возможности «Атома» в реальных условиях. На этот раз они решили проверить, какой максимальный запас хода способен показать электромобиль. Рано утром команда стартовала из инженерного центра в Москве. Задача — доехать до Тулы и вернуться обратно без подзарядки. Да, стоит ли говорить о том, что они это сделали, проехали. Все, подробности в нашем ролике. Снова проект. Вот. Потом плотный трафик, мотоциклисты, курьеры, цифровое зеркало в «Атоме», широкий обзор. Потом электромобили и автомобили «Атом» у первых покупателей от 21 июля появляется новость. Но я о ней вам уже сказал. Мы постепенно создавали с нуля. До конца года выдадим клиентам не менее 3000. При оформлении заказа сейчас можно успеть получить свой «Атом» до конца года. Оформить свой предзаказ можно здесь. Ну вот. Я не большой специалист в продажах автомобилей и в том, как вообще все это правильно делать. Может, они все правильно делают. Но раньше все те истории, связанные с выходом нового продукта, лично для меня, были связаны, точнее, выглядели вот как. Начинается производство нового продукта, новой модели условно, новой модели. Параллельно подогреваются новости о его техническом оснащении и комплектациях. Ближе к выходу появляются спецификации комплектации, то есть оснащение каждой комплектации. Вместе со стартом продаж, а это процесс подготовка, а потом результат. Результатом всей этой подготовки становится старт продаж. Вместе со стартом продаж в этот момент публикуются не только комплектации, но и стоимости автомобиля по комплектациям. И это означает, что во всех дилерских центрах, о которых до старта продаж, конечно, рассказывали тоже в новостях представители бренда, в этих дилерских центрах появляются модели, и уже на следующий день после премьеры, после презентации, там происходит церемония запуска в каком-нибудь хорошем месте, туда приглашаются журналисты. И на следующий день клиенты приходят в дилерский центр, и вот, написано труньки-пупуньки на вывеске. Это красивое здание. Еще вчера там торговали другими машинами, а вот сейчас там новая вывеска. Ты заходишь, и вот они стоят, и менеджер тебе рассказывает. Вот так, на мой взгляд, продаются автомобили. Выводятся на рынок и продаются. Когда я в глаза не видел атома ни одного. Нигде. Ни живого, ни мертвого. То, что я видел, когда был здесь... Они, кстати, по соседству, на Тульской находятся у нас здесь. Когда мне его показывали, это были пластиковые такие прототипы, и они не имели отношения к серийному автомобилю. И он все время фигурирует в качестве какого-то фантома. Вот он где-то есть, кому-то его выдают, он... Что там происходит? Поэтому я перестал относиться к проекту «Атом» как к классическому запуску классического автомобиля, и теперь отношусь к нему как, ну, какому-то творческому проекту, такому творческому перформансу, который я буду только рад, если реализуется во что-то, то, что мы называем серийным, хотя бы потому, что в нем есть очень мощная, важная вещь. Это первая наша собственная, разработанная нашими инженерами, созданная у нас полностью наша платформа электрическая. Я бы, конечно, сразу разрабатывал гибридную платформу, ну, чтобы учесть все потребности. На мой вопрос, подразумевает ли она гибридизацию, то есть можно ли туда впилить будет бензиновый мотор? По-моему, нет, мне сказали, она только чисто электрическая. Но, тем не менее, наша. А платформа — это означает постройка на ней разных типов кузова, разных автомобилей. Но пока что все это выглядит именно как проект, в то время, когда он уже должен просто вот стоять у дилеров, продаваться и все остальное. Простите, это была такая развернутая, как это сказать, экскурсия в проект «Атом» и такой развернутый ответ на ваш вопрос, уважаемый Слава Прин. Так, еще что-то у нас было по Гватемале и по землетрясению, это ладно. Ошиблись, когда решили покупать это барахло за такие деньги, пишет мне пан шеф. А, нет, я, ну, в смысле, я не решил покупать, я спрашиваю вас, где я ошибся в расчетах, а не в решении покупать. Решение покупать «Атом» у меня, конечно, его нет. Ни за такие деньги, ни за какие другие деньги на первом этапе, конечно, даже если бы это было сравнимо с аналогами какими-то, все равно, ну, первый этап... Я предпочитаю дать детским болячкам случиться. Это даже переболеть, все это как с собачкой, когда ты покупаешь ее. Ты не хочешь покупать собачку, которая только что вылупилась. Ты хочешь собачку покупать, когда она уже... Глазки открыли, шерстка понятна, темперамент его понятен, прививки уже сделаны. Он уже там приучен к лоточку, если кошечка, приучен к пеленочке, если собачка. И вот в этот момент ты уже его берешь. Все, потому что тебе, вот ты же не мамочка его, и ты не заводчик. Заводчик за него деньги потом получит, за то, что он будет вот это все делать. А ты же, наоборот, деньги ему будешь платить. Поэтому ты бы хотел, чтобы тебе уже готовенького его предоставили. То же самое с автомобилем. Это отважные люди, которые приобретают новый товар, который не имел аналогов, тем более не имел аналогов, то есть не новое поколение чего-то, а новый совсем. Это отважные первопроходцы, испытатели. Я бы костил, конечно, для них цену в половину сразу, делая их бета-тестировщиками, чтобы они тестировали в течение года автомобиль, сообщали обо всех косяках, потом их все исправляли, и только потом, я подумал, а может, они так и делают? Может быть, запуск «Атома» не похож ни на что, что, ну, что происходило до этого, ровно потому, что так все и происходит. Их передают специальным бета-тестировщикам. Она просто не рассказывает, что их продают в полцены им. Они будут их катать потом, потом они будут, на них будут ставить эксперименты, потом собирать статистику ошибок, потом ее исправлять, и только потом он будет выходить в открытую продажу. Ну, может быть. А как у «Атома»... углерода, открывается задняя дверь. Атом углерода, это же дописал вам кто-то, правильно? Ваш умный подсказчик в телефоне. Задняя дверь открывается так, как она открывается в Роллс-Ройсе, противоходом, в противоположную сторону. Конечно, независимо Зависимо или независимо от передней? Не, конечно, независимо от передней. Нет. То есть это не так, как в этих, в некоторых шкафах и некоторых кладовках и в старых дверных проемах, где, чтобы открыть одну половину створку, нужно открыть другую. Нет, это выглядит оно прикольно, и, как мне говорили ребята, связанные с этим проектом, там есть две вещи, которые невероятно усложнили проект и невероятно растянули период выпуска. И вот это все. Это экран, вписанный в руль, который просто вписан в руль. Это прямо, ну, катастрофически было тяжело и необычно, и вопрос зачем. Ну и вот эти распашные двери. Двери, которые распахиваются, передняя открывается классически, как бы, да, а вторая, как в Rolls-Royce, противоходом. И это понятно. Было не всем. Из-за этого масса очень высокая, как следствие энергопотребления высокое, запас и расход энергии высокий. Ну и вообще все это было странно. Но имеем, что имеем, как говорится. Хотелось бы вообще иметь просто, вот просто иметь уже, увидеть его. И однажды это когда-нибудь произойдет. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не суды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды и не туды, и не суды. Радость надо размочить, горе надо утопить. В каждом теле без воды и не туды, и не туды. Бьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды и не туды, и не туды. Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды и не туды, и не туды.

0: не туды. И не туды.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

По райским солнечным садам, по рощам первозданным гуляли Ева и Адам, согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной забыла.

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова про пра пра пра пра пра пра прадеда Адама. Их даже в песенку порой вставляем для припева.

0: твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы. Ко-ко-ко.

0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

Часок посидим, часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги. Забеги, забеги. Забеги на пять минут.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь.

Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95 Москва,
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. 94.8.
2: Я сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик!»

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

На машине с надписью «Made in PRG» по полю, по полюшку едет ДРГ. А затем за полюшком русский паренек четко корректирует град из

0: это 33!
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.